0: Автоматическая система оповещения зафиксировала резкий подъем уровня воды, из-за чего пункт пропуска временно закрыли, а людей эвакуировали. Теперь КПП функционирует в штатном режиме. И в американском штате Иллинойс продан билет, сорвавший джекпот лотереи Powerball, размером свыше $1 миллиарда, ставший 8-м по величине выигрышем в истории. Счастливчик угадал все 6 чисел и теперь выбирает формат выплат. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
2: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
1: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Герберт Уэллс. Главы из романа «Человек-невидимка». Читает Александр Бордуков.
4: Глава 24. Неудавшийся план. «Ну, — сказал Кэмп, — что же мы теперь будем делать?» Он придвинулся ближе к невидимке, чтобы скрыть от него троих людей, которые невероятно медленно, так казалось Кэмпу, подымались по холму. «Что же вы собирались делать в Порт-Бердеке? Был у вас какой-нибудь план?» «Я просто хотел удрать отсюда. Но, встретив вас, я несколько изменил свои намерения. Так как стало теплей, а в теплую погоду мне легче быть невидимым, я думал, что было бы очень подходяще отправиться на юг. Главное, что секрет мой уже раскрыт, и все здесь станут искать замаскированного и закутанного человека. Ведь отсюда имеется пароходное сообщение с Францией. Я хотел рискнуть переправиться на каком-нибудь пароходе. А там уж я мог бы по железной дороге поехать в Испанию или даже в Алжир. Это уж было бы нетрудно. Там мне была бы уж не нужна одежда, и, оставаясь всегда невидимым, я мог бы делать все, что нужно. Бродягу же этого я превратил бы в подвижной склад моих денег и книг, пока не устроился бы с пересылкой мне того и другого по почте». Совершенно понятно. И вдруг этому грязному животному захотелось поживиться моим имуществом. Он спрятал мои книги, Кэмп. Безусловно, спрятал. Поймать бы мне только его. Но сначала надо добыть книги. Но где он? Разве вы знаете? Он заперт в городском полицейском доме, как он сам просил, в самую глухую тюремную камеру, какая только там нашлась. «Негодяй!» — сказал невидимка. «Но исполнение ваших планов этим немного задерживается. Книги необходимо добыть. Книги — это сейчас для меня самое главное!» «Конечно!» — немного поспешно согласился Кэмп. Он уловил звуки шагов на дворе. «Конечно, книги обязательно надо добыть. Но это будет легко, если ему не говорить, что для вас значат эти книги». «Нет», — сказал невидимка и задумался. Кэмп безуспешно старался еще что-нибудь придумать, только чтобы поддержать разговор, но невидимка заговорил сам. «Теперь, когда я очутился у вас, Кэмп, все мои планы меняются, так как вы человек понимающий. Еще можно сделать многое, несмотря на потерю книг, на глазку, несмотря на все, что случилось». «Вы никому не говорили обо мне?» — спросил он вдруг. Кэмп нерешительно молчал. «Ведь я вам обещал», — сказал он. «Никому?» — повторил Гриффин. «Ни единой душе». «Ага. Ну так». Невидимка поднялся и, уперев руки в бока, стал шагать взад и вперед по комнате. «Да, Кэмп, я совершил огромную ошибку, что взялся один за это дело. Напрасно потрачены силы, время, шансы. Один. Как ужасно беспомощен человек один. Небольшая кража, легкое убийство. И все. Я нуждаюсь, Кэмп, в пристанище. Мне нужен человек, который мог бы мне помочь, спрятал бы меня. Мне нужно место, где я мог бы спокойно, не возбуждая ничьих подозрений, есть, спать и отдыхать. Словом, мне нужен сообщник. Тогда возможно все. До сих пор я действовал наобум. Теперь мы обсудим все выгоды, которые дает невидимость, и в каких случаях она бесполезна. Для подслушивания и тому подобного от невидимости мало пользы. Тебя слышно. Воровать она помогает, но немного. Хоть поймать меня и трудно, но поймавши, легко запереть в тюрьме. Несомненно, польза невидимости, когда надо бежать или к чему-нибудь подкрасться. Значит, она хороша при убийстве. Как бы человек ни был вооружен, я легко могу выбрать наименее защищенный пункт, ударить, спрятаться и удрать, как хочу. Кэмп погладил усы. Показалось это или нет? Шаги внизу. И мы должны заняться убийством, Кэмп. «Мы должны заняться убийством», — повторил Кэмп. «И я слушаю вас, Гриффин, но не забывайте, что я не соглашаюсь с вашими планами. Зачем убивать?» «Не подло убивать, а разумно отнимать жизнь. Дело обстоит вот как. Они знают, что существует невидимка. Знают не хуже нас с вами. И этот невидимка, Кэмп, должен объявить царство террора. Вы изумлены, конечно. Но я не шутя говорю, царство террора. Он должен захватить какой-нибудь город, вроде, например, Бердока, навести на него страх и подчинить себе. Он издает свои постановления, распоряжения. Осуществлять это найдется тысяча путей. Хотя бы засовывать под дверь листки бумаги. И кто осмелится протестовать, будет убит так же, как и их защитники». Пробормотал Кэмп, прислушиваясь больше к звуку отворяющейся и затворяющейся двери, чем к словам Гриффина. «Я думаю, Гриффин, — сказал Кэмп, чтобы скрыть свое прислушивание, — что положение вашего сообщника оказалось бы не из легких». «Никто не должен знать, что он мой сообщник», — горячо возразил невидимка и вдруг остановился. «Тсс! Что там происходит?» «Ничего», — сказал Кэмп и сразу заговорил громко и горячо. «Я не могу с вами согласиться, Гриффин. Поймите же, что не могу. К чему мечтать о борьбе с человечеством? Разве можно таким образом достичь счастья? Не уединяйтесь подобно волку. Опубликуйте ваше открытие. Если не хотите рассказать его всему миру, то доверьте его, по крайней мере, своей родной стране. Вообразите, что могли бы вы натворить с миллионом помощников!» Невидимка остановил его, протянув руку. «Кто-то подымается», — сказал он. «Ерунда», — возразил Кэмп. «Нет, дайте я погляжу». И невидимка, не опуская протянутой вперед руки, пошел к двери. Все последующее произошло очень быстро. После минутного размышления Кэмп бросился на перерез невидимки. Невидимка вздрогнул, остановился. «Предатель!» — воскликнул голос, и халат, раскрывшись, опустился в кресло. Невидимка раздевался. Кэмп торопливо сделал несколько шагов к двери, причем невидимка, ног его уже не видно было, с криком вскочил. Кэмп распахнул настежь дверь, шаги и голоса стали совершенно ясны. Одним толчком Кэмп оттолкнул невидимку и захлопнул дверь. Ключ нарочно был вставлен снаружи. Еще момент, и Гриффин очутился бы один, запертый на вышке. Если бы не счастливая случайность. Неаккуратно воткнутый ключ от толчка выскочил и звякнул об пол. Кэмп помертвел. Он всеми силами пытался удержать дверь. Несколько мгновений ему это удавалось. Потом она вершков на шесть открылась, но он снова ее притянул. В другой раз она открылась уже больше, и через нее стал протискиваться красный халат. Пальцы невидимки ухватили Кэмпа за горло, и Кэмп принужден был выпустить ручку двери. Он был оттеснен назад, силой брошен в угол площадки и накрыт швырнутым в него халатом. На лестнице находился уже полковник Эдей, которому Кэмп писал письмо. Шеф Бердокской полиции. Эдей изумленно глядел, как неожиданно появился Кэмп и вслед за ним болтающийся в воздухе халат. Он видел, как кто-то опрокинул Кэмпа, как Кэмп снова поднялся и, пошатнувшись, опять упал, как подкошенный. Затем его самого тоже что-то толкнуло. Толкнула пустота. Будто на него навалилась огромная тяжесть. Чьи-то пальцы сдавили ему горло, чье-то колено налегло на живот, и полковник кубарем скатился с лестницы. Невидимая нога наступила ему на спину, и затем кто-то зашлепал по лестнице босыми ногами. Внизу в передней два полицейских вскрикнули и побежали. Выходная дверь с шумом захлопнулась. Эдой поднялся с выпученными глазами и сел. Сверху, растрепанный и грязный, сходил Кэмп. Одна щека у него побелела от удара, из губ шла кровь, в руках он держал красный халат и другие туалетные принадлежности. «Вот теперь будет история, черт возьми!» — крикнул Кэмп. «Ведь он бежал!»
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
4: Глава 25. Травля невидимки. Сначала Эдой ничего не мог понять из бессвязного рассказа Кэмпа. Они еще стояли на лестнице, и Кэмп держал еще в руках весь костюм Гриффина, размахивая им в такт рассказу. Наконец Эдой начал улавливать сущность происходящего. «Он помешан», — говорил Кэмп. «Он невероятно жесток. Это какой-то дикий эгоист. Он не считался ни с кем, кроме собственной особы. Он рассказал мне сегодня свою историю, которая является воплощением самого грубого эгоизма. Он калечил людей. Он будет их убивать, если мы его не остановим. Ничто его не удержит. Он создаст панику, и вот такой бешеный, он теперь на воле». «Одно ясно, его надо поймать», — сказал Эдой. «Но как?» — воскликнул Кэмп, и голова его заработала над различными планами. «Необходимо сейчас же принять самые решительные меры. Поднять на ноги все население, только бы Гриффин не ушел из этих мест. Если он удерет, он ведь пройдет по всей округе. Он будет убивать и калечить, как и собирался. Он мечтает о царстве террора, понимаете ли вы? Вы должны телеграфировать, чтобы прислали войска. Одно может задержать его тут. Он надеется получить обратно свои книги и заметки, которым он придает большое значение. Дело в том, что в полицейском участке сидит некий Марвель. Но ведь бродяга, знаю, сказал Эдой, эти книги, конечно, отрицает, что книги у него. Но невидимка в этом уверен. Главное, надо не давать ему ни питаться, ни спать. День и ночь все должны быть на ногах. Всю пищу надо запереть и охранять так, чтобы ему приходилось добывать ее с бою. Дома нужно защитить от его вторжения. Пошли, Господи, холода и дожди. Весь народ должен отправиться в погоню, и его должны поймать во что бы то ни стало, иначе могут произойти огромные бедствия, Эдой. Подумать и то страшно. «Что же еще нам остается?» — сказал Эдой. «Надо сейчас же пойти и взяться за дело. Не пойдете ли со мной? Пойдемте, мы устроим военный совет вместе с Гоббсом и железнодорожным начальством. А пока вы по дороге расскажете мне все подробно. Что же больше нам делать? Да бросьте вы халат и все это». Через минуту Эда и Кэмп уже уходили. Дверь во двор была отворена, и два полицейских все еще глазели в пустоту. «Сбежал, сэр!» — сказал один из них. «Мы сейчас же отправляемся в центральное отделение, а вы кто-нибудь сходите и пошлите нам навстречу извозчика», — сказал Эдой. «Ну, поворачивайтесь. Итак, Кэмп, что же дальше?»
5: «Собак надо», — сказал Кэмп. «Они его нюхом учуют. Достаньте собак».
4: «Хорошо», — сказал Эдой. «Скажу вам по секрету, что у тюремного начальства в Гальстеде есть человек с ищейками. Итак, собак, дальше».
5: «Не забудьте», — сказал Кэмп, «что его пища, как только он поест, видна, пока она усваивается организмом. Значит, он должен прятаться, и надо обыскивать каждый кустик, каждый уголок. Надо прятать все, что может служить оружием. Все, чем он может драться. «Сделаем и это», — сказал Эдой. «Уж не уйдет он от нас, дайте сроку». «Затем по дорогам», — начал Кэмп и запнулся. «Что?» — спросил Эдой. «Я думал, толченого стекла бы. Это, конечно, жестоко, но если подумать, что он может натворить...» Эдой свистнул. «Не слишком ли это? Уж больно нехорошо что-то. Впрочем, велю приготовить на тот случай, если он зайдет слишком далеко». «Говорю же я вам, что он бесчеловечен», — сказал Кэмп. «Я ни минуты не сомневаюсь, что он осуществит свою мечту о терроре, стоит ему только оправиться от этой передряги. Наш единственный шанс на успех — это опередить его. Он сам бросил людям вызов, пусть пожинает и плоды этого».
2: Радиозвезда.
3: Мы читаем главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
5: Глава 26. Убийство Уикстеда. Невидимка выбежал из дома Кэмпа, по-видимому, в состоянии слепого бешенства. Маленький ребенок, игравший у калитки Кэмпа, был с силой поднят в воздух и отброшен в сторону, так что ребенок сломал себе ногу. После этого невидимка исчез на несколько часов, ничем не давая о себе знать. Так и осталось совершенно неизвестным, куда он направился и что он делал. Но можно вообразить себе, как он бежал в знойный июльский полдень по холму и дальше в открытые дюны за порт Бердок, проклиная в бешенстве свою несчастную судьбу. Усталый и измученный, он, быть может, нашел, наконец, приют в кустарниках Хинтон-Дина, и там стал приводить в порядок свои потерпевшие крушение планы против ближних. Здесь он, вероятнее всего, и нашел себе убежище, потому что именно здесь, около 2 часов пополудни, он обнаружил свое присутствие зловеще трагическим образом. Каково было тогда его настроение и что он замышлял, этого нельзя теперь установить с точностью. По всей видимости, он был до крайности взбешен предательством Кэмпа. Хотя мы легко можем понять мотивы, которые заставили Кэмпа прибегнуть к обману, но все же нам нетрудно вообразить, а может быть даже и понять злобу, которую должна была вызвать такая измена. Может быть, невидимку снова охватит то чувство оцепенелого недоумения, которое у него уже было во время событий на Оксфорд-стрит, ибо он, очевидно, сильно рассчитывал на содействие Кэмпа в своих жестоких планах терроризировать Вселенную. Но, как бы то ни было, около полудня он исчез из сферы человеческих наблюдений, и ни одно живое существо не знает, что он делал до половины третьего. Для человечества это, может быть, было очень хорошо, но для самого невидимки такое бездействие было роковым. В это время за дело принялось множество людей во всех концах по округе. Утром невидимка был еще просто сказочным лицом, пугалом. В полдень же, благодаря главным образом сухой, но выразительной прокламации Кэмпа, невидимка обратился уже в реального противника, которого надо было преследовать оружием, взять в плен или убить. И все население с нескрываемой поспешностью стало готовиться к борьбе. Даже еще и в 2 часа невидимка мог покинуть эту местность, забравшись в поезд железной дороги. Но после 2 это стало уже невозможным. По всем железнодорожным линиям на пространстве большого параллелограмма между Саутгемптоном, Уинчестером, Брайтоном и Хоршемом пассажирские поезда шли с запертыми дверями, а товарные почти совсем прекратили движение. И в большом круге, миль в 20 вокруг Порт-Бердока, на дорогах и полях были выставлены заставы, группы из 3-4 человек с ружьями, дубинами и собаками. Верховые полицейские объезжали окрестные дороги, останавливаясь у каждого дома и предупреждая жителей, чтобы они запирали двери и не выходили из дому без оружия. В 3 часа были закрыты все школы, и напуганные дети тесными кучками возвращались домой. часа в 4 или 5 пополудни прокламация Кэмпа, подписанная, правда, Эдем, была уже расклеена почти по всему округу. В прокламации кратко, но ясно, были изложены все условия борьбы. Необходимо не давать невидимке возможности есть и спать, необходимо

Еще до наступления ночи по всему напуганному и насторожившемуся краю прошло содрогание ужаса. Из уст в уста, из конца в конец, быстро распространился вполне достоверный слух об убийстве мистера Уикстеда. Если верно наше предположение, что невидимка укрылся в кустарниках Хинтондина, то он, вероятно, вскоре после полудня вышел оттуда с намерением, для исполнения которого требовалось оружие. Что это было за намерение, мы знать не можем, но для меня, по крайней мере, не подлежит сомнению, что еще до встречи с Уикстедом невидимка имел в своих руках железный прут. Конечно, о подробностях этой встречи мы не можем знать ничего. Встреча произошла на краю песочной ямы, ярдов за 200 от ворот лорда Бердока. Все указывает на отчаянную борьбу. Утоптанная земля, многочисленные раны Уикстеда, его сломанная палка. Но что могло быть причиной нападения, кроме бешеной мании убийства? Это трудно себе представить. По-видимому, остается только предположить сумасшествие. Мистер Уикстед был управляющий лорда Бердока, человек лет 45-6, самого безобидного нрава и вида. Это было самое последнее существо в мире, которое могло обратить на себя внимание страшного врага. Против него-то невидимка, по-видимому, и вооружился железным прутом, вырванным из сломанной изгороди. Невидимка остановил этого спокойного человека, спокойно направлявшегося домой завтракать, напал на него, отнял его жалкое оружие, сломал руку, повалил наземь и расквасил ему голову. Конечно, прут невидимка должен был вырвать из изгороди еще до встречи со своей жертвой. Вероятно, он уже держал этот прут в руке наготове. Кроме описанного, только две маленькие подробности бросают некоторый свет на все это происшествие. Во-первых, песочная яма не лежала на дороге мистера Уикстеда домой, а была сожжена на 50 в стороне. Во-вторых, свидетельство маленькой девочки, которая, возвращаясь после обеда в школу, видела, как убитый какой-то странной походкой трусил по полю к песочной яме. Из того, как девочка изображала поведение Уикстеда, можно было заключить, что он напоминал собой человека, что-то преследующего и время от времени тыкающего своей палкой в это преследуемое. Девочка была последним существом, видевшим мистера Уикстеда в живых. Скрываясь у нее из виду, Уикстед шел навстречу смерти. Борьбу его с невидимкой девочка не могла видеть, мешала группа деревьев и легкая неровность почвы. Эти подробности, несомненно, умаляют, по крайней мере, в глазах пишущего эти строки, чудовищность убийства. Можно представить себе, что Гриффин взял железный прут, конечно, как оружие, но без преднамеренной цели совершить убийство. Тут мог попасться по дороге Уикстед и заметить этот прут, который без видимой причины и непонятным образом двигался по воздуху. Нисколько не думая о невидимке, порт Бердок лежит отсюда в 10 милях, Уикстед мог просто заинтересоваться прутом. Весьма вероятно, что Уикстед даже никогда и не слыхал о невидимке. Легко далее допустить, что невидимка стал спокойно удаляться, не желая обнаруживать свое присутствие, а Уикстед, возбужденный и заинтересованный, не отставал от этого непонятным образом двигавшегося предмета и, наконец, ударил по нему. Конечно, при обыкновенных обстоятельствах невидимка мог бы без особенного труда оставить далеко за собой своего пожилого преследователя, но положение тела убитого Уикстеда дает основание думать, что он имел несчастье загнать свою добычу в угол между густой зарослью крапивы и песочной ямой. Тем, кто знает удивительную возбудимость невидимки, нетрудно представить себе конечный результат этой встречи. Но все это одни догадки. Единственные несомненные факты, ибо на рассказы детей редко можно полагаться, это обнаружение тела убитого Уикстеда и окровавленного железного прута, валявшегося в крапиве.

0: То, что пруд был брошен Гриффином, свидетельствует о том, что в волнении, охватившем его в ту минуту, он забыл свой первоначальный план, если только такой план у него существовал. Конечно, Гриффин был большой эгоист и бесчувственный человек, но вид его жертвы, окровавленной и жалкой, беспомощно валявшейся у его ног, мог открыть в нем долго сдерживаемый источник раскаяния, а воды этого источника могли и потопить на некоторое время все существовавшие у Гриффина планы. После убийства мистера Уикстеда невидимка, по-видимому, бежал в дюны. Рассказывают, что какие-то двое рабочих в поле у Фернботтом слыхали вечером какой-то таинственный голос. Голос этот выл и хохотал, рыдал и стонал и вскрикивал. Странно было, вероятно, слушать этот голос. Он пронесся посередине клеверного поля и замер в направлении к холмам. За это время невидимка, вероятно, успел уже узнать, как быстро воспользовался Кэмп доверчиво сообщенными ему сведениями. Все двери он нашел уже запертыми. Бродя в окрестностях железнодорожных станций и заглядывая в гостиницы, он, без сомнения, прочел расклеенные повсюду прокламации и сообразил, какая заварилась против него кампания. С наступлением вечера поля покрылись группами людей, по 3-4 человека, и огласились лаем собак. Эти вышедшие на охоту за невидимкой люди получили специальные инструкции, как поступить в случае встречи с врагом и как помогать друг другу. Но невидимке удалось избежать встречи со всеми ими. Мы можем несколько понять его отчаяние. Оно отнюдь не облегчалось тем, что он сам доставил все сведения, которые теперь так беспощадно были использованы против него. В этот день, по крайней мере, он пал духом. Почти целые сутки, за исключением встречи с Уикстедом, его травили. Ночью невидимке удалось, вероятно, поесть и поспать. Утром к нему снова вернулось присутствие духа, он опять стал сильным и деятельным, гневным и злобным, готовым к своей последней великой борьбе против мира.
1: Мы читали главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
2: Продолжение завтра в это же время.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Сергей Довлатов. Рассказ «На улице и дома». Читает Станислав Федосов.
2: Моя жена сказала: «И еще звонил Габович. У него есть дело, обещал зайти». «Я знаю. Наверное, хочет дрель попросить. Мне говорили, он купил стеллаж». Габович был моим соседом и коллегой. Вернее, не совсем коллегой. Он был филологом. Работал над сенсационной книгой. Называлась она «Встречи с Ахматовой». И подзаголовок: «Как и почему они не состоялись». Что-то в этом роде. Я начал зашнуровывать ботинки. «Ты куда?» «Прогуляюсь, куплю сигареты». «А как же Габович?» «Если он меня застанет, это будет долгий разговор, а мне работать надо». «Когда же ты вернешься?» «Как только он уйдет. Подай мне знак».
3: «Какой?»
2: «Зажги, допустим, свет в уборной». «Свет в уборной и так постоянно горит». «Ну тогда потуши». «Лучше я повешу на окно вот эту тряпку». «Ладно». Я спустился в холл, крадучись, проследовал мимо лифта. Вышел на улицу. К этому времени начало темнеть. А кроме того, я перешел через дорогу, так что Габович не должен был меня заметить. Я купил пачку «Мальборо», прогулялся до русского магазина, взял для мамы газету, тут же у кассы выпил бутылку «Перье». Потом меня остановил Давыдов из «Русского слова». Спросил, как дела. Я в ответ поинтересовался, как здоровье Эпштейна. «Да вот», — отвечает, — «собираюсь в больницу ему позвонить. Инфаркт. Это, сам понимаешь, не шутки». «Привет ему», — говорю. Я вернулся к дому. Белой тряпки не было. А между тем становилось все прохладнее. Тогда я зашел в Подмосковье. Спросил чашку кофе. «Может, думаю, съем что-нибудь?» «Давайте», — говорю, — «меню».
3: «Меню нет».
2: «То есть как это?»
3: «Нет.
2: Я вам и так скажу, что есть». «Я не запомню».
3: «Запомните, потому что у нас есть только шашлык».
2: «Поразительно», — говорю. «Я как раз шашлык-то и хотел». Я поел, выпил кофе. К этому времени публика собралась, музыка заиграла. Помню, руководитель ансамбля воскликнул: «Внук Ираклий поздравляет с днем рождения бабушку Нателлу. В ее честь исполняется лирическая песня». Он выждал паузу и торжествующе договорил: «Лирическая песня. Ты еще жива, моя старушка». Я расплатился и вышел на улицу. К этому времени стемнело. Наш шестиэтажный дом массивно выступал из темноты. Однако тряпки не было. Между тем я почувствовал холод. Зашел в спортивный магазин напротив фотоателье, купил себе фуфайку за $30. Тут же натянул ее. И лишь тогда заметил спереди эмблему: череп, две берцовые кости плюс шизофреническая надпись. «Ты это прочел? Значит, ты подошел слишком близко». Хожу я по улице в этой дегенеративной фуфайке, приближаюсь к своему дому. Свет в окне горит, а тряпки нет. Я подошел к автомату. Трубку берет жена. Я говорю, отвечая только «да» или «нет».
3: «Нет»,
2: — сказала моя жена.
3: «Что нет?»
2: Молчание. «Габович у нас?»
3: «Да».
2: «А ты говоришь «нет». Он уходить не собирается?»
3: «Да».
2: «Что да?» «Да собирается» или «да не собирается»? «Я думаю, нет.
3: Значит, не собирается?
4: Нет.
3: Смотри, не угощай его.
4: Ни в коем случае.
3: Про тряпку не забыла?
4: Нет.
3: Я снова прошелся до русского магазина. Встретил Давыдова. Он говорит:
4: ты знаешь новость? Эпштейн скончался.
3: Я только что ему в больницу позвонил, хотел заехать, навестить, и вот.
4: Ужасно, говорю.
3: Тут я решил позвонить одной знакомой женщине. Так, ничего особенного, просто знакомая женщина лет 30 из соседнего дома, без мужа. Порылся в записной книжке, звоню. Эта самая Нелли мне отвечает:
5: «А, это ты! Я думала, забыл меня совсем. Можно, спрашиваю, зайти?» Тут некоторая пауза возникла. И затем: «Ты извини, я не одна».
4: «Ладно», — говорю, — «в следующий раз».
3: В ответ раздается:
5: «Следующего раза не будет. Между нами все кончено. У тебя жена и дочка. Должна я, наконец, и о себе подумать». И Нелли повесила трубку.
3: Тут я задумался. Все люди жестокие по-разному. Мужчины, например, грубят и лгут, изворачиваются как только могут. Однако даже самый жестокий мужчина не крикнет тебе: «Уходи, между нами все кончено». Что касается женщин, то они произносят все это с легкостью и даже не без удовольствия. «Уходи, ты мне противен, не звони мне больше». Сначала они плачут и рыдают, потом заводят себе другого и кричат: «Уходи! Уходи!» Да я такого и произнести не в состоянии. Я взглянул на часы. 10:30. Кинотеатры закрыты, денег практически нет, дело приближается к ночи. Окна мои призывно светились. Белая тряпка отсутствовала. Зато хоть окончательно стемнело, череп и кости на моей фуфайке перестали выделяться, да и надпись утратила смысл. Я снова позвонил домой. И звука еще не произнес, а жена мне твердо отвечает: «Нет».
4: «Нет» в смысле «да»?
3: «Габович у нас?»
4: «Да»,
3: слышу.
4: И думаю, что там у них происходит? Может, какой-то серьезный разговор или какое-то важное дело? Даже чувство ревности во мне зашевелилось. Вешаю трубку, звоню Рафаилу, который торгует недвижимостью. Благо, живет Рафаил за углом. «У тебя деньги, спрашиваю, есть?»
3: «Допустим, нет.
4: Зато есть Visa, MasterCard, American Express.
3: А что?
4: Поедем куда-нибудь».
3: «В смысле?»
4: «Я не знаю, в Канаду или в Бразилию».
3: «С удовольствием», — отвечают.
4: «Но у меня Рита больна. Может, через недельку?»
3: «Через недельку», — говорю.
4: «Я уже, пожалуй, дома буду».
3: «А сейчас ты где?»
4: «Гуляю».
3: «Ты выпил?»
4: «Это мысль».
3: «Брось-ка мне в окошко $15. Я же сказал, денег нет, завтра будут».
4: «А до завтра мне под окнами бродить?»
3: «Ну, если хочешь, зайди».
4: «Лучше сделай мне одолжение. Позвони в Forest Diner, предъяви свою визу, скажи, чтоб мне выдали дринк, точнее два, а деньги я при случае верну».
3: Я зашел в Forest Diner, опрокинул два бокала рома с пепси-колой, выкурил сигарету и решительно направился к дому. Был 1:00 ночи. Мое окно светилось ярко и гостеприимно. Кстати, свет в уборной был погашен. Может, Габович погасил? Я поднялся в лифте на 6-й этаж, достал свой ключ. Дверь отворилась, Габович стоял на пороге. Он был в пальто. Он что-то говорил, жестикулируя и стряхивая пепел. Завидев меня, расплылся в улыбке. Моя жена сказала:
5: Я ему 1000 раз говорила, снимите пальто, а он ни в какую.
2: Я же на минутку, сказал Габович, мне пора идти. Хотя теперь чего там? Сергей явился, можно поболтать.
5: Он снял пальто, затем присел к столу и начал.
2: «Знаете ли вы, что у меня есть редкостные фотографии Ахматовой?»
5: «Какие фотографии?» — спрашиваю.
2: «Я же сказал, фотографии Ахматовой!»
5: «Какого года?»
2: «Что какого года?»
5: «Какого года фотографии?»
2: «Ну, 74-го, а может, 76-го, я не помню».
5: Задолго до этого она умерла.
2: «Ну и что?» — спросил Габович.
5: «Как «ну и что»? Так что же запечатлено на этих фотографиях?»
2: «Какая разница?» — миролюбиво вставила жена. «Там запечатлен я», — сказал Габович. «Там запечатлен я на могиле Ахматовой».
5: Когда он направился в уборную, моя жена шепнула:
2: «Веди себя прилично, я тебя умоляю. И так все говорят, что у Довлатова совершенно невыносимый характер».
1: Мы читали рассказ Сергея Довлатова «На улице и дома».
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Аркадий Бухов. Рассказ «Первый опыт». Читает Денис Назаренко.
1: Однажды меня позвали ехать на бега. Так как это предложение исходило от лиц, которым я ничего плохого не сделал, мне оно не показалось планомерным и заранее обдуманным вовлечением в невыгодную сделку. Говорят, что в первый раз это не кажется никому. Один из убеждавших меня людей хорошо знал лошадей. Когда он говорил о них, казалось, что он провел все свое детство в беговой конюшне, умеет быстро сойтись с любой, даже самой замкнутой лошадью и выведать от нее беговую тайну завтрашнего дня. Порой я даже удивлялся, почему у него еще не вырос хвост. Ты понимаешь, приходишь ты на бега, ставишь на лошадь 10 рублей и представь себе твое удивление, когда тебе выдают 140 рублей.
2: Это будет даже не удивление, а вернее радость, согласился я, тем более, если можно будет поставить еще.
1: Ну, конечно, можно, а больше поставишь, больше и дадут.
2: Признаюсь, что у меня даже мелькнула мысль о застойном состоянии нашей промышленности, раз есть такая область, где каждые 10 рублей охотно оценивают суммой в 14 раз большей, тем более без всякого применения физического и умственного труда.
1: Будешь сидеть и смотреть, а тут тебе деньги.
2: Я понимаю, что мне самому бегать не придется. Я не настолько жаден, чтобы увеличивать свой заработок трехверстным пробегом.
1: Но неужели это так?
2: Да, только поедем. Ты сам увидишь, у меня есть верные лошади.
1: То есть, как верные?
2: Да так уж, верные не выдадут.
1: Было похоже, что меня зовут на какое-то темное дело, где верные сообщники обещались не выдавать. Это давало богатую пищу моей любви к необычайным происшествиям, но мало говорило чисто практическим соображениям.
2: Все-таки, может быть, ты объяснишь?
1: Вот привязался, право. Мне жокей говорил.
2: Ах, жокей, а что же, жокеи тоже бегают?
1: Вот еще острит. Не жокеи бегают, а лошади.
2: Знаешь, если бы тебе сказала сама лошадь, я был бы спокойнее.
1: Все-таки поехал.
2: Около входа на места резко обнаружилось мое первое незнакомство с беговыми обычаями.
1: «Пойди отдай в кассу 3 рубля», — сказал мне один из близких.
2: «Как же это так?» — поморщился я. «Еще не видел ни одной лошади, а уже отдавай. На какую же ставить?
1: Фу ты, дурак! Это же за себя!» Я испуганно посмотрел на своего спутника и хмуро полез за деньгами.
2: «Я лучше за тебя поставлю, ты здесь свой человек, я проиграю».
1: Через несколько минут я понял, что это брали за право попасть на те места, где выдают вместо 10 рублей 140. Это была выгодная комбинация, против которой протестовать было нелепо.
2: «Ты видишь эту лошадь?»
1: «Вижу. Черная?»
2: «Черная. 5-й номер. На нее и ставь. Выиграет».
1: «Именно это? Черная? Ты это верно?»
2: Я посмотрел на лошадь. У ней был простодушный вид, совершенно не подчеркивающий ее желание оказать мне небольшую денежную услугу.
1: «Значит, она наверняка?
2: Ну еще бы!» Тон у него был настолько уверенный, что я перестал сомневаться. В конце концов, у лошади не может быть человеческой страсти насолить малознакомому и остаться последней только для того, чтобы посмеяться потом с другой лошадью над моей недальновидностью. Я вспомнил, что в специальных трудах я не встречал таких примеров в описании лошадиного характера. Деньги в кассе тотализатора у меня взяли охотно, что еще раз в моих глазах подчеркнуло теплое доверие, которое мне оказывала администрация бегов.
1: «Ну что, взял?»
2: «Взял. Можно пойти получать?»
1: «Это из той же кассы?»
2: «Что получать?»
1: «140 рублей, ты же сказал!»
2: «Погоди, брат, побегут, потом получишь. Эта система расплаты мне не понравилась сразу.
1: После народа много будет у кассы.
2: не дотолкаешься. Может, хоть половину сейчас выдадут. Начали, начали, смотри. Я стал смотреть. Бежали 7 черных лошадей и 1 серая. Какая из них была моя, я догадаться не мог. Бежали долго. Кто-то вытащил из-под меня стул, стал ногами на кончик моего пальто и замахал над самой головой биноклем. «Где же моя лошадь?» — тревожно спросил я спутника. «Бежит! Бежит, не мешай!» Чувствовать, что какая-то лошадь везет 140 рублей, принадлежащих лично мне, и не знать, какая она, это сможет сильно влиять на настроение. Никаких разъяснений я не мог добиться до самого последнего мгновения, пока человек, отнявший у меня стул, не соскочил с него и, посмотрев на своего соседа, хмуро процедил. «Идиот! Тоже советчик!» «Ну, теперь можно идти получать?» — заискивающе спросил я спутника. «Все прибежали. А ты на какую ставил?» «На черную! У меня даже билет есть. Хочешь, покажу?»
1: «Черных много. А твоя того, брат?»
2: «Что того?» «Я не понимаю этих беговых терминов». «Не пришла и все».
1: «Как так? Не пришла? Что же, ее в дороге потеряли, что ли? Или домой завтракать уехала? Я пойду получать».
2: «Не ходи», — сухо заметил спутник, — «не стоит. Разве кто-нибудь билет обронил?» В кассе мне выдали обратно билет и просили не мешать. Вторичное предъявление того же билета в другом окошечке вызвало более резкий и ярче выраженный отпор моим вполне искренним попыткам оправдать обещание, данное мне спутником еще до бегов, о 140 рублях.
1: «Если это была шутка, то я мог бы за нее не платить 10 рублей, тем более постороннему человеку, сидящему в кассе. Если это ошибка моего приятеля или лошади, то пусть они делят мои расходы пополам. Я не хочу отвечать за чужие ошибки». Поэтому я довольно сухо протянул своему спутнику руку и сказал, что еду домой.
2: «Постой, постой, куда же ты?»
1: «Да так, знаешь, домой. Повеселился и будет».
2: «Ну брось! Сейчас 1 лошадь будет бежать.
1: Совсем 1? Это уж, наверное, первый придет».
2: «Нет, не в том дело. Я хочу сказать, что она такая!
1: Верная?»
2: «Верная.
1: Ну, прощай, я пошел».
2: «Да нет же! Ну, поставь на эту!
1: Я тебе ручаюсь».
2: Я поставил новых 10 рублей и стал сам внимательно следить за лошадью. Это было добросовестное животное, по-видимому, решившее поддерживать мнение о себе моего приятеля. Она сразу оставила сзади себя всех остальных лошадей, и только уже около призового столба, экономя силы для другого заезда, пришла 5-й. И на этот раз мой билет, как актерская контрамарка, при полном сборе оказался недействительным. Этим же свойством обладал и билет моего спутника, взятый на другую лошадь, отставшую от моей всего на несколько сажен.
1: «Ты видишь?» — ласково сказал он, не выдерживая моего взгляда.
2: «И я же проиграл». «Видишь ли?» — раздраженно ответил я. «На моих глазах людей переезжало поездом, однако я никогда не утешался этим, когда мне наступали на ногу».
1: «Да, ты прав, но лошадь же была верная. Это простой сбой».
2: «Принимая во внимание мое полнейшее незнакомство в этой области», — сдержанно, но сухо ответил я, — «ты можешь мне объяснить, что лошадь треснула по ватерлинии, что у нее лопнул пропеллер, или что у нее соскочили подшипник и маховое колесо, я все равно не пойму. Тем не менее, я ухожу домой. Ну иди, если ты такая свинья».
1: «Послушай, мне это стоило 20 рублей. Где же мои 280?
2: «Получишь. Может быть, мне их дадут в другом месте. Я тогда лучше поеду туда». а хоть ко всем чертям.
1: После этого или перестают подавать руку, или молча вздыхают и остаются. Слабость была и будет одной из отрицательных черт моего характера. На какую же ставить?
3: Выбери сам.
1: У меня совсем нет знакомства в этом кругу. Вот на эту, пожалуй, поставлю. Видишь, вот это ходит. Я на нее хочу. На это нельзя. Неужели она тут так попусту бегает? Зачем же ее пустили, если на нее и ставить нельзя? Это жульничество. Ставить можно. Дураки ставят. Только не возьмет. Разве такие берут? Я посмотрел на лошадь. Ничего опорачивающего в ее наружности не было. У ней было на месте все, что только может пожелать любая лошадь, берущая призы.
4: Может, ты знаешь о ней что-нибудь? Ты скажи, это останется между нами.
2: Да разве такие берут, иронически усмехнулся он. А если и придет, так с тебя же еще возьмут деньги.
4: Что же это, штраф, что ли? Испуганно спросил я, с презрением взглянув на редкую лошадь.
2: Не штраф, а так. Дураки на нее ставят. На бабочку ставить тоже.
1: Слышал, слышал. А на какую же?
2: Ставь на четвертый номер. Верные деньги. Я знаю, что верные. Хорошо, если только не с меня.
1: Я пошел и безропотно поставил на указанный номер.
2: Ты знаешь... «Это интересно», — сказал я, возвратившись. «Я непременно буду смотреть за этой вот, о которой ты говорил. Интересно посмотреть потом на физиономии этих дураков, которые на нее поставят. Ругаются, наверное».
1: «На то они и дураки, чтобы ругаться», — весело подтвердил мой спутник. «А вот как мы с тобой схватим сейчас».
2: Лошадь, на которую ставили дураки, действительно вела себя непозволительно. С первого же момента заезда она стала отставать от других, догонять, вмешиваться в общую кучу, выбиваясь из сил и мотая головой. Я искренне смеялся, чувствуя в душе благодарность к человеку, выручившему меня советом от такого неосторожного шага, как ставка на нее лишних 10 рублей». Перестал я смеяться только тогда, когда эта смешная лошадь пришла первой. Через несколько минут я увидел небольшую группу дураков, игравших на нее, которые отходили от кассы с горстями бумажек, выдавали им около 600 рублей. «А они берут, эти вот дураки», — шепнул я спутнику, — «по 600».
1: «Берут», — уныло ответил он, — «верная лошадь».
2: «А когда я хотел на нее ставить?» — желчно спросил я. «Что ты тогда изволил?»
1: «Да разве на такую лошадь? А если вот за нее теперь такую сумму?» «Верная лошадь».
2: «Да, вот что. Верная? Знаешь что, голубчик, ты ко мне хотел завтра, кажется, зайти, да? Хотел, да?
1: Ну, хотел, предположим. Ну, так извини, только уж меня дома не будет. Видишь ли, я, собственно, может быть, ты через день хотел? Может, на будущей неделе? Может, через месяц? Все равно меня не будет. Прощай».
2: «Я никогда больше не поеду на бега. Позволить брать с себя какие-то деньги, зависеть от лошади? Я даже не понимаю, ну как культурный человек может опуститься до того, чтобы сидеть и лихорадочно ждать, когда ему выдадут за 10 рублей 100 рублей лишних? Хорошая книга любимого автора, серьезная пьеса или разговор с людьми, которых ценишь и уважаешь, вот что должно заполнять жизнь, отданную кропотливой умственной работе.
1: Только в четверг съезжу. Говорят, что выдачи будут большие, и лошади есть верные. Надо же отыграть проигрыш».
0: Мы читали рассказ Аркадия Бухова Первый опыт.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. При разминировании боеприпаса в Севастополе погибли четверо саперов МЧС и охранник. Это подтвердил глава города Михаил Развожаев. Снаряд сдетонировал во время обследования территории после атаки украинских боевиков. При этом ранее специалисты МЧС обезвредили тысячи снарядов и мин. Правительство Севастополя и представители спасательного ведомства заявляют, что окажут полную поддержку семьям погибших. Вооруженные силы России нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами и оборудованию для разгрузки грузов военного назначения в порту Одесса. По данным Министерства обороны, в порту Очаков Николаевской области был поражен украинский патрульный катер. Средства противовоздушной обороны сбили 5 управляемых авиабомб, 3 снаряда «Хаймарс» и 1150 беспилотников самолетного типа за последние сутки. Министр просвещения Сергей Кравцов опроверг отмену домашних заданий в российских школах. По его словам, в ближайшее время такую меру применять не планируют. Самостоятельная работа после уроков помогает школьникам лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. В Минпросвещении считают, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования. Росстандарт обновил ГОСТы на красную икру для борьбы с фальсификатом и повышения качества. Новый стандарт разрешает использовать для консервов только лососевую икру из живой и свежей рыбы. Строго регламентирует содержание соли и пищевых добавок. Документы вступят в силу через год, но производители могут применять их досрочно сейчас. России не придется искать альтернативные пути поставок кофе после того, как экспорт этого напитка из Колумбии был приостановлен после мощного землетрясения. Такого мнения придерживается генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чентурия. В эфире «Радио Звезда» он пояснил, что наша страна в основном закупается у других поставщиков.
2: Никаких альтернативных путей поставок искать не придется. Большая часть кофе к нам поступает из Бразилии и Вьетнама. Довольно серьезные поставки идут из африканских стран. Центральная Америка, Колумбия в том числе, на севере Латинской Америки. Это все-таки поставки достаточно небольшие. Подчеркиваю, если ситуация довольно быстро разрешится с восстановлением инфраструктуры и отгрузок, то российский потребитель вообще не заметит этой ситуации, возникшей после землетрясения.
1: 10 августа в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. В стране был введен режим национального бедствия. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: 11 век жил еще полную силою народного творчества и мало сознавал, что вещая песнь баяна есть бесовское угодие, есть идольская служба. На это указывает даже и самое посещение князя Святослава преподобным иноком во время веселого песнотворства, которое было остановлено не в тот же час, как пришел святой инок, а лишь после его умилительного поучения. Было остановлено лишь из особенной любви к нему и продолжалось по обычаю в его отсутствие. Живший в том же веке, после Феодосия, митрополит Иоанн, муж хитрый книгам и учению, точно так же в своих наставлениях не мнит нарушить обычаи мирского устава и запрещает только мнихам и иерейскому чину присутствовать лишь на таких пирах, где начиналось играние, плясание, гудение. Он советует или отнюдь отметаться тех пиров, то есть не ходить на них. Или же, как начнется играние, бесовское пение, блудное глумление, вставать и уходить. Да не осквернят себе чувства видением и слышанием по отеческому повелению. Отходить в то время, если будет соблазн велик, и вражда не смирена. ибо можно подумать, что почитаешь эти игры и сам в них участвуешь. Но то, что вначале предписывалось только иноческому и иерейскому чину, впоследствии стало обязательным и для всего мирского чина. Стало грехом для всех мирян, а потому через 100 лет, в конце 12 века, об этих вещих песнях поминается уже как о старых, едва памятных словесах. Певец Игоря едва ли не был последним баяном нашей древности, последним творцом песни, сложенной старыми словесами или народную поэтическую речью, которую он, видимо, отличает от новых словес, от словес, входившей тогда в господство церковной книжности, осудившей старые словеса или народную речь, а вместе с ней и поэтическое народное творчество на вечное безвозвратное изгнание. В последующие века эти старые словеса, как вообще народная поэтическая речь, обзывались уже словесами греховного глумления, бесовскими песнями. Книжное перо уже страшилось изобразить такое слово на бумаге, дабы не совершить тем угодие дьяволу и не уронить в грязь высокого и святого достоинства книжной речи. Писанное слово, принеся святое учение, само по себе стало рассматриваться как святыня, и простой ум в недоумении вопрошал еще в XII веке: «Несть ли в том греха, а же по грамотам ходите ногами, а же кто изрезав помечить, а слова будут знати?» Понятно, что при таком умствовании невозможны были никакие списки песен и всяких других памятников народной речи. Осужденные проклятию, отверженные для писанного слова, эти песни все больше и больше замирали, исчезали, а с тем вместе понижалась и творческая, поэтическая сила народа. Через 2-3 столетия эта сила уже не была способна достойным образом воспеть великие события народной жизни и изображала, например, Мамаева побоище, обращалась за поэтическим образом, как и за поэтическую речью, все к тем же старым песенным словесам. Таково было влияние старой книжности. Таковы были последствия ее учений. Общество было лишено литературного своенародного развития, сильные проблески которого так заметны даже в летописи XI и XII столетий, когда аскетическая идея еще только начинала свой подвиг. После того, с распространением господства этой идеи, и летопись постепенно понижает свой независимый голос, теряет самостоятельность летописи как повести времен и лет, и становится лишь орудием поучения, средством прославлять и оправдывать дела Божии, как и дела государевы. Поэтому становится или поучительным словом «степенная книга», или дьячьим изложением дела летописи 15 и 16 столетий. Таким образом, и литературная производительность общества сохраняет только эти две формы словесного творчества — поучение в виде слова, сказание, жития, что все равно, или юридический акт, дьячью записку из дела. Песня, повесть, былина, старина, а тем более сказка и простая песня являются недостойными писанного слова, потому что вращаются уже в презренной среде бесовских угодников. Недостойными являются и все виды мирских веселостей, обыкновенно всегда сопровождаемые песенным же поэтическим словом. Степенный старческий чин жизни утверждает и оправдывает лишь одно веселье, предпоставленную трапезу, мерное питье и, разумеется, строго и беспощадно преследует питье не в меру, пьянственную напасть. Но общество, в котором были заглушены все умственные и поэтические стремления и инстинкты, у которого были отняты, или, по крайней мере, сильно заподозрены в грехе все обычные средства веселости, такому обществу совсем не было возможности устоять на мере в единственной узаконенной веселости — в питии. По его понятию, именно в пьянстве и заключалось истинное веселье. И в этом оно было совершенно справедливо, ибо что же другое могло наполнить пустоту его жизни и мысли, украсить его отдых, удовлетворить природные потребности, вознаграждать меру труда, мерою удовольствия. Честный пир потому и был честен и весел, что все тут напивались. Веселье именно в том и разумелось, чтоб быть пьяным. Гости не веселы, следовательно, не пьяны, и быть навеселе, и теперь даже значит быть умеренно пьяным. Судя по многочисленным изображениям этого порока, которыми исполнены старинные поучения, веселье тогда уже являлось пьянственную напастью, когда человек допивался, как говорится, до положения рис. И что есть братья скаряднее пьянчивого? Сидит бо забывый вся, и ум се погубле, яко неистов, и не чуется, что творя. Да то ли, братья, веселье, и так ли, братья, в закон и во славу Божию есть? Не чуя ничто, аки мертв лежит, и аще ему, что глаголише, не отвечает. Слины бо в нем согневшися смрадом воняют, и рыгание аки скотиное. Помысли уба, как убогая душа-то, аки в яме в темне, в теле том грязит. Аще же и восстанет, мнящийся и спався, то и еще не здрав есть. Облак пьянственный еще мутится ему пред очима, и омрачаете. Братья, трезвы будьте, ибо супостат ваш дьявол ищет пьяных да пожрет. О горе! Как пьяному хорониться, а лежаще аки мертвым! А от Бога, отбегшим пьянство ради, и удалшимся от Духа Святого смрада ради пьяного. А Слово Божие неимущим во устех своих, гнилие ради пьянственного. Ангелу-хранителю отбегшу пьянство ради и плачущийся, а бесам веселящимся о пьяницах и радующийся приносит жертву ко дьяволу от пьяницы. Дьявол же, радуясь, глаголит: «Яко николи же так урадуюся и веселюся о жертвах поганых человеках, яко же о пьянстве христиан. Всякие бо дела моего хотения — суть во пьяницах. Мои суть пьяни, а трезви Божии. Останетесь, братья, окаянно пьянство. А питие бо законно, и в славу Божию, яко на веселье нам Бог дал. И то в подобно время. Ежебо не отнюдь не быти, то неотреченно есть питие святыми отцы. Но сица вещаше, да не упивайтесь в пьянство. Мнози бо не виеглась и глаголют, яко то праздник честный есть, да пьем и веселимся. Уразумейте и сами, безумнее, что сие глаголите, яко оставляете праздники Божие и дьяволу угожаете».
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
3: Домострой XVI века, изобразивший все непрактические и невыгодные стороны пьянственной напасти, отмечает: «Не реку не пити, не буди то, но реку не упивайтесь в пьянство злое. Я дара Божия, вина, не похуляю, но похуляю тех, которые пьют без воздержания. Сказано: пейте мало вина веселья ради, а не пьянства ради, ибо пьяницы Царствие Божие не наследят». Но ради какого же веселья следовало пить? Если в нем самом, в одном только питии, содержалось веселье, то где же были эти границы, отделявшие веселье от пьянства? Питие, разумеется, возбуждало к веселости, которая и должна была удовлетворяться мирскими средствами веселья. Питье служило наилучшим украшением всякой трапезы, и особенно праздничной, как дар Божий оно благословлялось. Оно было весельем, удовольствием телесного чувства. Но таким же весельем, удовольствием нравственного чувства была песня, музыка, пляска, вообще игра, равно как и сказка, небылица, повесть, загадка и тому подобное, то есть вообще мирская литература и мирская забава. Положим, что во всем этом в первое время слишком ярко и слишком прямо отражалось древнее язычество. Но запрещения одно за другим следовали, и притом еще с большей строгостью, даже и в то время, когда и храмы, и идолы были разрушены. И народ, предаваясь таким веселостям, уже не ведал сам, что творил, а удовлетворял только своей человеческой потребности веселиться после работы. Положим, что эти веселости он нередко сопровождал буйством и грязным развратом. Но тем же самым по преимуществу сопровождалось и неумеренное питье. Оно-то и было основою всяких неистовств, до которых доходило иной раз мирское веселье. Оставалось оберегать это веселье именно только от пьянственной напасти. Оставалось веселью дать то же место в законе, каким пользовалось собственно питье, то есть не отрицая мирских веселостей в существе, проклинать лишь их языческие или же вообще грубые, грязно-развратные, буйные формы или виды наравне с пьянством, как с развратным и грязным видом питья. Отвергая все формы мирской веселости, песню, музыку, пляску, учительная философия должна была особенно помогать распространению в обществе именно одной, только пьянственной напасти. Мирская трапеза начиналась степенным питьем, а оканчивалась всегда неистовым пьянством по той простой причине, что за отсутствием более тонких форм удовольствия оно по необходимости становилось единственным исключительным удовольствием и весельем. Таким образом, пьянственную напасть, как потребность веселья, могли остановить не обличение, а свободное развитие умственных и эстетических потребностей общества, свободное развитие его поэтического творчества, как особенно в литературе, так и вообще в остальной области искусства. Если человеческое удовольствие и, следовательно, в обширном понятии вся область поэзии находились под осуждением и проклятием, то человеку ничего другого не оставалось, как предаваться веселью пьянства. И стало быть, предаваться не простому веселью, а именно тем оргиям, которые и подавали главный повод изгонять из общественной среды всякие удовольствия. Духовные интересы были ограничены. Тем безграничнее пробуждались инстинкты животные. В этом обнаруживал только свою силу неизменный закон человеческой нравственной природы. Гонения и стеснения привели общество только еще к большему огрубению, низведя его до степени прямого животного, где терялось уже сознание о нравственном и безнравственном, и где разврат происходил не столько от развращения нрава, сколько из потери этого сознания. По такой же неизменности и неразрушимости законов общественной жизни все усердные поучения об изгнании из человеческого мира прирожденных ему общественных утех и удовольствий, все беспощадные их обличения, даже все правительственные меры, время от времени поднимаемые против народных увеселений, оказались бессильными. Многое действительно угасло, исчезло. Многое исказилось, потеряло всякий смысл не только языческий, но даже и поэтический. Но многое оставалось еще в первобытной свежести даже в дни Петровской реформы и сохранилось до нашего времени, хотя и в обломках. Мы знаем, что в домашнем быту государева дворца с большим усердием читались все сказанные поучения. Знаем также, что церковный и особенно иноческий чин не переставал обличать всякие мирские игрища и веселости и постоянно увещевал беречися пустошных бесед и смехотворения неподобного, плясания, скакания, гудения, песен бесовских, скоморохов с их делами, вообще всяких мирских забав, к числу которых, как мы видели, относились даже шахматы и шашки. Знаем, что иной раз и сам государь принимал благочестивое решение истребить в народе это дьявольское угодие и посылал по государству строгие указы, подвергал ослушников наказаниям и пеням. Однако ж мирская жизнь брала свое и самый дворец. Представитель лучших, правильных и чистых нравов по Бозе оставался в этом отношении таким же, как и весь народ, обыкновенным мирянином, привязанным к своим стародавним забавам и утехам. Строго и точно исполняя уставы домостроя в отношении келейного и церковного правила, молитвы, милостыни, особого благоговейного усердия к церкви, особого почитания ее служителей и всякого рода богомольцев, жизнь государева дворца, как жизнь мирская, не в силах была вовсе удалиться от мирских обычаев и в отношении забав и увеселений. Большую частью уклонялась от увещаний того же домостроя. Во дворце мирские утехи были так обычны и принадлежали к таким постоянным потребностям жизни, что были устроены даже в особое отделение с именем потешной палаты и с целым обществом разного рода потешников. Во дворце, как видели, устраивались обычные народные игры, например, качели на святой и горы на масленице. Во дворце постоянно играли в шахматы и шашки, тавлеи, саки, бирки, а также и в карты. Это были, собственно, домашние утехи. Не говорим о потехах государевых, о выезжих полях, то есть о соколиной и псовой охоте, о медвежьем поле и медвежьей травле. Государева охота была из кони устроена в особое ведомство, главный чин которого, ловчий, бывал всегда в особом приближении у государя. Во дворце, по-видимому, вовсе не думали, что все это было отречено и проклято отеческими поучениями, ибо для изготовления, например, шахматной игры при дворце жили на жаловании особые мастера-токари, которые так и назывались шахматниками, и только то и делали, что работали шахматы и другие подобные игры. Есть свидетельство, что треклятые органные гласы раздавались из дворца перед лицом всенародного множества. Англичанин Гарсей рассказывает, что когда он привез царю Федору Ивановичу и Борису Годунову различные подарки, и в том числе органы, клавикорды, а с ними и музыкантов, то царица Ирина Федоровна, рассматривая эти дары, особенно была поражена наружностью органов и клавикордов, которые были раззолочены и украшены финифтью, и восхищалась гармонией звуков этих мусикийных орудий, никогда ею не виданных и не слыханных.

0: и органный игрец, каплан белых чернецов Августинова закона, Иван Спаситель. Если необходим был органный игрец, то само собой разумеется, что органы уже стояли во дворце, или же, быть может, в то же время были привезены вместе с игрецом.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Об органах и других музыкальных инструментах, составлявших принадлежность царской потешной палаты, мы будем говорить после. А теперь перейдем к обозрению у тех комнатных и, так сказать, кабинетных. Самым видным, наиболее выдающимся предметом комнатной забавы был дурак, шут. Это был, если можно так выразиться, источник постоянного спектакля, постоянной вседневной утехи для всех комнатных дворцовых людей. Писание обозначало эту сторону домашних увеселений именем «глумление», «кощунание», «шпильманской мудрости», а самых дураков и шутов обозначало «шпильманами», «глумотворцами», «смехотворцами», «сквернословцами» и тому подобными именами. Таким образом, штатная обязанность дурака заключалась в том, чтобы возбуждать веселость, смех. Он достигал этой цели или пошлыми, или острыми, слишком умными, или слишком глупыми, но всегда необычайными словами и такими же поступками. Конечно, самый грязный цинизм здесь не только был уместен, но и заслуживал общего одобрения. В этом, как нельзя лучше, обрисовывались вкусы общежития, представлявшего с лицевой стороны благочестивую степенность и чинность, постническую выработку поведения, а внутри — исполненного неудержимых побуждений животного чувства. Затем, что велико было в этом общежитии понижение мысли, а с нею и всех изящных, поэтических и эстетических инстинктов. Циническое и скандалезное нравилось. И очень нравилось, потому что духовное чувство совсем не было воспитано, а было только связано, как ребенок, пеленками, разными, чисто внешними, механическими правилами и запрещениями, которые, скорее всего, служили лишь прямыми указателями на сладость греха, то есть в собственном смысле на сладость свободных отношений человека к своей природе. Позднический облик общежития с девической застенчивостью, но с большей радостью, готов был выслушивать все, что потаенно от него сохранялось, лишь бы обличение этого потаенного происходило из уст человека, в некотором смысле потерянного. Лишь бы сохранялась таким образом стройность позднического порядка жизни, ибо потерянный для этого порядка человек никак не мог, конечно, служить его разорителем. На то и существовал в доме дурак, чтобы олицетворять дурацкие, а в сущности вольные движения жизни или вообще волю, свободу, независимость жизни. Чтобы ровную, однообразную, притом постнически однообразную домашнюю жизнь выбивать из ее тесной колеи, из ее постнической неволи. Необходимость в домашнем дураке являлась сама собою именно по той причине, что жизнь общества уже слишком стеснилась, окрепла, одеревенела от этого многого правила, слишком одомостроилась, так что дурак в иносказательном смысле был как бы проводником свободного свежего воздуха в спертую и удушливую атмосферу повседневного быта, замкнутого всевозможными уставами и правилами. Это был естественный продукт умственного и нравственного застоя жизни. Как скоро жизнь стала освобождаться, выходить на волю, то постепенно стали уходить со сцены и дураки. И теперь трудно даже и представить себе, что такое был дурак на самом деле. Должно полагать, что одни из них бывали в действительности идиоты, умственные уроды, помешанные, безумные, содержимые в домах как редкость, как игра природы, забавная наравне с карликами, говорящими попугаями или арапами, обезьянами и

разными другими чудами и дивами, каких не всякий видал. Понятий о чудовищном унижении в этом случае человеческого достоинства в старом обществе не существовало. На это не указывали и поучения домостроев, отвергавшие только формы безнравственной жизни, а не самые ее корни, то есть извращенные, бесчеловечные идеи. Человек-урод, как невиданный зверек, становился посмешищем для обыкновенного человека, становился его забавою, игрушкою. Брюин, замечая вообще о наших допетровских увеселениях, говорит, между прочим, что русские веселятся с каким-то зверским довольством, зрелищем людей умалишенных и разных коллег и уродов, особенно когда он и находится в опьянелом положении. С таким же значением, как умственный урод, особенно ценился и дурак-шут, умный остряк, замысловатый глумотворец и смехотворец. Он носил имя дурака, потому что всякое глумление, смехотворение вообще, признавалось степенным и чинным обществом чем-то вроде ребячества и глупости. Потому что своими словами и делами он слишком уродливо выдвигался из умного уровня, на каком стояла тогдашняя порядочность поведения. В этом отношении и очень умные, как и очень глупые слова и дела имели равный смысл дурачества, почему всегда и прощались как дурачество, на которое не стоило обращать умного, рассудительного внимания. Дурак, как и юродивый, становились иной раз суровыми и неумолимыми обличителями лжи, коварства, лицемерия и всяких других личных и общественных пороков, над которыми они издевались с полным и самым свободным цинизмом, находя всегдашнее оправдание для своих бесцензурных действий в том же уродливом смысле своей жизненной роли. Это была сатира, комедия, та сторона литературы, которая в развивающемся обществе составляет прирожденную силу и за неимением письменности, печатного слова, обнаруживает свои стремления устным словом, сценическим и циническим представлением, а в обычном смысле — дурачеством. Ибо, как мы заметили, все смешное и комическое было делом одних только дураков. Таким образом, другой разряд дураков, именно дураки-шуты, бывали вообще люди не глупые, что подтверждают даже и исторические свидетельства. Шут Гаврила в 1537 году сумел спасти себя от московской государевой опалы, изменив своему личному государю, удельному старицкому князю Андрею Ивановичу. Он бежал от него в Москву, в то время как несчастный князь должен был попасть в московские сети и окончить свой век в нуже страдальческую смертью. Шут спасал свою жизнь и верно понял, что дело его князя было проиграно безвозвратно. Из этого свидетельства мы видим, что в начале 16-го столетия шуты принадлежат к необходимым домашним людям. Манштейн, описывая придворный быт императрицы Анны Иоанновны, замечает, между прочим, что по древнейшему в России установленному обычаю каждый частный человек, получающий хорошие доходы, имел при себе, по крайней мере, одного шута. Из всего можно судить, что в них не было недостатка и при дворе. То есть еще в начале 18-го столетия, ибо в это время старая русская жизнь держалась еще очень крепко и была только снаружи заставлена разными немецкими декорациями, так что Анна Иоанновна по своему воспитанию, образованию и особенно по своим вкусам вполне принадлежит не к 18-му, а к 17-му столетию. И в этом отношении 18-е столетие, в смысле новой эпохи, должно начинаться, собственно, с Елисаветы Петровны. По той же причине и Петр I, как говорит Манштейн, отменно жаловал шутов. При нем часто их бывало человек до 12 и более. Петр был родной сын и прямой наследник 17-го столетия, а потому и нельзя, чтобы в его нравственных чертах не сохранилось родового сходства со своим родителем. К тому же шуты и всякое шутовство ему очень были нужны не столько по домашним,
сколько по политическим причинам. С ними вместе он вел борьбу со старым порядком жизни, публично его осмеивал, составлял на него целые сатирические спектакли.

0: Радио «Звезда». Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: Шутов и шутовство особенно также любил и царь Иван Васильевич Грозный. Одною из главных утех его, говорит Карамзин, были многочисленные шуты, коим надлежало смешить царя прежде и после убийств, и которые иногда платили жизнью за острое слово. Между ними славился князь Осип Гвоздев, имея знатный сан придворный. Однажды, недовольный какую-то шуткую, царь вылил на него мису горячих щей. Бедный смехотворец вопил, хотел бежать. Иоанн ударил его ножом. Обливаясь кровью, Гвоздев упал без памяти. Немедленно призвали доктора Арнольфа. «Исцели слугу моего доброго», — сказал царь. «Я поиграл с ним неосторожно». «Так неосторожно», — отвечает Арнольф, «что разве Бог и твое царское величество может воскресить умершего? В нем уже нет дыхания». Царь махнул рукою, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться. В сопровождении шутов царь делал даже церемониальные поезды. Один итальянец, бывший в Москве в 1570 году, рассказывает, между прочим, «Царь въезжал при нас в Москву. Впереди ехали 3000 стрельцов. За стрельцами шут его на быке, а другой в золотой одежде. Затем сам государь. Однажды, издеваясь над поляками, в лицо их посольству, он схватил соболью шапку с одного из их дворян, надел ее на своего шута и заставил его кланяться по-польски. Когда тот отвечал, что не умеет, то царь стал учить его, сам кланялся и смеялся. Быть может, особенное расположение Грозного к шутам и шутовству условливалось отчасти, подобно как и при Петре, причинами замаскированной борьбы с положениями своего времени или своими личными врагами. Так он заставил вести к Москве собранных в Новгородской области медведей одного опального архимандрита. На пирах Грозного являлись шутниками и его любимцы из опричников дворян, каков был, например, Василий Грязной. Когда в 1572 году он вблизи Крыма на степном разъезде взят был в плен и писал о том государю, царь отвечал ему, что писал еси, что по грехам взяли тебя в полон, ино было, Васюшка, без пути сред крымских улусов не заезжати, а уж заехано, ино было не по объездному спати. Ты чаял, что в объезд приехал с собаками за зайцы, «Али ты чаял, что таково ж в Крыму, как у меня, стоячи за кушаньем шутите? Крымцы так не спят, как вы, да вас, драчон, неженок, умеют ловите. А что сказываешься, великий, знатный человек, и на что по грехом моим учинилось, и нам того, как утаите? Что отца нашего и наши бояре нам учали изменяти, и мы вас, страдников, приближали, хотячи от вас службы и правды. Опомянул бы ты свое величество и отца своего в Алексине, и на таковые и в станицах езживали, а ты в станице у Пенинского был, мало что не в охотниках с собаками. И мы того не запираемся, что ты у нас в приближении был, и мы для приближения твоего 1002 рублев дадим». А доселева такие по 50 рублев бывали. В своем ответе Грязной писал, между прочим, что «заяц не укусит ни одной собаки, а он укусил 6 человек до смерти, да 22 ранил. Что было в Крыму собак-изменников, он всех перекусан» и так далее. «Да еще хочу у владыки Христа нашего, чтоб шутить за столом у тебя, то есть возвратиться в Москву. Мы, холопи, Бога молим, чтоб нам за Бога и за тебя голова положить, то наша и надежа. А я с холоп твой не у браги увечья добыл, не с печи убился». Вообще такой шутливый, сатирический тон и такие шутливые разговоры были, кажется, характерной чертою в письмах Грозного, а, следовательно, и в его отношениях к окружающим. Припомним его переписку с шведским королем, его послание в Кириллов монастырь. Очень естественно, что шуты при нем были в большом ходу. Сын его, царь Федор, также всегда забавлялся шутами и карликами мужеского и женского пола, которые кувыркались перед ним и пели песни. Маскевич говорит, что вообще шуты представляли самую обычную утеху для наших предков, увеселяли их плясками, кривляясь, как скоморохи на канате, и песнями, большую частью, весьма бесстыдными. Даже тушинский царик имел при себе шута, Петра Киселева, с которым и побежал потом из Тушина. Молодого царя Михаила Федоровича в первое время, с 1613 года, потешал дурак Масяга, также Масей, Моисей. А в хоромах у матери царя, великой старицы иноки Марфы Ивановны в Вознесенском монастыре, жила дура Жанка, Марья. В 1616 году, марта 28-го, 15 человек портных шили целый день государевым потешникам дураку Масею однорядку в покромях, а дуре Манке — летник в сорочках. Должно полагать, что эта одежда готовилась наспех, быть может, ко дню Светлого Воскресения, которое в том году приходилось на 31 марта. В 1618 году, апреля 4-го, следовательно, также к Светлому дню, 5 апреля, государь пожаловал дураку Масею однорядку суконную в разных цветах с мишурным кованым кружевом, с шелковыми завязками и образцами. Кафтан суконный из остатков разными цветы, с такими же образцами и кружевом, и соловянными пуговицами. А дурке Манке дано государево жалование шубка киндячная в трех цветах с соловянными пуговицами. В 1622 году, марта 18-го, дурке сшита шапка из черчатой комки с мишурным кружевом. В 1624 году, сентября 15-го, скроен летник в желтых дорогах гелянских с бархательными вошвами и с бобровую опушкою. В 1627 году, июня 9-го, Манке сшит опашень в два цвета из червчатого и желтого сукна с мишурным кружевом и оловянными пуговицами, и к нему ожерелье накладное «Медведок молодой». В 1620 году в товарищи к дураку Масяге прибыл новый дурак Симонка, которому 12 июля государь велел сшить кафтан-терлик. Затем в 1624 году прибыли еще два дурака — Исачка и Ивашка. В 1628 году у государя является еще новый дурак Семейка. В 1634 году упоминается дурак Шамыра, а в 1636 появляется еще дурак Сергей. Шамыра, быть может, только прозвище того же Сергея или одного из упомянутых прежде. Обыкновенный, можно сказать, мундирный наряд всех этих царских дураков был следующий. Однорядка татарского покроя, из червленого красного сукна с татарскими завязками, кафтан крашенинный лазаревый, опояска из покроми червленого или зеленого сукна, шапка черкасская, малороссийская, суконная, зеленая с лисьим околом, или колпак валенный с нашивкою, сапоги красные, телятинные, белье, рубашка и порты холщовые. Такой наряд, по большей части, они получали к святой. Спали на войлоках, одевались бараньими, овчинными, одевальными шубами. Иногда кому-либо из дураков шилось и более богатое платье в других цветах. Так, в 1629 году, июня 16-го, государь приказал сшить дураку Ивашку однорядку, сукно англинское вишнево, кафтан дороги гелианские желтый, на хлопчатой бумаге с атласным лазоревым золотным ожерельем, ферези из лазоревого киндяку, шапку сукно багрец с соболью опушкою. В 1636 году, апреля 16-го, государь приказал сшить трем дуракам Симону, Исаку, Сергею по однорядке, Одна брусничная, другая рудожелтая, третья — серебряный цвет, с кружевами и завязками татарскими. Кафтаны крашенинные, сапоги телятинные.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: По случаю какой-либо особой потехи, в которой должны были участвовать и дураки, им шилось и особое платье, изготовлением которого занимался уже главный потешник в потешной палате немчин Иван Сеженов. В 1634 году, декабря 11-го, для государевой потехи дуракам на платье было отпущено этому потешнику 10 аршин сукна английского червленого да 5 аршин зеленого. Разные мелочные предметы их наряда и вообще их содержание большую частью покупались в городских рядах. В 1634 году, в ноябре, дурак Шамыра женился. Свадьбу играли в селе Рубцове-Покровском и, без сомнения, не без особых потешных затей. Мы знаем только, что ноября 2-го в Рубцово на дуракову Шамырину свадьбу послано из царицыной казны 6 полотен тройных гладких да 3 полотна тверских, а ноября 6-го ему с невестою куплены в серебряном ряду крест серебряный золоченый да 2 перстня серебряных, один ручками, за все рубль. А в селе Рубцове куплено свеч на свадьбу на 4 алтына 2 деньги. Судя по одному известию, дураки царя Михаила Федоровича принадлежали к разряду идиотов. Так, в 1632 году 25 марта, в неделю цветную, по государеву именному приказу, эти дураки были отведены в монастыри на страстную неделю поститься. В Богоявленский монастырь, что у дворца, Троицкое подворье, дурак Масейка. В Афанасьевский монастырь, что у Фроловских ворот, Кирилловское подворье, дураки Исаак да Симанка. Такая забота, вероятно, была бы излишнюю в отношении дурака-шута. В хоромах царицы Евдокии Лукьяновны жили для потехи дурки Орька, Орютка, Оринка, Дунька-татарка, Дунька-немка, Пелагейка, которую в 1640 году привез из Пскова окольничий Василий Иванович Стрешнев, Манка, Марья-девка, и еще Манка-шутиха, слепая баба. Эта последняя была взята в хоромы царицы в 1632 году у боярина князя Черкасского. В том году, апреля 28-го, ей куплен в рядах следующий наряд. Шапка женская камчатная, лазоревая, с пухом, околом. Опашень вдовской черной суконной. Телогрея киндячная, лазоревая на зайцах. Сапоги женские барановые, красные, всего на 5 рублей 24 алтына 2 деньги. В 1634 году, апреля 29-го, ей сделана потешная шапка из червчатой да из желтой комки с бобровым околом. Июля 16-го куплена ей шляпа валеная белая. В 1636 году, марта 31-го, этой шутихе, жонке-манке слепой, сделан сарафан крашенинный лазоревый, да сукня из червленого сукна с шелковую нашивкою и соловянными пуговицами. Октября 29-го куплено ей на наряд 16 нитей бисеру белого, причем в записке она названа дуркою. Ноября 12-го куплено еще 6 нитей белого бисеру и 2 листа меди-шумихи на потешную кику на низанье. Наконец, в 1637 году, марта 10-го, эта баба слепая была отправлена в подмосковное село Ильинское с царицыным боярским сыном, причем заплачено за провоз 10 алтын. Дурка Пелагейка также оставалась недолго в хоромах царицы. Постоянно потешали царицу только 4 дурки — Манка, Орька и 2 Дуньки — татарка и немка. В разное время, смотря по надобности, им изготовлялись различные предметы их обыкновенной одежды из царицыной казны. Тафья, треухи, телогреи, сарафаны, сапоги барановые, телятинные, козловые, большую частью красные, иногда зеленые, такие же башмаки и тому подобное. У царевны Ирины была также дурка Катеринка. В 1643 году, мая 12-го, ей куплена за 11 алтын женская сорока, шитая золотом. К числу придворных дурок мы можем отнести и старицу Марфу уродливую, которая жила в Вознесенском монастыре и также называлась иногда и дуркою. Вероятно, она бывала часто и во дворце. По крайней мере, из дворца, наравне со всеми другими подобными лицами, она получала свою одежду и все содержание. В записках ее имя появляется с 1624 года. В этом году, сентября 15-го, ей скроена шуба теплая из немецкой черной тафты на бельем меху с бобровую опушкою. В 1629 году, апреля 4-го, ей шита ряска из немецкой таусинной камки. 1630 года, октября 31-го, сделана шуба крашенинная, лазоревая, на заячьем меху с бобровую опушкою. В 1631 году, мая 31-го, ей сделан сарафан крашенинный лазоревый. Июля 18-го — наметка чернеческая. Ноября 8-го — опять сарафан крашенинный лазоревый. Декабря 24-го — в монотейном ряду куплен апостольник Старицкой. Смотря по надобности, подобные предметы ее наряда в разное время изготовлялись во дворце или покупались в городских рядах. В 1640 году, января 19-го, старица Марфа Уродливая скончалась. Напоминовение по ней царица раздала в церкви, богодельни и нищим 100 рублей. О шутах и дураках, состоявших при дворе царя Алексея Михайловича, наши сведения очень скудны. Можно полагать, что дурацкие потехи при благочестивой царице Марье Ильинишне, если не были совсем оставлены, то стояли далеко на заднем плане. У государевой сестры, царевны Ирины Михайловны, жила еще в это время дурка Катеринка. У царицы Натальи Кирилловны встречаем в 1674 году двух дур-девок Аксинью и Авдотью, которым 24 июня скроены две телогреи да летник из выбойки на холстинной подкладке с бобровую опушкою. У летника вошвы камка китайская, змеи. Выбойки и холстины пошло по 50 аршин. При царе Федоре Алексеевиче в 1679 году дураки Петр и Семен живут у верховых богомольцев. В том же году, в декабре, взят был во дворец из Переяславля новый дурак, Федор, который, вероятно, тоже помещен был у верховых нищих. В 1682 году упоминается дурак Тарас, которому января 8-го сделан кафтан суконный на овчине и прочее платье. При Петре в 1700 году в дворцовом штате состояли два шута — Яков Тургенев и Филат Шанский, получавшие жалование по 50 рублей. У императрицы Анны Иоанновны было 6 шутов, 2 иностранца — Коста и Педрилла, и 4 русских — князь Голицын, князь Волконский, Апраксин и Балакирев. «Способ, как государыня забавлялась сими людьми, — говорит Манштейн, — был чрезвычайно странен. Иногда она приказывала им всем становиться к стене, кроме одного, который бил их по поджилкам и через то принуждал их упасть на землю. Это было представление старинного провежа. Часто заставляли их производить между собою драку, и они таскали друг друга за волосы и царапались даже до крови. Государыня и весь ее двор, утешаясь сим зрелищем, помирали со смеху. Как памятен в этих забавах еще древний, допетровский век русской жизни. И эти шуты, хотя и не глупые люди, носят в своей роли все тот же принадлежащий им по штату смысл дураков-идиотов. Манштейн рассказывает, что Педрилла собрал 10 тысяч рублей посредством следующего дурацкого спектакля. Однажды Берон, шутя, обозвал его, что он женат на козе. Шут воспользовался шуткою временщика, подтвердил ее и объявил, что как скоро его жена разрешится от бремени, то он осмеливается просить императрицу со всем двором в гости к нему на родины, в надежде, что высокие гости по старому русскому обычаю не придут к родильнице с пустыми руками и будут класть что-либо на зубок для новорожденного, и он таким образом соберет денежную сумму, необходимую для воспитания ребенка. В назначенный день кладут его на театре в постель с козою. Занавес поднимается, и спектакль начался тем, что первая же императрица поднесла ему родинный подарок и сама назначила, сколько каждый из придворных должен был дать шутовской родильнице. Такие или подобные домашние спектакли разыгрывались, без сомнения, и в допетровском придворном быту. Свадьба дурака Шамыры при Михаиле Федоровиче необходимо происходила со всеми порядками и обрядами, со всем свадебным чином, какой по старому домострою требовалось выполнить. Таким образом, петровские и шутовские свадьбы шутов Тургенева, Шанского или князь-пап Зотова и Бутурлина, равно как и свадьба шута Голицына, или, как его обыкновенно звали, князь Кваснина, происходившая при Анне Иоанновне в Ледяном доме, не были изобретением только петровского времени, а представляли обычное старинное шутовское увеселение, облекавшее в смех свои же обычные старинные порядки и разные чины жизни.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Человек и время.
1: Когда-то люди жили по местному времени. Полдень наступал, когда солнце было в зените. Все ориентировались по дневному светилу и звездам. Для людей в этом не было никакой проблемы. Все изменилось, когда появились железные дороги и пароходы. Поезда стали соединять города и страны. Люди принялись разъезжать по миру гораздо быстрее, и по делам, и без них. Но расписание поездов путали пассажиров. В одном городе часы показывали одно время, в другом – другое. Опоздания и ошибки становились обычным делом. Морякам тоже было трудно. Корабли пересекали океаны, и навигация требовала точных расчетов. Так возникла идея создать систему часовых поясов. В 1884 году в Вашингтоне прошла международная конференция. Именно на ней было решено разделить Землю на 24 часовых пояса. Каждый пояс соответствовал одному часу. За основу взяли нулевой меридиан, который проходит через обсерваторию Гринвич в Англии. С этого момента мир получил единый стандарт времени.
0: Человек и время.
1: Железные дороги и пароходство моментально принялись использовать новые правила. Расписания стали понятными, корабли получили точные ориентиры. Люди смогли согласовать работу, встречи и путешествия. Сегодня мы даже не задумываемся о том, что живем по правилам, которые придумали чуть больше века назад. Но именно железные дороги и корабли заставили человечество договориться. Без них у нас до сих пор были бы десятки разных местных времен.
0: Человек и время. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Всемирная федерация танцевального спорта отменила все ограничения для российских спортсменов. Теперь атлеты будут участвовать в турнирах под ее эгидой на общих основаниях. Кроме того, Всемирный совет по автоспорту снял ограничения на выступления российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. Они смогут участвовать с флагом и гимном своих стран. Решение принято после того, как Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал пересмотреть ограничительные меры, в том числе в командных дисциплинах. Группа компаний «Дело» остановила свой на Новороссийске терминал. По данным пресс-службы холдинга, предприятие прекратило прием грузов ради безопасности персонала. 12 августа город атаковали украинские беспилотники. Удары боевиков повредили два соседних аграрных хаба. По данным властей, два человека погибли, 19 мирных жителей получили ранения. Власти Грузии возобновили работу единственного сухопутного перехода «Верхний Ларс» на границе с Россией. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено после снятия угрозы наводнения в местном ущелье. Ранее автоматическая система оповещения зафиксировала резкий подъем уровня воды, из-за чего пункт пропуска временно закрыли, а людей эвакуировали. Теперь КПП функционирует в штатном режиме. «Росатом» начал работу по физическому пуску на 7-м энергоблоке атомной электростанции «Тяньвань» в Китае. Первые тепловыделяющие сборки были загружены в реактор. Над проектом работают сотрудники госкорпорации вместе с китайскими специалистами. Подробности Первому каналу раскрыл директор по пусконаладочным работам Джу Гаобинь.
2: Мы только времени, много лет вместе работали, вместе решили много вопросов, поэтому у нас есть такое ощущение, что никакого вопроса не препятствует.
1: Главный инженер представительства «Атомстройэкспорт» в Китае Юрий Терешок поделился прогнозом о запуске следующего энергоблока, где сейчас завершается монтаж систем оборудования.
3: Следующий блок, 8-й, он будет пускаться значительно быстрее. Потому что те вопросы, которые вызывали сомнения или требовали необходимость проведения каких-то дополнительных обоснований, они уже все решены. И всегда второй ребенок легче растет, чем первый.
1: Ранее в «Росатоме» сообщили, что ожидают энергопуски на двух блоках в Китае, 8-м блоке Тайваньской АЭС и на 4-м блоке АЭС Сюйдапу уже в следующем году. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
5: Подъем совершался на пределе возможностей шквала по максимальной программе. В какой-то момент Андрей даже подумал, как глупо будет погибнуть из-за того, что в осень У плохо учился. Андрей выбрался в коридор и достиг узла связи именно в тот момент, когда силы окончательно оставили его. Он чуть не рассчитал и вышел слишком рано. Добравшись до кресла, он опустился в него и стал считать до 100, чтобы восстановить способность думать. Он надеялся, что никто еще не пришел в себя настолько, чтобы ему помешать. Медленное движение руки, чтобы включить передатчик. Второе — приемник, стало куда легче. Первая стадия разгона завершена. Шквал корректирует орбиту. Дрог У занят на мостике. Пруг еще недееспособен. В осень У нечего делать возле связи. Андрей утешал себя. От успеха его начинания сейчас могло очень многое зависеть. Включилась автоматика вызова. «Шквал!» — твердил Вациус. «Шквал! Вас вызывает Вациус!» Автомат повторял эти слова уже третий день. Теперь настройка. Он не помнил позывных Вациуса. Когда-то он знал наизусть все частоты грависвязи, все позывные кораблей космофлота. Позывные меняли редко. Пальцы его сами выбрали код, включили передатчик, теперь приемник. Нет, он настроен на чужую станцию, только статика. Может, это станция в раю, но сейчас он нас не интересует. Первым ожил приемник. механическим голосом автоматического вызова. «Корабль космофлота «Шквал», вас вызывает Вациус. Корабль космофлота...» Затем с запозданием на 1.5 секунды загорелся индикатор передатчика. Мгновенность распространения гравитационных волн во Вселенной не безусловна. Запоздание в распространении связано с кривизной пространства, и на значительных расстояниях эта связь может стать ненадежной. Но Вациус был очень близко, даже не в галактических масштабах. «Вациус!» — заговорил Андрей, склонившись к сетке микрофона. «Вызывает шквал! Вы меня слышите? Я вас отлично слышу!» — раздался голос, и в тот же момент спиной Андрей почувствовал движение воздуха. Кто-то входил в рубку. «Запомните!» — Андрей почти крикнул, потому что всей спиной, всем телом напрягся в ожидании удара кинжалом. «Не высаживайтесь на шквал!» Крепкая, вся в кольцах, рука Дрок-У нажала на клавишу, прервав связь. Дрок-У был бледен. Видно, перегрузки ему тоже обошлись нелегко. Он рванул на себя кресло, и то повернулось так, что Андрей оказался спиной к пульту и лицом к Дрок-У. «Почему вы оборвали связь?» Андрей постарался подняться, но у Дрок-У было преимущество. Он стоял. Коротким ударом по плечу он заставил Андрея остаться в кресле. «Мы же договорились», — сказал он, — «что согласовываем наши действия». «Вы можете все погубить». «Я не уверен, что мы с вами союзники. Если бы я был врагом, я бы убил вас минуту назад. Никто бы вас не пожалел. Достаточно мне сказать Пругу, что вы старались связаться с Вациусом, и вас не существует». «Хорошо», — подумал Андрей, — «мы не хотим разоблачения, хоть и подозреваем неладное». «Тогда объясните». «Вы вышли из каюты без разрешения, пользуясь моим покровительством», — сказал Дроку. «И решили поставить под угрозу все предприятие. Я же говорил вам, на ПУ нас ждут. Ничего не выйдет, упруга. Ничего. Ваше дело — сидеть и молчать, а не вызывать смерть на себя. Ваше счастье, что появился я, а не Пруг». Андрей чуть отклонился назад, чтобы прыгнуть, но в последний момент его взгляд упал на приоткрытую дверь. В ней стоял воин, недвусмысленно направив на Андрея духовую трубку. Воин не понимал разговора, но знал свое дело. «Что вы успели сказать Вациусу?» — спросил Дроку. «Вы же слышали. Ничего, вы не дали. Когда я вошел, вы были на связи, успели сказать несколько слов на непонятном языке». «На их языке», — сказал Андрей. «Я сказал, что выхожу на связь. Жест вежливости. Я стажировался на их корабле». «Хорошо», — сказал Дроку. Он явно спешил. «Постараюсь поверить, что вы не успели ничего напортить. И прошу в будущем не мешать, это наша задача — обезвредить преступников, ясно? Если я увижу вас еще за тайными интригами, я вас не пожалею. И клянусь, что всегда смогу объяснить вашу смерть случайными причинами». Андрей ушел без спора. И настолько быстро пошел по коридору, хоть перегрузки еще были двойными, что воин не смог за ним поспеть и прикрикнул, чтобы он не убегал. Андрей спокойно открыл дверь в медпункт и вошел туда так, словно он там и живет. Его расчет был правильным. Воины уже запутались, куда надо загонять этих беспокойных пленников. Доктор уже поднялся с кресла и возился в заднем помещении, проверял, все ли в порядке у Витаса. «Что нового?» — спросил доктор. «Вы были у Пруга?» «Я пытался связаться с Вациусом», — сказал Андрей, включая интерком. Дрок-У сидел в кресле, вызывая ПУ, но ему не отвечали. «Зачем?» — спросил доктор. «Чтобы предупредить их. Чтобы они не сближались с нами». «Мне ваше поведение иногда кажется буквально загадочным», — сказал доктор. «Вы забыли о том, что отлично знаете. Вациус — невооруженный гражданский лайнер. Команда его — совершенно штатский народ, никогда не принимавший участие в племенных войнах. Вы хотите, чтобы их просто перебили?» Дрок-У и Пругу этого очень хочется. Еще бы. Захватить сразу 2 корабля гражданской авиации — это больше, чем успех. Но если их не остановить, там бомбы и другое оружие. Давайте не думать о бомбах в грузовом отсеке. Мне кажется, что главную опасность они представляют для нас с вами. Планета ПУ не пострадает.
0: Радио «Звезда».
4: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф.».
5: На Вацусе приняли две гравиграммы, которые кое-что прояснили, а кое-что запутали. А капитан Вацуса не выносил неясности. Одна гравиграмма пришла с космодрома на ПУ. Прием был ненадежный, напряжение поля все время колебалось, словно станция была плохо настроена. Гравиграмма сообщала лишь о том, что шквал ушел к РА. После этого связь оборвалась. Но так как эта гравиграмма только подтверждала то, о чем догадался сам капитан, то он отложил ее в сторону. Вторая гравиграмма пришла вскоре после первой. Она была куда более загадочной. Ее источником оказался корабль «Шквал», находящийся, как известно, в руках пиратов. Она почему-то предупреждала, причем, что самое фантастическое, на языке капитана, чтобы он ни в коем случае не высаживался на «Шквале». Но для целей капитана Вациуса вторая гравиграмма была куда более интересной и многообещающей. Она позволила запеленговать «Шквал» и убедиться в том, что корабль поднялся с планеты РА и взял курс на ПУ. Если цель его — как можно скорее добраться до ПУ, а шел он по оптимальной траектории и на пределе скорости, то можно высчитать с точностью до секунды, где и когда можно будет его перехватить. Эта точка была высчитана компьютером и сообщена капитану через 16 секунд после связи Андрея с кораблем. И капитан смог сообщить по интеркому своему экипажу, который в нетерпении ждал вестей, что через 1:20 плененный корабль «Шквал» будет в пределах прямой видимости. Капитан Вациус объявил на корабле тревогу. Он никак не мог понять, кто и почему хотел связаться с ним со «Шквала». Те, кто захватил корабль, хранили молчание и на постоянный вызов не отвечали, поэтому вернее предположить, что в радиорубку проник кто-то из экипажа, а если так, то обрыв связи означал, что его застали в рубке. Поэтому он предпринял следующие действия. Приказал развернуть лазарет и направил к доктору корабля двух помощников. Приказал на камбузе приготовить диетический обед на 12 человек, во столько он оценивал число членов экипажа «Шквала». Велел, он был предусмотрителен, очистить две большие каюты и соорудить на них внешние запоры, чтобы использовать их для изоляции бандитов, захвативших корабль. Собрал своих помощников, чтобы выяснить, что делать на случай, если бандиты будут сопротивляться. Гражданские пилоты Вселенной — народ бродячий. И их работа не только связана с постоянными длительными отлучками, но и с постоянной опасностью, которая не очевидна для пассажиров или случайных людей. Но поднимаясь в космос, каждый пилот знает, что его корабль не более чем маковое зернышко в океане. Вот эта оторванность от остального человечества, оторванность чисто физическая — рождает ощущение тесного братства между пилотами. Вряд ли найдется в галактике категория людей, столь внимательно следящая за прочими членами Содружества. Не так уж много лайнеров в космофлоте, но все же их более 100. Многие космонавты знакомы между собой. У них излюбленные точки рандеву, свой фольклор и даже свои сплетни. И очень трудно проникнуть в этот мир пришельцу со стороны. Сначала он должен пройти не один рейс звездными трассами. Зато если кто-то из пилотов космофлота попадает в беду, то на помощь ему сразу же придут все его собратья, все, кто в состоянии это сделать. Далеко не всегда это возможно. Катастрофы в космосе чаще всего мгновенны. И никого не оставляют в живых. Но бывают и исключения. Ведь когда 4 года назад такая беда случилась с кораблем капитана Андрея Брюса, то он остался жив только потому, что корабль «Восток» под командой Витуса Якубаускаса, приняв сигнал бедствия, смог прийти тогда ровно за 2 часа до того срока, который был рассчитан компьютером, и за 20 минут до того, когда было бы поздно. Неудивительно, что в минуты, когда Вациус подходил к точке рандеву со «Шквалом», Радиоотсек буквально гремел вопросами, советами и предложениями помощи. Тем более, что на шквале оказалось сразу два известных всем капитана — Брюс и Якубаускас. Дрок У сидел в кресле пилота, Восень У в соседнем кресле. Они молчали. Потом Восень У спросил: «Можно я задам вам вопрос?» «Да. Если мы прилетим, и все будет в порядке, как мы кинем бомбу?»
6: «Откроем люк и кинем», —
5: ответил Дрок У быстро. «А если она не взорвется?»
6: «Важно, чтобы все знали, что у нас бомба».
5: «А если не взорвется?»
6: «Значит, кинем вторую», — сказал Дрок У.
5: Они снова замолчали. Боль возникла вдруг. Боль от образа. Петря лежит на диване, и ее волосы касаются пола. Он так явственно увидел это, что зажмурился от боли и от стыда перед Петря, потому что он мог забыть о ней. На корабле ее убийца. И не так важно, кто из них убил. Просто для них это убийство. Маленький эпизод, о котором они завтра не вспомнят, если не будут бояться мести. И погибли другие люди, которые ни в чем не провинились перед ними, но невольно им помешали. Власть — это убийство людей ради того, чтобы получить безнаказанную возможность убивать дальше. Власть ради власти, потому что никто из них не съест больше трех обедов и не наденет на себя больше трех одежд. Прук лишь игрушка в руках спокойного, улыбчивого Дрок У. Неожиданно зазвучал зуммер. Включился экран интеркома, на нем было лицо Дрок У.
6: «Если вам интересно, — сказал он, — то в пределах видимости появился корабль космофлота. Каталог Сомова информирует, что корабль именуется Вацус.
5: Значит, все кончено?
6: Сидите и ждите. Я сообщу». Прук пришел на мостик через 3 минуты. Выглядел он плохо, видно, не оправился от перегрузок. А может, после вчерашних эскапад. Он долго смотрел на экран, потом спросил: «А что за корабль? Патрульный крейсер?»
5: «Нет», — сказал Дрок У.
6: «Это корабль космофлота. Называется Вациус. Гражданский лайнер. Скорость его ниже нашей. Мы можем уйти?»
5: «Да, если сейчас изменим курс, то придем к ПУ раньше его. Компьютер уже рассчитывает новый курс». Зажужжал компьютер, сообщая данные о новом курсе.
6: «На нем нет вооружения», — сказал Прук. «Он лезет нам в руки!»
5: «Да», — согласился Дрок У.
6: «Глупцы!» — усмехнулся Прук. «Они не знают, с кем имеют дело!»
5: «Снижаем скорость», — сказал Дрок У, «и передаем сигнал бедствия. Хорошо, что мы готовы к такой возможности».
6: «В коридорах мы сильнее! И учти, Прук Брендийский еще никогда ни от кого не бегал!» «Восень У, ты останешься здесь подавать сигнал и следи очень внимательно, как они будут с нами сближаться. Как только они спустят с борта свой маленький корабль, сообщишь мне, я буду готовить встречу. Дрок У пойдет со мной. Как только все будет готово, я вернусь сюда».
5: Прук был великолепен. Он широко двигал руками, и золотая тесьма на плаще сверкала под лампами мостика. Щеки его покраснели. Он помолодел. Он был воином, коварным, но отважным, и он шел в бой. Прук подтолкнул Дрок У вперед, и тот первым вышел в коридор.
6: «Да», — сказал Прук, вспомнив. «А где Дрею?»
5: «В каюте», — сказал Дрок У. «Я проверял».
6: «Пошли воина, чтобы его привели ко мне, когда корабль будет совсем близко. Если на Вациусе будут сомневаться, заставим Дрею позвать их на помощь».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
5: Андрей остановился у небольшой двери в скафандровую. Некоторое время он стоял неподвижно, разглядывая скафандры и пытаясь себя уговорить, что это только скафандры. Самые обыкновенные скафандры, и ничего более, что это не палачи, не то страшное, до чего он никогда в жизни не сможет дотронуться. А там, снаружи, уже снижает скорость Вациус, и его капитан уже приказал спустить планетарный катер. И пилоты, среди них, может быть, кто-нибудь из его знакомых, уже готовятся к переходу на шквал. Они, вернее всего, осторожны. Но ни один из них не сталкивался с первобытными охотниками из брендийского клана и не встречал наследника брендийского весом в 120 килограммов с нутром дикого кабана. Андрей выбрал скафандр по росту и автоматически проверил, все ли на месте. Он пытался убедить себя в том, что надевает скафандр на всякий случай, на минутку, а потом снимет снова. Скафандр привычно раскрылся, впуская в себя Андрея, как гусеница в коконе. Теперь можно сделать шаг. Андрей не мог себя заставить сделать этот шаг. Знал, что за первым шагом он обязательно сделает следующий. Никуда тут не деться. Ему показалось, что до него донесся стук. Может, кто-то заметил, как он входил в скафандровую? Времени на размышления и переживания не осталось. В конце концов, сотни космонавтов выходили наружу. Андрей опустил забрало шлема, проверил, как поступает воздух, затем быстро поднялся по трапу, прикрепленному к стене, откинул служебный люк и оказался в узком пространстве между оболочками корабля. Сюда нельзя по инструкции выходить без скафандра, так как хоть контролирующие приборы сразу же подняли бы трезвон, здесь может быть утечка воздуха. Пока Андрей, согнувшись, шел между оболочками, он все еще мог себя утешать, что и не собирается выйти наружу. До тех пор, пока не дошел до внешнего люка. Люк скрывался за небольшим переходником. Им можно пользоваться лишь в экстренных случаях для внешних ремонтов. Андрей втиснулся в переходник. Переходник был знаком. Он ему снился уже 4 года. Андрей закрыл за собой внутренний люк и замер. И понял, что ни за что на свете не сможет открыть внешний люк. 4 года и 4 месяца назад Андрей Брюс, один из самых молодых и известных капитанов космофлота на Орионе, крейсировал возле планетки со странным прозвищем «Кастрюля». Кто-то так назвал ее, вот и прижилось. «Кастрюля» была скопищем вулканов, плюющих, льющих, фыркающих. На орбитальной станции работали вулканологи и спускались оттуда для наблюдений и промеров. Орбита была рассчитана верно. Ничего не могло случиться. Но случилось. Выброс газов с планеты достиг станции, потому что втрое превзошел допустимые величины. Повредил двигатели станции. Несколько человек, из работавших на планете, погибли. В общем, случилась беда. Орион изменил курс, чтобы снять со станции вулканологов. Эвакуация прошла трудно, но закончилась благополучно. Правда, повредила внешние антенны. В полете пришлось ремонтировать внешнюю обшивку и антенны. Капитану можно этим не заниматься, и никто от него не ждет такой работы. Но народу на борту было немного. Все были заняты вулканологами, среди которых было немало раненых и обожженных. Так что нет ничего удивительного, что ремонтом занимался и капитан. Он работал вместе с механиком Браком. Они были снаружи примерно час,

превратился бы в спутник корабля и далеко бы не отлетел. Ну, напугался бы. А потом бы его вернули домой. На этот раз получилось так, что когда трос лопнул, Андрея отбросило от корабля, и он приобрел собственную скорость. Брак же потерял его из виду, даже не помнил направления движения капитана. Корабль погасил скорость и начал маневрировать, стараясь найти капитана. Но размеры человеческого тела настолько ничтожно малы, что уже за несколько тысяч километров человек не регистрируется даже самыми чуткими приборами. А Андрей падал в бездну. Он падал в бездну 63 часа. Он несколько раз умер. Он пролетел невероятное количество километров и миров. 6 кораблей космофлота и патрульный крейсер, к счастью, это случилось на оживленной трассе, искали его все эти 63 часа. И нашел его Витас и Кубаускас. Это была и счастливая случайность, и результат умения работать с компьютерами. Когда Андрея подняли на борт, он был без сознания. Он пришел в себя лишь на базе, через много дней, и долго не верил, что жив, потому что слишком медленно и наверняка умирал. После его выздоровления медики поняли, что травма настолько глубока, что Андрей уже никогда не сможет выйти в открытый космос. Даже на Земле он избегал выходить ночью, когда светили звезды. Психически неполноценный человек не имеет права командовать кораблем и отвечать за жизнь других людей. Андрею предложили наземную работу. Он предпочел уехать из галактического центра. Ему не хотелось встречать бывших коллег, потому что он осуждал себя за этот синдром, считал его чем-то постыдным. Именно поэтому, уже надев скафандр, потому что он не мог его не надеть, он замер в переходнике, всем своим существом понимая, что не сможет заставить себя выйти наружу. Он сосчитал до 50, потом еще до 50. Потом он подумал, если я сейчас выйду туда, где только звезды и пустота, я умру от страха, от позорного, липкого страха, который неведом ни одному человеку в галактике, потому что никто, как я, не умирал в ней. Но если я не выйду, то из-за меня погибнут другие люди. И это хуже, чем смерть. Потому у меня нет выхода. И он открыл люк, онемевший рукой, как будто нажимал на курок пистолета, поднесенного к виску. Потом крепко схватился за скобы на корпусе корабля и по пояс выбрался наружу. Он не смотрел вверх, а только вперед на покатую китовую спину корабля. Ему предстоял длинный путь. Ему надо было добраться по скобам до внешней антенны, которая контролировала подходы к кораблю и пространство вокруг люка, а затем и до люка, причем на втором участке скоб не было. Андрей, автоматизм, глубоко укоренившийся в мозгу, не отказал, прикрепил к краю люка страховочный конец, которого должно было хватить, и пополз по скобам, не отпуская руки, пока не схватился за следующую скобу. Близко, у самых глаз, плыл металл корпуса. Его никто не видел, потому что Прук, который готовил засаду, еще не вернулся на мостик. Друг У был с ним, а в осень У не включал внешний обзор. Он смотрел только на главный экран, на котором медленно вырастал Вациус. —

увидел, прежде чем вернулся Прук, как в боку корабля открылся люк, и из него медленно выполз планетарный катер. До корабля было более 30 километров, но на экране казалось, что это происходит совсем рядом. Поэтому Андрей незамеченным добрался до антенны, небольшой выпуклости в корпусе корабля, прикрытой сверху прозрачной керамической крышкой. Он свинтил крышку и молотком, который был приторочен к ремонтному скафандру, одним сильным ударом разбил принимающее устройство. Как раз в это мгновение вошедший обратно на мостик Дрог-У обругал зачарованно глядевшего на катер Восень-У и включил антенну ближнего вида. На секунду на экране сверкнули звезды, и тут же экран погас. «Этого еще не хватало», — сказал Дрог-У. Он нажимал на клавиши, стараясь понять, что случилось, потом запросил компьютер, и компьютер сообщил, что антенна разбита. А в эти секунды Андрей уже полз к входному люку. Здесь скоб не было, и Андрей понимал, что в любой момент его может отнести от корабля, особенно если они решат совершить маневр. На полпути к люку он замер, потому что сердце колотилось со скоростью 200 ударов в минуту, и Андрей понял, что он первый трус во Вселенной. В наказание он заставил себя поднять голову и, к собственному удивлению, увидел плывущий неподалеку царственно могучий и сверкающий точками прожекторов, которые включили, чтобы осветить шквал, корабль космофлота «Вацус». В лучах прожекторов к входному люку медленно спускался планетарный катер. —

0: Радіозвізда. Кір Буличов. Глави із повісті «Агент КФ». Читає Іван Літвінов.
1: Планетарний катер был уже буквально в нескольких десятках метров от шквала, и Андрей поспешил к нему, чтобы успеть предупредить пилотов о том, что им грозит. Резкое движение оторвало его от обшивки и понесло вверх. И все началось снова. Вся смерть. Все 63 часа. В этот момент его заметили с катера, и капитан Вациус, еще не зная, что означает появление человека на обшивке шквала, приказал двум пилотам встретить этого человека. Что-то дернуло Андрея, и он пришел в себя. И даже понял, что это страховочный трос. Открытый люк планетарного катера был совсем близко, и оттуда вылетали люди в скафандрах высокой защиты с реактивными двигателями. Двое из них полетели к Андрею. Один из них, штурман Вациуса, сразу узнал Андрея и сначала даже не удивился, потому что забыл в этой суматохе, почему Андрея списали с корабля. Андрей тоже узнал его. Он включил микрофон и сказал: «Подождите, входить. Там засада». Он говорил совершенно спокойным голосом, как будто встречал гостей на обшивке корабля. Капитан Вациуса, следивший из катера, тоже узнал Андрея. «Андрей Брюс, ты почему здесь?» «Они подготовили засаду», — сказал Андрей. Он непроизвольно держался рукой за рукав скафандра штурмана Свациуса. Он снова начал бояться. «Нельзя было глядеть на звезды. Надо смотреть вниз, на твердую, надежную поверхность корабля. Какая засада?» «Они не видят нас. Я сбил внешнюю антенну близкого обзора, но они ждут. За переходником, чтобы перебить поодиночке, когда будете входить. У них топоры и бластеры. А как остальные?» «Где остальные?» — спросил капитан. «Раненых нет?» «Здесь еще доктор Гиза и Витас Якубаускас. Он ранен. Тяжело. А остальные? Некоторые остались на ПУ. Висконти погиб». «Его убили?» Андрей не узнал голоса. Спрашивал кто-то из тех, кто был в планетарном катере. Все слушали этот разговор. «И хотят убить вас. Вы не понимаете, что это за существа. Это другой мир». «Тогда не будем терять времени даром. Я начинаю высадку», — сказал капитан Вациуса. «Вы меня не поняли?» «Андрей», — сказал капитан, — «мой десант в кремниевых скафандрах высокой защиты. Мы тоже думали. Никто не снимет скафандров, понял? Ты пробовал выстрелить в него из бластера? Или ударить топором?» «А у вас есть оружие?» — спросил Андрей. «С оружием все в порядке», — сказал капитан. «У нас на борту была группа охотников, туристы. Мы конфисковали анестезирующие пистолеты. Валят дракона». «Переходи к нам на борт, Андрей», — сказал капитан. «Будем проситься в гости». Андрей перешел на планетарный катер. Штурман Вациуса, его старый знакомый, крепко взял его под руку. Второй космонавт отстегнул страховочный трос. Они резко подхватили Андрея, и он в мгновение оказался в открытом люке планетарного катера. Только потом... восстановив в памяти события того часа, он понял, что все помнили о его болезни. И штурман, и капитан, который вышел к люку, чтобы подхватить его. И когда люк был закрыт, Андрей поздоровался с десантом Свациуса. Они сидели в креслах одинаковые, словно статуи, в тяжелых скафандрах. Одинаковые шлемы повернулись к нему. Капитан указал на пустое кресло рядом со своим. Через 5 минут катер двинулся вновь и, коснувшись корабля, дал сигнал прибытия. Откроют ли? Или испугались? Люк отошел в сторону, и магнитные захваты втянули планетарный катер внутрь шквала. Шлюзовая была пуста. «Приготовиться», — сказал капитан, следя за приборами. В шлюзовую поступал воздух. Давление уравновесилось. Рядом стоял катер со шквала. «Где же они?» — спросил капитан. «Я думаю, они ждут в коридоре за выходом. Так им кажется удобнее. Они хотят вас встретить в узком месте». Люк катера раскрылся, и капитан первым выскочил в зал. «Принимайте гостей», — сказал он. Тишина. Один за другим пилоты Свациуса выпрыгивали на упругий пол. Капитан первым пошел к двери, ведущей внутрь корабля. Дверь открылась навстречу ему. Он вошел, держа в руке анестезатор, и в этот момент по скафандру ударили сразу 5 или 6 отравленных стрел. Они ломались и оставляли на скафандре темные пятна яда. Сверкнул луч бластера. Капитан продолжал идти вперед. Теперь он видел воинов. Выпустив стрелы и разрядив бластеры, они схватились за боевые топоры и с криками бросились на капитана. Пруг бежал в толпе воинов, размахивая своим самым большим на планете топором по имени Костедробитель. Десантники успели дать залп из анестезаторов. Первые воины упали, но остальные успели навалиться, ударяя топорами по шлемам и пластику скафандров. Схватка была неравной. Повредить скафандр топор не может. Суматоха, скопище тел, рычание, крики, грохот заполнили узкий коридор. Пилоты обладали большими спортивными навыками, чем воины, привыкшие рассчитывать лишь на свое оружие, а анестезаторы действовали безотказно. Число воинов все уменьшалось, а люди в скафандрах медленно теснили их редеющую толпу к кают-компании. Пруг отчаянно махал топором. Ему удалось то ли силой удара, то ли массой своего тела свалить с ног 2 или 3 космонавтов, но в его тушу уже вонзились 3 анестезирующие иглы, а он продолжал сражаться, и ему казалось, что десантники поддаются его напору. И рухнул он неожиданно во весь рост.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
1: Оставшиеся воины еще продолжали сопротивляться, но в коридоре стало настолько свободно, что Андрей смог пробиться сквозь схватку и броситься по коридору. Один из воинов, раскрашенный, как и прочие, боевыми узорами, бежал перед ним. Видно, падение пруга отняло у него желание сражаться. Спина воина была знакома. Андрей не гнался за ним, он спешил к медпункту. Убегавший воин обернулся, и Андрей узнал Восень-У. Тот тоже узнал Андрея. Сзади утихал шум боя. Восень-У вдруг потерял силы. Он прислонился к стене и смотрел, как Андрей идет к нему. Он вжимался в стену, занеся топорик, как заносит камень слабый мальчик, когда к нему приближается известный во всей школе силач. Андрей подошел к нему почти вплотную. Восень-У ударил его по груди топором. Топор скользнул по пластику скафандра. «Я хотел спросить тебя, Восень-У», — сказал Андрей. «Почему ты убил Петря?» Восень-У начал сползать по стене, как будто хотел влиться в нее, исчезнуть. «Я клянусь небом», — заговорил он, — «я клянусь жизнью матери, я клянусь самыми страшными муками в черном царстве, я не убивал Петря, я чуть не убил его, когда увидел, что он сделал». «Кто это был?» Восень-У сполз на пол и скорчился у ног Андрея. «Это был Дрок-У», — сказал Восень-У. «Это был он. Мы пришли за одеждой, и мы должны были взять с собой справочники. А она пришла и увидела нас. И услышала, как мы говорим. Я сказал: Дрок-У, пришла Петри-А, поздоровайся, она у нас работает. Я боялся, что он ее убьет. А он засмеялся и сказал...» Кинжал просвистел в воздухе и вонзился в шею Восень-У. Тот захрипел, сползая на пол. За спиной Андрея стоял Дрок-У. Он подошел совсем близко и улыбнулся. Обычной своей мальчишеской добродушной улыбкой. «Вот мы и победили», — сказал он. «И Восень-У тоже получил по заслугам». «Зачем ты убил его, Дрок-У?» — спросил Андрей. «Чего ты боишься?» «Мой звездный друг», — сказал Дрок-У. «Ты можешь сколько угодно говорить о мести. Но так же вы устроены, что ваши естественные чувства, ненависть, любовь, месть — все это подавлено вашим воспитанием. Ты бы до конца жизни мучился ненавистью к Восень-У, но убить вот так, своими руками, убить живого человека ты не можешь, поэтому кто-то должен был тебе помочь».
2: «Я должен тебя задержать», — сказал Андрей.
1: «Ты меня? После всего, что я сделал,
2: ты сделал больше, чем говоришь.
1: Ты в самом деле был движущей силой за спиной пруга. Я знаю об этом и знал раньше. О тебе и твоем покровителе Вараю».
2: Дрок-У совсем не удивился.
3: «Логично», — сказал он. «Ты должен был догадаться. Или проговорился в осень-У, или ты подслушал».
1: Говоря так, Дрок-У медленно продвигался вдоль стены, чтобы миновать Андрея. «Убей меня», — сказал Дрок-У, также глядя в глаза Андрею.
3: «Ты думаешь сейчас, что в осень-У этот слизняк ни в чем не виноват?»
1: Движение вдоль стены продолжалось. Осталось уже немного, и можно бежать. Интересно, куда он хочет бежать? Этот коридор сворачивает к складам. Оттуда можно попасть и к ангару, и к хранилищу, где они сложили эти бессмысленные тысячелетние бомбы. Можно спрятаться на складе среди боеприпасов и, запершись там, шантажировать остальных, покупая себе жизнь. Можно попытаться вывести планетарный катер и полететь на нем в надежде добраться до укромного места на ПУ. Черт знает, что у него в голове.
3: «Даже если я убил», — говорил Дрок-У, — «даже если я. Кто ты такой, чтобы брать на себя правосудие? Ты сейчас отпустишь меня и побежишь за своими. Ты переложишь на них решение моей проблемы. А знаешь ли ты, звездный пришелец, что наша игра еще не закончена? Шквал летит к ПУ, Вараю ждет нас. Он, а не ты, будет править планетой». Дрок-У рванулся по коридору. Он был куда легче Андрея. Он был без скафандра, и, может быть, он успел бы убежать. Но Андрей был готов к этому рывку. Он прыгнул вслед за Дрок-У, схватил на лету его за ноги и повалил. Инерция движения потянула их вдоль коридора еще метра два. Дрок-У отчаянно сопротивлялся, что было бесполезно, так как повредить скафандр он не мог. Заломив Дрок-У руку за спину и заставив его подняться и стоять, согнувшись, Андрей, делая вид, что не слышит проклятий, которыми осыпал его Дрок-У, сказал: «Пошел! Пошел вперед!» «Куда?» — Дрок-У попытался повернуть голову, и Андрей дал ему подзатыльник тяжелой перчаткой. «Ну!» — сказал он. Его голос изменил тембр в микрофоне шлема и прозвучал глухо. Дрок-У пошел вперед. «Послушай», — сказал он, — «что ты хочешь делать?»
1: Андрей не отвечал. Они прошли еще немного по коридору. Из-за поворота вышел капитан Вациуса, за ним доктор.
4: «Андрей, я так рад, что вы живы», — сказал доктор.
3: «Он не имеет права так со мной обращаться. Я знаю законы галактики. Жизнь и свобода каждого человека неприкосновенны», — сказал Дрок-У.
4: «Не слушайте его», — сказал доктор капитану.
3: «Я представитель развивающейся цивилизации, требую права на невмешательство. Я нахожусь под охраной закона о невмешательстве».
5: «Я его не слушаю», — сообщил капитан Андрею. «Но любопытно, что ты намерен с ним сделать?»
2: «Открою люк», — сказал Андрей, — «и выкину его в пространство».
5: «Наверное, ты прав», — сказал капитан. «Ты лучше меня знаешь, что это такое. А в скафандре или без скафандра?»
2: «Без скафандра», — сказал Андрей.
5: «Потом приходи в кают-компанию», — сказал капитан. «Пошли, доктор, осмотрите раненых».
3: «Стойте!» — кричал Дрок-У, извиваясь в железной руке Андрея. «Я умоляю вас именем гуманности! Это Вараю приказал мне убить Петриа, чтобы подозрение пало на пруга! Но я отказался!»
1: Голос его стих и оборвался. Капитан и доктор, не оборачиваясь, скрылись за поворотом коридора. «Сначала, — сказал Андрей, — ты пройдешь со мной в рубку связи и поговоришь с Вараю».
3: «Конечно! — быстро ответил Дрок-У. — Немедленно! Я не спорю! Я скажу все, что надо сказать!»
1: «Ты скажешь ему правду?» В рубке связи Андрей отпустил руку Дрок-У, и тот начал растирать ее другой рукой. Андрей стоял за его спиной. Он вытащил у него из колчана на плече отравленные стрелы. Клейма на них были стерты.
2: «Вызывай станцию Вараю», — сказал он. «И учти, что у меня в руках твоя собственная стрела. Я в любой момент могу оцарапать тебе шею».
5: «Я согласен на все, понимаешь, на все!» — сказал Дрок-У. «Я и не пытаюсь!»
4: Он набрал позывные убежища. Голос в раю послышался сразу. «Что у вас?» — спросил он. «Я отчаялся. Вы скоро? Вы захватили второй корабль?»
5: «За моей спиной!» — сказал Дрок-У. «Стоит Дрей-Ю, звездный агент. Он приказал мне выйти на связь с тобой, господин!»
4: Наступила длинная пауза. Очень длинная. «Я понял», — наконец сказал Вараю. «Я никогда не верил тебе, Дрок-У. Я знал, что при первой опасности ты перебежишь к сильному».
5: «Мы сражались», — сказал Дрок-У. «Но они были в скафандрах. Дрей-Ю предупредил их».
4: «Идиоты», — сказал Вараю устало. «Не могли уследить за одним человеком».
5: «Он вышел в космос».
4: «Вранье», — сказал Вараю. «Ты как всегда врешь, Дрок-У. Я проверял в информатории галактического центра. Дрей-Ю лишен права командовать кораблями, потому что у него болезнь. Он не может выйти в космос».
5: «Он вышел», — сказал Дрок-У.
4: «Я не буду тратить на тебя слов. Что с Пругом?»
2: Дрок-У обернулся к Андрею.
5: «Прук у нас в руках», — сказал Андрей. «Мы привезем его на ПУ. Наверное, он расскажет много интересного».
4: «Расскажет», — ответил Вараю. «Ты хочешь у меня что-нибудь спросить, звездный агент?»
5: «Кто убил Петриа?» — спросил Андрей.
4: «Дрок-У», — ответил Вараю.
5: «По твоему приказанию!» — закричал Дрок-У. «Я не хотел!»
4: «Я даже не знал об этом», — ответил Вараю. «Он сказал мне об этом потом. Разве это важно?»
2: Андрей не ответил.
4: «Я кончаю связь», — сказал Вараю. «Мое убежище окружено. Я думал, что продержусь до рассвета. Но теперь мне не надо этого делать. Мы встретимся с тобой, Дрей-Ю, на полях изобилия».
2: Поля изобилия означали потусторонний мир. Щелкнула связь. Вараю прервал ее.
5: «Он прав», — сказал Дрок-У. «Дай мне дар сделать это своими руками. Как Вараю?»
2: Андрей понял, что смертельно устал. Он вывел Дрок-У из рубки связи. Открыл дверь в пустую каюту радиста. Дрок-У покорно вошел туда. Андрей кинул на столик отравленную стрелу без клейма. Он поступил совершенно неверно. Наверное, у него ненормально с психикой. Человек галактического века никогда не отнимет жизнь у другого человека, как бы плох он ни был. Андрей запер дверь и пошел вниз к кают-компании. В кают-компании на диване лежала громадная туша Пруга. Он безмятежно спал, сраженный иглой анестезирующего пистолета. Доктор расстегнул ему куртку. Доктор вдруг вспомнил, где, при каких обстоятельствах он видел в последний раз Андрея.
4: «А где этот Дрок-У? Надеюсь, вы не выполнили свои угрозы?»
2: «Почти выполнил», — сказал Андрей.
5: На космодроме на ПУ их встречал экипаж «Шквала» — Ольсен, его могущество и много высоких чинов. Ольсен первым делом сказал, что Вараю покончил с собой в убежище. Армейские боевые машины подъехали близко к «Шквалу». Прок Брендийский первым спустился к машине, и солдаты помогли ему забраться внутрь. Он очень ослаб, как будто из него выпустили воздух. На космодроме была и госпожа-правительница Брендийская. Она с утра требовала у правительства выдачи ей пасынка, но ей пока в этом отказали. Затем в медицинскую повозку перенесли Витаса Якубаускаса. Елена Казимирна и доктор Гиза поехали с ним в госпиталь, где их ждали врачи. Там было оборудование, привезенное из галактического центра. Вместе с воинами Вывели Дрок-У. Когда после спуска открыли каюту радиста, он спал. Стрелка была изломана на мелкие кусочки. Андрей поехал вместе с Ольсоном в дом для приезжих. Ему не хотелось ехать в собственный дом. Там бы все напоминало о Петре. Ночью ему захотелось испытать себя. Впервые за много лет он вышел один и посмотрел на звездное небо. Небо было глубоким, зовущим, но не пугающим. Андрей уже знал, что он вернется в космос. А утром Нильс Ольсен сказал ему, что Дрок-У убит в тюрьме. Убийцу задержали. Он оказался из клана Кам-Петри, двоюродным братом Петриа. Андрею никогда не приходилось его видеть.
0: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
6: Радиозвезда благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Слушайте «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Черчилль. Выдающийся политический деятель. Блестящий оратор. Автор множества удивительно точных афоризмов. Это первое, что приходит в голову, когда мы слышим имя Уинстона Черчилля. И лишь немногие сходу вспомнят о его литературных талантах. А между тем были в его биографии многочисленные очерки о войне, научные труды по истории и даже один художественный роман. Будущий премьер-министр Великобритании появился на свет в 1874 году в семье потомственного лорда Рэндольфа Спенсера Черчилля. 8 лет от роду Уинстон поступил в престижную школу, где за плохое поведение бывал частенько бит розгами. Потом было Королевское военное училище, определение в 4-й гусарский полк и разочарование в выбранной стезе. Об этом Черчилль написал в свойственной ему манере. «Чем дольше я служу, тем больше мне нравится служить, но тем больше я понимаю, что служба не для меня». Впрочем, это не помешало молодому лейтенанту принять участие в нескольких военных кампаниях. Сначала он отправляется в Индию, где сражается с пуштунами. Потом его полк переводят в Африку усмирять мятежных буров. Все это время Уинстон пишет. И не только критические заметки о войне, которые прославят его как публициста и вызовут недовольство командования. Черчилль пишет роман. Саврола. Вымышленный герой, который сражается за свободу вымышленной страны. Отчаянный храбрец. Человек с большим сердцем и открытой душой. Книга увидела свет в 1900 году, когда Черчилль на время оставил военную службу и посвятил себя политике. Публика приняла роман тепло, но без восторга, на который рассчитывал автор. Долгие годы о Савроле никто не вспоминал. И лишь в 1953-м Черчиллю была присвоена Нобелевская премия по литературе за роман, написанный им полвека назад. Итак, Уинстон Черчилль. Величайший политик, искусный оратор, лауреат Нобелевской премии в области литературы. А если бы Черчилль увлекался физикой или биологией, то наверняка получил бы премию в другой номинации.
0: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Как дочка? Поди веревки из тебя бьет.
3: Да у меня не забалуешь. Держу ее в ежовых рукавицах.
4: Держать в ежовых рукавицах. Обращаться с кем-то строго, не давать поблажек.
5: Значение этого выражения известно всем. Только не ясно, откуда взялись ежовые рукавицы. Может, их изготавливали из ежиных шкур? Но для чего? Ученые утверждают, дело было так. Ежовые рукавицы шились не из ежей, а для того, чтобы этих самых ежиков ловить. Зачем? Да вместо кошек в дом. Ведь ежи – отличные мышеловы. Однако взять в руки колючего хищника не так просто. Вот и мастерили для его поимки специальные рукавицы из грубой кожи. Нынешний смысл словосочетания приобрело в 18 веке. Его нередко использовали в сочинениях известные писатели. Пушкин в «Капитанской дочке» так и писал. «К вам мы его по весу! Держать его в ежовых рукавицах!» А помните у Чехова, чего стоит его знаменитое «Труппу надо держать в ежовых рукавицах!» Новую жизнь выражение обрело в годы сталинских репрессий, когда ежовые рукавицы стали ассоциироваться с фамилией тогдашнего наркома внутренних дел. Так фразеологизм перебирался из века в век и докатился до нашего времени. И сейчас, если кто-то с кем-то обращается чрезмерно строго, так и говорят, держит в ежовых рукавицах.
0: Не в бровь, а в глаз.
6: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Грузино-российская граница Казбеги-Верхний Ларс открыта, но сохраняется большая пробка в сторону границы с Россией. Автомобили почти не пропускают, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев. Напомню, 13 августа границу закрыли из-за подъема уровня воды в реке в ущелье Девдараки. Казбеги-Верхний Ларс на сегодня является единственным действующим пунктом пропуска, соединяющим Грузию с Россией, уточнили в Федеральной таможенной службе. Елена Ямпольская назвала необоснованными тревоги по поводу того, что вступительный экзамен по русскому языку для иностранцев может стать лазейкой для нелегальной миграции. Советник президента добавила, что не каждый иностранец вовсе может подтвердить свои навыки владения русским языком.
2: Это именно вступительное испытание. Оно сдается иностранными гражданами исключительно в целях поступления на обучение по образовательным программам высшего образования в российские образовательные и научные организации. Отбор иностранцев на такое обучение, как правило, осуществляется в пределах квоты. Мы говорим в первую очередь об одаренных иностранных гражданах, которые не только хотят принести пользу нашей стране, знают русский язык, но еще и разделяют наши ценности, уважают нашу культуру. Ни о какой нелегальной миграции под видом приятия иностранных студентов речи не идет.
1: Ранее стало известно, что в России введут единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Проект его концепции уже разработан. Решение о ее содержании и форме образовательная организация будет принимать самостоятельно. Соединенные Штаты вдвое замедлили темпы поставок оружия для Украины по уже заключенным контрактам. Это следует из отчетов Пентагона для Конгресса. С 2022 года на эти цели выделено более 32 миллиардов долларов. Контракты заключены почти на всю сумму, но оплачено лишь чуть больше половины. С января прошлого года Соединенные Штаты не объявляли о новых поставках из своих арсеналов. В Кремле неоднократно заявляли, что западное оружие не помогает урегулированию, а лишь затягивает конфликт. Мошенники предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении в ВУЗы для обмана абитуриентов и их родителей, сообщили эксперты проекта «Мышеловка» Народного фронта. Злоумышленники звонят и пишут в мессенджерах, часто представляясь сотрудниками приемных комиссий. Активность выросла на фоне высокого конкурса. В текущем году с трудностями при поступлении на бюджет столкнулись даже абитуриенты с очень высокими баллами ЕГЭ. При этом число платных мест сократилось. До конца сентября те, кто не прошел на бюджет, получат договоры на платное обучение. Это создает дополнительное поле для манипуляций, добавляют эксперты.

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Тольятти. Памятник преданности. На пересечении Южного шоссе и улицы Льва Яшина застыл на обочине бронзовый пес. Он сидит на гранитном постаменте высотой 1.5 метра и пристально смотрит на дорогу. У всех, кто проезжает мимо, создается впечатление, что собака поворачивает голову им вслед. Это памятник настоящему другу человека, сохранившему верность хозяевам до самой своей смерти. На картах монумент обозначен как памятник преданности.
1: Имя на карте.
2: В середине 90-х горожане впервые заметили у обочины дороги печальную собаку. Всегда на одном и том же месте. Уже несколько месяцев она либо спокойно лежала в сторонке, либо кидалась и лаяла на проезжающие мимо машины. Это была немецкая овчарка. Люди приметили собаку и стали интересоваться, откуда взялась такая. Из местной газеты прислали корреспондента и фотографа. Конечно, о том, чья это собака, кто ее бросил, никто не знал. Пришлось довольствоваться слухами. Как оказалось, летом на этом участке дороги произошла страшная авария, в которой столкнулись две легковые машины. В одной из них находилась овчарка и ее хозяева. Женщина погибла на месте, а мужчина скончался уже в больнице. Говорили, что молодые люди недавно поженились. В живых остался только их пес, который остался ждать своих хозяев на этом самом месте. Что оставалось журналисту? Записал историю, придумал псу кличку Константин, что в переводе с греческого означает «верный» или «постоянный». После публикации заметки с фотографиями легенда о верной собаке получила статус признанного факта. Верный пес Константин, Костик, стал настоящим достоянием города Тольятти.
1: Имя на карте.
2: 7 лет. И в снег, и в дождь Костик неизменно находился на своем посту. Его жалели, строили конуру, пытались забрать домой, но пес неизменно возвращался обратно и ждал, ждал своих хозяев. От сочувствующих граждан он принимал только еду, и то близко к себе не подпускал. 7 лет. В любую погоду, в жару и холод, он подбегал ко всем проезжающим рядом автомобилям и заглядывал в окна. Но однажды Костик пропал. Пес просто ушел в лес, чтобы там умереть. Собаки часто так поступают, почуяв приближение смерти. Константин ждал своего хозяина до последней секунды. Не дождался.
1: Имя на карте.
2: Через год после гибели Костика ему поставили памятник, средства на который собирали дружно, всем миром, убитые общим горем. С тех самых пор в Тольятти сложилась традиция. Все пары молодоженов должны после ЗАГСа обязательно приехать к Костику с цветами и потереть ему кончик носа. Тогда они будут верными друг другу и проживут в браке долго и счастливо. Тольятти. Памятник преданности.
1: Имя на карте.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще
5: Литинге шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
1: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывались.
1: Отравился ереса.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Помнишь, в детстве играли в индейцев?
6: Конечно. И обязательно надевали на голову повязку с рядами перьев, как у настоящих индейцев.
4: А вот и нет.
7: Это фильмы сделали всех индейцев одинаковыми. Но в жизни было все иначе. Индейцы Навахо или Пуэбло шили себе головные уборы из ткани и кожи. Но даже среди тех коренных североамериканцев, у кого было принято украшать голову перьями, не всем разрешалось это делать.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Этот элемент гардероба, распространенный больше среди жителей равнин, требовалось заслужить. Поэтому его носили вожди и проявившие себя в бою воины. И опять же, не каждый день. Надевали эту махину из орлиных перьев лишь на важные церемонии и праздники.
6: Наверное, ими гордились.
7: Еще бы. Каждое перо означало определенную заслугу. В этом венце все продумывалось до мелочей. И он говорил о статусе члена племени.
4: А вот и да.
0: Радиозвезда.
8: Очень важные вопросы.
9: Считается, что употребление меда повышает иммунитет. А как его правильно есть, чтобы не заболеть?
10: Отвечает пчеловод Антон Лундин.
11: Считается, что мед улучшает иммунитет. Да, это действительно так. Иммунитет, он улучшается постепенно, не сразу. Если вы будете кушать мед каждый день по чайной ложке на протяжении всей вашей жизни, иммунитет у вас будет в очень хорошей форме, в хорошем, так сказать, статусе. Если вы заболели и вы начинаете кушать мед, надеясь, что он вам поможет, да, он вам поможет, потому что идет разогрев всего организма. В меду есть такие легкоусвояемые сахара в виде фруктозы и глюкозы, которые очень быстро расщепляются нашим организмом и превращаются в энергию. И эта энергия идет на то, чтобы снять симптомы простуды, если вам холодно. То есть он помогает вам именно согреться, чтобы пошел пот, и тем самым выходили токсины из вашего организма. Но, тем не менее, редкие употребления меда во время болезни, они никоим образом ваш иммунитет не подготавливают к тому, чтобы он у вас был крепким и сильным. Поэтому мед врачи рекомендуют кушать регулярно по 1-2 чайных ложки как минимум в день на протяжении всей вашей жизни. Лучше всего, если вы будете утром брать половину стакана кипяченой воды теплой и размешивать в нем 1 чайную ложку меда и выпивать это дело натощак. И привыкнуть делать так вот на протяжении всей вашей жизни, тогда у вас будет хорошо работать пищеварительная система и ваш иммунный статус будет все время в хорошем тонусе.
8: Очень важные вопросы. Всемирная энциклопедия еды.
12: Одним из продуктов, который брал с собой в антарктические экспедиции британец Роберт Скотт, был шоколад. Полярный исследователь уверял, что ничто другое не сможет так хорошо поддержать организм в условиях холода и экстремальных физических нагрузок. А еще шоколад и настроение может улучшить, прибавив эндорфинов. А при умеренном потреблении даже усилить мозговую активность за счет флавоноидов, которые содержатся в какао-бобах, сырье для шоколада. Но сразу скажем, не все сорта какао так уж богаты полезными веществами. Производителя тут надо знать, что называется, в лицо. Точно неизвестно, за гормоны ли счастье, либо за флавоноиды ценили шоколад коренные народы Латинской Америки, но ученые говорят, что люди действительно знали этот продукт еще за 1000 лет до нашей эры. Пожалуй, одним из самых больших любителей шоколада был правитель ацтеков Монтесума, живший в 15 веке. Имеются исторические сведения, что он выпивал до 50 чашек шоколада в день. А ведь именно в таком виде, жидком, изначально употребляли это лакомство. Колонизаторы несколько изменят рецепт Монтесумы. Уберут часть пряностей, добавят в напиток сахар и сделают его горячим. По-настоящему модным в Европе шоколад окажется в 17 столетии, когда англичане начнут разводить его молоком. И только в 19 веке люди научились делать твердый шоколад. Какао-бобы измельчали, к ним добавляли какао-масло и сахар, затем массе придавали форму и охлаждали. Сегодня мы различаем 3 вида лакомства – молочный, горький или темный и белый шоколад. Последний не содержит какао-бобов, а только масло какао.
8: Всемирная энциклопедия еды. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
0: Сложно.
8: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Поездки по железной дороге способствуют романам не меньше морских путешествий.
3: Такой вывод неожиданно сделал Эркюль Пуаро, наблюдая за своими попутчиками. Пуаро – герой книжный, вымышленный. Однако он раскрывает убийство на борту настоящего Восточного экспресса, легендарного поезда, застрявшего в снежных заносах где-то в Югославии.
1: Пути сообщения. Восточный экспресс.
3: Новые ощущения, роскошь, обволакивающий комфорт. Купе с полноценным санузлом, горячей и холодной водой, шикарные спальные места с шелковым постельным бельем, сиденья, обтянутые генуэзским бархатом, шторы на окнах, мебель из дорогих сортов древесины. В вагоне-ресторане блюда высокой кухни, специально приглашенные повара, шампанское, икра и устрицы, а во время ужина живая музыка. Газеты восхищались.
4: Невероятно, потрясающе. Лучше, чем в фешенебельном отеле.
3: В конце 19 века Восточный экспресс стал настоящей революцией в сфере пассажирских железнодорожных перевозок и международного сообщения. Поезд пользовался невероятной популярностью у состоятельных пассажиров. Путешествие Восточным экспрессом обходилось в сумму, равную четверти годового дохода среднего француза. В изысканно обставленных купе поезда совершали путешествия представители королевских семей, аристократы, дипломаты и успешные бизнесмены. Поезд, который со временем стал мировой легендой, придумал соотечественник Пуаро, бельгийский инженер Жорж Нагельмакис. Он обстоятельно изучил в Америке производственную империю американского предпринимателя Джорджа Пульмана и решил запустить в Европе трансконтинентальный маршрут повышенной комфортности, что и случилось в 1883 году.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: По современным меркам, Восточный экспресс был весьма небольшим поездом. В состав входили всего 5 вагонов. 2 использовались для перевозки пассажиров, 2 других везли багаж и персонал. 5-й – вагон-ресторан. Маршрут классического Восточного экспресса – Париж, Будапешт, Бухарест, Стамбул. Время в пути – 3,5 дня. В будущем география маршрутов сильно расширилась. Самой западной точкой экспрессов был Лондон,

0: Добравшись до Стамбула, первые пассажиры Восточного экспресса пришли в восторг от минаретов, пролива Босфор, великолепных дворцов и мечетей. Примечательно, что специально для необычных пассажиров Восточного экспресса в 1892 году в Стамбуле построили отель «Пера Палас». Это был первый роскошный отель в Турции и первое в этой стране здание с электричеством и горячей водой. Говорят, именно в этом отеле Агата Кристи написала тот самый роман «Убийство в Восточном экспрессе». Она сама не раз путешествовала на легендарном поезде и однажды стала свидетельницей того, как Восточный экспресс застрял из-за снегопадов. Последний прямой рейс между Парижем и Стамбулом состоялся в мае 1977 года. К сожалению, поезд не смог конкурировать с роскошными бизнес-джетами. Но тогда предприятие уже не принадлежало даже наследникам Нагельмакиса. Несмотря на коммерческий успех Восточного экспресса, Жорж накопил долги, разорился и в 1905-м скончался от инфаркта. Случилось ужасное. Он вложил деньги в рискованное предприятие – строительство Транссибирской магистрали.
1: Восточный экспресс. Пути сообщения.
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С-25» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты противника и вражеские пункты управления.

0: управлении беспилотниками с украинскими боевиками. Сделали это на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Подробности о боевой работе рассказал номер расчета самоходки с позывным «Доллар».
1: В Тюменской области со многими познакомились. Ну, артиллерия — это семья. И мы как бы уже сближаемся и сплоченнее становимся. Поначалу было, да, тяжело. Потом со временем привыкаешь ко всему, нарабатываешь все и как бы уже работаешь. Артиллерия с той стороны уже не работает, по нам только в основном птицы. Как я понимаю, мы подавили артиллерию. Поспокойнее.
0: Самоходные пушки 2C5 «Гиацинт-С» способны поражать цели на расстоянии 30 километров. На гусеничном шасси они имеют бронезащиту, обладают высокой маневренностью, могут вести стрельбу прямой наводкой или с закрытых позиций. С военными инженерами Балтийского флота провели учения по обеспечению действий штурмовых групп. Маневры направлены на повышение боевой готовности и совершенствование навыков выполнения инженерных операций в условиях современного конфликта с учетом опыта специальной военной операции. Военнослужащие провели инженерную разведку местности в интересах наступающих подразделений флота. Военные инженеры отработали обнаружение и обезвреживание с помощью накладных зарядов противотанковых мин, мин-сюрпризов, самодельных взрывных устройств и замаскированных растяжек. Применяли также специальные установки разминирования. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Алексей Шабалин был в должности стрелка-помощника-гранатометчика. Участвовал в штурме вражеских позиций в ДНР. Попал под обстрел, но быстро выявил огневую точку противника. Под огневым прикрытием товарищей Алексей Шабалин уничтожил огневую точку из гранатомета. Штурмовая группа вступила в бой с противником. Рядовой ликвидировал 5 боевиков. Российские военнослужащие добрались до вражеского блиндажа и зачистили его, закрепившись на новой позиции. На базе гвардейского воздушно-десантного соединения стартовал 66-й чемпионат воздушно-десантных войск по парашютному спорту. Все ближайшие дни спортсмены борются за звание лучших парашютистов ВДВ. Среди участников состязаний неоднократные чемпионы мира, Европы, России и вооруженных сил по парашютному спорту как в индивидуальном, так и в командном зачете. Спортсменам предстоит соревноваться в индивидуальных и групповых прыжках на точность приземления, а также на индивидуальную групповую парашютную акробатику. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
2: Премьера.

0: Тактическая бейсболка. Головной убор, как правило, из смеси нейлона, хлопка и полиэстера с высокой тульей и жестким козырьком. Армейская бейсболка появилась в спецподразделениях мира в середине 20 века. Она предназначена для защиты солдата от палящих солнечных лучей, ветра и пыли.
1: Форма и содержание.
2: На классических гражданских бейсболках сверху есть кнопка. Она выполняет чисто декоративную роль, закрывает шов. А вот на тактических бейсболках эту кнопку убирают или делают совсем плоской, что позволяет бойцу надевать и беспрепятственно носить поверх уставной кепки тяжелый защитный шлем или активные наушники.

0: обмундирования.
1: Тактическая бейсболка.
2: Она оснащена сразу несколькими панелями-липучками. Спереди, над козырьком, размещаются так называемые армейские патчи, флаг страны и различительные знаки воинского подразделения. На макушке бейсболки находятся инфракрасные маркеры «свой-чужой» или световые маячки. Они отлично распознаются сверху при использовании приборов ночного видения. С их помощью можно найти заблудившегося в лесу воина даже в полной темноте. С вертолета, например. На затылок тактической бейсболки крепят удлиненную горизонтальную полоску. На ней фамилия и группа крови бойца. Тактические модели современных армейских бейсболок отлично подходят для интенсивных физических нагрузок. Головные уборы оснащены специальными люверсами, отверстиями для вентиляции. А подкладку бейсболок делают из быстро сохнущих материалов для вывода влаги. Да что говорить, в такой кепке хоть в пустыню, хоть в джунгли. Можно, кстати, на охоту, рыбалку или на стадион. В бейсбол сыграть или любимую команду поддержать.
1: Форма и содержание. Тактическая бейсболка.
3: Радиозвезда.
4: Кто так строит?
3: Энциклопедия домов мира.
4: Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
5: Китайцы.
4: Что?
5: Дяо Лоу. Многоэтажная крепость. Дом-скала. Древний китайский небоскреб. Название происходит от двух понятий. Дяо – камень, и лоу – башня или крепость. У слова дяо есть и другое значение – бросаться или кидаться. Это толкование уходит корнями в те времена, когда верные жены воинов Поднебесной предпочитали броситься со скалы, нежели попасть в плен вражеского войска.
4: Где?
5: Больше всего древних небоскребов обнаружено на юге Китая. Там они появились еще в средние века и строились вплоть до середины 20 века. Сначала башни возводились как защитные конструкции от многочисленных наводнений, свойственных этим районам Поднебесной. Затем, как укрепительные сооружения от набегов разбойников и нападений вооруженных грабителей. Дяо Лоу делились на три типа – сторожевые, общественные и частные. Сторожевые вышки строились вне деревень, на холме или у реки. Там постоянно дежурили смотрители, чтобы, заметив опасность, вовремя подать сигнал тревоги. На территории поселений возводились общественные башни. Они служили убежищем для всех жителей деревни и строились сообща. Частные многоэтажные постройки возводили себе зажиточные граждане. Сначала дома башни богатых семейств носили временный характер, но постепенно превратились в многоуровневые, роскошные, комфортабельные особняки для постоянного проживания.
4: Из чего?
5: В разное время Дяо Лоу строили из различных материалов. Сначала это был камень, глина, затем белый и красный кирпичи и бетон. Общественные и сторожевые конструкции были простой архитектуры. Частные дома-крепости обильно украшались колоннами, балконами, шпилями и арками.
4: Как?
5: Независимо от назначения и статуса, все дома-башни имели общие черты. У них были толстые каменные стены, мощные металлические двери на каждом этаже и в каждой комнате, прочные ставни и многочисленные бойницы. В общественных дяолоу каждой семье выделялась одна комната, где ее члены могли укрыться в случае нападения. Богатые семьи обустраивали дома-башни со всеми удобствами. Внутри многоэтажного замка находились жилые комнаты, залы, кабинеты, столовые, библиотеки, погреба с запасами провизии и даже водонапорные башни.
4: А что теперь?
5: Сегодня на территории Китая сохранилось около 2000 построек подобного типа. В начале 21 века уникальные дома-крепости были признаны памятниками истории и взяты под защиту китайским правительством. А в 2007 году Дяо Лоу внесены в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. С тех пор многие из них стали национальными музеями Поднебесной. В них обустроены выставки и экспозиции, посетить которые может каждый желающий. Дяо Лоу.
4: Кто так строит? Словарь современного города.
0: П. Площадь. В Германии плац, во Франции эспонада, в Испании плаза, в Сербии торг. В Древнем Риме ее именовали форум, а в Греции агора. Площадь – это центр любого города. В разные времена здесь проводились военные смотры и рыцарские турниры, казни и пытки, городские собрания и торги. Кстати, Красная площадь в Москве когда-то была торговой. Впрочем, какие ей только названия не придумывали. Пожар, Великий торг, Троицкая. Когда в 15 веке деревянные дома около Кремля сгорели, то освободившееся место застраивать запретили, а ярмарки сместили подальше от стен крепости. Так сформировалась огромная территория, пространство для народных гуляний и крестных ходов. Вокруг начали появляться новые здания, корпуса Монетного двора, три квартала торговых рядов и храмы Покровский и Казанский. Красивая получилась площадь, как тогда говорили, красная. Только уж очень грязная, никакого покрытия. Во время дождя площадь превращалась в одно большое болото. Первую мостовую у кремлевских стен выложили не так давно, в 18 столетии. Неудачно. Из-за сырой погоды булыжник проваливался. Брусчатка, которую знает весь мир, появилась только в 1930 году. Камень взяли особенный – диабаз. Его везли из Карелии. Этот минерал отличается удивительной прочностью. Считается, что брусчатка на Красной площади способна выдерживать нагрузку до 30 тонн, а срок ее службы – 1000 лет.
4: Словарь современного города.
3: Радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Операции специальных подразделений.
1: 14 ноября 1941 года в занятом гитлеровцами Харькове прогремел мощный взрыв. Дом номер 17 по улице Дзержинского превратился в груду оплавленных камней. Прибывшие на место саперы с трудом отыскали среди развалин тело коменданта Харькова барона Георга фон Брауна. Это был финал спецоперации, задуманный советским командованием в октябре 41 года. План ликвидации высокопоставленного гитлеровского генерала разработал Илья Григорьевич Старинов, опытный подрывник, начальник оперативно-учебного центра Западного фронта.
2: Итак, основной заряд будет находиться в подвале, точнее, в кочегарке под углем. Дополнительные по периметру стен.
3: Найдут, Илья Григорьевич, ну вот как пить дать найдут. Саперы у них натасканные.
2: Может, и найдут. Да только не то, что искали. Несколько мин с растяжками оставим на виду. Фашисты их обнаружат, обезвредят и пойдут заранее медали обмывать. А мы им на следующий день сюрприз.
3: Толково придумано, Илья Григорьевич.
1: Вечером 13 ноября 1941 года командир немецкого саперного батальона Карл Гейден доложил генералу фон Брауну: особняк на улице Дзержинского разминирован. Можно отмечать новоселье. Салют в программу праздника не входил. Он стал неожиданным подарком от советских подрывников. Ровно в 3 часа ночи мощный радиосигнал, посланный из Воронежа, привел в действие главную мину. Вслед за ней сработали все остальные. Генерал Георг фон Браун погиб. Число желающих занять должность коменданта Харькова значительно уменьшилось.
0: Радиозвезда.
4: Адмиралы русского флота. Роман Кроун.
5: Задумчив, безмолвен, недвижим и тих, бессильные руки сложив на колени, герой, современник для 2 поколений, сидит у камина, головою поник. Узнаете ль, кто он? Как время маститый, смотрите, вся снегом покрыта голова. Но дел его память, как юность, жива.
6: Это стихотворение «Посвящение» было опубликовано в конце 19-го столетия в газете «Кронштадтский вестник». Адмирал Кроун служил под Андреевским флагом 43 года. Ровно половину всей своей жизни, но дряхлым стариком никогда не был. Вспоминал один из сослуживцев прославленного флотоводца.
7: Роман Васильевич отличался вежливым, общительным характером. Несмотря на возраст и заслуги, сохранял сиюминутную подвижность и большую физическую силу. Сам, без посторонней помощи, мог забраться на мачту, чтобы проверить работу матросов. А ему было уже далеко за 60. После чего также самостоятельно он мог спуститься на палубу. Не каждый молодой на такое способен.
6: Во время Отечественной войны 1812 года адмирал Кроун был направлен в Архангельск. Там он принял под свое командование 6 новых кораблей и...
8: Слушай боевой приказ! Рандеву Лондон!
6: После чего северным путем отправился в Англию, где совместно с британской эскадрой участвовал в морской блокаде Франции, Голландии и Дании, а также в захвате судов, идущих в осажденные германские города.
8: Поднять флаг! На караул!
6: В 1814-м Роману Кроуну выпала особая честь. Именно на его корабле из Лондона во Францию был перевезен король Людовик XVIII. Эпоха наполеоновских войн заканчивалась.
5: То Нестор героев, то Кроун знаменитый. Не он ли в державе великой жены, когда расцветало зарею блестящей величие России, как утро весны, покрыл себя славой в народе гремящей? Не он ли так славно честь флота венчал победою дерзкой и имя героя стяжал от великой неравенством боя?
4: Роман Кроу. Адмиралы русского флота.
9: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
12: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
11: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
13: Это оно об голову Ньютона повредилось.
11: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
12: Не трогайте, умоляю, это святое.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
14: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства, последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно. Но это шедевр мировой архитектуры, и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Над Ленинградской областью сбит 51 вражеский беспилотник, сообщил губернатор Александр Дрозденко. По его информации, зафиксировано повреждение в районе порта Усть-Луга. Возникло возгорание. Специалисты приступили к тушению. Информация о пострадавших пока не поступала. Силы противовоздушной обороны продолжают отражать массированную атаку, добавил губернатор. В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны, сообщает Fox News. Неизвестные наполнили жидким мылом фонтаны и нанесли надпись «Чистые руки, грязные деньги» на мемориал на Национальной аллее. Полиция оцепила территорию и начала расследование. В Министерстве внутренних дел Соединенных Штатов назвали произошедшее позором и заявили, что подобные акты вандализма терпеть нельзя. Роспотребнадзор рекомендовал школам увеличить большую перемену до получаса. Это нужно для комфортного приема пищи. Перемена для завтрака или обеда должна длиться не менее 20 минут. Ученикам первой смены рекомендуется давать завтрак на второй или третьей перемене. Горячее питание должно быть доступно всем младшеклассникам, добавили в ведомстве. Рекомендации уже направили в регионы для учета при составлении расписания. Российские гимнастки завоевали золото и серебро в многоборье на континентальном первенстве, которое проходит в Хорватии. Абсолютной чемпионкой стала лидер сборной Ангелина Мельникова. Она набрала суммарно почти 56 баллов. Серебряная медаль у Анны Калмыковой. Это первый континентальный чемпионат 17-летней спортсменки. Своими впечатлениями от турнира она поделилась с телеканалом «Звезда».
2: Я очень счастлива. Спасибо большое за поддержку. Такая красивая медаль. Это титул, которого у меня не было, абсолютно чемпионка Европы, сейчас он есть.
3: Волновалась, где-то даже потряхивала, но старалась успокоиться и пройти свою программу от начала до конца.
1: Чемпионат Европы в Загребе продолжится до воскресенья, впереди финалы на отдельных снарядах. Для российских гимнасток турнир стал уже серьезным возвращением на европейскую арену после долгого перерыва. В крупных регионах России начали расти первые признаки охлаждения рынка труда, сообщают «Известия» со ссылкой на экспертов. Так, в Москве число безработных за год увеличилось на 70%, а в Свердловской области – на 84%, в Подмосковье – на 36%. Речь идет об официально зарегистрированных безработных. При этом показатели все еще низкие. В столице безработица выросла с 0,8% до 1,3%. Для сравнения, в Дагестане и Ингушетии уровень безработицы превышает 10%. Эксперты говорят, что рост безработицы в крупных регионах – это скорее нормализация рынка труда, который был перегрет.
0: Автонавигатор.
1: О ситуации на дорогах к этому часу. С 16 августа до 18 сентября на участках Тестовской улицы и 1-го Красногвардейского проезда будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением строительно-монтажных работ, сообщает Департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений можно ознакомиться на сайте ведомства. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 1 балл. 20 минут можно потерять на Носовихинском шоссе от проспекта Жукова до Ивановского шоссе. Столько же уйдет на проезд по Первомайской улице от 16-й Парковой до Измайловской площади. Пробка на 15 минут на Коровинском шоссе от Дмитровского шоссе до Базовской улицы. Эфир на радио «Звезда» продолжит Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Банк сможет отказать в переводе при выявлении вредоносной программы. Как будут проверять гаджеты клиентов. В Москве начали реконструкцию Малого Каменного моста. А когда в городе такие сооружения передвигали на новое место? Выставка о северных конвоях открылась в Архангельске. Что вошло в экспозицию? Банки смогут отказывать клиентам в переводе при обнаружении на их устройстве вредоносных программ. Правило вступит в силу 1 марта и будет распространяться на платежи по картам, переводы электронных средств и транзакции через систему быстрых платежей, сообщили в Министерстве внутренних дел. Как именно гаджеты пользователи смогут проверять на предмет угроз, мы попросили рассказать эксперта по информационной безопасности, генерального директора компании «Фишман» Алексея Горелкина.
2: В современных банковских приложениях уже довольно давно встроены функции различного, антифрода. Банковский фрод, как некое такое, злоупотребление возможностями приложения, защита от вмешательства и прочее. И оно обычно делается, кстати, в том числе на основе движков различных производителей антивирусов. Тут настораживает другое. Что будет считать вредоносным ПО? Кто это ПО будет описывать? В целом, если мы говорим про, к примеру, телефоны на iOS, там сложно увидеть, какие стоят приложения вокруг. А вот на Андроиде просто. И мне кажется, что помимо благой цели, банковские приложения будут отказывать в переводе в случае, если у вас работает VPN, оно будет классифицироваться как злонамеренное, и все. Если убрать вот такую вот паранойю, то вредоносное ПО в случае мобильных устройств – это то, что есть в базе производителя того или иного антивирусного решения. И тут все зависит от того, какие именно приложения будут заложены в этом поставщике антивирусного ПО.
1: Любое приложение после установки проверяет свое техническое окружение. Это делается ради его защиты и не считается нарушением тайны переписки, отмечают эксперты. В случае блокировки перевода банки должны объяснить клиенту причину отказа и предложить ему альтернативу, например, перевести деньги с другого устройства или лично в отделение банка.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В центре Москвы начали реконструкцию Малого Каменного моста, который соединяет остров Балчуг с Замоскворечьем. Возраст сооружений почти 90 лет. Максим Петренко расскажет истории других столичных переправ, какие из них переезжали на новое место, чем уникален Крымский мост и какой мост называли миллионным.
3: До крепких каменных мостов в Москве сооружали так называемые «живые переправы». По сути, это настилы из бревен, лежавших на воде. Один из таких живых мостов через Москва-реку, Дорогомиловский, в конце 18 века находился на Смоленской дороге, по которой выезжали из города на запад. Это район нынешнего Киевского вокзала. Интересно, что по этому мосту в 1812-м русская армия Кутузова покидала Москву после Совета в Филях. И по этим же бревнам вскоре Наполеон ввел в город свои войска. Тот деревянный мост заменит капитальным в 1868 году, а называться он уже будет Бородинским в память о Бородинском сражении. Знакомый нам сейчас арочный Бородинский мост появился позднее, в начале 20 века. Самый древний каменный сохранившийся мост – Ростокинский мост-акведук. Как его создавали, рассказывает кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Поручик Киже» подкаст Георгий Манаев.
4: План по строительству Ростокинского акведука родился в 1780-е годы, и к нему имел отношение инженер-генерал Бауэр, которому Екатериной II было поручено разведать источники пресной воды для Москвы. Так вот, Бауэр выяснил, что наиболее мощные ключи находятся в мытищах, откуда и запланировали вести водоснабжение города.
3: Мост стал частью водопровода, вода по нему преодолевала долину Яузы. А еще в народе его тогда прозвали «миллионным» из-за того, что на проект водоснабжения власти выделили более 1 000 000 рублей, небывалую сумму. Крымский мост на Садовом соединяет Зубовский бульвар с Крымским валом. Это построенный при Сталине редкий цепной висячий мост, говорит руководитель образовательной компании «Глазами инженера», председатель Межрегионального союза экскурсоводов Айрат Багаутдинов.
5: До недавнего времени вообще эта конструкция растянутая не использовалась. Вот только появился вантовый мост в нулевые годы, да, живописный, замечательный, на Звенигородском шоссе. Для всего 19-20 века это было для Москвы, по крайней мере, непривычно, конечно. Да, у нас тут мосты в основном все арочные, и вдруг такой вот висячий мост.
3: То есть нагрузка идет на стальные цепи, перекинутые через башни пилоны. По очертаниям Крымский мост походит на арфу. Несколько мостов в Москве переехали в новые локации. Речь о конструкциях Московской окружной железной дороги. Когда их ресурс исчерпался, при Лужкове им дали вторую жизнь, уже в качестве пешеходных переправ. Андреевский стал Пушкинским в Нескучном саду, а основа моста имени Богдана Хмельницкого у Киевского вокзала – старый Краснолужский мост. Об уникальных инженерных операциях Айрат Багаутдинов.
5: Использовались для этого баржи, их сначала немножко притопили, заполнили водой, подвели под мосты, под арки эти, потом стали откачивать воду, они всплывали, как бы выталкивали арки этих мостов, а затем буксирами, да, эти баржи тянули уже на новое место, и там устанавливали заранее построенные опоры. Требовалась очень большая точность проведения этих работ.
3: Ну и закончим про любовь. Мостом любви называют пешеходный Лужков мост, он же Третьяковский. Связывает Болотную площадь с Кадашовской набережной. С 2007-го на нем устанавливают деревья любви, куда влюбленные парочки вешают замки на счастье. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Выставка, посвященная 85-летию северных конвоев, открылась в Архангельске. В экспозиции представлены личные вещи участников, государственные награды и некоторые виды грузов, которые по ленд-лизу поставлялись союзниками через Северную Атлантику. О героической истории арктических караванов времен Великой Отечественной Анны Елисеева.
6: Программа «Ленд-лиза», принятая в США, заключалась в экономической помощи Советскому Союзу. Техника, вооружение, медикаменты и продукты питания поставлялись из Британии и самих Соединенных Штатов по нескольким маршрутам. Но основных было три. Тихоокеанский через Владивосток и Трансиранский, он же Персидский коридор, считались относительно спокойными, но доставка по ним занимала от 20 дней до 2 и более месяцев. Третий маршрут, северные конвои, считался самым быстрым, но и самым опасным. Караваны формировались в Исландии и всего за пару недель добирались до портов Мурманска и Архангельска. Двигаться им приходилось по узкому морскому коридору между Норвегией и Шпицбергеном. Поэтому суда часто атаковали корабли и подлодки противника, рассказывает директор фонда «Я помню», член научного совета Российского военно-исторического общества Артем Драбкин.
7: Потому что Норвегия захвачена Германией, у нее там располагаются посты наблюдения, там же есть аэродромы, то есть возможность атаковать авиацией. В фьордах Норвегии базировался самый крупный на тот момент немецкий надводный корабль «Тирпиц». Естественно, он был не один, а в составе эскадры. И наличие «Тирпица», оно заставляло союзникам принимать самые разные решения, как бы избежать встречи с ним.
6: Для секретности конвоям присваивались кодовые обозначения. Те, что шли на восток, в Советский Союз, назывались PQ по инициалам офицера связи британского адмиралтейства. В обратном направлении конвои получали индекс QP. Такая система применялась до конца 1942 года, пока не произошла трагедия с караваном PQ-17. Из-за ошибки командования он попал под обстрел и потерял 22 судна из 35, рассказывает младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Сафронов.
8: Была получена радиограмма английским военно-морским командованием о том, что в зоне досягаемости конвоя находится немецкое морское соединение во главе с линкором «Тирпиц». Соответственно, конвой рассредоточился, эсминцы и крейсера ушли на поиск соединения с «Тирпицем», но это, оказывается, была дезинформация со стороны немцев, и все суда оказались без прикрытия и стали легкой добычей немецких подводных лодок.
6: После этой драматичной истории союзники, желая привлечь удачу, сменили индекс PQ на другую аббревиатуру. Но неуловимый немецкий линкор принес арктическим караванам еще немало бед. Весной 1942 года он потопил лесовоз «Ижора». Судно шло из Советского Союза в Британию, но отстало от конвоя и наткнулось прямо на злосчастную эскадру во главе с «Тирпицем». Под прицелом немецких орудий наши моряки вышли на связь с кораблями союзников, чтобы предупредить их об угрозе, продолжает Артем Драбкин.
7: И они успели передать эту информацию по радио. Ее принял караван ПК-12, который шел как раз-таки в Мурманск и Архангельск. Они сумели принять меры к тому, чтобы не столкнуться с ним. Но команда «Ижоры» в 34 человека погибли.
6: Еще одна героическая история связана с теплоходом «Старый большевик», который вез из Америки в Мурманск боеприпасы и самолеты. Попав под обстрел немецкой авиации, он загорелся. Снаряды на борту могли взорваться в любой момент, но экипаж отказался покинуть судно. Пожар был потушен, после чего теплоход догнал свой конвой. И таких примеров мужества и героизма история северных конвоев хранит немало. За все время Великой Отечественной в Советский Союз было доставлено более 4 миллионов тонн грузов. Но и потери тогда оказались значительными. Противник потопил более 80 кораблей и торговых судов. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как в Советском Союзе поймали двойного агента. Может ли землетрясение в Колумбии пошатнуть цены на кофе? Когда не стоит залезать на дерево при встрече с диким животным?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. В Ленинградской области продолжают отражать массированную атаку украинских беспилотников. Силами ПВО сбит 51 дрон, сообщил губернатор Александр Дрозденко. Есть повреждения в районе порта Усть-Луга. Там ликвидируют возгорание. Дональд Трамп распорядился ввести пошлины в размере 100% на поставки в США некоторых видов беспилотных летательных аппаратов и их компонентов, сообщили в Белом доме. Для беспилотников со взлетной массой 25 килограммов и менее пошлины составят 25%. По словам американского лидера, эти меры нацелены в частности на обеспечение национальной безопасности США путем наращивания объемов производства беспилотников. Международная автомобильная федерация сняла ограничения с российских спортсменов, сообщил вице-президент Российской Федерации Виталий Петров. Российские и белорусские гонщики и команды могут без ограничений выступать в международных соревнованиях с национальной символикой. От них больше не требуется подписывать обязательства о соблюдении нейтралитета. Десятки жителей Великобритании пожаловались на сильную боль в глазах и ухудшение зрения после наблюдения без защитных очков солнечного затмения, сообщает газета Daily Mail. По данным журналистов, за затмением наблюдали миллионы британцев, некоторые из них проигнорировали предупреждения специалистов и смотрели на солнце без специальных очков. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
11: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
13: Дай пять.
0: 5 удивительных фактов о керосиновой лампе.
13: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
14: Керосиновая лампа спасла китов от истребления. До середины 19 века основным топливом для ламп служил китовый жир. Появление дешевого и эффективного керосина мгновенно обрушило спрос на китобойный промысел, сохранив популяцию морских гигантов.
0: Факт второй.
14: Существовали керосиновые лампы с встроенными вентиляторами –

0: благодаря чему лампа светила невероятно ярко.
1: Факт третий.
0: Стеклянная колба лампы работает как реактивный двигатель. Узкое стекло над пламенем нужно не только для защиты от ветра, но и для создания тяги.
1: Факт четвертый.
0: До массовой электрификации некоторые маяки работали на гигантских керосиновых лампах и могли светить на десятки километров.
1: Факт пятый.
0: Свет керосиновой лампы считается одним из самых благоприятных для глаз. Его цветовая температура близка к естественному свету заходящего солнца.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о керосиновой лампе. Радио «Звезда».
2: Как вас звать, величать-то?
3: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
4: Он начал править в 26 лет. Провел 13 крупных военных походов. Брал Белград и Багдад. И расширил владения своей империи от Алжира до Ирана и от Египта до Венгрии. Все это про Сулеймана Первого Великолепного.
5: Почему же он запомнился под этим именем?
4: Словом «манифик» от французского «восхитительный», «великолепный» его прозвали в первую очередь европейцы. Их восхищали не только военные успехи турецкого султана, но и его любовь к изящным нарядам, дорогим украшениям и драгоценностям.

На эпоху правления Сулеймана I пришелся и настоящий культурный расцвет Османской империи. Чего стоит одна только Стамбульская мечеть, названная в его честь, знаменитая своей росписью и уникальной акустикой. А еще султан покровительствовал ученым, был милосерден к народу и беспощаден к чиновникам. Согласитесь, весомое основание, чтобы назвать такого правителя великолепным.

0: 1949 год. В Советском Союзе на Семипалатинском полигоне в Казахстане проходит испытание первой атомной бомбы. За основу взяли американскую бомбу «Толстяк». В том же году в Пекине взорвалась другая бомба, политическая. В результате победы местных коммунистов провозглашена Китайская Народная Республика. А в Москве в этот самый момент начинается большая история любви между молодым студентом-режиссером ВГИКа и юной актрисой, студенткой этого же вуза. Вместе они проживут 40 лет и подарят нам сразу несколько великих фильмов, многие из которых мы знаем наизусть. Соратники. Гребешкова и Гайдай. Нина Гребешкова и Леонид Гайдай познакомились почти так же, как Шурик и Лидочка в знаменитой новелле из комедии «Операция И». Он по вечерам провожал свою сокурсницу до дома, а потом опаздывал на последнюю электричку. Ночевать Гайдаю приходилось часто на вокзале, но напроситься в гости к молодой даме не позволяло воспитание. Спустя пару лет они поженились. Со стороны пара смотрелась комично. Она невысокая и стройная, он длинный и тощий. Вдобавок старше на целых 8 лет. Но всем, кто хихикал, Гайдай остроумно отвечал: «Большую женщину я не подниму, а маленькую буду всю жизнь на руках носить». И не обманул.
1: Соратники.
0: Впрочем, на работе все было иначе. За всю свою долгую карьеру Леонид Гайдай так ни разу и не снял супругу в главной роли. Да, были блестящие роли второго плана: в «Бриллиантовой руке», «Кавказской пленнице», «Не может быть» и других картинах. Но главный — никогда. «Нинок, все же знают, что ты моя жена. Неудобно», — отвечал на это режиссер. Опять же, воспитание. Тем не менее, именно Нинок для Гайдая и режиссера стала честным критиком и важнейшим помощником. С ней он советовался, кого вызвать на пробы или как поработать над репликой. А еще всегда следовал одному простому правилу: если над сценарием смеялась Гребешкова, то кино обязательно выйдет хорошим.
1: Гребешкова и Гайдай. Соратники.
2: А вот была история.
3: Летом 1704 года войска Петра I осадили шведскую крепость Нарву. Но взять город никак не удавалось. Каждый день русские орудия разрушали часть крепостной стены, и каждую ночь шведы

0: бастион. Петр приказал изготовить плоты и поставить на них чучело солдат в русских мундирах. Шведы увидели, что русских солдат пули не берут, и быстро сдались.
1: Да уж, была история.
2: Радиозвезда.

нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда.
4: 5 ударов.
5: Какие тайны скрываются в...
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
6: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
7: События, происходившие в жизни.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Большая часть молодежи в России, а именно 83%, верят в возможности для самореализации в нашей стране. Это данные исследований по итогам прошлого года. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что в этом году отремонтируют еще 95 молодежных центров.
2: Это Росмолодежи ставит очень важная задача. Главная из них – это помогать молодым людям из разных регионов нашей страны раскрывать свой потенциал, выбирать профессию по душе, найти ценностные ориентиры. Очень важно сегодня и мотивировать ребят, и давать им возможности для раскрытия всех своих талантов.
1: В частности, по программе «Регион для молодых» правительство модернизировало инфраструктуру в 79 регионах. Сегодня в России около 10 миллионов молодых предпринимателей. Каждый второй новый ИП – это человек в возрасте до 35 лет. Минпросвещение утвердило нормативы времени

0: на выполнение домашних заданий в российских школах. Новые правила вступают в силу уже 1 сентября. Для учеников 2 и 3 классов домашняя работа не должна занимать больше 1,5 часов. Для 4 и 5 классов лимит до 2 часов. Для 6, 7 и 8 классов до 2,5 часов. Для старшеклассников до 3,5 часов в день. При этом первоклассников полностью освободили от уроков на дом. В ведомстве тоже напомнили, что обучение в первом классе идет без домашних заданий с 2021 года. В министерстве подчеркнули, нормы направлены на снижение нагрузки на детей и сохранение их здоровья. Отменять домашние задания полностью не планируют, так как они нужны для закрепления знаний. Президент США Дональд Трамп ввел пошлины до 100% на импорт беспилотников и комплектующих. Мера направлена на защиту национальной безопасности и развитие производства внутри страны. Максимальная ставка коснется тяжелых дронов массой более 25 килограммов, аппаратов с тепловизорами и док-станций. Для легких беспилотников тариф составит 25%. Для союзников стран Евросоюза, Японии и Южной Кореи пошлины будут ниже, до 15%. Для Великобритании до 10%. Основные тарифы вступят в силу через 3 недели, для части компонентов через 1,5 года. В Пекине уже пообещали ответные меры. Россиянка Ангелина Мельникова завоевала золото чемпионата Европы по спортивной гимнастике в многоборье, который проходит в Хорватии. Серебро у российской гимнастки Анны Калмыковой. Чемпионат Европы в Загребе продолжится до воскресенья. Впереди финалы на отдельных снарядах. Для российских гимнасток турнир уже стал серьезным возвращением на европейскую арену после долгого перерыва. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
2: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди 1000 лет назад. Он держал в руках череп пещерного медведя. Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
3: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Утро на радио «Звезда».
6: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ФСБ рассекретило архив об агенте 2 разведок времен войны. Как поймали предателя? Экспорт кофе из Колумбии приостановлен после землетрясения. Вырастет ли цена на чашку эспрессо? Обнаруженных на улицах Москвы лосей вернули в дикую природу. Зачем они вышли в город? Федеральная служба безопасности рассекретила архив об изменнике Родины, который в годы Великой Отечественной войны работал на 2 разведки – немецкую и американскую. Это бывший младший командир Красной Армии Леонид Шевченко, уроженец села Кабанья Ворошиловоградской области, ныне это территория Луганской Народной Республики. О том, какие задачи иностранных разведок поручали Шевченко, как ловили предателя и на чем он в итоге попался, расскажет Максим Петренко.
7: Август 1941-го. Красноармеец Леонид Шевченко под Черниговом добровольно сдался в плен. Лео, Такую подпольную кличку он получил после того, как вскоре был завербован военной разведкой Германии. Он искал и подкупал тех, кто будет рассказывать секреты оборонных предприятий, находившихся в советском тылу. Когда уже сам Лео намеревался отправиться в Куйбышев и под видом рабочего устроиться там на один из заводов, по пути его задержали. Он раскололся. За измену родине агента Абвера Шевченко военный трибунал войск НКВД приговорил к расстрелу. Тогда ему было 20 лет. Он просил о помиловании, заявлял, что якобы готов искупить свою вину. Но спасло его другое. Умудрился бежать из расположения штаба 40-й армии. Снова перешел на сторону Третьего Рейха. Воевал сначала на Украине против советских солдат и партизан, а в 43-44 во Франции против войск союзников. Второй раз попал в плен. Теперь американский. Там снова завел разговоры о желании шпионить, уже в интересах Америки. К нему приклеится новая кличка – Томми, и появится задание – вернуться после войны в СССР, посетить уральские военные заводы, а потом донести об увиденном Соединенным Штатам. О рудниках, о шахтах, о выпускаемой продукции. Ему обещали много денег, уверяли в том, что документы на него в Советском Союзе уничтожены и что его никто не ищет. Просчитались. У курских контрразведчиков после его побега все материалы на него сохранились. Розыск предателей не прекращался. В 1947-м перед поездкой на Урал Томми совершил ошибку. Обосновался в местах детства в Ворошиловоградской области и все ждал обещанного вознаграждения. Ежедневно ходил на предполагаемое место их передачи, но к нему так никто и не пришел. Дождался он в итоге только оперативников, которые схватили Леонида Шевченко близ родного села осенью того года.
6: За несколько лет до поимки предателя в СССР на время отменили смертную казнь за совершение военных преступлений, сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами и шпионскую деятельность в период войны. Расстрел Леониду Шевченко заменили на 25 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях.
1: Утро на радио «Звезда».
6: Экспорт кофе из Колумбии приостановлен после сильного землетрясения. Как сообщает Bloomberg, порт Буэн-Авентура, через который идет большая часть поставок, оказался отрезан от транспортных маршрутов из-за завалов и перекрытых дорог. Как эта ситуация отразится на российском рынке? Подорожает ли теперь чашка эспрессо? И в чем особенность колумбийского кофе? Нам рассказал генеральный директор ассоциации «Росчай-кофе» Рамас Чентури.
8: Колумбия, хоть и является довольно крупным поставщиком кофе на мировой рынок, в структуре импорта кофе в Россию занимает не столь серьезное место. По итогам прошлого года Колумбия вышла лишь на 7-е место. И 75% кофе, который покупают российские компании, приходится на две страны – это Бразилия и Вьетнам. Вместе с этим очевидно, что любой перерыв в поставках кофе на мировой рынок из относительно больших стран-производителей кофе сказывается на цене, и мировая цена так или иначе может быть изменена. Пока то, что мы наблюдаем по биржевым котировкам, каких-то значительных отклонений цен от текущего уровня нет. Цены на кофе и так находятся на очень высоком уровне. Эта ситуация сложилась не сегодня, а уже с прошлого года. И я хочу напомнить, что в прошлом году, например, цены на кофе были значительно выше сегодняшнего уровня, что говорит о том, что и российский рынок, и мировой рынок, в принципе, уже как-то адаптировались к тому уровню цен, который на сегодняшний день мы наблюдаем.
9: И вот хотелось бы поподробнее про колумбийский кофе. В чем его особенности, за что его ценят в плане качества, вкуса?
8: Ну, колумбийский кофе, безусловно, отличается и славится, наверное, идеальным балансом вкусоароматическим. Он востребован во всем мире. Но существуют и определенные альтернативы. Опять же, из Центральной Америки, из той же Гватемалы, например, кофе не уступает по качественным характеристикам. И я думаю, что ценители кофе всегда найдут определенную замену.
6: Прежде чем ситуация на мировом рынке повлияет на реальные отгрузки и конечную стоимость кофе для потребителя, пройдет не менее полугода. За это время Колумбия восстановит инфраструктуру и разблокирует каналы поставок, уверяют эксперты.
1: Утро на радио «Звезда».
6: Обнаруженных на этой неделе на северо-западе Москвы лосей вернули в дикую природу. В город лосиха пришла со своим малышом. Зоологи объясняют такие визиты бегством от недавнего зноя и назойливого гнуса. А на открытых пространствах дышать легче. Специалисты не советуют кормить диких животных или приближаться к ним. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
10: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшее действие во многом зависит от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
11: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, встаем вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
10: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
12: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
10: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
12: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
10: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
6: А вот лечь на землю и прикинуться мертвым – это опасный способ защиты от дикого зверя. Метод может сработать лишь в некоторых случаях и в основном только при нападении бурого медведя. Безопаснее будет медленно отступить и покинуть опасную зону.
5: Утро на радио «Звезда».
6: Через 15 минут вы узнаете, в каких случаях банки могут отказать клиенту в переводе средств. Зачем в Москве соорудили мост-акведук? Что везли по ленд-лизу в Советский Союз в годы войны?
5: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
13: С
0: 7.45 в Москве. Главное к этой минуте. Больше половины городских и муниципальных округов Херсонской области остаются обесточенными, сообщили в Херсонэнерго, филиале юго-западной электросетевой компании. Причиной сбоя стало технологическое нарушение в энергосистеме. Белый дом обвинил более 40 стран, включая Канаду, Мексику и Японию, в помощи Китаю в обход американских пошлин, перенаправляя торговлю через страны с более низкими пошлинами. Следует из доклада правительства США под названием «Большая афера с перевалкой грузов». В докладе отмечается, что Пекин использовал третьи страны для ряда незначительных изменений, тем самым создавая видимость, что товар пришел не из Китая. В среду или четверг рекомендовано сделать облегченным днем для первоклассников, чтобы предупредить переутомление и помочь им адаптироваться к школе. Это следует из методических рекомендаций Министерства просвещения, которые изучил ТАСС. Порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду сохранится в московском регионе до вечера пятницы, сообщили в гидрометцентре. Власти призывают горожан и гостей столицы быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи шатких конструкций. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
5: Премьера на радио «Звезда». Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей «Человек с изюминкой» слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Александр Бородин.
2: Серьезный ученый-химик и одновременно прекрасный композитор Александр Порфирьевич Бородин. Именно науку он считал своим основным делом, а к сочинительству относился как к забаве, как к хобби. Шутка ли? Оперу «Князь Игорь» писал 20 лет, но так и не закончил. Но, может, причина в другом? Бородин был до смешного рассеянным человеком.
1: На первый взгляд.
2: В раннем детстве Александр здоровьем совсем не отличался. Настолько, что местные эскулапы советовали матери не вкладываться в его воспитание и образование. Сашенька, говорили, того и гляди, помрет. Не угадали. Вырос высоким, сильным и красивым, но рассеянным.
1: Где изюминка?
2: О рассеянности Бородина ходили легенды. Например, однажды, выходя на прогулку, он оставил на двери записку «Буду через час». Вернулся, прочитал записку и огорчился. Какая досада! И спокойно устроился на скамейке в ожидании самого себя. А еще как-то раз композитор выезжал с женой за границу. Проверяя паспорта, чиновник спросил, как зовут его супругу. Бородин не мог вспомнить имя жены и в отчаянии закричал.
3: Катя, Катя, ради бога, скажи, как тебя зовут?
2: Настоящий безумный профессор. И оперу «Князь Игорь» за него после смерти дописывали Глазунов и Римский-Корсаков. Однако многие историки сходятся во мнении. Бородин-химик известен узкому кругу специалистов. А Бородина-композитора знает весь мир.
1: Александр Бородин. Человек с изюминкой. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: Реклама.
8: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
0: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россия системно и последовательно ведет работу по обменному процессу. Об этом заявила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, Украина не хочет забирать своих граждан и не спешит возвращать россиян.
2: Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром ради одного, чтобы забрать своих ребят. Тех, кто с 2014 года, из 2022 года, из ДНР, ЛНР, из Крыма, ждут возвращения домой. Но Украина отказывается их брать. Им не нужны эти 224 человека. Им нужен пиар, а не жизни.
1: Ранее Лантратова опубликовала список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Украинские спецслужбы пытаются вербовать пенсионеров в приграничных районах Сумской области. Об этом сообщили российские силовые структуры. По их данным, при поддержке СБУ увеличены тиражи районных газет, которые развозят по селам. В материалах содержатся обвинения в адрес российских военных. После этого с пожилыми людьми проводят беседы о необходимости противодействия российским войскам. Силовики подчеркивают, попытки вербовки пенсионеров не приносят результата. Местные жители не поддерживают такие действия. Президент Финляндии Александр Стубб призвал наладить отношения с Россией в ближайшие 2 месяца. В интервью он заявил, если не сейчас, то в ближайшие несколько недель должен состояться контакт. По его словам, переговоры следует вести в координации с другими европейскими странами. Ранее бывший президент Финляндии Саули Ниистё призвал Европу начать диалог с Москвой по вопросам безопасности. Разрыв экономических связей с Россией нанес удар по восточным регионам Финляндии, где безработица среди молодежи достигает 36%. В Кремле ранее заявили о готовности к диалогу на равных условиях. Число жалоб на проблемы с погашением микрозаймов за год выросло в 3 с лишним раза. Только за первое полугодие их поступило 3 500. Данные приводят «Известия». Люди все чаще оспаривают размер задолженности и начисленные проценты. Также жалуются на сложности с получением документов по судам. В Центробанке связывают это с деятельностью так называемых «раздолжнителей» – компании, которые обещают помочь избавиться от долгов, но на деле лишь ухудшают ситуацию. Еще одной проблемой регулятор называет активизацию кибермошенников. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня пятница, короткий рабочий день, разъезд начнется раньше обычного, около 16 часов, напоминает департамент транспорта столицы. Вечером возможны локальные затруднения движения в центре, на третьем транспортном кольце, Московской кольцевой и вылетных магистралях по направлению в область. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. 50 минут можно потерять на Калужском шоссе от поселка Красная Пахра до поселка Ватутинки. Полчаса уйдет на проезд по внешней стороне Московской кольцевой на участке от Дмитровского до Ленинградского шоссе. Пробка на 20 минут на Старокаширском шоссе от поселка Горки до поста ДПС. 20 минут путь займет по внешней стороне Московской кольцевой от Каширы до Бесединского.

0: Радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Банк сможет отказать в переводе при выявлении вредоносной программы. Как будут проверять гаджеты клиентов. В Москве начали реконструкцию Малого Каменного моста. А когда в городе такие сооружения передвигали на новое место? Выставка о северных конвоях открылась в Архангельске. Что вошло в экспозицию? Банки смогут отказывать клиентам в переводе при обнаружении на их устройстве вредоносных программ. Правило вступит в силу 1 марта и будет распространяться на платежи по картам, переводы электронных средств и транзакции через систему быстрых платежей, сообщили в Министерстве внутренних дел. Как именно гаджеты пользователи смогут проверять на предмет угроз, мы попросили рассказать эксперта по информационной безопасности, генерального директора компании «Фишман» Алексея Горелкина.
2: В современных банковских приложениях уже довольно давно встроены функции различного, антифрода. Банковский фрод, как некое такое, злоупотребление возможностями приложения, защита от вмешательства и прочее. И оно обычно делается, кстати, в том числе на основе движков различных производителей антивирусов. Тут настораживает другое. Что будет считать вредоносным ПО? Кто это ПО будет описывать? В целом, если мы говорим про, к примеру, телефоны на iOS, там сложно увидеть, какие стоят приложения вокруг. А вот на Андроиде просто. И мне кажется, что помимо благой цели, банковские приложения будут отказывать в переводе в случае, если у вас работает VPN, оно будет классифицироваться как злонамеренное, и все. Если убрать вот такую вот паранойю, то вредоносное ПО в случае мобильных устройств – это то, что есть в базе производителя того или иного антивирусного решения. И тут все зависит от того, какие именно приложения будут заложены в этом поставщике антивирусного ПО.
1: Любое приложение после установки проверяет свое техническое окружение. Это делается ради его защиты и не считается нарушением тайны переписки, отмечают эксперты. В случае блокировки перевода банки должны объяснить клиенту причину отказа и предложить ему альтернативу, например, перевести деньги с другого устройства или лично в отделении банка.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В центре Москвы начали реконструкцию Малого Каменного моста, который соединяет остров Балчуг с Замоскворечьем. Возраст сооружения почти 90 лет. Максим Петренко расскажет истории других столичных переправ. Какие из них переезжали на новое место, чем уникален Крымский мост и какой мост называли миллионным.
3: До крепких каменных мостов в Москве сооружали так называемые «живые переправы». По сути, это настилы из бревен, лежавших на воде. Один из таких живых мостов через Москва-реку, Дорогомиловский, в конце 18 века находился на Смоленской дороге, по которой выезжали из города на запад. Это район нынешнего Киевского вокзала. Интересно, что по этому мосту в 1812-м русская армия Кутузова покидала Москву после Совета в Филях. И по этим же бревнам вскоре Наполеон ввел в город свои войска. Тот деревянный мост заменит капитальным в 1868 году, а называться он уже будет Бородинским в память о Бородинском сражении. Знакомый нам сейчас арочный Бородинский мост появился позднее, в начале 20 века. Самый древний каменный сохранившийся мост – Ростокинский мост-акведук. Как его создавали, рассказывает кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Поручик Киже» подкаст Георгий Манаев.
4: План по строительству Ростокинского акведука родился в 1780-е годы, и к нему имел отношение инженер-генерал Бауэр, которому Екатериной II было поручено разведать источники пресной воды для Москвы. Так вот, Бауэр выяснил, что наиболее мощные ключи находятся в мытищах, откуда и запланировали вести водоснабжение города.
3: Мост стал частью водопровода, вода по нему преодолевала долину Яузы. А еще в народе его тогда прозвали «миллионным» из-за того, что на проект водоснабжения власти выделили более 1 000 000 рублей, небывалую сумму. Крымский мост на Садовом соединяет Зубовский бульвар с Крымским валом. Это построенный при Сталине редкий цепной висячий мост, говорит руководитель образовательной компании «Глазами инженера», председатель Межрегионального союза экскурсоводов Айрат Багудинов.
5: До недавнего времени вообще эта конструкция растянутая не использовалась. Вот только появился вантовый мост в нулевые годы, да, живописный, замечательный, на Звенигородском шоссе. Для всего 19-20 века это было для Москвы, по крайней мере, непривычно, конечно, да. У нас мосты в основном все арочные, и вдруг такой вот висячий мост.
3: То есть нагрузка идет на стальные цепи, перекинутые через башни-пилоны. По очертаниям Крымский мост походит на арфу. Несколько мостов в Москве переехали в новые локации. Речь о конструкциях Московской окружной железной дороги. Когда их ресурс исчерпался, при Лужкове им дали вторую жизнь, уже в качестве пешеходных переправ. Андреевский стал Пушкинским в Нескучном саду, а основа моста имени Богдана Хмельницкого у Киевского вокзала – старый Краснолужский мост. Об уникальных инженерных операциях Айрат Багудинов.
5: Использовались для этого баржи, их сначала немножко притопили, заполнили водой, подвели под мосты, под арки эти, потом стали откачивать воду, они всплывали, как бы выталкивали арки этих мостов, а затем буксирами, да, эти баржи тянули уже на новое место, и там устанавливали заранее построенные опоры. Требовалась очень большая точность проведения этих работ.
3: Ну и закончим про любовь. Мостом любви называют пешеходный Лужков мост, он же Третьяковский. Связывает Болотную площадь с Кадашовской набережной. С 2007-го на нем устанавливают деревья любви, куда влюбленные парочки вешают замки на счастье. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Выставка, посвященная 85-летию северных конвоев, открылась в Архангельске. В экспозиции представлены личные вещи участников, государственные награды и некоторые виды грузов, которые по ленд-лизу поставлялись союзниками через Северную Атлантику. О героической истории арктических караванов времен Великой Отечественной Анны Елисеева.
6: Программа «Ленд-лиза», принятая в США, заключалась в экономической помощи Советскому Союзу. Техника, вооружение, медикаменты и продукты питания поставлялись из Британии и самих Соединенных Штатов по нескольким маршрутам. Но основных было три. Тихоокеанский через Владивосток и Трансиранский, он же Персидский коридор, считались относительно спокойными, но доставка по ним занимала от 20 дней до 2 и более месяцев. Третий маршрут, северные конвои, считался самым быстрым, но и самым опасным. Караваны формировались в Исландии и всего за пару недель добирались до портов Мурманска и Архангельска. Двигаться им приходилось по узкому морскому коридору между Норвегией и Шпицбергеном. Поэтому суда часто атаковали корабли и подлодки противника, рассказывает директор фонда «Я помню», член научного совета Российского военно-исторического общества Артем Драбкин.
7: Потому что Норвегия захвачена Германией, у нее там располагаются посты наблюдения, там же есть аэродромы, то есть возможность атаковать авиацией. В фьордах Норвегии базировался самый крупный на тот момент немецкий надводный корабль «Тирпиц». Естественно, он был не один, а в составе эскадры. И наличие «Тирпица», оно заставляло союзникам принимать самые разные решения, как бы избежать встречи с ним.
6: Для секретности конвоям присваивались кодовые обозначения. Те, что шли на восток, в Советский Союз, назывались PQ по инициалам офицера связи британского адмиралтейства. В обратном направлении конвои получали индекс QP. Такая система применялась до конца 1942 года, пока не произошла трагедия с караваном PQ-17. Из-за ошибки командования он попал под обстрел и потерял 22 судна из 35, рассказывает младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Сафронов.
8: Была получена радиограмма английским военно-морским командованием о том, что в зоне досягаемости конвоя находится немецкое морское соединение во главе с линкором «Тирпиц». Соответственно, конвой рассредоточился, эсминцы и крейсера ушли на поиск соединения с «Тирпицем», но это, оказывается, была дезинформация со стороны немцев, и все суда оказались без прикрытия и стали легкой добычей немецких подводных лодок.
6: После этой драматичной истории союзники, желая привлечь удачу, сменили индекс PQ на другую аббревиатуру. Но неуловимый немецкий линкор принес арктическим караванам еще немало бед. Весной 1942 года он потопил лесовоз «Ижора». Судно шло из Советского Союза в Британию, но отстало от конвоя и наткнулось прямо на злосчастную эскадру во главе с «Тирпицем». Под прицелом немецких орудий наши моряки вышли на связь с кораблями союзников, чтобы предупредить их об угрозе, продолжает Артем Драбкин.
7: И они успели передать эту информацию по радио. Ее принял караван ПК-12, который шел как раз-таки в Мурманск и Архангельск. Они сумели принять меры к тому, чтобы не столкнуться с ним. Но команда «Ижоры» в 34 человека погибли.
6: Еще одна героическая история связана с теплоходом «Старый большевик», который вез из Америки в Мурманск боеприпасы и самолеты. Попав под обстрел немецкой авиации, он загорелся. Снаряды на борту могли взорваться в любой момент, но экипаж отказался покинуть судно. Пожар был потушен, после чего теплоход догнал свой конвой. И таких примеров мужества и героизма история северных конвоев хранит немало. За все время Великой Отечественной в Советский Союз было доставлено более 4 миллионов тонн грузов. Но и потери тогда оказались значительными. Противник потопил более 80 кораблей и торговых судов. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как в Советском Союзе поймали двойного агента. Может ли землетрясение в Колумбии пошатнуть цены на кофе? Когда не стоит залезать на дерево при встрече с диким животным?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 8:15 в Москве. Главное к этой минуте. Более 23 тысяч частных домов и свыше 36 тысяч квартир повреждены в Белгородской области из-за атак ВСУ с начала специальной военной операции, сообщил ТАСС, исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев. Украинские города зимой могут стать непригодными для жизни из-за энергокризиса, пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Издание отмечает, что с 2022 года генерирующие мощности Украины сократились в 5 раз, с 60 до 12 гигаватт. При этом к зиме энергодефицит, составляющий уже сейчас около 5-6 гигаватт, может вырасти вдвое. Сильный лесной пожар возник на полуострове Кассандра на севере Греции. С местных пляжей по морю эвакуированы в безопасные места более 347 человек. Двое пожарных были доставлены в больницу, сообщает телеканал Sky. Фронт пожара растянулся на несколько километров. С целью усиления сил пожаротушения на Кассандру перебрасываются десятки пожарных из других районов страны. Союз журналистов России разрабатывает новый кодекс этики российского журналиста, который в том числе урегулирует взаимодействие с искусственным интеллектом, сообщил ТАСС председатель Союза журналистов Владимир Соловьев. Окончательно документ планируется принять на 14-м съезде Союза, который состоится осенью следующего года. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
11: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
10: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
12: Реклама.
13: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Тактическая бейсболка. Головной убор, как правило, из смеси нейлона, хлопка и полиэстера с высокой тульей и жестким козырьком. Армейская бейсболка появилась в спецподразделениях мира в середине 20 века. Она предназначена для защиты солдата от палящих солнечных лучей, ветра и пыли.
1: Форма и содержание.
2: На классических гражданских бейсболках сверху есть кнопка. Она выполняет чисто декоративную роль, закрывает шов. А вот на тактических бейсболках эту кнопку убирают или делают совсем плоской, что позволяет бойцу надевать и беспрепятственно носить поверх уставной кепки тяжелый защитный шлем или активные наушники.

0: обмундирования.
1: Тактическая бейсболка.
2: Она оснащена сразу несколькими панелями-липучками. Спереди, над козырьком, размещаются так называемые армейские патчи, флаг страны и различительные знаки воинского подразделения. На макушке бейсболки находятся инфракрасные маркеры «свой-чужой» или световые маячки. Они отлично распознаются сверху при использовании приборов ночного видения. С их помощью можно найти заблудившегося в лесу воина даже в полной темноте. С вертолета, например. На затылок тактической бейсболки крепят удлиненную горизонтальную полоску. На ней фамилия и группа крови бойца. Тактические модели современных армейских бейсболок отлично подходят для интенсивных физических нагрузок. Головные уборы оснащены специальными люверсами, отверстиями для вентиляции. А подкладку бейсболок делают из быстро сохнущих материалов для вывода влаги. Да что говорить, в такой кепке хоть в пустыню, хоть в джунгли. Можно, кстати, на охоту, рыбалку или на стадион. В бейсбол сыграть или любимую команду поддержать.
1: Форма и содержание. Тактическая бейсболка.
3: Радиозвезда.
2: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
4: Муж любит читать допоздна, так что удобная штука для засыпания.
5: Беру с собой в поездку вместе с берушами.
6: О, а мы в ней в мафию играем, чтобы не подглядывать.
2: Вот это вещь!
7: Это так естественно погрузиться в сон после утомительного дня. А если вы живете в Мурманске, и у вас полярный день, или летите на самолете из Хабаровска в Сочи, а может, вам нужно выспаться перед ночным дежурством? Ситуации разные. Решение одно. Маска для сна. Идея стара как мир. Завязать глаза платком и вздремнуть в перерыве между государственными делами. Это подходит и египетскому фараону, и римскому сенатору, и китайскому правителю. Документальных источников, правда, не сохранилось. Но известно, что маску для глаз использовали также в боевых искусствах для развития координации и слуха. Такому виду, как ушу, например, более 1500 лет. Следовательно, столько же и маске. Современная повязка для сна – это изобретение американской пары Элси и Эдварда Хемфилов. Год 1930-й. В документе на патент приводится следующее утверждение. Щиток, разработанный в первую очередь для использования людьми во время сна, чтобы их отдых не был нарушен световыми лучами. Также он может использоваться во время светотерапии, при этом глаза будут защищены от лучей. Изобретение Хемфилов посчитали чудачеством, но в 1933 году патент был получен.
2: Вот это вещь!
7: Спустя почти 30 лет маска для глаз превратилась в модный женский аксессуар. А все благодаря Одри Хепберн, сыгравшей в фильме «Завтрак у Тиффани». Нарядная повязка с золотистым орнаментом повсюду сопровождает ее героиню. Это надежное средство восстановить силы и подготовиться к новым приключениям. Романтичный образ стремилась повторить каждая девушка. Но функция маски не только эстетическая. В конце 50-х годов пользу аксессуара подтвердили научные исследования. американский врач Аарон Лернер открыл мелатонин, гормон, который в том числе отвечает за глубокий сон. Днем его концентрация в организме снижается, а ночью увеличивается. Но есть важные условия. В комнате должно быть темно, иначе мозг не поймет, что пора запускать выработку мелатонина. В результате плохой сон и, как следствие, плохое самочувствие. Вот тут-то и пригодится маска для сна. Сегодня аксессуар превратился в умный гаджет. Он отслеживает состояние человека и фазу сна, выбирая подходящий режим. Встроенные динамики убаюкают приятной мелодией или белым шумом, а светодиоды помогут проснуться, создав легкое свечение. Помимо умной маски, есть косметическая с гелевой вставкой. Во время сна она успокаивает кожу и сглаживает морщины. Но можно ограничиться обычной повязкой на резинке. Она пригодится везде, даже на работе, где вздремнуть полчаса порой тоже полезно.
2: Вот это вещь!

0: Обязательно загадайте желание и пройдите под сводом Золотых ворот. Поднимитесь на смотровую площадку рядом с Успенским собором и попробуйте фирменный владимирский пряник.
1: Путеводитель по Золотому кольцу России.
2: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил пункты управления беспилотниками боевиков на Краснолиманском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным «Петруха».
3: По всем, что возможно, целям всегда работаем. Никогда там промахов нету, всегда уничтожение идет полное. Ураган, он больше берет площади. То есть он накрывает не один конкретный вот участочек, как небольшой, а он берет именно площади. Как осколочно-фугасные снаряды, они поражают длиной и шириной примерно свое футбольное поле. Разведка докладывает, поступает координаты, по координатам уже высчитывается, поступает нам команда незамедлительно выдвигаться на огневую позицию. На огневую позицию максимально быстро прибываем, наводимся, отрабатываем по цели и незамедлительно убываем.
2: Грамотные и слаженные действия артиллеристов не только наносят значительный урон противнику, но и минимизируют риски для наших наступающих штурмовиков. Расчет «Урагана» демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное взаимодействие с другими подразделениями. В Балтийской военно-морской базе прошло учение по противоподводно-диверсионной обороне пункта базирования. Дежурные силы соединения не допустили проникновения условных диверсионных групп в акваторию и на территорию объектов базы. Патрульный противодиверсионный катер Владимир Носов выполнил профилактические гранатометания в районах потенциального нахождения диверсантов. Расчет берегового комплекса «Дамба» отработал обнаружение на сопровождение и уничтожение подводных целей, включая сверхмалые подводные лодки и боевых пловцов условного противника.

0: Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии младший лейтенант Андрей Супов в должности заместителя командира мотострелковой роты участвовал в штурме позиций боевиков в Донецкой Народной Республике. Несколько штурмовиков получили ранения. Офицер быстро оказал пострадавшим первую помощь, обеспечил их эвакуацию, а затем лично возглавил одну из штурмовых групп. В итоге позиции противника были успешно заняты. В Москве готовятся к первому международному турниру по самбо среди военнослужащих. Соревнования пройдут с 15 по 16 августа по решению министра обороны России Андрея Белоусова под девизом Международного совета военного спорта «Дружба через спорт». Организатором мероприятия выступает Центральный спортивный клуб армии. Участие в турнире принимают 16 государств. Накануне в Музее спортивной славы ЦСКА прошла рабочая встреча заместителя министра обороны с членами сборной команды Вооруженных сил России по самбо. Генерал армии подчеркнул значимость предстоящего чемпионата как события, выходящего за рамки спортивной повестки. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 2 часа дня.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
2: Сложно!
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
3: Реклама.
1: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
4: 6+.
5: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ФСБ рассекретило архив об агенте двух разведок времен войны. Как поймали предателя? Экспорт кофе из Колумбии приостановлен после землетрясения. Вырастет ли цена на чашку эспрессо? Обнаруженных на улицах Москвы лосей вернули в дикую природу. Зачем они вышли в город? Федеральная служба безопасности рассекретила архив об изменнике Родины, который в годы Великой Отечественной войны работал на две разведки – немецкую и американскую. Это бывший младший командир Красной армии Леонид Шевченко, уроженец села Кабанья Ворошиловоградской области, ныне это территория Луганской Народной Республики. О том, какие задачи иностранных разведок поручали Шевченко, как ловили предателя и на чем он в итоге попался, расскажет Максим Петренко.
0: Август 1941-го. Красноармеец Леонид Шевченко под Черниговом добровольно сдался в плен. Лео. Такую подпольную кличку он получил после того, как вскоре был завербован военной разведкой Германии. Он искал и подкупал тех, кто будет рассказывать секреты оборонных предприятий, находившихся в советском тылу. Когда уже сам Лео намеревался отправиться в Куйбышев и под видом рабочего устроиться там на один из заводов, по пути его задержали. Он раскололся. За измену родине агента Абвера Шевченко военный трибунал войск НКВД приговорил к расстрелу. Тогда ему было 20 лет. Он просил о помиловании, заявлял, что якобы готов искупить свою вину. Но спасло его другое. Умудрился бежать из расположения штаба 40-й армии. Снова перешел на сторону Третьего Рейха. Воевал сначала на Украине против советских солдат и партизан, а в 43-44 во Франции против войск союзников. Второй раз попал в плен. Теперь американский. Там снова завел разговоры о желании шпионить, уже в интересах Америки. К нему приклеится новая кличка – Томми, и появится задание – вернуться после войны в СССР, посетить уральские военные заводы, а потом донести об увиденном Соединенным Штатам. О рудниках, о шахтах, о выпускаемой продукции. Ему обещали много денег, уверяли в том, что документы на него в Советском Союзе уничтожены и что его никто не ищет. Просчитались. У курских контрразведчиков после его побега все материалы на него сохранились. Розыск предателей не прекращался. В 1947-м перед поездкой на Урал Томми совершил ошибку. Обосновался в местах детства в Ворошиловоградской области и все ждал обещанного вознаграждения. Ежедневно ходил на предполагаемое место их передачи, но к нему так никто и не пришел. Дождался он в итоге только оперативников, которые схватили Леонида Шевченко близ родного села осенью того года.
7: За несколько лет до поимки предателя в СССР на время отменили смертную казнь за совершение военных преступлений, сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами и шпионскую деятельность в период войны. Расстрел Леониду Шевченко заменили на 25 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Экспорт кофе из Колумбии приостановлен после сильного землетрясения. Как сообщает Bloomberg, порт Буэн-Авентура, через который идет большая часть поставок, оказался отрезан от транспортных маршрутов из-за завалов и перекрытых дорог. Как эта ситуация отразится на российском рынке? Подорожает ли теперь чашка эспрессо? И в чем особенность колумбийского кофе? Нам рассказал генеральный директор ассоциации «Росчай-кофе» Ромас Чентури.
2: Колумбия, хоть и является довольно крупным поставщиком кофе на мировой рынок, в структуре импорта кофе в Россию занимает не столь серьезное место. По итогам прошлого года Колумбия вышла лишь на 7-е место. И 75% кофе, который покупают российские компании, приходится на две страны – это Бразилия и Вьетнам. Вместе с этим очевидно, что любой перерыв в поставках кофе на мировой рынок из относительно больших стран-производителей кофе сказывается на цене, и мировая цена так или иначе может быть изменена. Пока то, что мы наблюдаем по биржевым котировкам, каких-то значительных отклонений цен от текущего уровня нет. Цены на кофе и так находятся на очень высоком уровне. Эта ситуация сложилась не сегодня, а уже с прошлого года. И я хочу напомнить, что в прошлом году, например, цены на кофе были значительно выше сегодняшнего уровня, что говорит о том, что и российский рынок, и мировой рынок, в принципе, уже как-то адаптировались к тому уровню цен, который на сегодняшний день мы наблюдаем.
4: И вот хотелось бы поподробнее про колумбийский кофе. В чем его особенности, за что его ценят в плане качества, вкуса?
2: Ну, колумбийский кофе, безусловно, отличается и славится, наверное, идеальным балансом вкусо-ароматическим. Он востребован во всем мире. Но существуют и определенные альтернативы. Опять же, из Центральной Америки, из той же Гватемалы, например, кофе не уступает по качественным характеристикам. И я думаю, что ценители кофе всегда найдут определенную замену.
7: Прежде чем ситуация на мировом рынке повлияет на реальные отгрузки и конечную стоимость кофе для потребителя, пройдет не менее полугода. За это время Колумбия восстановит инфраструктуру и разблокирует каналы поставок, уверяют эксперты.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Обнаруженных на этой неделе на северо-западе Москвы лосей вернули в дикую природу. В город лосиха пришла со своим малышом. Зоологи объясняют такие визиты бегством от недавнего зноя и назойливого гнуса. А на открытых пространствах дышать легче. Специалисты не советуют кормить диких животных или приближаться к ним. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
8: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшие действия во многом зависят от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
9: животными, такими как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, встаем вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
8: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
10: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
8: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
10: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
8: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
7: А вот лечь на землю и прикинуться мертвым – это опасный способ защиты от дикого зверя. Метод может сработать лишь в некоторых случаях и в основном только при нападении бурого медведя. Безопаснее будет медленно отступить и покинуть опасную зону.
6: Утро на радио «Звезда».
7: Через 15 минут вы узнаете, в каких случаях банки могут отказать клиенту в переводе средств. Зачем в Москве соорудили мост-акведук? Что везли по ленд-лизу в Советский Союз в годы войны?
6: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
0: 8.45 в Москве. Главное к этой минуте. 6 человек пострадали в результате атаки ВСУ на электричку на железнодорожной станции в городском округе Иловайск, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Всего в регионе от ударов украинских дронов за прошедшие сутки были ранены 17 мирных жителей, в том числе 2 несовершеннолетних, добавил Пушилин. Возможными кандидатами на пост пресс-секретаря Белого дома рассматриваются глава протокола Соединенных Штатов посол Моника Кроули, комментатор CNN Скотт Дженнинс, а также бывший представитель штаба Трампа Джейсон Миллер, сообщает Политико со ссылкой на источники. Об уходе 28-летней Кэролайн Левит со своей должности стало известно накануне. Она стала самым молодым пресс-секретарем Белого дома в истории Соединенных Штатов. Мошенники требуют у родителей и школьников деньги на оплату питания, сообщает ТАСС со ссылкой на эксперта по безопасности. Перед 1 сентября также участились случаи взлома аккаунтов в родительских чатах, где аферисты от имени знакомого человека рассылают сообщения о срочном сборе средств, отмечает источник агентства. Полиция Бразилии обнаружила 8 гравюр французского художника Анри Матисса, похищенных из библиотеки в Сан-Паулу в декабре 2025 года, сообщили в мэрии города. Все обнаруженные произведения относятся к серии «Джаз», созданной Матиссом в 1947 году. В муниципальном управлении культуры назвали возвращение гравюр важным событием для культурного наследия Сан-Паулу. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Ломоносов дошел до Москвы
12: Спартанцы
11: пешком.
12: Вообще сбрасывались.
13: Отравился рейсом.
14: А викинги шлемы с рогами носили.
15: Аляску продали, а денег не заплатили.
16: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: пешком. Вообще сбрасывали
1: партизан. Отравился ересь.
2: А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляс продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Помнишь, в детстве играли в индейцев?
6: Конечно. И обязательно надевали на голову повязку с рядами перьев, как у настоящих индейцев.
4: А вот и нет.
7: Это фильмы сделали всех индейцев одинаковыми. Но в жизни было все иначе. Индейцы Навахо или Пуэбло шили себе головные уборы из ткани и кожи. Но даже среди тех коренных североамериканцев, у кого было принято украшать голову перьями, не всем разрешалось это делать.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Этот элемент гардероба, распространенный больше среди жителей равнин, требовалось заслужить. Поэтому его носили вожди и проявившие себя в бою воины. И опять же, не каждый день. Надевали эту махину из орлиных перьев лишь на важные церемонии и праздники.
6: Наверное, ими гордились.
7: Еще бы. Каждое перо означало определенную заслугу. В этом венце все продумывалось до мелочей. И он говорил о статусе члена племени.
4: А вот и да.
8: Очень важные вопросы.
9: Считается, что употребление меда повышает иммунитет. А как его правильно есть, чтобы не заболеть?
10: Отвечает пчеловод Антон Лундин.
11: Считается, что мед улучшает иммунитет. Да, это действительно так. Иммунитет, он улучшается постепенно, не сразу. Если вы будете кушать мед каждый день по чайной ложке на протяжении всей вашей жизни, иммунитет у вас будет в очень хорошей форме, в хорошем, так сказать, статусе. Если вы заболели, и вы начинаете кушать мед, надеясь, что он вам поможет, да, он вам поможет, потому что идет разогрев всего организма. В меду есть такие легкоусвояемые сахара в виде фруктозы и глюкозы, которые очень быстро расщепляются нашим организмом и превращаются в энергию. И эта энергия идет на то, чтобы снять симптомы простуды, если вам холодно. То есть он помогает вам именно согреться, чтобы пошел пот, и тем самым выходили токсины из вашего организма. Но, тем не менее, редкие употребления меда во время болезни, они никоим образом ваш иммунитет не подготавливают к тому, чтобы он у вас был крепким и сильным. Поэтому мед врачи рекомендуют кушать регулярно по 1-2 чайных ложки как минимум в день на протяжении всей вашей жизни. Лучше всего, если вы будете утром брать половину стакана кипяченой воды теплой и размешивать в нем 1 чайную ложку меда и выпивать это дело натощак. И привыкнуть делать так вот на протяжении всей вашей жизни, тогда у вас будет хорошо работать пищеварительная система и ваш иммунный статус будет все время в хорошем тонусе.
8: Очень важные вопросы.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
0: Реклама.
14: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
17: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
16: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
17: Это оно об голову Ньютона повредилось.
16: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
17: Не трогайте, умоляю. Это святое.
18: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
19: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства... Последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно, но это шедевр мировой архитектуры и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
18: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Все последствия атаки беспилотников на порт Усть-Луга ликвидированы. Жертв нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Ранее он сообщал о возгорании в порту. При отражении налета сбито 54 дрона. Сейчас в регионе объявлен отбой беспилотной опасности, снято ограничение на работу аэропорта Пулково, а также на полеты в Калининград. Российская сторона будет самостоятельно выбирать цели для ответа на разбой и пиратство западных стран. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью информационной службе «Вести». Целями могут стать суда не только в тех акваториях, где было совершено нападение, добавил министр.
2: Целями будут суда, которые работают в интересах стран, провозгласивших своей официальной политикой разбой и пиратство. И решать будем мы, как с этими судами обходиться. И думаю, что это решение даст Евросоюзу какие-то конкретные очки в его линии на нанесение стратегического поражения Российской Федерации. Особенно, когда было разрешено самим себе не просто останавливать и проверять суда, а забирать груз и продавать его, чтобы получить какую-то выручку.
1: Страны Запада продолжают задерживать танкеры, которые подозревают в причастности к так называемому теневому флоту России. Президент России Владимир Путин пообещал зеркально отвечать на попытки захвата российских судов. Расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор» раскрыли тактику борьбы с массированными атаками дронов в зоне специальной военной операции. Комплексы могут одновременно обстреливать до 4 целей. Радиолокационная станция сканирует воздушное пространство в радиусе более 30 километров. Автоматика определяет тип и принадлежность объектов. «Торы» уничтожают беспилотники, крылатые ракеты и управляемые авиабомбы. Особенно активно дроны ВСУ пытаются атаковать ночью, однако зенитчики несут дежурство круглосуточно. По словам офицеров, «Торы» способны поражать цели на дальней границе, прикрывая стратегические объекты. Журнал «The Economist» раскритиковал санкционный законопроект Соединенных Штатов против России. По мнению экспертов издания, документ дает президенту слишком широкие полномочия по введению пошлин. Сборы в размере до 100% могут коснуться 5 крупнейших покупателей российских энергоресурсов, а также стран, которые помогают Москве обходить действующие санкции. Это может ударить по американским потребителям и спровоцировать рост цен. В Сенате также опасаются, что закон противоречит Конституции. Рассмотрение документа в Палате представителей ожидается осенью. Европейские партнеры Соединенных Штатов также обеспокоены последствиями для мировой экономики, сообщает «Экономист». Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Завтра будет временно закрыто движение транспорта на ряде улиц в районе спортивной арены «Лужники» в связи с проведением концерта, сообщает департамент транспорта столицы. С подробностями ограничений рекомендуется ознакомиться на сайте ведомства. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом «Яндекс.Карты». Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Полчаса можно потерять на Калужском шоссе от поселка Красная Пахра до Солнечной улицы. 20 минут уйдет на проезд по внешней стороне Третьего кольца от проспекта Мира до улицы Новая Башиловка. Столько же займет путь по внешней стороне Московской кольцевой от Каширского шоссе до Бесединского путепровода. Пробка на 15 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от Профсоюзной улицы до Ленинского проспекта.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Банк сможет отказать в переводе при выявлении вредоносной программы. Как будут проверять гаджеты клиентов. В Москве начали реконструкцию Малого Каменного моста. А когда в городе такие сооружения передвигали на новое место? Выставка о северных конвоях открылась в Архангельске. Что вошло в экспозицию? Банки смогут отказывать клиентам в переводе при обнаружении на их устройстве вредоносных программ. Правило вступит в силу 1 марта и будет распространяться на платежи по картам, переводы электронных средств и транзакции через систему быстрых платежей, сообщили в Министерстве внутренних дел. Как именно гаджеты пользователи смогут проверять на предмет угроз, мы попросили рассказать эксперта по информационной безопасности, генерального директора компании «Фишман» Алексея Горелкина.
2: В современных банковских приложениях уже довольно давно встроены функции различного, антифрода. Банковский фрод, как некое такое, знаете, злоупотребление возможностями приложения, защита от вмешательства и прочее. И оно обычно делается, кстати, в том числе на основе движков различных производителей антивирусов. Тут настораживает другое. Что будет считать вредоносным ПО? Кто это ПО будет описывать? В целом, если мы говорим про, к примеру, телефоны на iOS, там сложно увидеть, какие стоят приложения вокруг. А вот на Андроиде просто. И мне кажется, что помимо благой цели, банковские приложения будут отказывать в переводе в случае, если у вас работает VPN, оно будет классифицироваться как злонамеренное, и все. Если убрать вот такую вот паранойю, то вредоносное ПО в случае мобильных устройств – это то, что есть в базе производителя того или иного антивирусного решения. И тут все зависит от того, какие именно приложения будут заложены в этом поставщике антивирусного ПО.
1: Любое приложение после установки проверяет свое техническое окружение. Это делается ради его защиты и не считается нарушением тайны переписки, отмечают эксперты. В случае блокировки перевода банки должны объяснить клиенту причину отказа и предложить ему альтернативу, например, перевести деньги с другого устройства или лично в отделении банка.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В центре Москвы начали реконструкцию Малого Каменного моста, который соединяет остров Балчуг с Замоскворечьем. Возраст сооружений почти 90 лет. Максим Петренко расскажет истории других столичных переправ, какие из них переезжали на новое место, чем уникален Крымский мост и какой мост называли миллионным.
3: До крепких каменных мостов в Москве сооружали так называемые «живые переправы». По сути, это настилы из бревен, лежавших на воде. Один из таких живых мостов через Москва-реку, Дорогомиловский, в конце 18 века находился на Смоленской дороге, по которой выезжали из города на запад. Это район нынешнего Киевского вокзала. Интересно, что по этому мосту в 1812-м русская армия Кутузова покидала Москву после Совета в Филях. И по этим же бревнам вскоре Наполеон ввел в город свои войска. Тот деревянный мост заменит капитальным в 1868 году, а называться он уже будет Бородинским в память о Бородинском сражении. Знакомый нам сейчас арочный Бородинский мост появился позднее, в начале 20 века. Самый древний каменный сохранившийся мост – Ростокинский мост-акведук. Как его создавали, рассказывает кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Поручик Киже» подкаст Георгий Манаев.
4: План по строительству Ростокинского акведука родился в 1780-е годы, и к нему имел отношение инженер-генерал Бауэр, которому Екатериной II было поручено разведать источники пресной воды для Москвы. Так вот, Бауэр выяснил, что наиболее мощные ключи находятся в мытищах, откуда и запланировали вести водоснабжение города.
3: Мост стал частью водопровода, вода по нему преодолевала долину Яузы. А еще в народе его тогда прозвали «миллионным» из-за того, что на проект водоснабжения власти выделили более миллиона рублей, небывалую сумму. Крымский мост на Садовом соединяет Зубовский бульвар с Крымским валом. Это построенный при Сталине редкий цепной висячий мост, говорит руководитель образовательной компании «Глазами инженера», председатель межрегионального союза экскурсоводов Айрат Багудинов.
5: До недавнего времени вообще эта конструкция растянутая не использовалась. Вот только появился вантовый мост в нулевые годы, да, живописный, замечательный, на Звенигородском шоссе. Для всего 19-20 века это было для Москвы, по крайней мере, непривычно, конечно, да. У нас мосты в основном все арочные, и вдруг такой вот висячий мост.
3: То есть нагрузка идет на стальные цепи, перекинутые через башни-пилоны. По очертаниям Крымский мост походит на арфу. Несколько мостов в Москве переехали в новые локации. Речь о конструкциях Московской окружной железной дороги. Когда их ресурс исчерпался, при Лужкове им дали вторую жизнь, уже в качестве пешеходных переправ. Андреевский стал Пушкинским в Нескучном саду, а основа моста имени Богдана Хмельницкого у Киевского вокзала – старый Краснолужский мост. Об уникальных инженерных операциях Айрат Багудинов.
5: Использовались для этого баржи, их сначала немножко притопили, заполнили водой, подвели под мосты, под арки эти, потом стали откачивать воду, они всплывали, как бы выталкивали арки этих мостов, а затем буксирами, да, эти баржи тянули уже на новое место, и там устанавливали заранее построенные опоры. Требовалась очень большая точность проведения этих работ.
3: Ну и закончим про любовь. Мостом любви называют пешеходный Лужков мост, он же Третьяковский. Связывает Болотную площадь с Кадашовской набережной. С 2007-го на нем устанавливают деревья любви, куда влюбленные парочки вешают замки на счастье. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Выставка, посвященная 85-летию северных конвоев, открылась в Архангельске. В экспозиции представлены личные вещи участников, государственные награды и некоторые виды грузов, которые по ленд-лизу поставлялись союзниками через Северную Атлантику. О героической истории арктических караванов времен Великой Отечественной Анны Елисеева.
6: Программа «Ленд-лиза», принятая в США, заключалась в экономической помощи Советскому Союзу. Техника, вооружение, медикаменты и продукты питания поставлялись из Британии и самих Соединенных Штатов по нескольким маршрутам. Но основных было три. Тихоокеанский через Владивосток и Трансиранский, он же Персидский коридор, считались относительно спокойными. Но доставка по ним занимала от 20 дней до 2 и более месяцев. Третий маршрут, северные конвои, считался самым быстрым, но и самым опасным. Караваны формировались в Исландии и всего за пару недель добирались до портов Мурманска и Архангельска. Двигаться им приходилось по узкому морскому коридору между Норвегией и Шпицбергеном. Поэтому суда часто атаковали корабли и подлодки противника, рассказывает директор фонда «Я помню», член научного совета Российского военно-исторического общества Артем Драбкин.
7: Потому что Норвегия захвачена Германией, у нее там располагаются посты наблюдения, там же есть аэродромы, то есть возможность атаковать авиацией. В фьордах Норвегии базировался самый крупный на тот момент немецкий надводный корабль «Тирпиц». Естественно, он был не один, а в составе эскадры. И наличие «Тирпица», оно заставляло союзникам принимать самые разные решения, как бы избежать встречи с ним.
6: Для секретности конвоям присваивались кодовые обозначения. Те, что шли на восток, в Советский Союз, назывались PQ по инициалам офицера связи британского адмиралтейства. В обратном направлении конвои получали индекс QP. Такая система применялась до конца 1942 года, пока не произошла трагедия с караваном PQ-17. Из-за ошибки командования он попал под обстрел и потерял 22 судна из 35, рассказывает младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Сафронов.
8: Была получена радиограмма английским военно-морским командованием о том, что в зоне досягаемости конвоя находится немецкое морское соединение во главе с линкором «Тирпиц». Соответственно, конвой рассредоточился, эсминцы и крейсера ушли на поиск соединения с «Тирпицем», но это, оказывается, была дезинформация со стороны немцев, и все суда оказались без прикрытия и стали легкой добычей немецких подводных лодок.
6: После этой драматичной истории союзники, желая привлечь удачу, сменили индекс PQ на другую аббревиатуру. Но неуловимый немецкий линкор принес арктическим караванам еще немало бед. Весной 1942 года он потопил лесовоз «Ижора». Судно шло из Советского Союза в Британию, но отстало от конвоя и наткнулось прямо на злосчастную эскадру во главе с «Тирпицем». Под прицелом немецких орудий наши моряки вышли на связь с кораблями союзников, чтобы предупредить их об угрозе, продолжает Артем Драбкин.
7: И они успели передать эту информацию по радио. Ее принял караван ПК-12, который шел как раз-таки в Мурманск и Архангельск. Они сумели принять меры к тому, чтобы не столкнуться с ним. Но команда «Ижоры», 34 человека погибли.
6: Еще одна героическая история связана с теплоходом «Старый большевик», который вез из Америки в Мурманск боеприпасы и самолеты. Попав под обстрел немецкой авиации, он загорелся. Снаряды на борту могли взорваться в любой момент, но экипаж отказался покинуть судно. Пожар был потушен, после чего теплоход догнал свой конвой. И таких примеров мужества и героизма история северных конвоев хранит немало. За все время Великой Отечественной в Советский Союз было доставлено более 4 миллионов тонн грузов. Но и потери тогда оказались значительными. Противник потопил более 80 кораблей и торговых судов. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как в Советском Союзе поймали двойного агента. Может ли землетрясение в Колумбии пошатнуть цены на кофе? Когда не стоит залезать на дерево при встрече с диким животным?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
9: 9:15 в Москве. Главное к этой минуте. Российские войска ночью нанесли удар по железнодорожной станции порта Измаил, сообщили в Министерстве обороны. Также накануне вечером в Черном море были поражены два буксира, сопровождавшие сухогрузы с вооружением для украинских боевиков. Владимир Путин поздравил президента Пакистана с Днем независимости страны. Российско-пакистанские отношения развиваются весьма успешно. Москва и Исламабад плодотворно сотрудничают в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах, отметил в поздравительной телеграмме российский лидер. Джаред Кушнер планирует посетить Израиль на следующей неделе для переговоров по ситуации в секторе Газа, сообщает Axios. Ранее Дональд Трамп объявил, что достиг соглашения с Хамас о разоружении и передаче контроля над населением и безопасностью сектора новому правительству, которое будет сотрудничать с так называемым Советом мира. Американский лидер назвал соглашение частью своего 20-пунктового плана по урегулированию конфликта. Мошенники вдвое чаще стали использовать тему поступления в вузы для обмана абитуриентов и их родителей, сообщают «Известия» со ссылкой на эксперта в области безопасности. Злоумышленники предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении. Активность мошенников выросла на фоне высокого конкурса. С трудностями при поступлении на бюджет столкнулись даже абитуриенты с очень высокими баллами ЕГЭ. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
10: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
11: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек с изюминкой. Александр Бородин.
13: Серьезный ученый-химик и одновременно прекрасный композитор Александр Порфирьевич Бородин. Именно науку он считал своим основным делом, а к сочинительству относился как к забаве, как к хобби. Шутка ли? Оперу «Князь Игорь» писал 20 лет, но так и не закончил. Но, может, причина в другом? Бородин был до смешного рассеянным человеком.
0: На первый взгляд.
13: В раннем детстве Александр здоровьем совсем не отличался. Настолько, что местные эскулапы советовали матери не вкладываться в его воспитание и образование. Сашенька, говорили, того и гляди, помрет. Не угадали. Вырос высоким, сильным и красивым, но рассеянным.
0: Где изюминка?
13: О рассеянности Бородина ходили легенды. Например, однажды, выходя на прогулку, он оставил на двери записку «Буду через час». Вернулся, прочитал записку и огорчился. Какая досада! И спокойно устроился на скамейке в ожидании самого себя. А еще как-то раз композитор выезжал с женой за границу. Проверяя паспорта, чиновник спросил, как зовут его супругу. Бородин не мог вспомнить имя жены и в отчаянии закричал.
14: Катя, Катя, ради бога, скажи, как тебя зовут?
13: Настоящий безумный профессор. И оперу «Князь Игорь» за него после смерти дописывали Глазунов и Римский-Корсаков. Однако многие историки сходятся во мнении. Бородин-химик известен узкому кругу специалистов, а Бородина-композитора знает весь мир.
0: Александр Бородин. Человек с изюминкой. Радиозвезда. Игры человечества.
15: Мячик туда, мячик сюда. Прыг, скок, пинг-понг. Такое название эта игра получила из-за особенного звука теннисного шарика, который весело и задорно отскакивает от стола. Родился пинг-понг на Востоке, то ли в Японии, то ли в Древнем Китае. Оттуда и распространился по всему миру. Уменьшенная копия большого тенниса. До 17 века пинг-понгом увлекались аристократы. Небольшая площадка, натянутая сетка или стопка книг, разделяющая игровое поле на две части. Мячик, украшенный перьями, перебрасывали друг другу сначала ладонями, затем деревянными дощечками, а позже серебряными портсигарами.
0: Игры человечества.
15: Но классическая версия пинг-понга появилась в буквальном смысле слова на улице. У бедняков дорогих портсигаров не было, а вместо мячика – пробка от шампанского. Она неплохо отскакивала от брусчатки, но вот поймать и отбить ее оказалось ох как непросто. Народ догадался поставить рядом два стола, и вот оно – готовое игровое поле. Придумали его в Англии в 19 веке. Тогда же появились ракетки, обтянутые пергаментом. Впрочем, били они и не сильно, и не точно. Кто-то нашел оригинальное решение. Приклеил кусок резинового коврика на деревянную ракетку-основу. Дешево, просто и совсем другое дело. Сегодня в настольный теннис играют во всех странах. И неважно, где именно – в спортзале или на открытом воздухе в парке. Главное, чтобы шарик летел туда-сюда. Прыг-скок, прыг-скок, пинг-понг.

0: чердаке.
1: Может ли кот написать научную статью? Не торопитесь говорить «нет». Такой кот, официальный автор научных статей, реально жил на свете. Я поделюсь с вами этой поразительной историей.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Это похоже на первоапрельскую шутку, но это все правда. В 1970-х годах профессор физики в университете штата Мичиган Джек Хизерингтон написал очень удачную научную работу о низкотемпературной физике изотопов гелия. Эта научная статья стала одной из самых влиятельных и цитируемых работ в этой области, и ее автор прославился. Точнее, оба ее автора. Так откуда же взялся второй автор? А вот откуда. Когда работа была вычитана, перед отправкой в почтенный научный журнал Physical Review Letters, то обнаружилась серьезнейшая проблема. Проблема была такая. В статье повсеместно использовались слова вроде «мы» и «наш». Поскольку Physical Review Letters принимает местоимения, прилагательные во множественном числе только при наличии нескольких авторов, необходимо было все исправить. Однако, это 1975 год, друзья. В 1975 году это была непростая задача, так как нельзя было просто выполнить поиск с заменой, как на компе. Вся статья была напечатана на пишущей машинке, а это означало, что для исправления ее пришлось бы всю перепечатать заново. Ленивый Хизерингтон придумал крайне необычный способ решить эту проблему. Он вписал своего сиамского кота Честера в качестве соавтора статьи. В научной работе Честер получил имя F.D.C. Willard. FDC – это просто аббревиатура от Felis Domesticus Chester, то есть домашняя кошка Честер. А Виллард – имя отца Честера. В тексте Хизерингтон обозначил кота как одного из своих коллег по университету и отправил статью в редакцию. И вскоре работа была опубликована.
0: «Наука на чердаке».
1: После публикации статьи личность FDC Willard быстро раскрыли. Один из студентов хотел поговорить с Хизерингтоном о его работе, а когда не застал профессора на рабочем месте, начал искать второго автора. Тут-то кот и вылез из мешка, так об этом потом рассказывал Хизерингтон. Однако, что удивительно, научное сообщество приняло автора кота легко и с юмором. По словам Хизерингтона, единственными людьми, которым не понравилась шутка, были редакторы журнала. Но и они уже ничего не могли сделать. 5 лет спустя, в 1980 году, Хизерингтон написал еще одну статью, полностью на французском языке. И на этот раз FDC Willard был единственным автором статьи, опубликованной во французском научном журнале «La Recherche». Вдохновленный этими историями, 1 апреля 2014 года американское физическое общество объявило о знаменательном изменении в своей политике. Все научные статьи, написанные кошками, отныне станут общедоступными. Но кот Честер был такой один. Больше никакое животное не подписывало научные статьи своим именем. Это я для вас проверил.
0: Наука на чердаке.

0: подъезда.
1: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
2: 9:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. На Камчатке вулкан Шевелуч выбросил газ с примесью пепла на высоту до 4 километров, сообщили в Камчатской группе наблюдения за вулканическими извержениями. По данным ученых, пепловое облако сместилось на восток. Сейчас продолжается взрывное экструзионное извержение. Оно сопровождается интенсивной газопаровой активностью. Специалисты связывают выбросы с ростом нового лавового облака в северной части купола. Вулканостанция в поселке Ключи ведет круглосуточное наблюдение за ситуацией. Населению пока ничего не угрожает, отметили в МЧС. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что демографическая ситуация в России остается непростой, но контролируемой, и подчеркнула важность развития социальной и медицинской инфраструктуры для поддержки семей с детьми. Она посетила больницу в Екатеринбурге вместе с главой Минздрава Михаилом Мурашко и отметила, что в Свердловской области суммарный коэффициент рождаемости на 7% выше среднего по России. По ее словам, развитие социальной и медицинской инфраструктуры поможет увеличить число рождений. В Министерстве внутренних дел рассказали, как мошенникам удается блокировать технику Apple. Злоумышленники могут действовать от лица работодателя, который предлагает установить или настроить корпоративное оборудование, предупредил в интервью ТАСС начальник пресс-службы МВД России по Москве Владимир Васенин.
3: Схема с блокировкой устройств Apple работает очень четко и понятно. Пользователю при, например, предложении работы, настройки корпоративного оборудования или доступа к какому-то либо служебному предложению предлагают выйти из вашего аккаунта и ввести данные, которые предоставляет мошенник. Как только вы вводите чужие данные в свой мобильный телефон, вы сразу же теряете устройство как таковое и не можете им пользоваться.
2: По словам эксперта, после получения доступа к устройству злоумышленники требуют деньги за его разблокировку. При этом даже после перевода средств вернуть доступ к телефону, как правило, не удается. Израильские военные и разведка удивлены скоростью восстановления военного потенциала Ирана после атак начала года. Об этом пишет The Jerusalem Post. По данным издания, представители Цахал и Массада считали, что удары ослабили Иран на годы. Однако уже через 4 месяца Тегеран восстановил возможности в сфере баллистических ракет. При этом израильские эксперты отмечают, Иран использует нестандартные подходы. Ранее США и Израиль обсуждали возможность бомбардировок энергообъектов Ирана. В Тегеране такие планы назвали безумными и заявили о готовности к ответу.

И о погоде. В ближайшие выходные 15 и 16 августа Москву ждет облачная и теплая погода. Температура будет колебаться от 15 до 24 градусов тепла. Осадков не ожидается. По словам синоптиков, прохладная погода сохранится в столице до конца недели.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Юрий Визбор. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
1: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Утро на радио «Звезда».
4: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ФСБ рассекретило архив об агенте двух разведок времен войны. Как поймали предателя? Экспорт кофе из Колумбии приостановлен после землетрясения. Вырастет ли цена на чашку эспрессо? Обнаруженных на улицах Москвы лосей вернули в дикую природу. Зачем они вышли в город? Федеральная служба безопасности рассекретила архив об изменнике Родины, который в годы Великой Отечественной войны работал на две разведки – немецкую и американскую. Это бывший младший командир Красной Армии Леонид Шевченко, уроженец села Кабанья Ворошиловоградской области, ныне это территория Луганской Народной Республики. О том, какие задачи иностранных разведок поручали Шевченко, как ловили предателя и на чем он в итоге попался, расскажет Максим Петренко.
5: Август 1941-го. Красноармеец Леонид Шевченко под Черниговом добровольно сдался в плен. Лео. Такую подпольную кличку он получил после того, как вскоре был завербован военной разведкой Германии. Он искал и подкупал тех, кто будет рассказывать секреты оборонных предприятий, находившихся в советском тылу. Когда уже сам Лео намеревался отправиться в Куйбышев и под видом рабочего устроиться там на один из заводов, по пути его задержали. Он раскололся. За измену родине агента Абвера Шевченко военный трибунал войск НКВД приговорил к расстрелу. Тогда ему было 20 лет. Он просил о помиловании, заявлял, что якобы готов искупить свою вину. Но спасло его другое. Умудрился бежать из расположения штаба 40-й армии. Снова перешел на сторону Третьего Рейха. Воевал сначала на Украине против советских солдат и партизан, а в 43-44 во Франции против войск союзников. Второй раз попал в плен. Теперь американский. Там снова завел разговоры о желании шпионить, уже в интересах Америки. К нему приклеится новая кличка – Томми, и появится задание – вернуться после войны в СССР, посетить уральские военные заводы, а потом донести об увиденном Соединенным Штатам. О рудниках, о шахтах, о выпускаемой продукции. Ему обещали много денег, уверяли в том, что документы на него в Советском Союзе уничтожены и что его никто не ищет. Просчитались. У курских контрразведчиков после его побега все материалы на него сохранились. Розыск предателей не прекращался. В 1947-м перед поездкой на Урал Томми совершил ошибку. Обосновался в местах детства в Ворошиловоградской области и все ждал обещанного вознаграждения. Ежедневно ходил на предполагаемое место их передачи, но к нему так никто и не пришел. Дождался он в итоге только оперативников, которые схватили Леонида Шевченко близ родного села осенью того года.
4: За несколько лет до поимки предателя в СССР на время отменили смертную казнь за совершение военных преступлений, сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами и шпионскую деятельность в период войны. Расстрел Леониду Шевченко заменили на 25 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Экспорт кофе из Колумбии приостановлен после сильного землетрясения. Как сообщает Bloomberg, порт Буэн-Авентура, через который идет большая часть поставок, оказался отрезан от транспортных маршрутов из-за завалов и перекрытых дорог. Как эта ситуация отразится на российском рынке? Подорожает ли теперь чашка эспрессо? И в чем особенность колумбийского кофе? Нам рассказал генеральный директор ассоциации «Росчай-кофе» Ромас Чентури.
6: Колумбия, хоть и является довольно крупным поставщиком кофе на мировой рынок, в структуре импорта кофе в Россию занимает не столь серьезное место. По итогам прошлого года Колумбия вышла лишь на 7-е место. И 75% кофе, который покупают российские компании, приходится на две страны – это Бразилия и Вьетнам. Вместе с этим очевидно, что любой перерыв в поставках кофе на мировой рынок из относительно больших стран-производителей кофе сказывается на цене, и мировая цена так или иначе может быть изменена. Пока то, что мы наблюдаем по биржевым котировкам, каких-то значительных отклонений цен от текущего уровня нет. Цены на кофе и так находятся на очень высоком уровне. Эта ситуация сложилась не сегодня, а уже с прошлого года. И хочу напомнить, что в прошлом году, например, цены на кофе были значительно выше сегодняшнего уровня, что говорит о том, что и российский рынок, и мировой рынок, в принципе, уже как-то адаптировались к тому уровню цен, который на сегодняшний день мы наблюдаем.
7: И вот хотелось бы поподробнее про колумбийский кофе. В чем его особенности, за что его ценят в плане качества, вкуса?
6: Ну, колумбийский кофе, безусловно, отличается и славится, наверное, идеальным балансом вкусоароматическим. Он востребован во всем мире. Но существуют и определенные альтернативы. Опять же, из Центральной Америки, из той же Гватемалы, например, кофе не уступает по качественным характеристикам. И я думаю, что ценители кофе всегда найдут определенную замену.
4: Прежде чем ситуация на мировом рынке повлияет на реальные отгрузки и конечную стоимость кофе для потребителя, пройдет не менее полугода. За это время Колумбия восстановит инфраструктуру и разблокирует каналы поставок, уверяют эксперты.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Обнаруженных на этой неделе на северо-западе Москвы лосей вернули в дикую природу. В город лосиха пришла со своим малышом. Зоологи объясняют такие визиты бегством от недавнего зноя и назойливого гнуса. А на открытых пространствах дышать легче. Специалисты не советуют кормить диких животных или приближаться к ним. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
8: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшие действия во многом зависят от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
9: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, встаем вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
8: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
10: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
8: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
10: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
8: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
4: А вот лечь на землю и прикинуться мертвым – это опасный способ защиты от дикого зверя. Метод может сработать лишь в некоторых случаях и в основном только при нападении бурого медведя. Безопаснее будет медленно отступить и покинуть опасную зону.
3: Утро на радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, в каких случаях банки могут отказать клиенту в переводе средств. Зачем в Москве соорудили мост-акведук? Что везли по ленд-лизу в Советский Союз в годы войны?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Все последствия атаки украинских беспилотников на порт Усть-Луга ликвидированы. Жертв нет, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. При отражении налета сбито 54 дрона противника. Ограничения на работу аэропорта Пулково, а также на полеты в Калининград сняты. Данные почти 80 тысяч человек оказались скомпрометированы в результате кибератаки на платформу, связанную с Национальным агентством общественного здравоохранения Франции, подчиняющегося Минздраву страны, сообщает издание France-Info. В скомпрометированной базе содержались контактные данные, необходимые для доставки заказных материалов, адреса электронной почты, почтовые адреса, а также номера телефонов. В Вашингтоне осквернили мемориал участникам Второй мировой войны, сообщает Fox News. Неизвестные наполнили жидким мылом фонтаны и нанесли надпись «Чистые руки, грязные деньги» на мемориал на Национальной аллее. Полиция оцепила территорию и начала расследование. В Министерстве внутренних дел США назвали произошедшее позором. Стало известно, какие качества россияне ценят в коллегах выше всего. На первом месте оказалась доброжелательность. Этот фактор отметили 26% респондентов. Почти столько же сотрудников ценят профессионализм. На третьем месте по значению идет надежность. Кроме того, сотрудники утверждают готовность прийти на помощь, пунктуальность и хорошее чувство юмора, приводят данные исследования «Газета.ру». Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Вас звать величать-то?
12: Не царское это имя!
13: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
12: Не царское это имя!
13: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Он начал править в 26 лет. Провел 13 крупных военных походов. Брал Белград и Багдад. И расширил владения своей империи от Алжира до Ирана и от Египта до Венгрии. Все это про Сулеймана Первого Великолепного.
5: Почему же он запомнился под этим именем?
4: Словом «манифик» от французского «восхитительный», «великолепный» его прозвали в первую очередь европейцы. Их восхищали не только военные успехи турецкого султана, но и его любовь к изящным нарядам, дорогим украшениям и драгоценностям.

На эпоху правления Сулеймана I пришелся и настоящий культурный расцвет Османской империи. Чего стоит одна только Стамбульская мечеть, названная в его честь, знаменитая своей росписью и уникальной акустикой. А еще султан покровительствовал ученым, был милосерден к народу и беспощаден к чиновникам. Согласитесь, весомое основание, чтобы назвать такого правителя великолепным.

0: Дай пять. Пять удивительных фактов о керосиновой лампе.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Керосиновая лампа спасла китов от истребления. До середины 19 века основным топливом для ламп служил китовый жир. Появление дешевого и эффективного керосина мгновенно обрушило спрос на китобойный промысел, сохранив популяцию морских гигантов.
0: Факт второй.
2: Существовали керосиновые лампы с встроенными вентиляторами.

0: светила невероятно ярко.
1: Факт третий.
0: Стеклянная колба лампы работает как реактивный двигатель. Узкое стекло над пламенем нужно не только для защиты от ветра, но и для создания тяги.
1: Факт четвертый.
0: До массовой электрификации некоторые маяки работали на гигантских керосиновых лампах и могли светить на десятки километров.
1: Факт пятый.
0: Свет керосиновой лампы считается одним из самых благоприятных для глаз. Его цветовая температура близка к естественному свету заходящего солнца.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о керосиновой лампе.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
3: Возраст – это не про цифры. Возраст про то, сколько ты успеваешь сделать за день. Про то, насколько ты свободен в движениях. Когда ведешь переговоры, грузишь снаряжение, идешь по пересеченной местности или просто гуляешь с семьей. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях постоянных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без иллюзий и лишней суеты. Давайте честно, нагрузка на суставы и спину с годами никуда не исчезает. Наоборот, она только растет. Колени ноют после смен, спина дает о себе знать после поездки, движение становится чуть скованнее. Это не повод сбавлять темп, но это повод позаботиться о себе грамотно, не искать волшебную таблетку, а выбрать понятный системный подход. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани. Экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функций опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов. Плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Поход, тренировка, активный отдых, рабочий день. Везде подвижность нужна как инструмент. Вместе с CHS вы не теряете темп. Можете спокойно пройти по пересеченной местности, уделить время семье или хобби. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион без лишних компромиссов. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79.
4: ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-747-667-94-39. Москва. Улица Шоссейная, дом 1, корпус 2. Кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Вооруженные силы России поразили железнодорожную станцию порта «Измаил», использующуюся для хранения и транспортировки военных грузов и горючего ВСУ, сообщили в Министерстве обороны России. Там добавили, что 13 августа вечером были ликвидированы два украинских морских буксира в акватории Черного моря юго-западнее Николаева. Средства ПВО за ночь сбили 553 украинских дрона над российскими регионами и акваториями Черного и Азовского морей, добавили в нашем военном ведомстве. Накануне Владимир Путин поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского. Российский лидер во время диалога обратился к ветерану с неожиданным вопросом. Подробности общения с президентом фронтовик сообщил корреспонденту телеканала «Звезда».
2: Я заявляю, какое будет мне поручение? Я говорю, Владимир Владимирович, мы с вами одного духа. Люди русские, настоящие. Я восхищен нашим президентом. Сам президент звонит какому-то солдату, простому советскому человеку. Я никогда никуда не лез. Я исполнял свой долг родине. Воевал, как все. Воевали мы хорошо. Весь народ поднимался. Это наш народ, исключительный народ.
1: Евгений Знаменский во время Великой Отечественной войны принимал участие в обороне Москвы, после воевал на Степном, Донском и Первом Белорусском фронтах. Участие в войне закончил 2 мая 1945 года в Берлине и расписался на стене Рейхстага. Коллектив телерадиокомпании «Звезда» поздравил Евгения Алексеевича с днем рождения и передал ветерану подарки. Япония рассматривает ответные меры после визита Владимира Путина на остров Итуруп. Об этом сообщает телеканал NHK. Токио считает Итуруп частью северных территорий и уже заявляла о неприемлемости таких поездок. В японском правительстве обсуждают возможность ужесточения санкций против России. Вопрос будет поднят на ближайших консультациях с партнерами по G7. Ранее Москва неоднократно подчеркивала, что суверенитет над Курильскими островами не подлежит сомнению. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поездки президента по регионам страны не требуют согласования с другими государствами. В конце лета в Центральной России активизируются осенние жигалки, сообщили РИА Новости. Эти мухи внешне похожи на комнатных, но больно кусают людей. По словам биологов, жигалки нападают на человека, а потому что им нужна кровь для созревания яиц. От обычных мух их почти невозможно отличить.

0: Роспотребнадзоре советуют использовать репелленты и закрытую одежду при выходе на природу. При укусах рекомендуется обрабатывать раны антисептиками. Также следует внимательно осматривать себя и детей после прогулок, особенно в лесопарковых зонах. Жигалки наиболее активны в предвечерние часы, добавили в Роспотребнадзоре.
1: Автонавигатор.
0: Говорим о ситуации на дорогах, следим за тем, что происходит. До 15 сентября на участке Ижорской улицы будет недоступна для движения одна полоса. Это связано с проведением инженерных работ, сообщает департамент транспорта столицы. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. 50 минут можно потерять на Волоколамском шоссе от метро Тушинская до улицы Габричевского. Полчаса уйдет на проезд по шоссе энтузиастов от Западной улицы до эстакады над железной дорогой. Столько же займет путь по Новорижскому шоссе от поселка Новый до Московской кольцевой. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут мы расскажем. Банк сможет отказать в переводе при выявлении вредоносной программы. Как будут проверять гаджеты клиентов. В Москве начали реконструкцию Малого Каменного моста. А когда в городе такие сооружения передвигали на новое место? Выставка о северных конвоях открылась в Архангельске. Что вошло в экспозицию? Банки смогут отказывать клиентам в переводе при обнаружении на их устройстве вредоносных программ. Правило вступит в силу 1 марта и будет распространяться на платежи по картам, переводы электронных средств и транзакции через систему быстрых платежей, сообщили в Министерстве внутренних дел. Как именно гаджеты пользователи смогут проверять на предмет угроз, мы попросили рассказать эксперта по информационной безопасности, генерального директора компании «Фишман» Алексея Горелкина.
2: В современных банковских приложениях уже довольно давно встроены функции различного, ну, скажем так, антифрода. Банковский фрод как некое такое, знаете, злоупотребление возможностями приложения, защита от вмешательства и прочее. И оно обычно делается, кстати, в том числе на основе движков различных производителей антивирусов. Тут настораживает другое. Что будет считать вредоносным ПО? Кто это ПО будет описывать? В целом, если мы говорим про, к примеру, телефоны на iOS, там сложно увидеть, какие стоят приложения вокруг. А вот на Android просто. И мне кажется, что помимо благой цели, банковские приложения будут отказывать в переводе в случае, если у вас работает VPN, оно будет классифицироваться как злонамеренное, и все. Если убрать вот такую вот паранойю, то вредоносное ПО в случае мобильных устройств – это то, что есть в базе производителя того или иного антивирусного решения. И тут все зависит от того, какие именно приложения будут заложены в этом поставщике антивирусного ПО.
1: Любое приложение после установки проверяет свое техническое окружение. Это делается ради его защиты и не считается нарушением тайны переписки, отмечают эксперты. В случае блокировки перевода банки должны объяснить клиенту причину отказа и предложить ему альтернативу, например, перевести деньги с другого устройства или лично в отделение банка.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В центре Москвы начали реконструкцию Малого Каменного моста, который соединяет остров Балчуг с Замоскворечьем. Возраст сооружений почти 90 лет. Максим Петренко расскажет истории других столичных переправ, какие из них переезжали на новое место, чем уникален Крымский мост и какой мост называли миллионным.
3: До крепких каменных мостов в Москве сооружали так называемые «живые переправы». По сути, это настилы из бревен, лежавших на воде. Один из таких живых мостов через Москва-реку, Дорогомиловский, в конце 18 века находился на Смоленской дороге, по которой выезжали из города на запад. Это район нынешнего Киевского вокзала. Интересно, что по этому мосту в 1812-м русская армия Кутузова покидала Москву после Совета в Филях. И по этим же бревнам вскоре Наполеон ввел в город свои войска. Тот деревянный мост заменит капитальным в 1868 году, а называться он уже будет Бородинским в память о Бородинском сражении. Знакомый нам сейчас арочный Бородинский мост появился позднее, в начале 20 века. Самый древний каменный сохранившийся мост – Ростокинский мост-акведук. Как его создавали, рассказывает кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Поручик Киже» подкаст Георгий Манаев.
4: План по строительству Ростокинского акведука родился в 1780-е годы, и к нему имел отношение инженер-генерал Бауэр, которому Екатериной II было поручено разведать источники пресной воды для Москвы. Так вот, Бауэр выяснил, что наиболее мощные ключи находятся в мытищах, откуда и запланировали вести водоснабжение города.
3: Мост стал частью водопровода, вода по нему преодолевала долину Яузы. А еще в народе его тогда прозвали «миллионным» из-за того, что на проект водоснабжения власти выделили более 1 000 000 рублей, небывалую сумму. Крымский мост на Садовом соединяет Зубовский бульвар с Крымским валом. Это построенный при Сталине редкий цепной висячий мост, говорит руководитель образовательной компании «Глазами инженера», председатель межрегионального союза экскурсоводов Айрат Багудинов.
5: До недавнего времени вообще эта конструкция растянутая не использовалась. Вот только появился вантовый мост в нулевые годы, да, живописный, замечательный, на Звенигородском шоссе. Для всего 19-20 века это было для Москвы, по крайней мере, непривычно, конечно. Да, у нас тут мосты в основном все арочные, и вдруг такой вот висячий мост.
3: То есть нагрузка идет на стальные цепи, перекинутые через башни-пилоны. По очертаниям Крымский мост походит на арфу. Несколько мостов в Москве переехали в новые локации. Речь о конструкциях Московской окружной железной дороги. Когда их ресурс исчерпался, при Лужкове им дали вторую жизнь, уже в качестве пешеходных переправ. Андреевский стал Пушкинским в Нескучном саду, а основа моста имени Богдана Хмельницкого у Киевского вокзала – старый Краснолужский мост. Об уникальных инженерных операциях Айрат Багудинов.
5: Использовались для этого баржи, их сначала немножко притопили, заполнили водой, подвели под мосты, под арки эти, потом стали откачивать воду, они всплывали, как бы выталкивали арки этих мостов, а затем буксирами, да, эти баржи тянули уже на новое место, и там устанавливали заранее построенные опоры. Требовалась очень большая точность проведения этих работ.
3: Ну и закончим про любовь. Мостом любви называют пешеходный Лужков мост, он же Третьяковский. Связывает Болотную площадь с Кадашовской набережной. С 2007-го на нем устанавливают деревья любви, куда влюбленные парочки вешают замки на счастье. Максим Петренко, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Выставка, посвященная 85-летию северных конвоев, открылась в Архангельске. В экспозиции представлены личные вещи участников, государственные награды и некоторые виды грузов, которые по ленд-лизу поставлялись союзниками через Северную Атлантику. О героической истории арктических караванов времен Великой Отечественной Анны Елисеева.
6: Программа «Ленд-лиза», принятая в США, заключалась в экономической помощи Советскому Союзу. Техника, вооружение, медикаменты и продукты питания поставлялись из Британии и самих Соединенных Штатов по нескольким маршрутам. Но основных было три. Тихоокеанский через Владивосток и Трансиранский, он же Персидский коридор, считались относительно спокойными, но доставка по ним занимала от 20 дней до 2 и более месяцев. Третий маршрут, северные конвои, считался самым быстрым, но и самым опасным. Караваны формировались в Исландии и всего за пару недель добирались до портов Мурманска и Архангельска. Двигаться им приходилось по узкому морскому коридору между Норвегией и Шпицбергеном. Поэтому суда часто атаковали корабли и подлодки противника, рассказывает директор фонда «Я помню», член научного совета Российского военно-исторического общества Артем Драбкин.
7: Потому что Норвегия захвачена Германией, у нее там располагаются посты наблюдения, там же есть аэродромы, то есть возможность атаковать авиацией. В фьордах Норвегии базировался самый крупный на тот момент немецкий надводный корабль «Тирпиц». Естественно, он был не один, а в составе эскадры. И наличие «Тирпица», оно заставляло союзникам принимать самые разные решения, как бы избежать встречи с ним.
6: Для секретности конвоям присваивались кодовые обозначения. Те, что шли на восток, в Советский Союз, назывались PQ по инициалам офицера связи британского адмиралтейства. В обратном направлении конвои получали индекс QP. Такая система применялась до конца 1942 года, пока не произошла трагедия с караваном PQ-17. Из-за ошибки командования он попал под обстрел и потерял 22 судна из 35, рассказывает младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Константин Сафронов.
8: Была получена радиограмма английским военно-морским командованием о том, что в зоне досягаемости конвоя находится немецкое морское соединение во главе с линкором «Тирпиц». Соответственно, конвой рассредоточился, эсминцы и крейсера ушли на поиск соединения с «Тирпицем», но это, оказывается, была дезинформация со стороны немцев, и все суда оказались без прикрытия и стали легкой добычей немецких подводных лодок.
6: После этой драматичной истории союзники, желая привлечь удачу, сменили индекс PQ на другую аббревиатуру. Но неуловимый немецкий линкор принес арктическим караванам еще немало бед. Весной 1942 года он потопил лесовоз «Ижора». Судно шло из Советского Союза в Британию, но отстало от конвоя и наткнулось прямо на злосчастную эскадру во главе с «Тирпицем». Под прицелом немецких орудий наши моряки вышли на связь с кораблями союзников, чтобы предупредить их об угрозе, продолжает Артем Драбкин.
7: И они успели передать эту информацию по радио. Ее принял караван ПК-12, который шел как раз-таки в Мурманск и Архангельск. Они сумели принять меры к тому, чтобы не столкнуться с ним. Но команда «Ижоры», 34 человека погибли.
6: Еще одна героическая история связана с теплоходом «Старый большевик», который вез из Америки в Мурманск боеприпасы и самолеты. Попав под обстрел немецкой авиации, он загорелся. Снаряды на борту могли взорваться в любой момент, но экипаж отказался покинуть судно. Пожар был потушен, после чего теплоход догнал свой конвой. И таких примеров мужества и героизма история северных конвоев хранит немало. За все время Великой Отечественной в Советский Союз было доставлено более 4 миллионов тонн грузов. Но и потери тогда оказались значительными. Противник потопил более 80 кораблей и торговых судов. Анна Елисеева, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, как в Советском Союзе поймали двойного агента. Может ли землетрясение в Колумбии пошатнуть цены на кофе? Когда не стоит залезать на дерево при встрече с диким животным?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
3: 10:15 в Москве, главное к этой минуте. Россиянин приговорен к 23 годам колонии за шпионаж в пользу разведки Польши, сообщили в Федеральной службе безопасности. После начала специальной военной операции мужчина уехал из России в Польшу, где установил контакт с местной разведкой. По заданию спецслужб он собирал сведения о перспективных образцах российского вооружения, их производстве и применении, а также данные сотрудников оборонных предприятий, имеющих доступ к гостайне. США потеряли около четверти беспилотников в ходе конфликта с Ираном, пишет газета «Вашингтон-Пост». Стоимость одного «Риппер» оценивается в 30-50 миллионов долларов в зависимости от комплектации. По данным газеты, дроны активно применялись в районе Армузского пролива. Однако медленная скорость и полеты на относительно небольшой высоте сделали их легкой целью для иранских военных и их союзников в Йемене и Ираке, отмечают в издании. Число жалоб на проблемы с погашением микрозаймов за год выросло более чем в 3 раза. За первые 6 месяцев текущего года их поступило 3500, сообщают «Известия» со ссылкой на Центробанк. Люди все чаще оспаривают размер задолженности и начисленные проценты, а также сетуют на сложности с получением документов по ссудам. Порывистый ветер со скоростью до 17 метров в секунду сохранится в московском регионе до вечера пятницы, сообщили в гидрометцентре. Власти призывают горожан и гостей столицы быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать автомобили вблизи шатких конструкций. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
9: Это история маленького Мирона, которому всего 1 год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
0: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
10: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
11: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
12: Ломоносов дошел до Москвы
13: пешком. Вообще сбрасывали
12: партизан. Отравился ереть.
13: А викинги шлемы с рогами носили.
14: Бочки. Аляску продали, а денег не заплатили.
15: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
16: Помнишь, в детстве играли в индейцев?
17: Конечно. И обязательно надевали на голову повязку с рядами перьев, как у настоящих индейцев.
15: А вот и нет.
18: Это фильмы сделали всех индейцев одинаковыми. Но в жизни было все иначе. Индейцы Навахо или Пуэбло шили себе головные уборы из ткани и кожи. Но даже среди тех коренных североамериканцев, у кого было принято украшать голову перьями, не всем разрешалось это делать.
15: Исторические мифы и заблуждения.
18: Этот элемент гардероба, распространенный больше среди жителей равнин, требовалось заслужить. Поэтому его носили вожди и проявившие себя в бою воины. И опять же, не каждый день. Надевали эту махину из орлиных перьев лишь на важные церемонии и праздники.
17: Наверное, ими гордились.
18: Еще бы. Каждое перо означало определенную заслугу. В этом венце все продумывалось до мелочей. И он говорил о статусе члена племени.
15: А вот и да.
19: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
20: Считается, что употребление меда повышает иммунитет. А как его правильно есть, чтобы не заболеть?
21: Отвечает пчеловод Антон Лундин.
22: Считается, что мед улучшает иммунитет. Да, это действительно так. Иммунитет, он улучшается постепенно, не сразу. Если вы будете кушать мед каждый день по чайной ложке на протяжении всей вашей жизни, иммунитет у вас будет в очень хорошей форме, в хорошем, так сказать, статусе. Если вы заболели, и вы начинаете кушать мед, надеясь, что он вам поможет, да, он вам поможет, потому что идет разогрев всего организма. В меду есть такие легкоусвояемые сахара в виде фруктозы и глюкозы, которые очень быстро расщепляются нашим организмом и превращаются в энергию. И эта энергия идет на то, чтобы снять симптомы простуды, если вам холодно. То есть он помогает вам именно согреться, чтобы пошел пот, и тем самым выходили токсины из вашего организма. Но, тем не менее, редкие употребления меда во время болезни, они никоим образом ваш иммунитет не подготавливают к тому, чтобы он у вас был крепким и сильным. Поэтому мед врачи рекомендуют кушать регулярно по 1-2 чайных ложки как минимум в день на протяжении всей вашей жизни. Лучше всего, если вы будете утром брать половину стакана кипяченой воды теплой и размешивать в нем 1 чайную ложку меда и выпивать это дело натощак. Ты привыкнуть делать так вот на протяжении всей вашей жизни, тогда у вас будет хорошо работать пищеварительная система и ваш иммунный статус будет все время в хорошем тонусе.
19: Очень важные вопросы.
23: Год 1934. Берлин и Варшава подписывают договор о ненападении. Через 5 лет Германия вторгнется в Польшу. С этого начнется Вторая мировая война. В том же году в Англии запатентовали автомобильную фару «Кошачий глаз» с отражающими линзами. С этого момента число ночных аварий резко сократилось. А в Советском Союзе 1934 – это год веселых ребят. На экраны страны выходит одноименная музыкальная комедия. Главные роли в ней сыграли Леонид Утесов и Любовь Орлова. А яркие и запоминающиеся песни написали композитор Исаак Дунаевский и поэт Василий Лебедев-Кумач. Этому дуэту суждено создать еще не один народный хит.
2: Соратники. Дунаевский и Лебедев-Кумач.
23: К моменту знакомства Дунаевский был уже весьма успешен. Сочинял оперетты, руководил ленинградским мюзик-холлом. Лебедев-Кумач не такой известный. Пишет статьи в газету «Гудок» и стихи для журнала «Крокодил». Их интересы сойдутся на кинематографе. Обоих пригласит в свой фильм режиссер Григорий Александров. Их совместные музыкальные труды быстро улетят в народ. Нам песня «Строить и жить» помогает. «Сердце в груди», «Как много девушек хороших» и другие композиции на музыку Дунаевского и стихи Лебедева-Кумача прославят советские кинохиты 30-х.
4: Легко на сердце от песни веселой.
2: Соратники.
23: В 1935-м Дунаевский и Лебедев-Кумач возьмутся за свой самый трудный заказ. Финальную песню к кинофильму «Цирк» они перепишут целых 35 раз. На протяжении полугода композитор и поэт встречались чуть ли не ежедневно. Впоследствии Лебедев-Кумач будет часто вспоминать этот период. «Все жилы вымотали мы друг другу, особенно ты мне, Дуня». Дунаевский и правда славился строгой редактурой и трепетным отношением буквально к каждому слову. И все не зря. Однажды его соавтор проснется и напоет строчку «Широка страна моя родная». К концу того же дня родится одна из главных песен довоенной советской эпохи.

0: Дунаевский и Лебедев-Кумач. Соратники.
1: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
2: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди тысячи лет назад. Он держал в руках череп пещерного медведя. Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Россиянина приговорили к 23 годам колонии за шпионаж в пользу разведки Польши, сообщила Федеральная служба безопасности. После начала спецоперации мужчина уехал из России в Польшу, где установил контакт с местной разведкой. По заданию спецслужб он собирал сведения о перспективных образцах российского вооружения, их производстве и применении, а также данные сотрудников оборонных предприятий, имеющих доступ к гостайне, добавили в ведомстве. Международная автомобильная федерация разрешила российским гонщикам выступать с национальным флагом и гимном. Решение приняли Всемирный совет по автоспорту. Российские и белорусские пилоты, сборные, официальные лица теперь могут участвовать в международных соревнованиях без дополнительных условий. Отменено обязательное соглашение о нейтралитете. Ограничения действовали с 2023 года. Запрет на проведение международных гонок в России и Белоруссии пока сохраняется. В Европе, по данным службы внешней разведки, готовят новый виток кампании против российского спорта. Украинские спецслужбы пытаются вербовать пенсионеров в приграничных регионах Сумской области. Об этом сообщили российские силовые структуры. По их данным, при поддержке СБУ увеличены тиражи районных газет, которые развозят по селам. В материалах содержатся обвинения в адрес российских военных. После этого с пожилыми людьми проводят беседы о необходимости противодействия российской армии. Силовики подчеркивают, попытки вербовки пенсионеров не приносят результата, местные жители не поддерживают такие действия. Российские гимнастки завоевали золото и серебро в многоборье на континентальном первенстве, которое проходит в Хорватии. Абсолютной чемпионкой стала лидер сборной Ангелина Мельникова. Она набрала суммарно почти 56 баллов. Серебряная медаль у Анны Калмыковой. Это первый континентальный чемпионат 17-летней спортсменки. Своими впечатлениями от турнира спортсменки поделились с телеканалом «Звезда».
2: Я очень счастлива. Спасибо большое за поддержку. Такая красивая медаль. Это титул, которого у меня не было. Абсолютная чемпионка Европы. Сейчас он есть.
3: Волновалась, где-то даже потряхивала, но старалась успокоиться и пройти свою программу от начала до конца.
1: Чемпионат Европы в Загребе продолжится до воскресенья. Впереди финалы на отдельных снарядах. Для российских гимнасток турнир уже стал серьезным возвращением на европейскую арену после долгого перерыва. Судоходство в Ормузском проливе так и не восстановилось. Число судов, проходящих через Ормуз, остается ниже среднестатистического в последние дни, на уровне 5-9, хотя средний показатель для августа – 12, пишет Reuters. Дональд Трамп недавно заявлял, что Соединенные Штаты контролируют Ормуз. На его слова ответил представитель КСИР, утверждал, что управляет проливом Иран.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так,

0: нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
1: Утро на радио «Звезда».
2: В ближайшие 10 минут мы расскажем. ФСБ рассекретило архив об агенте двух разведок времен войны. Как поймали предателя? Экспорт кофе из Колумбии приостановлен после землетрясения. Вырастет ли цена на чашку эспрессо? Обнаруженных на улицах Москвы лосей вернули в дикую природу. Зачем они вышли в город? Федеральная служба безопасности рассекретила архив об изменнике Родины, который в годы Великой Отечественной войны работал на две разведки – немецкую и американскую. Это бывший младший командир Красной Армии Леонид Шевченко, уроженец села Кабанья Ворошиловоградской области, ныне это территория Луганской Народной Республики. О том, какие задачи иностранных разведок поручали Шевченко, как ловили предателя и на чем он в итоге попался, расскажет Максим Петренко.
3: Август 1941-го. Красноармеец Леонид Шевченко под Черниговом добровольно сдался в плен. Лео. Такую подпольную кличку он получил после того, как вскоре был завербован военной разведкой Германии. Он искал и подкупал тех, кто будет рассказывать секреты оборонных предприятий, находившихся в советском тылу. Когда уже сам Лео намеревался отправиться в Куйбышев и под видом рабочего устроиться там на один из заводов, по пути его задержали. Он раскололся. За измену родине агента Абвера Шевченко военный трибунал войск НКВД приговорил к расстрелу. Тогда ему было 20 лет. Он просил о помиловании, заявлял, что якобы готов искупить свою вину. Но спасло его другое. Умудрился бежать из расположения штаба 40-й армии. Снова перешел на сторону Третьего Рейха. Воевал сначала на Украине против советских солдат и партизан, а в 43-44 во Франции против войск союзников. Второй раз попал в плен. Теперь американский. Там снова завел разговоры о желании шпионить, уже в интересах Америки. К нему приклеится новая кличка – Томми, и появится задание – вернуться после войны в СССР, посетить уральские военные заводы, а потом донести об увиденном Соединенным Штатам. О рудниках, о шахтах, о выпускаемой продукции. Ему обещали много денег, уверяли в том, что документы на него в Советском Союзе уничтожены и что его никто не ищет. Просчитались. У курских контрразведчиков после его побега все материалы на него сохранились. Розыск предателей не прекращался. В 1947-м перед поездкой на Урал Томми совершил ошибку. Обосновался в местах детства в Ворошиловоградской области и все ждал обещанного вознаграждения. Ежедневно ходил на предполагаемое место их передачи, но к нему так никто и не пришел. Дождался он в итоге только оперативников, которые схватили Леонида Шевченко близ родного села осенью того года.
2: За несколько лет до поимки предателя в СССР на время отменили смертную казнь за совершение военных преступлений, сотрудничество с немецко-фашистскими оккупантами и шпионскую деятельность в период войны. Расстрел Леониду Шевченко заменили на 25 лет лишения свободы в исправительно-трудовых лагерях.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Экспорт кофе из Колумбии приостановлен после сильного землетрясения. Как сообщает Bloomberg, порт Буэн-Авентура, через который идет большая часть поставок, оказался отрезан от транспортных маршрутов из-за завалов и перекрытых дорог. Как эта ситуация отразится на российском рынке? Подорожает ли теперь чашка эспрессо? И в чем особенность колумбийского кофе? Нам рассказал генеральный директор ассоциации «Росчай-кофе» Рамас Чентури.
4: Колумбия, хоть и является довольно крупным поставщиком кофе на мировой рынок, в структуре импорта кофе в Россию занимает не столь серьезное место. По итогам прошлого года Колумбия вышла лишь на 7-е место. И 75% кофе, который покупают российские компании, приходится на две страны – это Бразилия и Вьетнам. Вместе с этим очевидно, что любой перерыв в поставках кофе на мировой рынок из относительно больших стран-производителей кофе сказывается на цене и мировая цена так или иначе может быть изменена. Пока то, что мы наблюдаем по биржевым котировкам, каких-то значительных отклонений цен от текущего уровня нет. Цены на кофе и так находятся на очень высоком уровне. Эта ситуация сложилась не сегодня, а уже с прошлого года. И я хочу напомнить, что в прошлом году, например, цены на кофе были значительно выше сегодняшнего уровня, что говорит о том, что и российский рынок, и мировой рынок, в принципе, уже как-то адаптировались к тому уровню цен, который на сегодняшний день мы наблюдаем.
5: И вот хотелось бы поподробнее про колумбийский кофе. В чем его особенности, за что его ценят в плане качества, вкуса?
4: Ну, колумбийский кофе, безусловно, отличается и славится, наверное, идеальным балансом вкусоароматическим. Он востребован во всем мире. Но существуют и определенные альтернативы, опять же, из Центральной Америки, из той же Гватемалы, например. Кофе не уступает по качественным характеристикам. И я думаю, что ценители кофе всегда найдут определенную замену.
2: Прежде чем ситуация на мировом рынке повлияет на реальные отгрузки и конечную стоимость кофе для потребителя, пройдет не менее полугода. За это время Колумбия восстановит инфраструктуру и разблокирует каналы поставок, уверяют эксперты.
1: Утро на радио «Звезда».
2: Обнаруженных на этой неделе на северо-западе Москвы лосей вернули в дикую природу. В город лосиха пришла со своим малышом. Зоологи объясняют такие визиты бегством от недавнего зноя и назойливого гнуса. А на открытых пространствах дышать легче. Специалисты не советуют кормить диких животных или приближаться к ним. Ким Андреев узнал, как вести себя в такой ситуации и каким образом знания зоологии помогут избежать неприятностей.
6: Если в лесной глуши и даже городской черте вы услышали такой звук, значит, где-то рядом бродит медведь. Дикие звери могут приблизиться к человеку из-за пищевого интереса, защиты своей территории и банального любопытства. Первое правило в такой ситуации – не убегать, иначе у животного сработает инстинкт охотника. Для начала следует замереть и медленно начать движение спиной назад. Отворачиваться от зверя опасно. Если угроза находится в поле вашего зрения, то избегайте прямого зрительного контакта. Это может быть сигналом агрессии. Дальнейшее действие во многом зависит от того, кто вам повстречался, рассказывает инструктор по выживанию, руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
7: Животными, такие как медведь, увеличиваем свой объем. То есть берем палку в руки, поднимаем куртку, если несколько человек, стоим вместе. Потому что медведь достаточно плохо видит. Задача создать большое пятно и вызвать страх у животного. Касательно кабанов, не вставать у него прямо перед ним, перед его мордой, потому что у этих животных туннельное зрение, и он атакует линейно. Соответственно, ваша задача как можно больше угол держать от головы, то есть в сторону уходить, он вас просто потеряет из поля зрения.
6: Если неприятность настигла вас в походе, используйте горящую ветку. Размахивая ею, вы отпугнете большинство животных, у которых дым и огонь вызывают страх. А вот прятаться на дереве не лучший вариант. Во-первых, забраться на него в условиях шока будет проблематично. Во-вторых, тот же медведь отлично лазает по деревьям и может напасть на вас даже в такой ситуации. А вот использовать ствол как преграду можно, например, при встрече с лосем, объясняет кандидат биологических наук, автор канала о животных «Каждой твари по паре» Павел Глазков.
8: Можно зайти за дерево, не прижимаясь плотно к стволу, стоять примерно в метре. Только толстое надо дерево выбрать, потому что лось пытается ударить вас копытами, и дерево будет мешать ему это сделать. Поэтому отходите на метр от дерева и крутитесь вокруг дерева. Лось пытается к вам подойти, и вы не даете, чтобы между вами и животным всегда было дерево. Вот это как бы от лося спасает.
6: Если местность позволяет, заберитесь на возвышенность. Можно для отвлечения внимания бросить камень или палку, но не в самого зверя, а в сторону. А еще не бойтесь шуметь. Любые громкие звуки, как правило, отпугивают животных, продолжает мысль Павел Глазков.
8: Периодически покрикивать, слушать музыку можете взять с собой, там, радиоприемник, можете спортивный свисток периодически дуть. Зверь услышит, сам уйдет. Грубая ошибка, когда люди думают, надо максимально тихо идти по лесу, чтобы меня не услышал медведь. Вот медведь вас услышит и учует. А если вы покрикиваете, зверь сам уйдет. Звери не заинтересованы в встрече с вами.
6: Особую опасность представляют дикие животные вместе с детенышами. Пытаясь защитить свое потомство, они могут напасть даже на группу людей. Поэтому не оставляйте еду в лагере без присмотра на ночь и не пытайтесь самостоятельно кормить зверей. А еще всегда помните, что лес – это их территория, и вы находитесь в гостях у дикой природы. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
2: А вот лечь на землю и прикинуться мертвым – это опасный способ защиты от дикого зверя. Метод может сработать лишь в некоторых случаях и в основном только при нападении бурого медведя. Безопаснее будет медленно отступить и покинуть опасную зону. Вот таким сегодня было утро на радио «Звезда». Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. Женщина, подозреваемая в подрыве российского военнослужащего в Севастополе, арестована на 2 месяца. Она обвиняется по статье о теракте, сообщили в пресс-службе судов. 13 августа в городе произошел взрыв самодельного устройства. В результате военнослужащий получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. США вложили более 500 миллионов долларов налогоплательщиков в артиллерийский завод General Dynamics для производства снарядов для Украины, который за несколько лет ничего не произвел, сообщает издание ProPublica. Вместо эффективного производства дорогостоящие станки постоянно выходили из строя. Несмотря на вложения, General Dynamics и турецкий субподрядчик не были привлечены к ответственности. Сухум и вся западная часть Абхазии остались без света из-за удара молнии в опору линии электропередачи, сообщили в Минэнергореспублике. Ведутся ремонтные работы. В начале месяца в Абхазии произошло масштабное отключение света из-за системной аварии на Ингур-ГЭС. В Минпросвещении определили правила обучения во вторую смену. Организация учебного процесса возможна исключительно для учащихся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. При этом занятия должны завершаться не позднее 7 вечера, подчеркнули в ведомстве. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.

0: Тактическая бейсболка. Головной убор, как правило, из смеси нейлона, хлопка и полиэстера с высокой тульей и жестким козырьком. Армейская бейсболка появилась в спецподразделениях мира в середине 20 века. Она предназначена для защиты солдата от палящих солнечных лучей, ветра и пыли.
1: Форма и содержание.
2: На классических гражданских бейсболках сверху есть кнопка. Она выполняет чисто декоративную роль, закрывает шов. А вот на тактических бейсболках эту кнопку убирают или делают совсем плоской, что позволяет бойцу надевать и беспрепятственно носить поверх уставной кепки тяжелый защитный шлем или активные наушники.

0: обмундирования.
1: Тактическая бейсболка.
2: Она оснащена сразу несколькими панелями-липучками. Спереди, над козырьком, размещаются так называемые армейские патчи, флаг страны и различительные знаки воинского подразделения. На макушке бейсболки находятся инфракрасные маркеры «свой-чужой» или световые маячки. Они отлично распознаются сверху при использовании приборов ночного видения. С их помощью можно найти заблудившегося в лесу воина даже в полной темноте. С вертолета, например. На затылок тактической бейсболки крепят удлиненную горизонтальную полоску. На ней фамилия и группа крови бойца. Тактические модели современных армейских бейсболок отлично подходят для интенсивных физических нагрузок. Головные уборы оснащены специальными люверсами, отверстиями для вентиляции. А подкладку бейсболок делают из быстро сохнущих материалов для вывода влаги. Да что говорить, в такой кепке хоть в пустыню, хоть в джунгли. Можно, кстати, на охоту, рыбалку или на стадион. В бейсбол сыграть или любимую команду поддержать.

0: Собрать сложно, рассказать можно.
1: В 1723 году по приказу Петра Великого в России был отчеканен первый полновесный серебряный рубль. В народе такие монеты называли солнечными или крестовиками. По монограмме, составленной в виде креста, изначальных букв имени царя и римской цифры 1. Позднее аналогичные монограммы помещались на рублях Петра II и Павла I. А вот портретов самих русских императоров на отечественных деньгах не было вплоть до конца 19 века. Не было? Так будет! Только не на монетах, а на купюрах решил Александр III и подписал указ, после которого российские банкноты украсили черно-белые портреты венценосных особ. Оригиналы изготовил известный в те времена художник академик Дютан. В своей работе он использовал тушь и гуашь. На купюре в 5 рублей изобразили Дмитрия Донского с портрета князя в Донском монастыре. На 10-рублевку поместили царя Михаила Федоровича с портрета из Эрмитажа. А для банкноты в 100 рублей выбрали Екатерину Великую с портрета австрийского художника Лампи. Именно эти русские бумажные деньги во всем мире назвали настоящим произведением искусства. Печать на купюрах выполнялась путем гравировки. Рисунок повторялся на белой части банкноты водяным знаком, а лицевую сторону украшали императорские регалии. Подделать такие деньги было практически невозможно.
0: Все деньги мира.
2: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы и коньяк.
3: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
2: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
4: Это оно об голову Ньютона повредилось.
2: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
3: Не трогайте, умоляю. Это святое.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
2: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно. Но это шедевр мировой архитектуры, и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня. На радио «Звезда».
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
7: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
6: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
8: Реклама.
9: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Женщина, подозреваемая в подрыве российского военнослужащего в Севастополе, арестована на 2 месяца. Она обвиняется по статье о теракте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Ленинского районного суда города Севастополь. 13 августа в городе произошел взрыв самодельного взрывного устройства. В результате военнослужащий получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия. Женщина, по данным силовиков, действовала по заданию украинских спецслужб. Новые власти Японии решили, что свои интересы нужно обеспечивать вместе с Соединенными Штатами путем начала милитаризации страны. Такую оценку действиям государства дал в интервью информационной службе «Вести» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Синдзо Абе был абсолютно корректным политиком, который понимал национальные интересы. Невозможно обеспечить без взаимодействия с Российской Федерацией. Те, кто его сменил, они считают, что эти интересы нужно обеспечивать вместе с Соединенными Штатами путем начала милитаризации Японии. Была недавно информация, приезжала какая-то японская делегация бизнесменов. Прямо сказали, у нас твердые указания руководства страны, никаких проектов с вами не обсуждать.
1: Президент России Владимир Путин, наблюдая за военными учениями с борта ракетного крейсера «Варяг» 12 августа, заявил, что между Россией и Японией были очень конструктивные отношения, когда правительство страны возглавлял Синдзо Абе. Его японский коллега многое сделал для сближения двух стран. Однако сейчас позиция Токио кардинально другая, констатировал российский лидер. По меньшей мере 281 человек погиб в результате землетрясения магнитудой 7,4 в Колумбии. Об этом сообщила радиостанция Blue Radio. Уточняется, что в результате сейсмособытия пострадали почти 4000 человек, при этом 379 человек числятся пропавшими без вести. Больше всего погибших в городе Кали, где зарегистрировано уже 96 жертв. Напомню, в Колумбии 10 августа произошло самое мощное за десятилетия землетрясение. Власти страны объявили общенациональный режим чрезвычайной ситуации. Число жалоб на проблемы с погашением микрозаймов в России за год выросло в 3 с лишним раза. Только за первое полугодие их поступило 3 500. Данные приводят «Известия». Люди все чаще оспаривают размер задолженности и начисленные проценты. Также жалуются на сложности с получением документов по ссудам. В Центробанке связывают это с деятельностью так называемых «раздолжнителей» – компаний, которые обещают помочь избавиться от долгов, но на деле лишь ухудшают ситуацию. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня пятница, короткий рабочий день. Разъезд начнется раньше обычного, около 16 часов, напоминает департамент транспорта столицы. Вечером возможны локальные затруднения движения в центре, на третьем транспортном кольце, Московской кольцевой и вылетных магистралях по направлению в область. И о пробках к этому часу информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Полчаса можно потерять на шоссе энтузиастов от Западной улицы до эстакады над железной дорогой. Столько же уйдет на проезд по Центральной улице на участке от Керамической до шоссе Ильича. Пробка на 20 минут на внешней стороне Московской кольцевой от улицы Свободы до Волоколамского шоссе. Также 20 минут займет путь по Ленинградскому шоссе.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Проложите, проложите вы хоть тоннель по дну реки, и без страху приходите на вино, и шашлыки, и гитару приносите, подтянув на ней колки. Но не забудьте, затупите ваши острые клыки, а когда сообразите, все пути приводят в Рим.

0: положите хоть тоннель по дну реки, но не забудьте, затупите ваши острые клыки.
1: Радио «Звезда».
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Человек в железной маске. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Иран Хикс Ольга Саприкина.
2: Область знаний.
4: Одной из известнейших исторических загадок, которые до сих пор тревожат умы людей, является тайна человека в железной маске. Данный сюжет случился во Франции в конце 17 века. Тогда в государственной тюрьме в Бастилии, которая сама по себе была местом достаточно загадочным, потому что отправляли в нее по решению короля и кардинала, поэтому имена преступников, и не только преступников, которые содержались в ней, были неизвестны большинству людей, и люди просто исчезали в застенках Бастилии. Все мы помним роман Александра Дюма «Три мушкетера», и помним, как беспокоились его герои, когда их вызывали к кардиналу, потому что после этого визита они вполне могли оказаться узниками Бастилии. Об их судьбе никто не знал. Так вот, именно в этой тюрьме Бастилия с 18 сентября 1698 года по 19 ноября 1703 года вплоть до дня своей смерти находился некий таинственный узник. Факты говорят нам следующее. 18 сентября 1698 года к Бастилии подъехала закрытая карета. Из нее вышел человек, которого звали Сен-Мар. Он в это время становится комендантом Бастилии. А также из кареты вышел некий человек, лицо которого было закрыто маской. Он проследовал сначала в канцелярию Бастилии, затем в камеру, где и провел следующие годы в полном молчании. Человека этого сопровождала тайна. Никто не мог с ним разговаривать, только по коротким бытовым вопросам. Никто не знал его имени. Правда, было распоряжение, что все его бытовые нужды должны тщательно и беспрекословно исполняться. Человек этот был весьма тщательно охраняем. Когда он умер, он был похоронен на тюремном кладбище, которое называлось Сен-Поль под именем Марчиали. И практически вся информация о нем была попросту стерта, вплоть до того, что после его смерти разобрали пол и стены камеры, перебрали их для того, чтобы не сохранилось какого-либо письма или переданного каким-то другим способом информации. По свежим следам тайну разгадать не удалось. Но затем во Франции наступил 18 век, он был очень насыщенным, это был век просвещения, это был век революции. На некоторое время о человеке в маске забыли. Но впервые к его истории обратился Франсуа-Мари Аруэ, которого многие знают как знаменитого просветителя Вольтера. А 14 июля 1789 года Бастилия пала в период народного восстания в Париже, и именно тогда нераскрытые тайны королевской тюрьмы стали волновать народ. Надо сказать, что к этому времени Бастилия уже не являлась политической тюрьмой, но ее история привлекала к себе внимание. Кто же был тогда этот человек? Некто, претендовавший на королевский престол во Франции и вслед за Вольтером, который первый предположил, что это был брат и, скорее всего, брат-близнец Людовика XIV, как две капли воды, похожий на него. Сам Вольтер говорил, что никаких политических деятелей в этот период в Европе не исчезло. Значит, это был кто-то, кто неизвестен. Может быть, это был какой-то другой политический деятель. Имена назывались самые разные. Например, министр финансов Франции Николя Фуке, его таинственный слуга Эстаж Даже, Д'Артаньян, реальный прототип героя Александра Дюма, иностранный дипломат Жероламо Матиоли, да и многие другие. Следует сказать, что Вольтер написал книгу, которая называлась «Век Людовика XIV», и вот там он упоминает о железной маске, которая скрывала лицо данного узника. Железную маску, конечно же, прославил Александр Дюма в своем известном романе «Викон де Брежелон» или «Десять лет спустя», а уже позднее, в 20-21 веках, к ее истории обращался мировой кинематограф.
3: Человек в железной маске.
2: Область знаний.
4: Какие еще были версии о том, кто же скрывался за железной маской? Например, Луи де Бурбон, граф Вермандуа, внебрачный сын Людовика XIV и его фаворитки Луизы де Лавальер. Он и правда некоторое время просидел в Бастилии, правда, умер намного раньше, чем таинственный узник, о котором идет речь. Ну и, наконец, совсем уж фантастические предположения. Король Карл I Стюарт, который вообще-то был казнен в 1649 году во время конфликта короля и парламента, которого часто еще называют английской революцией. Но вот по предположениям он счастливо избежал казни и вот каким-то образом, непонятно за что, но оказался в Бастилии с лицом скрытым железной маской. Или Ричард Кромвель, сын диктатора Англии, лорда-протектора Оливера Кромвеля, как один из вариантов. И, наконец, совсем уж фантастическое предположение, что это был пропавший во время Великого посольства Петр I. Но, конечно, все эти предположения хороши только в виде курьезов. Очень часто в истории бывало так, что люди говорили о подмене монарха. Вот этому-то и принадлежат данные предположения. В XIX веке тайна железной маски волновала умы людей, мемуары XIX века пестрят разнообразными версиями. История железной маски обсуждалась в многочисленных аристократических салонах. Многие версии, как вы видите, были совершенно фантастичными. И рассмотреть можно, на самом деле, лишь несколько из них, как те, которые, ну, хоть как-то могли бы иметь отношение к реальности. Итак, первая версия. Родственник короля Солнца, Людовика XIV. Вольтер выдвинул две версии о том, кто это, в принципе, мог бы быть. Первая гласила, что в железной маске мог быть внебрачный сын Анны Австрийской от одного из его фаворитов. Тут назывался английский герцог Бекингем или тот же кардинал Мазарини, нежные отношения с которым Анны Австрийской были хорошо известны. Однако эта версия не стала популярной. Гораздо большую известность приобрела версия о брате-близнеце. Надо сказать, что вообще рождение Людовика XIV было овеяно некой тайной, потому что появился он у королевской четы довольно поздно. Поженились супруги Погодки, Людовик XIII, он уже на этот момент был королем, и его невеста Анна Австрийская в 14-летнем возрасте. Лет в 17 брак этот стал реальным, то есть произошла консумация, но вот сын первый родился у Анны Австрийской, когда ей было уже 38 лет. Франция ждала наследника, ну, если считать от самого начала королевского брака, 23 года. Естественно, что когда принц все-таки родился, ходили разные слухи о том, что, возможно, рожден он не от Людовика XIII, но, кстати говоря, были сделаны потом тесты ДНК, и то, что Людовик XIV был бурбоном, это доказано. Ну, говорили, что был же еще младший брат у Людовика XIII. Ну, в общем, было много достаточно интересных вариантов. Так или иначе, через 2 года у короля и королевы родился второй сын, брат Людовика XIV. И вот идея о близнеце. были рождены два мальчика, с течением времени их сходство стало все большим, и тогда Мазариньяна Австрийская все-таки решили, что во избежание гражданских войн и междоусобиц в государстве надо пожертвовать одним из сыновей и закрыть его лицо маской. Желательно, маска должна быть такой, чтобы снять ее было затруднительно, то есть железной, и скрыть его навсегда под сводами каземата. У Вольтера и других последователей этой легенды он очень напоминал по описаниям Людовика XIV, отличался таким же высоким ростом и любил все то же, что любил Людовик XIV. Рисовать, танцевать, любил те же книги, то есть даже не общаясь со своим братом, он очень напоминал его.
2: Область знаний.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция. На радио «Звезда».
3: Человек в железной маске. Рассказывает кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Иран Хикс Ольга Саприкина.
2: Область знаний.
4: Именно эту версию изложил в своем романе Александр Дюма. Она стала наиболее известной, романтичной. Многие увлекались этим сюжетом и даже исследовали его. Однако никакого доказательства рождения близнецов у Анны Австрийской найдено не было. Но за эту версию ухватились бонапартисты. В период Первой империи во Франции, а это 1804-1814 годы, различные биографы Наполеона создали такой сюжет. Он очень похож на идею вот железной маски, да, что был брат у Людовика XIV, лицо которого было закрыто железной маской, он был посажен в каземат замка Пинероль. Было известно, что узник, который приехал в Бастилию, он до этого времени сидел в замке Пинероль, потом в каземате в крепости на острове Сен-Маргарет, и его тюремщиком был все тот же самый Сен-Мар. Так вот, в замке Пенероль молодой человек влюбился в дочь тюремщика. Она ответила ему взаимностью. Плодом этой любви стало рождение сына. Но влюбленных разлучили. Юношу перевели в Сен-Маргарет, а затем в Бастилию. А вот ребенка отвезли на Корсику, дали ему там фамилию Бонапарте, что значит «хорошие родители, хороший род», и именно он стал предком Наполеона Бонапарта. Таким образом пытались доказать легитимность происхождения династии Бонапартов. Но, естественно, эта версия не выдерживает никакой исторической критики. Следующая версия – это то, что железная маска скрывала лицо сюрентенданта или министра финансов, или еще и первого министра Франции Николя Фуке. Она тоже стала весьма популярной в XVIII веке. Фуке был сыном богатого бретонского судовладельца, совершил блистательную карьеру. Вообще он родился уже золотой ложкой во рту, как говорится. Во время Фронды он взял сторону кардинала Мазарини и таким образом обеспечил себе действительно очень быстрое продвижение по служебной лестнице. Он также купил себе должность генерального прокурора Парижского парламента, а это был судебный орган, и члена Государственного совета. Получив все эти должности, Николя Фуке начал вести роскошную жизнь, средства на которые он без зазрения совести добывал из государственной казны. При этом он, конечно, был крупнейшим коллекционером, собирал полотна великих художников, у него была огромная библиотека из 15 тысяч книг, то есть, ну, от определенное наследие он Франции оставил. Но, тем не менее, любовь к роскоши его сгубила. Когда Людовик XIV, наконец, начинает править самостоятельно после смерти кардинала Мазарини в начале 60-х годов XVII века, Николя Фуке решает пригласить молодого короля к себе в его замок Во, где он создал прекрасную систему фонтанов, ну, для того, чтобы принять его во время большого светского приема. Людовик XIV приезжает в сопровождении своей жены и королевы-матери, заходит и буквально через 15 минут или 20 выходит в весьма разгневанном состоянии. Он видит, что его министр живет более роскошно, чем сам король. А это было таким очень большим пунктиком у Людовика XIV. Дело в том, что во время Фронды, будучи еще мальчиком, ребенком, он вынужден был скитаться. И вот это вот желание все-таки утвердить свое королевское достоинство, в том числе через богатые замки, вещи, роскошную жизнь, для него было очень важно. Фактически на следующий же день при помощи военного министра Лувуа и бывшего управляющего имениями Мазарини Жана Батиста Кальбера он начинает расследование злоупотреблений Фуке. Злоупотребление раскрывается, Фуке был арестован и подвергнут суду. Его процесс продолжался 3 года. После этого Фуке действительно был осужден. До конца своей жизни находился в тюрьме. Людовик XIV так его и не простил. Но, скорее всего, Фуке так и не покинул пределы замка Пенероль. Поэтому в Бастилии оказаться никак не мог. Но у него был таинственный слуга Эстаж Даже, который, возможно, и переехал в Бастилию. И вот, кстати, сторонники версии «Брат-близнец», они говорят о том, что Фуке на самом деле просто сопровождал вот этого брата-близнеца, и имя его было скрыто под именем Эстаж Даже. Скорее всего, Эстаж Даже был шпионом или, возможно, тайным сотрудником французской разведки и попал в тюрьму, ну, имея просто какую-то государственную тайну, возможно, которую он не должен был выдать или за какие-то другие прегрешения.
8: Человек в железной маске.
2: Область знаний.
4: Еще одним человеком, чье лицо могла скрывать железная маска, называют графа Жиролама Маттиоли, итальянского дипломата. Он служил герцогу Мантуи, и даже был премьер-министром в его небольшом государстве. Получилось так, что, будучи дипломатом, он оказывал Людовику XIV некие услуги в достижении договоренности между Францией и Мантуей. Но, как всегда, получив достаточно большое вознаграждение, он решил, что он и соперником Франции и данного небольшого итальянского государства должен выдать сведения, которые были ему доверены. И за это Людовик XIV пригласил его во Францию, якобы для того, чтобы вознаградить еще больше. Однако на границе Маттиоли был схвачен. И вот, возможно, припровожден в замок Пинероль, на остров Сен-Маргарет и в Бастилию. Сторонники этой версии говорят, что заключенный ведь был похоронен под итальянской фамилией Марчиале. Есть ли здесь такая какая-то связь с Маттиоли? Скорее всего, нет. Потому что тюремщики Бастилии, когда хоронили заключенных, они давали им совершенно произвольные имена и фамилии. Да и зачем так соблюдать тайну, как с Фуке, так и с Маттиоли? На самом деле процесс над Фуке был открытым. Что касается Маттиоли, даже герцог Мантуи довольно быстро узнал о судьбе своего приближенного, ну и сам имел к нему определенные претензии, поэтому ссориться с французским королем за него совершенно не хотел. Поэтому целеполагание тут абсолютно неясно. И самый главный вопрос, который возникает перед нами, а, собственно, была ли маска железной? И при ответе на этот вопрос мы встречаемся с тем, что упоминание железной маски появляется не в конце 17-го, начале 18 века, когда, собственно, данный узник находился в Бастилии, а уже в более поздних произведениях по типу работы Вольтера. Источники, наоборот, говорят о некой бархатной маске или креповой, или тканевой. А если задуматься и прочитать другие источники, то мы видим, что закрывание лица заключенных тканевыми масками, когда их перевозили из одной тюрьмы в другую, было достаточно обычным явлением как во Франции, так и в некоторых других странах, например, в Италии. Зачем это делали? Ну, в основном для того, чтобы не возбуждать излишнего любопытства. Очень часто, на самом деле, лица этих людей не были столь известны. Но все-таки на всякий случай их лица закрывались. Конечно, эти маски они легко снимали, когда заходили в камеру, принимали пищу, спали с совершенно не закрытым лицом. Но ведь тканевая маска, напоминающая карнавальную, совсем не так романтично, как железная маска. В любом случае, тайна железной маски в том, что она вовсе не была выкованной из металла. И она вовсе не была одной единственной, сделанной для одного человека. Все из перечисленных мной исторических деятелей могли носить в какой-то определенный период заключения тканевые маски. Одни из них были для истории безымянными, другие носили известные имена. И получается, что легенда о железной маске – такой же памятник королевскому произволу, как и память о крепости-тюрьме Бастилии, разрушенной французским народом во время французской революции конца XVIII века.
8: Рассказывала кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории РГГУ Иран-Хикс Ольга Саприкина.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Украинские боевики ракетами атаковали жилой дом в Брянске. Один человек погиб, еще 6 пострадали, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук. В жилом доме возник пожар, оперативными службами ведется ликвидация последствий. Жильцы дома эвакуированы, добавили спасатели. На Сахалине у берега выбросилась акула. Она запуталась в рыбацкой сети у села Свободное. Очевидцы обнаружили мертвого хищника на мели. В последнее время акулы все чаще появляются у берегов Сахалина и Приморья. Ученые связывают это с аномальным потеплением воды. Температура поднялась до плюс 20 градусов. Теплая вода и приток кормовых рыб, таких как тунец и скумбрия, привлекают хищников ближе к пляжам. Специалисты советуют рыбакам и отдыхающим соблюдать осторожность, особенно в местах, где может быть прибой или резкие перепады глубины. Власти Сахалинской области пообещали усилить мониторинг прибрежной акватории, пока случаев нападения на людей не зафиксировано. Детские сады в прифронтовых территориях Луганской Народной Республики с 1 сентября намерены запустить с ограниченным режимом работы. Подробности сообщил ТАСС глава Минобразования Республики Евгений Мирошниченко.
2: Такой формат у нас проработан. Конечно, на территориях, где безопасность не позволяет, речи не идет. Это может быть кратковременное пребывание детей в рамках консультации и дежурных групп. Но я думаю, что муниципалитеты, которые находятся на линии боевого соприкосновения, точно продолжат в таком же формате. По остальным решениям ждем.
1: Мирошниченко подчеркнул, что безопасность детей в учебных учреждениях региона обеспечивает вооруженная охрана. Кроме того, регулярно проводятся учения на случай возникновения различных чрезвычайных ситуаций. При этом учреждения образования оперативно информируют о возможных ракетных и беспилотных атаках противника. В Москве запустят 18 новых маршрутов автобусов для жителей деревень и поселков Троицкого и Новомосковского административных округов, сообщается на сайте мэрии. В ближайшие 2 года новые маршруты появятся в районах Троицк, Филимоновский, Краснопахарский, Бекасово, Вороново, Внуково и Щербинка. Их будут сопровождать и обслуживать 30 маневренных автобусов малого класса. Расширение маршрутной сети сделает городской наземный транспорт доступнее для более чем 120 тысяч жителей 242 садоводческих некоммерческих товариществ деревень и поселков. По оценкам, пассажиропоток составит около 5-6 тысяч человек в день, добавили в мэрии. О погоде. В ближайшие выходные 15 и 16 августа Москву ждет облачная и теплая погода. Температура будет колебаться от 15 до 24 градусов тепла. В субботу днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью до 15. Осадков не ожидается.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
0: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: 22 и 23 августа. Музей

0: Заповедник Архангельское, 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
1: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: надежды, мчимся среди остывающих звезд.
1: Радио «Звезда». Человек с изюминкой. Александр Бородин.
2: Серьезный ученый-химик и одновременно прекрасный композитор Александр Порфирьевич Бородин. Именно науку он считал своим основным делом, а к сочинительству относился как к забаве, как к хобби. Шутка ли? Оперу «Князь Игорь» писал 20 лет, но так и не закончил. Но, может, причина в другом? Бородин был до смешного рассеянным человеком.
1: На первый взгляд.
2: В раннем детстве Александр здоровьем совсем не отличался. Настолько, что местные эскулапы советовали матери не вкладываться в его воспитание и образование. Сашенька, говорили, того и гляди, помрет. Не угадали. Вырос высоким, сильным и красивым, но рассеянным.
1: Где изюминка?
2: О рассеянности Бородина ходили легенды. Например, однажды, выходя на прогулку, он оставил на двери записку «Буду через час». Вернулся, прочитал записку и огорчился. Какая досада! И спокойно устроился на скамейке в ожидании самого себя. А еще как-то раз композитор выезжал с женой за границу. Проверяя паспорта, чиновник спросил, как зовут его супругу. Бородин не мог вспомнить имя жены и в отчаянии закричал.
3: Катя, Катя, ради бога, скажи, как тебя зовут?
2: Настоящий безумный профессор. И оперу «Князь Игорь» за него после смерти дописывали Глазунов и Римский-Корсаков. Однако многие историки сходятся во мнении. Бородин-химик известен узкому кругу специалистов, а Бородина-композитора знает весь мир.
1: Александр Бородин. Человек с изюминкой.
4: Как вас звать, величать-то?
5: Не царское это имя!
1: История одного прозвища.
6: Он начал править в 26 лет. Провел 13 крупных военных походов. Брал Белград и Багдад. И расширил владения своей империи от Алжира до Ирана и от Египта до Венгрии. Все это про Сулеймана Первого Великолепного.
7: Почему же он запомнился под этим именем?
6: Словом «манифик» от французского «восхитительный», «великолепный» его прозвали в первую очередь европейцы. Их восхищали не только военные успехи турецкого султана, но и его любовь к изящным нарядам, дорогим украшениям и

На эпоху правления Сулеймана I пришелся и настоящий культурный расцвет Османской империи. Чего стоит одна только Стамбульская мечеть, названная в его честь, знаменитая своей росписью и уникальной акустикой. А еще султан покровительствовал ученым, был милосерден к народу и беспощаден к чиновникам. Согласитесь, весомое основание, чтобы назвать такого правителя великолепным.

0: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
1: Мода и литература. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Приключения иностранцев в России.
1: Ее называют лучшим после спагетти изобретением итальянцев и самым обаятельным в истории сорванцом в мини-юбке. Еще бы! Африканка, в которой течет сицилийская кровь. Поистине горючая смесь. Сразу представляется кто-то стремительный, дерзкий, взрывной. А ведь такой она и была. Невероятно красивая, гордая и строптивая. В 1969 году в нашу страну приехала великолепная Клаудия Кардинале. Она прилетела в Москву не просто так. Режиссер Михаил Колотозов пригласил зарубежную актрису на роль в своем фильме «Красная палатка». Рассказ о неудачной экспедиции Умберто Нобеле на Северный полюс. В столичном аэропорту мировую кинозвезду встречали сразу три официальных представителя Госкино. Как потом выяснилось, маловато. Рук не хватило. Клаудия привезла с собой 23 чемодана и один огромных размеров сундук, который не только не влез в легковую машину, но даже не поместился в самую объемную ячейку камеры хранения. Багаж пришлось оставить в аэропорту и на следующий день подогнать туда небольшой грузовик. Михаил Колотозов был в отчаянии.
2: Все мы тогда буквально схватились за голову и приготовились ждать абсолютно любых капризов. Но Кардинале повела себя очень спокойно, порядочно и великодушно. Отказалась от личного туалета на съемочной площадке, умудрилась забыть про тот самый непомерный сундук, а через пару дней научилась согреваться от русских морозов нашим самым национальным напитком – водкой.
1: Съемки фильма проходили в Подмосковье, Ленинграде, а также у побережья Норвегии и на территории настоящей Арктики, на земле Франца Иосифа. Температура – минус 30 градусов. Условия – те еще. Многие актеры боялись, что Клаудия Кардинале взбрыкнет, откажется от дальнейшей работы, все бросит и уедет. Но она, наоборот, радовалась как ребенок.
3: Это было незабываемо. Для меня это стало особым опытом. Я, южанка из Средиземноморья, оказалась в невероятном ледяном климате. До сих пор помню, даже сейчас ощущаю тот самый холод. Но самое главное, все беспокоились обо мне, потому что я родом из Африки. Но я-то чувствовала себя очень даже хорошо. Снег, прелесть, что такое.
0: Приключения иностранцев в России.
1: Шутки шутками, но заболеть при таком морозе пара пустяков. Киногруппа это хорошо понимала, поэтому все эпизоды старались отснять с первого дубля. Клаудия Кардинале работала буквально на пределе собственных сил.
3: Водка особо не помогала, хотя не знаю, как бы выжила тогда без нее. Лицо, руки, ноги буквально сковывало невидимыми цепями. А тут еще этот гениальный сценарий. По задумке режиссера, моя героиня вместе со своим возлюбленным должны были до упаду кататься с ледяных горок и не замечать холод по причине сильного обоюдного чувства. Мой партнер, в отличие от меня, этого испытания не выдержал. Колотозов, помню, хмурил брови и удивлялся. Как это уроженка Африки не обморозилась, а русского все-таки угораздило?
1: Неординарная, самобытная, неимоверно сильная и самодостаточная женщина. Она выдержала все испытания практически на самом краю света и всегда гордилась своей работой в далекой и неведомой России.
3: Обычно жизнь у нас одна. Но я прожила 150 жизней в кино. Это было прекрасно. Я могла перевоплощаться. Но для того, чтобы работать актрисой, нужно обладать железным характером. Иначе можно перестать узнавать себя. И в этом мне помогли именно советские актеры. Я благодарна им.
1: Она приезжала в нашу страну несколько раз, в том числе на Московский кинофестиваль. Любила гулять по Красной площади, набережной Яузы. Рассказывают, что однажды к ней подошел милиционер, раскрыл свое удостоверение личности и попросил поставить на нем автограф. Она улыбнулась и написала:
3: «Этот мир слишком велик. Нужно постоянно встречаться с другими людьми, знать, чем они живут, чем дышат, что им важно. Желаю всему человечеству счастья и поменьше границ. Клаудия Кардинале.
0: Приключения иностранцев в России. Что вы говорите?
4: Гусеница. Эти личинки насекомых редко у кого вызывают восторг. В них мало симпатичного. То ли дело бабочки, в которых они перерождаются. Но мы не об эстетике, а о языке. Слово «гусеница» стало настолько привычным, что ни у кого не возникает вопроса, а как оно появилось, какова его природа. Давайте проявим немного любопытства. Чтобы разобраться в истории происхождения этого существительного, зафиксируем. В отличие от червей, гусеница – это существо, покрытое чем-то вроде волос. Это очень важно. Почему? А вы уберите букву «Г». Что осталось? Усеница. Звучит немного странно, но именно это слово наши предки-славяне использовали для обозначения личинки бабочки. Усень, в переводе на современный язык, это волосатый. И отсюда же существительное «ус», которое раньше относилось не только к усам. Так было принято называть любую растительность на лицах молодых мужчин. А она редко бывает густой. Впрочем, как и мех гусеницы. Вроде бы все сошлось. Осталось разобраться с мелочью. Откуда буква «Г»? А вот тут лингвисты разводят руками. Объясняют обычно так. Слова, которые трудно произносить, со временем меняются. В качестве примера приводят ящерицу, которая раньше была гущерицей. И это еще одно свидетельство того, что язык в своем развитии не останавливается никогда.
0: Да что вы говорите?
5: Ростов, тебе на «вы».
6: Владимир.
7: На «р». Рыбинск.
5: Кострома.
6: Арзамас.
7: Суздаль.
8: Подъезжаем.
9: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Владимир». Обязательно загадайте желание и пройдите под сводом «Золотых ворот». Поднимитесь на смотровую площадку рядом с Успенским собором и попробуйте фирменный владимирский пряник.
9: Путеводитель по «Золотому кольцу России».
10: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
12: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «World Vita» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
11: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
13: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
14: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские военные освободили Новониколаевку в Донецкой Народной Республике, сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что наши вооруженные силы ударили по локомотивам, используемым для перевозки военной техники украинских боевиков в Одесской, Запорожской и Сумской областях. В Черном море юго-западнее Николаева уничтожены два морских буксира, которые сопровождали в порты сухогрузы с западным вооружением для ВСУ. Концерн «Калашников» поставит оружие, модернизированное с учетом пожеланий бойцов спецназа, бесшумный автомат «Вал», компактные автоматы «Вихрь» и «Вереск» и обновленную снайперскую винтовку «Винторез». Подробностями о преимуществах поделился с журналистами начальник отдела стрелкового вооружения Вадим Малинников.
2: Были разработаны планки «Пикатинни» для установки прицелов с верхним креплением. Ночники, тепловизоры, оптические прицелы.
1: Также концерн представил два новых беспилотника, в том числе ударный КУБ-10МЭ. О нем рассказал руководитель проектов дронов в концерне «Калашников» Дмитрий Пудовкин.
3: Он оснащен гиростабилизированной оптической системой, которая позволяет оператору непосредственно обнаруживать цель, наводиться и поражать ее.
1: Кроме того, в концерне был представлен разведывательный дрон, обновленный СКАД-220. Его спроектировали таким образом, чтобы сделать неуязвимым для ПВО противника. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассматривает кандидатов на пост пресс-секретаря Белого дома после ухода Кэролин Левит. По сообщениям «Политико», в списке глава протокола Трампа Моника Кроули, телеведущий CNN Скотт Дженнинс, бывший пресс-секретарь компании Джейсон Миллер и бывший советник Алина Хабба. Левит покидает пост в конце августа и станет внешним советником президента. Причина ухода, по данным журналистов, — эмоциональное выгорание. Новому пресс-секретарю предстоит продолжить работу с журналистами и медиа, добавляет «Политико». Полиция Бразилии обнаружила 8 гравюр Анри Матисса, похищенных из библиотеки в Сан-Паулу в конце прошлого года. Работы нашли в городе Сан-Бернарду-ду-Кампу во время спецоперации. Один подозреваемый задержан. Все гравюры относятся к серии «Джаз» 1947 года, включая «Клоуна» и «Цирк». Всего из библиотеки тогда пропали 13 произведений, в том числе работы бразильского художника. Их пока не нашли. Власти назвали возвращение гравюр важным событием для культурного наследия города. И о погоде. В ближайшие выходные Москву ждет облачная и теплая погода. Температура будет колебаться от 15 до 24 градусов тепла. В субботу днем воздух прогреется до 20 градусов, ночью до 15. Осадков не ожидается.

судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Юрий Визбор. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня у нас будет очень интересная и познавательная тема, которая касается многих. По статистике Минздрава, у 20,7 миллионов россиян есть болезни глаз, то есть у каждого седьмого жителя страны. 15 лет назад таких людей было в полтора раза меньше – 13,7 миллионов человек. Почему люди стремительно теряют зрение и как помочь его вернуть? Катаракта и глаукома. Что делать? Эти и многие другие вопросы обсудим с нашим постоянным гостем, экспертом Фаиной Борисовной Полазник. Добрый день.
2: Добрый день. Действительно, это грустные цифры, и что самое печальное, они растут каждый год. У многих первые неприятности со зрением, увы, могут начинаться уже в 45-50 лет. В один прекрасный день вы просто замечаете, что изображение кажется размытым. Буквы пляшут, сливаясь в одну строчку, и чтобы прочесть любимую газету, руку приходится отодвигать все дальше и дальше от глаз. В народе это называется болезнь коротких рук. Но это вовсе не болезнь, конечно, а естественный процесс. Все дело в метаболизме, обмене веществ, кровообращении и питании органов зрения. Поэтому с годами за ними приходится следить. А уж если есть хронические заболевания, такие, например, как диабет, шейный остеохондроз, дело и вовсе может закончиться разрушением сетчатки, помутнением хрусталика, а потом и слепотой.
1: Действительно, даже не по себе становится. Но это же не значит вовсе, что нужно смириться. Наука не стоит на месте. Как можно постараться себя обезопасить?
2: Конечно, никогда не стоит отчаиваться, никогда не стоит опускать руки. Ведь современные технологии это позволяют, причем без операции и в домашних условиях. В России очень много прекрасных ученых, людей действительно с большой буквы. Так вот, наши ученые из Санкт-Петербурга разработали современный, необыкновенный по своим лечебным свойствам аппарат. Аппарат, который помогает решать многие проблемы со зрением. И название ему «глазник». И сегодня я хочу рассказать о глазнике, ведь он без преувеличения может спасти чьи-то глаза.
1: Фаина Борисовна, а на чем основан аппарат «глазник»?
2: В 1964 году советский академик Александр Михайлович Прохоров получил Нобелевскую премию по физике за изобретение лазерных технологий. Это было по-настоящему гениальное открытие, прорыв. Успешное применение лазера навсегда изменило медицину. И на сегодняшний день лазерная терапия – это надежный, а главное – действенный метод лечения, который может помочь, казалось бы, даже в запущенных ситуациях. В аппарате «глазник» используется лазерная стимуляция красным излучением. «Глазник» — это новое слово в лечении заболеваний глаз. В основе его работы лежит воздействие на глаза низкоинтенсивным монохроматическим лазерным излучением. Раньше лечение лазером было доступно лишь в специализированных центрах, квоту в которые приходилось ждать годами, или же в частных клиниках за большие деньги. А с появлением аппарата «глазник» лечиться можно даже дома, да и цена доступная. Для одиноких людей с плохим зрением это настоящий подарок. Аппарат может разделить жизнь на «до» и «после». Все подробности о приборе можно узнать по телефону горячей бесплатной линии. И что самое главное, сейчас действует акция. Каждому позвонившему скидка 5000 рублей. Но количество, к сожалению, ограничено, поэтому советую позвонить по номеру 8-800-777-1501. 8-800-777-1501. Хочу еще добавить, что мы, компания Prodex, являемся официальными представителями производителя, а это значит, что цена минимальная. Наши реквизиты ООО Prodex, ОГРН 122-73-400-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
1: При каких тяжелейших недугах глаз может помочь глазник?
2: Чаще всего глазник используют для лечения таких заболеваний глаз, как глаукома, катаракта, дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки, частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза, гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Также его рекомендуется использовать для профилактики. Например, людям, которые подолгу работают за компьютером, компьютером или с мелкими предметами, текстом, документами, даже просто для снятия напряжения и усталости глаз. По сути, это прибор для всей семьи.
1: Действительно, список заболеваний, при которых назначается глазник, впечатляет. Но вот насколько им сложно пользоваться? Справится ли человек пенсионного возраста?
2: Вы знаете, все совершенно элементарно. Никаких сложных манипуляций. Для того, чтобы начать лечение, достаточно просто надеть специальные очки и нажать кнопку. Минимум действий. Уж с этим справится любой. Процедура длится не более 5 минут. Часто же предлагаются кардинальные хирургические лечения, на которые не каждый решится, особенно если есть хронические заболевания. Поэтому создатели аппарата «Глазник» пошли совсем другим путем. «Глазник» способствует разрастанию капиллярной сетки глаз. Больше капилляров, лучше питание тканей и кровоток. Это позволяет быстрее справиться с истощением глазных тканей и дистрофией. Ведь именно это является первопричиной большинства глазных заболеваний. А как вы правильно понимаете, вовремя устранить причину – это уже 90% успеха в лечении любой болезни. Ну, взять, допустим, диабет. Ведь глаза при этой болезни – слабое место. Аппарат-глазник помогает лечению, может помогать справляться с главной проблемой – диабетических сгустках в глазных капиллярах. Глазник также нормализует глазное давление и стимулирует питание волокон нерва, которые еще не атрофированы. То есть помогает предотвращать дальнейшие ухудшения и, что важно, сохраняет здоровые участки. В результате улучшается отток жидкости, диск зрительного нерва не пережимается из-за давления и помогает восстановлению функций нерва. Вы можете такое себе представить? Среди десятка лечебных программ вы обязательно найдете именно ту, которая идеально подойдет именно вам. А главное, для проведения процедуры не нужно никуда ехать. А я хочу напомнить, что сейчас на аппарат «Глазник» действует акция. Каждому, кто сейчас позвонит, скидка 5000 рублей. И количество по акции ограничено, так что успейте. Вы можете позвонить по бесплатному номеру телефона и задать все интересующие вас вопросы по прибору «Глазник». 8-800-777-1501. 8-800-777-1501.
1: Фаина Борисовна, а за счет чего достигается такой результат?
2: Весь секрет в том, что для достижения качественного лечебного эффекта длина волны лазерного излучения должна быть 650 нанометров. Так вот, такими параметрами обладает аппарат «Глазник», что является редким случаем. Просто поразительно, как такой компактный аппарат может давать такой эффект. Теперь вы понимаете, почему среди профессионалов «Глазник» получил высокие оценки. Его результатом были поражены даже заядлые скептики.
1: Давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, о всех показаниях и эксплуатации вы можете расспросить специалистов по телефону 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Звонок абсолютно бесплатный. А наша программа уже подходит к концу. Давайте еще раз напомним нашим слушателям, при каких заболеваниях глазник может помочь.
2: Конечно, давайте повторим для тех, кто к нам только что присоединился. Глазник может помочь при следующих заболеваниях. Глаукома – повреждение зрительного нерва при увеличенном внутриглазном давлении. Катаракта – это помутнение хрусталика. Дистрофия, диабетическая ретинопатия и другие поражения сетчатки. Частичная атрофия зрительного нерва, конъюнктивит – это воспаление слизистой глаза. Гнойное воспаление и герпес век, дистрофические заболевания и воспаление роговицы глаза, иридоциклит и хориоретинит – это воспаление радужки и цилиарного тела глаза. Это далеко не весь список. Более детально вас могут проконсультировать уже по телефону наши специалисты. 8 800 777 1501. Уже через несколько процедур очертания предметов могут становиться более четкими, а цвета сочными и яркими. Может начать пропадать краснота и ощущение песка в глазах. А такие занятия, как читать, смотреть телевизор или заняться мелкой работой, будут только в радость. И все это по доступной цене. Поэтому не тяните время, звоните прямо сейчас. Смотрите на мир своими глазами. Он прекрасен, и это надо видеть. Не стесняйтесь, звоните, задавайте вопросы нашим специалистам. Они вам помогут и все-все расскажут о приборе «Глазник». 8 800 777 1501. 8 800 777 1501. Консультация бесплатна.
1: Фаина Борисовна, спасибо вам за такую интересную беседу. Берегите себя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
3: Ломоносов дошел до Москвы.
4: Спартанцы вообще сбрасывали за
5: Сахарова. А викинги шлемы с рогами носили.
6: Аляску продали, а денег не заплатили.
7: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
3: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
6: Помнишь, в детстве играли в индейцев?
7: Конечно. И обязательно надевали на голову повязку с рядами перьев, как у настоящих индейцев.
5: А вот и нет.
8: Это фильмы сделали всех индейцев одинаковыми. Но в жизни было все иначе. Индейцы Навахо или Пуэбло шили себе головные уборы из ткани и кожи. Но даже среди тех коренных североамериканцев, у кого было принято украшать голову перьями, не всем разрешалось это делать.
5: Исторические мифы и заблуждения.
8: Этот элемент гардероба, распространенный больше среди жителей равнин, требовалось заслужить. Поэтому его носили вожди и проявившие себя в бою воины. И опять же, не каждый день. Надевали эту махину из орлиных перьев лишь на важные церемонии и праздники.
7: Наверное, ими гордились.
8: Еще бы. Каждое перо означало определенную заслугу. В этом венце все продумывалось до мелочей. И он говорил о статусе члена племени.
5: А вот и да. Ну ты кулибин. Удивительные изобретения гениев-самоучек.
9: Чудо звукозаписи сначала на дисках, а затем на пленке часто заставляло творческих людей задаваться вопросом: почему бы не записывать изображение? Одним из таких любопытствующих был сын зажиточного русского крестьянина Александр Матвеевич Понятов, инженер-самоучка, подаривший миру видеомагнитофон. Учился он недолго и большей частью самостоятельно. В 1927 году переехал жить в США, а в 1944 основал в Калифорнии свою фирму. Назвал ее Ampex, взял свои инициалы и первые буквы слова «excellence», что переводится как «превосходство» или «высшее качество».
5: Ну ты кулибин.
9: Его внимание привлекли немецкие магнитофоны для записи звука. Он использовал тот же принцип. Представьте себе кассету с лентой. Она протягивается мимо быстро крутящегося диска, на котором установлены маленькие, как иглы проигрывателя, головки, которые рисуют на движущейся ленте невидимые глазу магнитные дорожки. И каждый из них – крошечный кусочек картинки и звука. В 1956 году команда Понятова совершила прорыв в видеозаписи, создав первый в мире коммерческий видеомагнитофон VR-1000, использующий 2-дюймовую магнитную ленту. Он был огромный, как шкаф. Благодаря изобретению компании Понятова телестудии получили возможность записывать передачи заранее, а не вещать только в прямом эфире. За свой вклад в киноиндустрию Александр Матвеевич даже получил престижные премии «Эмми» и «Оскар». Понятов не гнался за славой. Он просто хотел, чтобы техника служила людям. Его сотрудники вспоминали, что он любил точность, уважал труд и верил в то, что наука и техника способны изменять судьбы людей.
5: «Ну ты кулибин». Удивительное изобретение гениев-самоучек.
10: Человек всегда мечтал летать.
0: Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1300

0: Радио «Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости образования. Министерство просвещения установило новую продолжительность уроков для первоклассников. В первой и второй четвертях занятия не должны длиться больше 35 минут. С января по май уроки увеличатся до стандартных 40 минут. Это сделано для плавной адаптации детей к нагрузке. Для учеников со 2 по 11 класс максимальная длительность урока останется прежней – 45 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья – 40. В России могут начать выдавать школьникам водительские права вместе с аттестатом. С такой инициативой выступила Общественная палата. Предлагается ввести с 9 класса двухлетний курс автодела. За это время школьники смогут не спеша изучить устройство машины, правила дорожного движения и основы безопасности. Заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб считает, что это направление станет самым популярным. По его словам, большинство подростков хотят научиться водить. У многих школ уже есть соответствующие площадки для такого обучения. В России предложили усложнить ЕГЭ, поскольку появляется все больше человек, сдающих его на 100 баллов, заявил помощник президента России Андрей Фурсенко. Стоит ли менять действующие нормы, оценила в беседе с «Радио Звезда» ведущий научный сотрудник Центра развития и образования Высшей школы государственного управления Президентской академии Наталья Тарасова.
2: Не очень понятно, как это будет отрабатываться, потому что одновременно в ЕГЭ же заложены результаты достижений учащегося за конкретный класс, и в то же время ЕГЭ – это как возможность поступления. Баллы там разные. Министерство в период некоторых лет шло на понижение даже баллов. Мы что, будем усложнять задания? Тогда у меня вопрос. Мы что, сейчас слишком их упрощали? Все говорили о том, что КИМы составлены в соответствии с результатами стандартов федеральных образовательных программ.
1: В Рособорнадзоре, комментируя необходимость реформы, заявили, что ведомство не ставит перед собой задачу усложнения содержания единого госэкзамена. Содержание материалов определяется федеральным государственным образовательным стандартом. Мошенники активно предлагают закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на коммерческом отделении в ВУЗы для обмана абитуриентов и их родителей, сообщили эксперты проекта «Мышеловка» Народного фронта. Активность выросла на фоне высокого конкурса. В текущем году с трудностями при поступлении на бюджет столкнулись даже абитуриенты с очень высокими баллами ЕГЭ. При этом число платных мест сократилось. До конца сентября те, кто не прошел на бюджет, получат договоры на платное обучение. Это создает дополнительное поле для манипуляций, добавляют эксперты. Это были новости образования. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Тактическая бейсболка. Головной убор, как правило, из смеси нейлона, хлопка и полиэстера с высокой тульей и жестким козырьком. Армейская бейсболка появилась в спецподразделениях мира в середине 20 века. Она предназначена для защиты солдата от палящих солнечных лучей, ветра и пыли. Форма и содержание.
1: На классических гражданских бейсболках сверху есть кнопка. Она выполняет чисто декоративную роль, закрывает шов. А вот на тактических бейсболках эту кнопку убирают или делают совсем плоской, что позволяет бойцу надевать и беспрепятственно носить поверх уставной кепки тяжелый защитный шлем или активные наушники.

0: обмундирования.
1: Тактическая бейсболка.
2: Она оснащена сразу несколькими панелями-липучками. Спереди, над козырьком, размещаются так называемые армейские патчи, флаг страны и различительные знаки воинского подразделения. На макушке бейсболки находятся инфракрасные маркеры «свой-чужой» или световые маячки. Они отлично распознаются сверху при использовании приборов ночного видения. С их помощью можно найти заблудившегося в лесу воина даже в полной темноте. С вертолета, например. На затылок тактической бейсболки крепят удлиненную горизонтальную полоску. На ней фамилия и группа крови бойца. Тактические модели современных армейских бейсболок отлично подходят для интенсивных физических нагрузок. Головные уборы оснащены специальными люверсами, отверстиями для вентиляции. А подкладку бейсболок делают из быстро сохнущих материалов для вывода влаги. Да что говорить, в такой кепке хоть в пустыню, хоть в джунгли. Можно, кстати, на охоту, рыбалку или на стадион. В бейсбол сыграть или любимую команду поддержать.
1: Форма и содержание. Тактическая бейсболка.
3: Радиозвезда.
4: Теперь так не принято. История правил поведения.
5: В 1649 году испанский король, 42-летний Филипп IV, собирается жениться на своей племяннице Марианне Австрийской. На тот момент ей исполнилось 15. По дороге в Мадрид карету с невестой остановили в небольшом провинциальном городке и вручили свадебный подарок – дюжину шелковых чулок. Но сопровождавший Марианну дворецкий тут же выбросил их на обочину.
6: И запомните хорошенько, у королевы Испании ног нет.
5: Невеста тут же упала в обморок. Подумала, что во время коронации ей ампутируют ноги. И подумала она так неспроста. Железный испанский этикет или кастильская чопорная церемонность. Так говорили о правилах поведения при дворе короля Филиппа IV. Государь ненавидел веселье. Современники утверждали, правитель Испании за всю жизнь улыбался максимум 3 раза. Французский посол Берто вспоминал.
7: Филипп действовал и ходил с видом ожившей статуи. Он принимал приближенных, выслушивал и отвечал им с одним и тем же выражением лица. А из всех частей его тела шевелились только губы.
5: Сотни лет Испания находилась под властью арабов. Именно поэтому королевский дворец Филиппа IV был обустроен на восточный лад. Апартаменты разделили на мужскую и женскую половины. Днем и там, и тут бегали придворные, карлики и шуты, но после захода солнца ни один мужчина, кроме короля, не мог оставаться на территории, выделенной для противоположного пола. Честь королевы или принцессы оставалась вне подозрений. Но это еще что? Даже легкое прикосновение к руке наследницы престола каралось смертью. Однажды 2 испанских офицера вытащили инфанту Марию Терезию из седла взбесившейся лошади, после чего отважные смельчаки вскочили на коней и во весь опор понеслись к границе.
8: «Быстрее, сеньор, быстрее, иначе не сносить нам головы!»
5: О строгости испанского этикета ходило много слухов. Якобы всех провинившихся неизменно пытали, топили или вешали. Именно поэтому будущая королева Марианна Австрийская упала в обморок от страха. Она не представляла, что ее ждет. Подъем в 5 утра, молитва, завтрак, обучение танцам, письму и шитью. Далее зубрежка священной истории, обед, дневной сон, очередная молитва и отбой. За распорядком дня следили пожилые воспитательницы, дуэньи. Никакого смеха, веселья и развлечений.
0: Выше голову, Мария, выше. Не сутулься. Ниже, реверанс, ниже, я сказала, или оставлю без завтрака.
5: Прошло много лет. Испания, как и прежде, монархическая страна, вернее, конституционная монархия. Придворный этикет давно уже не тот. И если вам посчастливится оказаться в Мадриде, то при встрече с королевой случается и такое. Вы запросто можете поздороваться с ней за руку. Голову за это не отсекут.
4: Теперь так не принято.
3: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
7: Мода и литература. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: 1854 год. Крымская война. Оборона Севастополя. Адмирал Корнилов подзывает к себе одного из бойцов.
2: Благодарю за службу.
3: Рад стараться. Доброе слово, и кошке приятно.
4: По случаю присвоения. История воинских званий.
1: Матрос. Он, конечно же, легенда. Матрос. Петр Маркович Кошка. Настоящий герой, отчаянный храбрец, ученик самого Нахимова. Современники говорили о нем.
5: Фигурка невидная, невзрачная, но коренастая. Глаза небольшие, но острые, полные сметливости. На груди солдатский георгий. На шее на Андреевской ленте поверх ворота шинели серебряный крест. Кошка говорил, что этот крест ему прислала государыня-императрица Александра Федоровна.
4: История воинских званий.
1: Матрос. Персональное нижнее воинское звание на флоте. Для сравнения, в сухопутных войсках всех матросов называли бы солдатами. После Октябрьской революции старые звания русской императорской армии отменили. Так матросы стали краснофлотцами. А потом все вернулось на круги своя. Произошло это в 1946 году, когда Красная Армия стала называться Советской.
4: По случаю присвоения.
1: Тот самый отважный защитник Севастополя, матрос Кошка, был охотником. То есть добывал вражеских языков. Рассказывают, что уникальные железные крючья для ночных спецзаданий придумал именно он. Спрашивается, зачем? Рассказываю. Подкрался в темноте к противнику, зацепил супостата крюком за ноги и стащил его вниз с бастиона. Пикнуть не успеет. А еще говорят, что находчивый русский матрос лично пошил особый маскировочный балахон-мешок с дырками для глаз. В нем, естественно, незаметно, Кошка подкрадывался к передовым позициям неприятеля, убирал часовых или просто забирал у спящих оружие. Его называли заколдованным, мол, у него 9 жизней с такой-то фамилией. А он не обижался и после каждого успешно выполненного задания любил повторять.
3: Доброе слово, и кошке приятно.
4: Матрос. По случаю присвоения.
0: Радиозвезда.
6: Оружейка.
4: Артиллерийское вооружение.
6: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
7: 1904 год. Русско-японская война. Во время блокады Порт-Артура наше командование столкнулось с острой нехваткой оружия и боеприпасов. Для обороны военно-морской базы на суше в ход шли даже старинные китайские бронзовые пушки-мортирки. Но этого катастрофически не хватало. И вот тогда мичман первой эскадры Тихоокеанского флота Сергей Власьев и капитан Леонид Габята предложили командованию бить по японцам навесным огнем. Но как это сделать?
6: Оружейка.
4: Артиллерийское вооружение.
6: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
7: Два талантливых русских офицера взяли старую 75-миллиметровую гаубицу и приготовили для нее, как тогда говорили, метательные воздушные мины весом до 15 фунтов пироксилина. Боеприпас сделали из листового железа в виде конуса. В результате новое оружие имело дальность стрельбы до 400 метров при углах возвышения до 65 градусов. Эффект был потрясающим. После разрыва первых же самодельных мин, самураи в ужасе разбегались, не понимая, кто и откуда по ним стреляет. Казалось бы, успех, но не тут-то было.
4: Артиллерийское вооружение.
6: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева.
7: Увы, генерал-инспектор главного артиллерийского управления России великий князь Сергей Романов назвал уникальный миномет суррогатом, а другие военачальники – игрушечными пушками и орудиями без будущего. Ничего. Пройдет всего 9 лет, и во время Первой мировой они заберут свои слова обратно. Миномет признают во всех армиях мира. А вот судьбы двух русских офицеров-конструкторов сложились по-разному. Леонид Габята получил смертельное ранение, а Сергей Власьев стал впоследствии командиром подводной лодки. После гражданской войны эмигрировал в Париж, где и остался навсегда.
6: Первый русский миномет капитана Габята и мичмана Власьева. Оружейка.
8: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
9: Реклама.
10: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
3: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
11: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
12: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Максим Челиков. Экономика России показала рост по итогам второго квартала года, таким образом компенсировав спад первых трех месяцев. Министр экономического развития Максим Решетников указал, что ВВП России прибавило 1,3% и связал ускорение экономики с бюджетным импульсом, оживлением потребительского спроса и работой обрабатывающих отраслей. Положительную динамику также обеспечили накопленные сбережения населения и бизнеса. В результате средний рост ВВП за полугодие составил 0,6%, а в начале августа была даже зафиксирована дефляция. Верховный суд рассмотрит апелляционную жалобу на отмену регистрации федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Заседание пройдет 17 августа. Ранее суд удовлетворил иск партии «Родина» из-за нарушения интеллектуальной собственности и данных об иностранном финансировании некоторых кандидатов «Яблоко», поступивших от Федеральной службы по финансовому мониторингу. Впрочем, решение пока не вступило в силу. Министерство транспорта разработало законопроект о создании единой морской администрации. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Новое бюджетное учреждение займется централизованной регистрацией кораблей. Также ведомство внедрит глобальную систему мониторинга технического состояния судов. Документ подготовлен по поручению главы государства Владимира Путина. Меры направлены на защиту национального флота от незаконных иностранных ограничений. Россия ждет от Сербии реакции на вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса об убийстве русских. Скандальную ситуацию, произошедшую на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича, прокомментировал в интервью информационной службы «Вести» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Этот человек недостоин того, чтобы занимать какую-либо должность в медийных структурах, ну и тем более какие-то официальные позиции в правительственном аппарате. Я видел, что президент Вучич, он просто опешил, но, конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, услышать какую-то реакцию.
1: В российском посольстве пообещали проверить, не нарушают ли слова Михаэля Мартенса уголовное законодательство России и Германии. Для этого дипломаты привлекут российские и немецкие правоохранительные органы. После массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 12 августа в Новороссийске призвали помочь пострадавшим гражданам. По данным городских властей, действует режим чрезвычайной ситуации, повреждены 200 домов, дороги, люди остались без света и воды. Оперативные коммунальные службы сейчас восстанавливают инфраструктуру. Помочь пострадавшим можно через официальный фонд развития муниципального образования «Город-герой Новороссийск». Переводы принимаются по QR-коду и реквизитам. Отчеты публикуют на сайте fond-novorossийск.rf. Максим Челиков, служба информации, медиагруппа «Звезда».
3: Украл дочку местного князя, крутил романы с замужними женщинами. Что еще успел натворить Печорин на Кавказе? Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера. На радио «Звезда».

0: наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, друзья! Это программа «Наш многополярный мир». Программа, в которой мы выстраиваем мосты между странами, континентами, народами, где мы ищем новые горизонты взаимопонимания и те невидимые нити, которые нас связывают. Я Анна Шафран, и вместе со мной мой коллега Юрий Линдре.
2: Всех приветствую.
1: Дорогие друзья, мы часто приглашаем в нашу студию гостей, чьи взгляды отличаются от того, что принято считать ведущей повесткой в крупных западных медиа. И именно этот самый открытый разговор с теми, кто готов высказывать альтернативную точку зрения, позволяет нам понять те процессы, которые сегодня происходят в мире. И особенно интересно, что наш сегодняшний гость большую часть жизни прожил в Финляндии. Долгое время жил в Германии, но сейчас окончательно, судя по всему, переселился в Россию. Мы очень рады приветствовать вас в этой студии. С нами сегодня Кости Хейсканен, журналист, военкор и волонтер. Кости, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Как говорится, мукова нехто синуа.
3: Кивакула. Спасибо, очень приятно.
2: Мы поприветствовали друг друга.
1: Красиво.
2: Костя, наша программа сильна традициями, и мы хотим, естественно, начать с традиционного вопроса про вашу историю. А мы знаем, что она очень, я бы сказал, необычная и интересная. Получилось так в свое время, что ваши родители переехали в Советский Союз по идейным соображениям, потому что они разделяли коммунистические идеи, и поселились в Ленинграде. Потом в юном возрасте вы переехали на историческую родину, Финляндию. Но, судя по всему, что-то пошло не так. И теперь, после Финляндии и Германии, вы снова с нами здесь, в России, но уже в другой стране, не в той, в которую приехали ваши родители. Вот как так получилось? Расскажите поподробнее историю вашей семьи, ну и вашу личную.
3: Ну, смотрите, значит, в 1930 году мои, как говорится, родные переехали из Миккели. Это как раз где теперь размещается сухопутный штаб НАТО в Финляндии, в Ленинград, и жили долгое время на Зверинской улице. И, кстати, помогали спасать вот эту бегемотику, которая в зоопарке, несмотря на блокаду. То бишь, они пережили вот этот вот весь ужас блокады. И самое интересное, что мой биологический дед, он немец, и он был вместе с войсками Маннергейма, то бишь в 1939 году много очень немецких подразделений, которые помогали финнам. И Хенрик попал в плен, и вот так вот моя бабушка Катри Екатерина познакомилась с Хенриком, поэтому как бы у меня не только финские, но и немецкие, карельские корни. Я сам всегда очень был горд, что я родился в СССР, и когда мне сказали, что тебе в паспорте написать Пиетари, как финны называют Петербург, ну, Питер финны считают вообще своим городом, потому что до революции в нем проживало 22 тысячи финнов, и многие известные финны в том числе. И, конечно, этот момент, я скажу, что я родился в Ленинграде, я ребенок Советского Союза, я как бы этим горд, мне нечего скрывать. Вот это вот, наверное, то, что было очень важно, вот эта доброта, все вот эти проекты, которые были туристические, гуманитарные. Я в свое время стал первым, кто заменил водка-туризм на туризм, как говорится, по дворцам и красотам Санкт-Петербурга. Потом в будущем мы издавали вместе с супругой журнал «Фокус», который, правда, сейчас они в Финляндии называют пропагандистом кремлевским. Да, и с 2004 года я был в Союзе журналистов Финляндии, все меня очень любили, был в президентском пуле Тарья Халанин, учился в финской бизнес-школе, но, к сожалению, как говорится, теперь мы по разные оба...
1: разные стороны баррикад.
3: Да, да, да, это для меня огромная трагедия. И что хотел я сказать, то, что 10 лет, проведенные в Германии, конечно, показали то, что Европа потихоньку стала сходить с ума. И я всегда хотел, чтобы наши страны дружили, потому что я видел, как Сергей Лавров, министр иностранных дел России, общался с Александром Стубом. Он тогда был в 2009 году молодой парень. И я лично очень хорошо, теперь, наверное, сказать, знал Александра Стуба, потому что, когда я был в президентском пуле, то часто был на мероприятиях, которые устраивал Александр Стуб. И он всегда всех подкупал вот этой своей спортивностью, что он такой, о, рубаха-парень, очень хвалил Сергея Лаврова. Вообще все финские дипломаты и министры, я был с ними очень хорошо знаком. И встречались, ну, неформально, да. И поэтому, конечно, после того, как меня очень долго не было, 9 лет не было в России, в 2021 году я приехал в первый раз во время пандемии по приглашению губернаторов Ленинградской области и Тюменской. И я стал понимать, что наши журналисты, специальные корреспонденты гостелерадиокомпании «Юле», газеты финских здесь, в Москве, они просто несут какую-то ересь, особенно про пандемию. И вот это меня уже тогда очень сильно насторожило, что идет какое-то вот, ну, очернение России. А 5 января 2022 года я приехал, точнее, прилетел из Берлина с проектом «Из России с любовью», и он должен был объединить и туризм, и культуру, то бишь делать такие выездные показательные и выступления, где были бы задействованы артисты народного творчества, балета, и показывать достопримечательности и возможности разных регионов. Ну, началась специальная военная операция, и мне написали, ты можешь поехать военным корреспондентом в Киев. Да, а почему в Киев? Потому что я была от ОБСЕ в 2014 году на Майдане и после Майдана. И последний раз в 2018 году, когда мне сказали, что если вы чем-то недовольны, а я тогда увидел, как издеваются над дедушкой, который там пытался, по-моему, к памятнику Ватутина цветы возложить, то я сказал, что я на такое смотреть не могу, это вообще идет к какому-то фашизму, да. И мне сказали, что, пожалуйста, вот чемодан, аэропорт и в Берлин. И тогда в 2018 году было уже понятно, что вот эти все запрещенные формирования, они разжигают ненависть между украинцами, и, соответственно, Запад уже пытался сделать всякие пакости и фейки касательно России. Начиная с мая мы создали в Санкт-Петербурге помощь группы «Анна Хювенкерта». Это
2: май 22-го года.
3: Да, «Передай добро». И я стал ходить в военно-медицинскую академию, навещать ребят. Они мне рассказывали вот эти вот жуткие истории. Я до этого никогда не понимал, почему начался вот этот вот украинский конфликт. Его было на Западе очень трудно понять, и почему пришли зеленые человечки в Крым. Мы этого не понимали. И когда все вот это вот случилось в 2014 году, то на Западе говорили, что сепаратисты, бандиты пришли к власти и забрали, как говорится, власть у официально украинской власти и стали там грабить, мародерить. А когда я поехал от Госдумы в первый раз в 2023 году на Донбасс, вот Азовстали, Волноваха, Донец, конечно, то сидя вот в номере с исландским коллегой и слыша этот артиллерийские залпы, увидев этих детей без рук, которые без ног там попадали под обстрелы и вот эти лепестки. Но бороться со всей вот этой ересью я стал с 22-го года. Я хотел финнам показать, что вы сами можете увидеть, какая ситуация в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге. И в октябре вот тогда я собрал большую группу, 50 человек. Мы также привезли 500 килограмм гумпомощи. Конечно, для финских журналистов это было просто какая-то бомба. И они написали жуткую статью буквально через месяц, как путинисты в Россию ездили. И всех этих людей, которые старше 60 лет, они более-менее не оставили, а те, кто были младше, они стали на работу звонить, в учреждения, где ребята учились, их просто стали гнобить.
1: С вашего позволения, небольшую паузу делаем и с этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдером. Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это «Эпиграф» к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00, на радио «Звезда». Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: То есть получается, Костя, что ваша первая попытка показать правду финской аудитории обернулась довольно плачевными результатами для тех, кто принимал в ней участие, так что ли?
3: Безусловно. Для меня было это, конечно, шоком, что как же так это? У нас же демократия, у нас свобода слова, у нас пресса всевыше всего. То, что обыкновенные люди, общественные деятели, журналисты на пенсии. С нами был профессор Академии Сибелиуса Вейо Муртомяки. Его просто загнобили. Его решили часов с учениками. Колонки в газете «Хельсинген Санумат». Ну, чуть ли как бы не распяли за то, что вот он был вместе с этой группой. А когда я посылал доклады президенту, тогда был у нас президент Саули Нинисто, я говорю: «Саули, как вообще такое можно смотреть? Вот издеваются над военнопленными украинцы, ЛНР, ДНР, там жутким пыткам их подвергают». Мне никто не ответил. И для меня был шок, что как мы можем освещать эту историю только со стороны Украины. А самое интересное, что наши все журналисты финские, которые были в Москве, в Санкт-Петербурге, они стали проукраинскими, они забыли совершенно то, что они и сами видели в доме Одессы, как сожгли людей заживо и были, и рассказывали, что такой фашизм только может быть у, как говорится, ярых поклонников гитлеровского режима.
1: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Ну, то есть получается, что с тех пор, с 22-го года, вот этот каток русофобской пропаганды, он набрал ход, он формировал совершенно ложные представления о России, о происходящих событиях, вернее, подавал их однобоко, да, целенаправленно. А вот как с течением времени, вот за эти 4,5 года, изменился ли тон подачи информации, стало ли больше объективности в освещении конфликта на Украине, ну и вообще России в целом?
2: Вы знаете, наверное, перелом случился, когда украинцы вошли в Курскую область, когда узнали о том, что они там натворили, и сколько народу, точнее, сколько своих этих наемников и солдат они потеряли. И тогда многие на Западе задались вопросом, что а стоило ли это того? В том числе надо отметить, что Финляндия приняла решение с 22-го года. Это было тайное заседание, где финнам просто сказали, а не хотите ли вы отомстить за Карелию? А вот дайте нам это, и тогда это была уполномоченный посол Украины в Финляндии Ольга Диброва. Она полностью уничтожила русскую культуру, она запретила финнам называть Репина русским живописцем. Его переименовали в украинского живописца. Почему? Потому что он родился в царское время, но тогда Украины-то не было. И они вот все, Гергиева изгнали из Миккели, хотя когда я с Гергиевым встречался, он сказал, да мне эта Финляндия и нафиг не нужна, у меня есть другие страны, в том числе Китай. Поэтому то, что он туда ездил, это было для финнов, как говорится, большим подарком, что звезда такого уровня, да, и вообще финны забыли все хорошее, что у нас было.
1: Накопленный был большой.
2: Конечно, конечно. И несмотря на то, что у нас была зимняя война и продолжительная война Великая Отечественная, ведь надо быть, как говорится, честными и признать, что именно Сталин и именно Советский Союз простил Финляндию за Ленинград. Маннергейм участвовал в блокаде Ленинграда.
1: Он участвовал.
2: У нас даже стояли войска в Петергофе, финны.
1: Я имею в виду, не только участвовал, но и отвечал за самоуправление. Блокад, то есть он являлся планировщиком
2: блокады. Безусловно. Да. Поэтому то, что Финляндия вышла сухой, как говорится, из такого болота нацистского, это спасибо Советскому Союзу. Потом все это время задарма получали и электроэнергию, и топливо, и древесину. И самое интересное, что когда древесина приходила из России в Финляндию, на нее ставили финские штампы, отправляли за рубеж и писали, что это made in Finland, что это в Финляндии произведено. То бишь Финляндия получила все возможное, что только можно получить от друзей. И я всегда говорю, как русский Мишка, он очень долго был добрый и смотрел на все, как говорится, улыбаясь. А Финляндия, она напоминает вместе с балтийскими странами каких-то шавок, которые вот слона пытаются, да, покусать. Ну, в нашем варианте как бы Мишку. Поэтому, конечно, финны до сих пор не понимают из-за этой вот пропаганды. 24/7 финские СМИ. Путин это самое, Россия скоро упадет, там все у них рухнет. Я говорю, что ж так вот все ничего не рухнуло-то, уже столько времени прошло. Самая главная была задача с 22-го года – это уничтожить экономику Ленинградской области, чтобы там начались большие проблемы. И вот эта поездка, она была показательная, показать, что и Ленинградская область, и Санкт-Петербург, да, были проблемы, мы не можем сказать, что проблем не было, но Россия эти проблемы преодолевает. И надо же отметить, что у нас протяженность фронта как протяженность российско-финляндской границы. Это, ну, со всех, как говорится, сторон прут вот эти вот варвары. Почему варвары? Потому что то, что я видел, Донецкая Народная Республика, это еще не так было ужасно, а вот Курская область, да, это было ужасно, когда трупы везде валялись, приходишь в дом, а там в подвале или в холодильнике люди убитые, они рушат все. все. Когда еще приходили в Черкасное, Поречное, россияне взяли, через неделю уже и эти дома были разрушены. То бишь у них идет война на уничтожение инфраструктуры, школ, детских садов. А на Западе говорят, что это такая ужасная вообще Россия, она все уничтожает. Вот я сделал сейчас несколько постов, у меня где-то 2 миллиона зрителей, слушателей в месяц, о том, что обстреляли автобус в Белгородской области. Я очень люблю Белгородскую область, я часто туда ездил с волонтерами, «Мамин очаг», «Возрождение» очень много помогало. И у нас там идет настоящая война. 5 человек погибло в автобусе. Они начинают смеяться, что как здорово, что столько расистов убили. Это действительно трагедия. Но трагедия, потому что они, в том числе и в Мариуполе, в домах, где жили обыкновенные люди, ставили танки и людей загоняли в подвалы, и сами их убивали. И на Западе вот люди, очень маленькая прослойка, особенно в Финляндии, понимают, что происходит. А другие живут надеждой то, что Россия проиграет, что они смогут чего-то там оттяпать, а у Финляндии же были амбиции, Великая Финляндия, чуть ли не до Урала дойти. И, конечно, Зеленский тоже предложил финнам, что а вот у вас будет Ленинградская область и ваш любимый Пietari, поэтому давайте поднажмем, давайте ваши пороховые заводы, давайте ваши дроны-школы, которые были школами, будут теперь у нас дрон-предприятиями. И финны вот в это вот погрузились. И вот это вот самое, наверное, для Финляндии будет страшно потом проснуться и понять, что Украина, как говорится, проиграла, а мы стали врагами.
3: Костя, вы недавно провели пикет у посольства Финляндии в Москве. С каким посланием вы вышли и что вы хотели этим сказать? Что это был за пикет? Расскажите, пожалуйста.
2: Да, пикет это уже был 5-й пикет в Москве, до этого в Санкт-Петербурге, когда у нас еще было генеральное консульство. А в 22-м и 23-м году я проводил в Хельсинки, Турку, Порво, Лапинранти, Порво, в этих городах. И вообще всем этим пикетом как бы идея была то, чтобы донести хоть какую-то, ну вот такую вот точку зрения того, что финская пресса врет.
3: Альтернативную позицию.
2: Да. А президент Финляндии тогда еще был Саули Нинисто, теперь и маразматик, и русофоб, и лгун Александр Ступ, что Россию не победить. И нам надо садиться за стол переговоров. Но проблема заключается в том, что российское правительство с Александром Стубом и правительством Финляндии, которое сейчас у нас, оно не будет вести никаких переговоров. Все, что он наговорил, наболтал, то уже, как говорится, подписал себе приговор о том, да, Финляндия сейчас кичится, ой, у нас 54 тысячи бомбоубежищ, всяких этих самых мест, где можно будет схорониться на случай ядерной войны. Но если случится ядерная война или какой-то серьезный конфликт, живые пожалеют о том, что они живые, потому что то, что будет после этого, выйти из этих бункеров уже совершенно как будет бессмысленно. И вот эта игра финской прессы, которая пишет, Путин хочет нас обмануть, хотят сделать это. Почему закрыли границу? Да потому что стали строить фортационные укрепления, бункера, и, соответственно, НАТО не хотело видеть, чтобы это увидели, как говорится, люди, которые ездят. А у нас же был очень большой пассажиропоток. И даже вот этот маразматизм, что для своих дипломатов, для российских дипломатов ни одного сообщения не оставить открытым. Финны очень любят все, как говорится, порвать. Первыми ушли в 22-м году все эти компании, хлопнув дверь. Да мы разгромим экономику России. Да, у нас сейчас рецессия, у нас огромный государственный долг, который пропила, прогуляла и проела премьер-министр Санна Марин, которая была вообще кассиршей. Вообще финские политики, они молодые. И вот таких вот, как говорится, титанов политики, как Сергей Лавров, в Финляндии уже не осталось. Их просто нету. Тарья Халанин, она уже старая бабушка. Ее загнобили за дружбу с Владимиром Владимировичем. Сразу же, когда началась военная операция, стали, а вот Халанин дружила, а вот Халанин делала это, а Халанин делала... Халанин очень много сделала, чтобы у нас были дружественные отношения.
3: Мы продолжим эту тему, поставим здесь многоточие. Это «Радио Звезда».
0: На «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
4: Продолжим после новостей.

«Радио Звезда» в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости космоса. Российские астрономы побили рекорд наблюдения за метеорным потоком Персея.

0: Состоящий из многих пылевых льдинок, песчинок и камушков, растянутый по всей орбите кометы, пересекается с орбитой нашей планеты. Поэтому эти камушки все попадают на космических скоростях в 10 км в секунду в атмосферу нашей планеты, разогреваются и сгорают, вспыхивая и порождая вот такое красивейшее явление метеорного потока Персеиды.
1: Сентябрь в этом году также готовит ряд ярких событий для всех, кто интересуется астрономией. Россиян ждут 3 затмения подряд – Луны, Солнца и Венеры, а также редкая возможность увидеть Сатурн. Даже небольшой оптический прибор позволит увидеть его знаменитые кольца и спутники, сообщают ученые. Гидрометеорологический спутник «Электро-Л» номер 5, запущенный еще в феврале с космодрома Байконур, принят в эксплуатацию после успешного завершения всех проверок, сообщила госкорпорация «Роскосмос». Аппарат работает на геостационарной орбите. В составе системы уже действуют 4 таких спутника. Они используются для мониторинга погоды и ретрансляции сигналов от аварийных радиопередатчиков Международной поисково-спасательной системы «Коспас-Сарсат». Ученые Массачусетского технологического университета обнаружили новый тип астрономического объекта, сочетающего признаки звезды и черной дыры. Объект размером с Солнечную систему генерирует в 100 миллиардов раз больше энергии, чем любая известная звезда. Его назвали звездой с черной дырой. Масса центральной черной дыры, вероятно, в 100 тысяч раз превышает Солнечную. Открытие сделано с помощью телескопа Джеймс Уэбб. И сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Павел Шубин предложил начать дискуссию о выделении на Луне района для затопления старых аппаратов и разгонных ступеней. Поводом послужило падение 5 августа ступени ракеты Falcon 9 компании SpaceX на спутник. Ученый отметил, что в следующем десятилетии запланировано множество миссий, необходимо обеспечить безопасность будущих баз. Это были новости космоса. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
2: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди тысячи лет назад. Он держал в руках череп пещерного медведя. Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
4: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдером.
5: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Кости Хейсканен, финский журналист, военкор и волонтер.
6: Костя, давайте продолжим по теме актуальной политики сегодня и заодно еще поговорим поподробнее про то, как деградировали наши двусторонние отношения. Вот вы говорили сейчас как раз про Тарью Халанин, которая лично вносила большой вклад для того, чтобы связи между нашими странами развивались. Даже была дружба. Но так получается, что вообще в Евросоюзе сегодня политиков старой формации не в смысле возраста, а прагматичных, ориентированных на национальные интересы, готовых во взаимовыгодном ключе развивать сотрудничество с Россией, как-то не осталось. Вы правильно отметили, что очень много пришло молодых политиков. Да и не только. В Финляндии, вот, пожалуйста, евробюрократия, да, в других странах. И мы видим одно и то же, что новая волна, новая поросль политических лидеров Европы, они пришли с каким-то иным видением. Зачастую, может быть, его даже нету, но им нравится буквально рушить то, что годами, десятилетиями выстраивалось их предшественниками. И вот как нельзя лучше, вернее, хуже, да, лучше в кавычках, одна из относительно свежих новостей, касающаяся Финляндии, что нынешнее руководство Финляндии заявило о том, что они плохо бы на территории республики разместить ядерное оружие. Ведь российская угроза, те же самые бункеры, о которых вы говорили, раньше Мандергейм строил свою линию, а теперь Ступ делает линию Стуба, да, и все для того, чтобы держать российскую угрозу. Вот как так деградировать прогрессировала ситуация, и есть ли вообще вероятность того, что политики

0: мыслящие, прагматичные, но пусть даже не уровни Тари Хайлани, но вот хотя бы что-то вот близко к этому может в обозримом будущем прийти на смену вот нынешним, так сказать, деятелям.
1: Вы знаете, ситуация поменяется, когда Россия будет... Сейчас Россия уже достигает хороших очень результатов на украинском фронте. Ребята молодцы, несмотря на то, что, как говорится, по уши в грязи, и дроны у нас – это самое страшное, то, что сейчас есть. В Финляндии поменяется вот это вот все маразматическое политическое лобби, когда Россия очень хорошо ударит по инфраструктуре и военному комплексу Украины. До сих пор финны живут надеждой на том, точнее, финскими СМИ, что Россия, как говорится, проигрывает, и вот-вот уже скоро Украина чуть ли не на Москву пойдет. Поэтому молодых политиков, их совершенно, как говорится, мало, политических партий совершенно нету тех, которые бы хотели какой-то конструктивный диалог. У нас есть ветеран-политик Паво Вяйрынен, и почему-то финны ему дают высказываться о том, что с Россией надо дружить и садиться за стол переговоров. Поэтому, конечно, правильно сказали, что тут не возраст играет, а играет именно то, что финны заигрались в идее отомстить за Карелию и потерянные 10% земель, которые были в Зимней войне и Великой Отечественной войне, забыли совершенно то, что Россию не победить. И как бы этот конфликт не хотели затянуть, все равно Россия выйдет победителем. Да, трудности. Но ничего, в блокаду было тяжело, и люди друг другу помогали. И во время Великой Отечественной войны было. И я поражаюсь вот стойкости российским ребятам. Они же вот спасают, например, мирное население украинское, а те бьют дронами, в том числе финские наемники. Поэтому вот этих маразматиков, шизофреников, нацистов, людей, которые сидели, и наркоманов, их достаточно еще, к сожалению, в Финляндии. И финское правительство сказало, что оно их не будет поддерживать, поэтому сейчас начались мини-бунты, что а как же с этими инвалидами, которые вернулись оттуда. И вот этот вот реванш, он поражает, что профессора, люди искусства, все дружили, товарооборот, бизнесмены. И вот эти люди, в том числе бывшие консулы, они стали самыми главными русофобами. Поэтому Финляндия, наверное, будет самая, как говорится, серьезная опухоль в этом конфликте. Как я сказал, идет по стопам Украины. А Украина сделала из Финляндии просто в плацдарм русофобии. Естественно, Финляндия использует Украину как полигон, где можно испытывать все новые технологии. Финские заводы туда отправляют свои ноу-хау. Nokia теперь поддерживает ВСУ. Поэтому, ну, к чему мы идем? Мы идем к конфронтации. И здесь только может вот эта вот народная дипломатия, к сожалению, теперь и в Россию не приедешь, потому что эстонцы устраивают такие допросы. Люди, вот, которые ко мне приезжают, в том числе пожилые, им устраивают жуткие допросы. И когда мы вместе фотографируемся, то приходится им брюлить лицо или какой-то смайлик накладывать, потому что они боятся.
2: Они боятся, и границу не
1: 20-30 часов люди стоят в жару, в дождь. Это же издевательство какое-то.
3: У нас в эфире был гость из Италии, итальянец, который очень ярко же выписал эту историю перехода эстонской границы, и у него остались впечатления такой силы, что он принял решение вообще в России остаться и окончательно определился с собственной позицией.
1: Да, меня, кстати, часто спрашивают, точнее, они мне присылают: Костя, приезжай в Финляндию, будет это самое сыр, будет это кофе. Я говорю: слушайте, по-моему, в России теперь есть и кофе, и сыр, и все из Колумбии, из Венесуэлы, из других стран, а сыры сами производят. Поэтому они вот живут, вот знаете, в этих 90-х годах, что там туалеты какие-то дырки, и мне приходится делать репортажи про туалеты, про магазины, про деревни, что это не какие-то там вот эти 90-е года, а они вот распространяют вот эти фейки. Балтики. И финны – это самая главная для Украины фабрика троллей, потому что именно финские корреспонденты были позваны в Бучу заранее с остальными. И интересно, что даже они тогда писали все нормально, а буквально через несколько дней уже рашисты тут всех расстреляли, убили. Да, и надо еще отметить такой момент, что я финский и российский журналист, потому что я в Союзе журналистов России. Больше в Союзе журналистов Финляндии я не состою. Я еще состою Suomen toimittajaliitto, это свободные журналисты Финляндии. Но нас считают все равно рашистами. И даже те люди, которые пытаются донести какую-то, ну, буквально там, посмотрите, что вот дети, какие детские сада там, или школы, или что-то. Нет, вы все кремлевские, вы проплаченные, и вот это вот у них тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Но это идет с времен 1939-1944 года. Там такие же были лозунги, если вот посмотреть вот эти исторические моменты. И в 1939 году Финляндия уже стала шпионить для вермахта. То бишь Финляндия повторяет вот эти грабли номер два, которые были с фашистами, а теперь с Украиной.
0: И не только Финляндия, Эстония, Латвия делают то же самое, что в 30-е годы, безусловно, коллаборацию.
1: И то, что Финляндия отдала НАТО 15 баз, а для Соединенных Штатов арктический регион Лапландия очень важен, потому что у них нет арктических войск, и они могут теперь там тренироваться. А зачем тренироваться? Еще, кстати, заявили финны о том, что они вместе с другими будут тренироваться по запуску дронов. А куда эти дроны полетят? Тем более, что у нас есть какие-то подразделения «Варпус» — это воробьи, «Мумит» — мумитроли, и небо содрогнется, когда мумитроли полетят на рашистов. А потом они говорят, что вот это вот я придумал, это фейки, хотя есть и фотографии, где они с финским и украинским флагом. И вот этот маразматизм, он поражает, что ну зачем нам... Кто-то, что такое Украина? Никогда для Финляндии Украина не была важным партнером, в отличие от России. Но решили вот этот сук обрубить, чтобы навернуться, очень сильно удариться или убиться. И в Финляндии действительно сейчас у пенсионеров выбор. Или пустой холодильник, или булка хлеба, или лекарства. Потому что, да, и пенсии сократились, и выплаты сократились. И самое интересное,
0: хотя
1: что...
0: Хотя была витрина не всего Европейского Союза по качеству жизни.
1: Да. Да, и, кстати, миф, что Финляндия самая счастливая страна. На минуточку, в самой счастливой стране суицидальные поведения людей зашкаливает. Сам суицид и плюс самое большое принятие антидепрессантов. Это вот так вот в самой счастливой стране. И, конечно, у финнов очень серьезная проблема с алкоголизмом. Особенно это у пожилого возраста, вот именно алкоголизм. И финские СМИ, они вот сами в какой-то вот этой пелене, знаете, находятся. Вот они пишут, что ни финн, ни журналист, никогда ни в каком журналистском союзе не состоял. Но вот я вам показывал и карточку эту, где написано, это вот 2007 год, да, что Suomen journalistiliitto, он ясен, член журналистов Финляндии. И паспорт, который дали в посольстве в Москве за 25 тысяч, хотя он 50 евро стоит в Финляндии, но, наверное, у них денег на выпить не хватает рублей, поэтому они в рублях это самое брали за паспорт. Вы знаете, вот это вот расчеловечение людей, оно показывает вот эту вот, наверное, параллель той Финляндии, которая наступила на грабли с фашизмом и которая сейчас делает то же самое. Конечно, в конце концов, история, как говорится, рассудит и поставит на свои места, но очень больно и обидно, что финны, которых я всегда считал прагматичными, умными, образованными людьми, превратились в каких-то злобных троллей, которые только плюются в сторону России, не хотят видеть никакой правды, никакой альтернативной точки зрения, надсмехаются над ДНР, ЛНР, Новороссией, что они сепаратисты, их надо всех уничтожить. О чем мы можем говорить?
0: Костя, а почему так получилось-то? Что произошло с людьми? Опять же, вот чуть ранее говорили о том, что деятели искусства, образованные люди, бизнесмены...
3: Которые еще вчера
0: хорошо
3: очень хорошо общались,
0: дружили, ездили друг другу в гости, там, да, совместные проекты вели, стали резко русофобами. Как так получается, что люди, которые прекрасно знали, что из себя представляют русские и Россия в целом, одномоментно стали русофобами? Я допускаю, что достаточно легко сделать русофоба на далекой территории, там, которая никогда не граничила с нашей страной, достаточно одной информационной пропаганды, потому что людям, которые живут далеко и не в курсе, им просто не с чем сравнить.
3: Но другая история, когда есть практика и соседство.
1: Вот вы знаете, для меня вот это вот, как говорится, тоже очень большой вопрос. Как можно было предать всех своих друзей? Как в одночасье можно было взять и забыть все то, что какие-то проекты делали, да, как ездили друг к другу? Ведь у нас же много смешанных семей, большое очень общество, русскоязычное общество. И самое интересное, те беженцы-украинцы, которые приезжают в Финляндию, они говорят на русском языке. Но их гнобят и говорят, вы должны говорить на украинской мове, потому что иначе вы будете расистами. И вот эти вот все моменты, они как бы поражают. Ну, 24/7 финская пресса трындит, что всех убили, изнасиловали, унитазы сняли, стиральные машины увезли. И вот это вот с 22-го года. Они такую картинку делают, вот вы просто не представляете. Когда я начинаю смотреть финские новости или посты, мне кажется, что я живу в двух параллельных измерениях. Я нахожусь вот там и вижу вот эту картинку, а они показывают даже с картинкой из Донецкой Народной Республики, но якобы это Украина. Вот у нас в 22-м году есть очень хорошо показанные кадры из Донецка после ударов украинскими вооруженными силами. И все горит, да, и они пишут, что это в Донецке. А в каком Донецке они не пишут. Естественно, финны, какие гады расисты убили там. А помните этот роддом в Мариуполе, какую устроили? И это тоже, кстати, финны были первые, кто вот это вот стали разносить. Финские СМИ, они полностью поддерживаются вот этот медиаполе, называется как медиапул. И у них у всех вот этот ра-та-та-та-та-та-та, все пропагандисты, все расисты, все это ужасно, в России нету никакой демократии и так далее и тому подобное. И 24/7. Вот сейчас у нас был новый призыв в финскую армию. Ребят сейчас вот этих вот срочников, да, учат ненавидеть русских, учат кидать гранаты. Да, еще недавно были сборы, там были и ментальные инвалиды, много очень женщин, и были 2 месяца назад показательные эвакуационные учения, как бабушек с собачками, там кошек и всех на автобусах, финские военные, они там плачут, вот мы в эвакуацию выезжаем. Зачем вот эту картинку строить? Россия что, когда-то говорила, что Финляндия будет целью? Нет. Финны первыми все время стали трындеть, что у нас будет какая-то война. Россия ни про какую войну не заявляла. Настроили вот этих вот фортационных укреплений, этот дурацкий забор, который дроны могут перелететь. Да и под любой забор, как и Берлинскую стену, можно подкопать. Поэтому вот эта вот гонка, как говорится, о вооружении Финляндии, она удивляет. У нас не было никакой конфронтации. И в диктатуре решили, что все, Россия – это наш главный враг, мы должны вооружаться, мы должны сидеть, как говорится, голодом, холодом, но зато у нас это самое будет вот это все забором колючей проволокой и бункером огорожено.
3: Костя, у нас есть традиционный вопрос, который мы задаем всем гостям относительно того, что объединяет людей из разных стран, людей разных культур, ну и в данном случае, конечно же, хотелось бы услышать от вас, с вашей точки зрения, что объединяет русского и финна, и на основе чего мы можем строить дружбу, доверительные отношения между народами, ну, так, чтобы было всем хорошо, полезно и приятно.
1: Во-первых, это народная дипломатия. И несмотря ни на что, надо, как говорится, верить в светлое будущее, потому что это будущее, оно все равно наступит. А у нас все-таки общая граница, и мы соседи. А с соседями нужно жить дружно.
0: А с цивилизационной точки зрения что у нас общего?
1: С какой?
0: Цивилизационной.
3: Я скажу, что у нас общего. Посмотри на Кости. Но обычный русский парень. говорит вообще без акцента. Мы живем рядом друг с другом. И очень долго, на протяжении не десятилетий, а веков, общаемся друг с другом. Я думаю, что у нас очень много общего, потому что, ну, сама история и территория нас объединяет.
0: Совершенно верно. От Балтийского моря до Урала все мы родственниками когда-то были.
1: Безусловно. И самое главное, чтобы люди научились, как говорится, любить друг друга. И это самое важное, чтобы, наконец, наступил мир благодаря России. Фашизм вот этот уничтожили.
3: Костя, огромное вам спасибо за эту очень интересную содержательную беседу. От души вас благодарим. Я напомню, что с нами сегодня в гостях был финский и российский журналист Костя Хейсканен, кроме того, еще и волонтер и военкор. Будем надеяться, что это начало нашей большой дружбы.
1: Спасибо большое.
0: Всего доброго.
1: Всего доброго.
2: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре. Сегодня в программе «Область знаний». Авиация 21 века. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».
4: «Дай пять». Пять удивительных фактов о керосиновой лампе.
5: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
4: Факт первый.
6: Керосиновая лампа спасла китов от истребления. До середины 19 века основным топливом для ламп служил китовый жир. Появление дешевого и эффективного керосина мгновенно обрушило спрос на китобойный промысел, сохранив популяцию морских гигантов.
4: Факт второй.
6: Существовали керосиновые лампы с встроенными вентиляторами.

0: Стеклянная колба лампы работает как реактивный двигатель. Узкое стекло над пламенем нужно не только для защиты от ветра, но и для создания тяги.
1: Факт четвертый.
0: До массовой электрификации некоторые маяки работали на гигантских керосиновых лампах и могли светить на десятки километров.
1: Факт пятый.
0: Свет керосиновой лампы считается одним из самых благоприятных для глаз. Его цветовая температура близка к естественному свету заходящего солнца.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов о керосиновой лампе. Очень важные вопросы.
2: Считается, что употребление меда повышает иммунитет. А как его правильно есть, чтобы не заболеть?
3: Отвечает пчеловод Антон Лундин.
4: Считается, что мед улучшает иммунитет. Да, это действительно так. Иммунитет, он улучшается постепенно, не сразу. Если вы будете кушать мед каждый день по чайной ложке на протяжении всей вашей жизни, иммунитет у вас будет в очень хорошей форме, в хорошем, так сказать, статусе. Если вы заболели, и вы начинаете кушать мед, надеясь, что он вам поможет, да, он вам поможет, потому что идет разогрев всего организма. В меду есть такие легкоусвояемые сахара в виде фруктозы и глюкозы, которые очень быстро расщепляются нашим организмом и превращаются в энергию. И эта энергия идет на то, чтобы снять симптомы простуды, если вам холодно. То есть он помогает вам именно согреться, чтобы пошел пот, и тем самым выходили токсины из вашего организма. Но, тем не менее, редкие употребления меда во время болезни, они никоим образом ваш иммунитет не подготавливают к тому, чтобы он у вас был крепким и сильным. Поэтому мед врачи рекомендуют кушать регулярно по 1-2 чайных ложки как минимум в день на протяжении всей вашей жизни. Лучше всего, если вы будете утром брать половину стакана кипяченой воды теплой и размешивать в нем 1 чайную ложку меда и выпивать это дело натощак. И привыкнуть делать так вот на протяжении всей вашей жизни, тогда у вас будет хорошо работать пищеварительная система и ваш иммунный статус будет все время в хорошем тонусе.
1: Очень важные вопросы.
5: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fso.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
9: Мода и литература. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Здравствуйте. Подразделения группировки войск Центра освободили населенный пункт Новониколаевка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что всего наши вооруженные силы за неделю освободили в зоне спецоперации 8 населенных пунктов, нанесли 14 групповых ударов по целям на Украине, средства противовоздушной обороны за неделю сбили 16 снарядов «Хаймарс», 8 ракет «Фламинго», 5 ракет «Нептун» и более 7 тысяч беспилотников самолетного типа. Силы Черноморского флота уничтожили 8 украинских безэкипажных катеров. За месяц на полигонах Московского военного округа удалось подготовить более 130 расчетов беспилотных систем. Как подчеркнули в окружной пресс-службе, проводилась подготовка расчетов ударных беспилотников коптерного и самолетного типов, наземных роботизированных комплексов и специализированных разведывательных дронов. После сдачи экзаменов военнослужащий войск беспилотных систем Московского военного округа продолжит выполнять задачи в зоне специальной военной операции. В приграничном районе Курской области военнослужащие группировки войск «Север» провели очередную гуманитарную акцию. Они доставили помощь жителям Суджи, рассказал один из бойцов с позывным «Дикий».
2: Жители, которые отказались покидать свои дома, мы им помогаем всячески, предоставляем продуктовые наборы, наборы первой необходимости, гигиенические наборы. Вот, максимально поддерживаем, как можем. Жители очень рады видеть всех военнослужащих, которые приезжают, оказывают какую-то помощь. Как можно чаще стараемся приезжать, помогать. Все очень тепло нас встречают.
1: Кроме передачи гуманитарной помощи, военнослужащие уделяют время общению, принимают обращения, выслушивают их, говорят о жизни. Это поддерживает людей не меньше, чем продукты. Помощь оказывается всем нуждающимся, независимо от возраста и социального статуса. Это часть системной работы группировки войск «Север» по обеспечению мирного населения. В Нижегородской области завершился чемпионат Московского военного округа по военно-спортивному многоборью. Соревнования длились несколько дней и собрали сильнейших военнослужащих из соединений воинских частей округа. Программа чемпионата включала все классические дисциплины военного пятиборья: стрельбу из малокалиберной винтовки, плавание, метание гранат, преодоление полосы препятствий и кросс на различные дистанции для мужчин и женщин. Соревнования прошли в упорной борьбе. По итогам всех дней определились победители в личном и командном зачетах. Теперь из них сформируют сборные команды округа для участия в следующих турнирах вооруженных сил. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17:00.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой»
3: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Александр Бородин.
2: Серьезный ученый-химик и одновременно прекрасный композитор Александр Порфирьевич Бородин. Именно науку он считал своим основным делом, а к сочинительству относился как к забаве, как к хобби. Шутка ли? Оперу «Князь Игорь» писал 20 лет, но так и не закончил. Но, может, причина в другом? Бородин был до смешного рассеянным человеком.
1: На первый взгляд.
2: В раннем детстве Александр здоровьем совсем не отличался. Настолько, что местные эскулапы советовали матери не вкладываться в его воспитание и образование. Сашенька, говорили, того и гляди, помрет. Не угадали. Вырос высоким, сильным и красивым, но рассеянным.
1: Где изюминка?
2: О рассеянности Бородина ходили легенды. Например, однажды, выходя на прогулку, он оставил на двери записку «Буду через час». Вернулся, прочитал записку и огорчился. Какая досада! И спокойно устроился на скамейке в ожидании самого себя. А еще как-то раз композитор выезжал с женой за границу. Проверяя паспорта, чиновник спросил, как зовут его супругу. Бородин не мог вспомнить имя жены и в отчаянии закричал.
3: Катя, Катя, ради бога, скажи, как тебя зовут?
2: Настоящий безумный профессор. И оперу «Князь Игорь» за него после смерти дописывали Глазунов и Римский-Корсаков. Однако многие историки сходятся во мнении. Бородин-химик известен узкому кругу специалистов, а Бородина-композитора знает весь мир.
1: Александр Бородин. Человек с изюминкой.

0: чердаке.
1: Недавно, дорогие друзья, набрел я на исследование по поводу того, полезна ли крайняя степень вегетарианства. Там была в нем гигантская база подопытных кроликов, то есть, простите, людей. Я люблю большую статистику. А вывод ученых в этой научной работе вообще меня потряс. Но давайте обо всем по порядку.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Итак, перед нами одна из самых горячих тем современной диетологии. Ученые попытались окончательно выяснить, действительно ли вегетарианцы живут дольше мясоедов. Но результаты оказались неоднозначными. Начнем с хороших новостей для травоядных. Масштабное исследование на 73 тысячах адвентистов седьмого дня показало впечатляющие результаты. Пескетарианцы, которые едят рыбу, оказались настоящими долгожителями. Их риск смерти на 19% ниже. Просто веганы показали результат в 15% ниже по риску смерти, а лакто-ово-вегетарианцы – 9%. Это, согласитесь, результаты, которые кажутся более чем очевидными. Бросайте, мол, свое мясо, и все за нами в веганство. Но подождите минуточку. На секунду отвлекусь и поясню, почему для изучения выбрали именно адвентистов. Потому что эта религиозная группа – идеальная лаборатория для диетологов. Они не курят, не пьют алкоголь, ведут схожий образ жизни, но сильно при этом различаются в питании. За 5 лет наблюдений умерло около 2500 человек, что дало отличную статистику. Особенно интересно, что мужчинам отказ от мяса помогает лучше. Риск сердечно-сосудистых заболеваний снижается на 30%. Дополнительные исследования на сотнях тысяч людей подтвердили – у вегетарианцев лучше показатели холестерина, глюкозы, индекса массы тела. Но тут начинается самое интересное.
0: Наука на чердаке.
1: А самое интересное состоит в том, что последовательный систематический обзор 86 исследований показал, после тщательной очистки данных от всех посторонних факторов вегетарианцы не живут дольше мясоедов в целом. А что с детьми? Здесь картина еще сложнее. У детей веганов ниже рост, хуже минерализация костей, дефицит кальция и витамина В2. Зато они получают больше витаминов С и Е, клетчатки и других полезных веществ. Исследователи честно признают, имеющиеся данные указывают как на риски, так и на преимущество веганства. Главная опасность – витамин В12. И этот коварный элемент производят только бактерии и археи. В растениях его практически нет, а аналоги из модной спирулины, например, для человека бесполезны. Дефицит грозит анемией, когнитивными расстройствами, а у беременных – недоразвитием мозга плода. Ну, и если вам хочется привести в пример некоторых животных, которые мясо, мол, не едят, но вполне здоровы, то напомню, что жвачные животные, коровы, например, никакие не веганы. Они выращивают в своем рубце, в желудке, бактерии и питаются их белком. Настоящие микробные фермеры. В общем, вердикт науки сейчас такой. Умеренное ограничение мяса полезно, но радикальный отказ требует тщательного планирования и добавок, и неизвестно еще, что он вам даст. Главное – здоровое питание в целом, а не религиозные убеждения. Споры продолжаются, а истина, как всегда, где-то рядом.
0: Наука на чердаке.
2: В 1952 году советские кинематографисты приступили к съемкам фильма «Садко». На роль волшебной птицы Феникс пригласили одну из самых красивых актрис страны – Лидию Вертинскую. Изображая мифологическое существо, артистка должна была сидеть на очень узкой деревянной подставке, подтянув при этом колени чуть ли не к подбородку. Такой сложный трюк не каждый каскадер осилит. С трудом справлялась и сама Вертинская. Однажды она не выдержала и крикнула режиссеру:
3: «Я больше так не могу! У меня пятая точка затекла!»
2: Но тут в павильон зашел муж Лидии Владимировны, известный певец, композитор и поэт Александр Вертинский. Он внимательно посмотрел на загримированную жену и сказал:
4: «Господи, я даже не думал, что ты у меня такая красавица».
2: Сработало. Птица Феникс тут же густо покраснела, улыбнулась, и съемки немедленно продолжились. Причем жалоб от актрисы больше не поступало. Это была крепкая, любящая семья. Люди, которые понимали друг друга с полуслова. Вертинские.
5: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи». Реклама.
6: Возраст – это про возможности, а не про ограничения. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях повседневных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без лишних обещаний. Просто про заботу о себе. Давайте честно. С возрастом привычные дела могут требовать чуть больше сил. После долгой прогулки колени напоминают о себе. После поездки в транспорте спина просит отдыха. Движение становится чуть осторожнее. Это не повод отказываться от любимых занятий, но это повод позаботиться о себе грамотно, не в ущерб привычному ритму жизни. Не искать волшебное средство, а выбрать понятный, спокойный подход к поддержке организма. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани, экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функции опорно-двигательного аппарата, гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов, плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Прогулка, танцы, дача, шопинг, активный день с семьей – везде хочется чувствовать себя свободно и уверенно. С CHS вы сохраняете привычный ритм. Спокойно гуляете, занимаетесь любимыми делами. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион. Так забота о себе становится естественной частью дня. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-774-667-94-39. Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
9: Издеваетесь? В ней диоген жил.
8: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
10: Это оно об голову Ньютона повредилось.
8: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
9: Не трогайте, умоляю. Это святое.
11: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
12: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно. Но это шедевр мировой архитектуры, и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
11: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке. Тайная война. История мирового шпионажа.
1: В 1943 году немецкие контрразведчики докладывали командованию.
2: В Берлине действует опытный советский резидент. Фамилия неизвестна, официальный род деятельности неизвестен, агентурная сеть неизвестна.
1: И действительно, о неуловимом русском шпионе нацисты не знали ровным счетом ничего. Иначе вместо абстрактного «безымянный резидент» они бы доложили конкретно.
3: Ян Черняк.
1: Ему не исполнилось и 25, а он уже знал 7 языков. По иронии судьбы, русский он выучит только лишь после Второй мировой войны, когда переедет в Советский Союз и начнет преподавать в главном разведывательном управлении Генерального штаба. И это после 26-летней нелегальной работы за рубежом.
0: Тайная война.
1: Его завербовали в 1930-м, когда он был студентом Берлинского политехнического колледжа. Несколько месяцев обучения в секретной разведшколе, а затем реальная агентурная работа в Европе, в Швейцарии, Франции, Великобритании. Основное прикрытие – журналист. И хотя личное дело нашего разведчика под номером 8174 до сих пор хранится в архиве ТАСС, многие его коллеги до последнего времени даже не подозревали, чем на самом деле занимался их сослуживец Ян Петрович. В Центральной Европе Черняк создал крупную разведывательную сеть «Крона» — 20 секретных агентов. Удивительно, но вплоть до сегодняшнего дня абсолютно неизвестно, кто именно входил в эту группу и кем были эти люди. Предполагается, что Ян Петрович сумел завербовать в том числе немецкого банкира, личного секретаря германского министра, несколько офицеров и генералов вермахта и даже известную немецкую актрису Мари Курёк. Но это лишь версии. Доказательств нет. Ни один агент Кроны так и не был разоблачен. Его считали человеком без тени, поскольку он не оставлял за собой никаких следов. Крона работала в Германии 11 лет, и за это время немцы не смогли расшифровать ни одной ее радиограммы. А в это время в Москву уходили сведения действительно особой важности. Копия плана «Барбаросса», технические данные по новым фашистским танкам «Тиграм» и «Пантерам». Только в 1944 году советское командование получило свыше 12 тысяч листов секретной технической документации и 60 образцов самой современной на тот момент радиоаппаратуры. От бессилия фашистская контрразведка назвала Яна Петровича «человеком-невидимкой».
0: Тайная война.
1: В годы Второй мировой он сумел завербовать одного известного английского физика и выведать у него сведения о британской ядерной программе. Затем Ян Петрович отправился за океан, в Канаду, где занимался секретным атомным проектом США. Он успел отправить в Москву важную информацию и даже образцы урана, когда узнал, что его предали. Опытный разведчик успел покинуть Америку и перебраться в Союз. В Москве Ян Петрович занимался журналистикой, переводами зарубежной литературы, преподавал в главном разведывательном управлении. В последние годы тяжело болел. В 1994-м впал в кому. Он так и не узнал, что ему присвоили звание Героя России. Спустя 10 дней после официального указа, не приходя в сознание, отважный советский разведчик скончался. Во время траурной церемонии начальник генерального штаба Михаил Колесников заявил журналистам: прототипом легендарного Штирлица в художественном фильме «17 мгновений весны» был именно
3: Ян Черняк.
0: Тайная война.
4: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Максим Челиков. После разрушительных паводков в Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации. Предварительный ущерб дорожной инфраструктуре превысил 350 миллионов рублей. Губернатор Александр Осипов отметил, меры ускорит восстановление 9 пострадавших районов после 3 волн подтоплений. Одновременно режим ЧС, объявленный в Хабаровске, уровень Амура достиг критических отметок, затопив набережную и 150 дачных участков. Гидрологи прогнозируют дальнейший подъем воды до 6 метров. Российская экономика возвращается к росту. Об этом заявил Максим Решетников. Слаженная работа российского правительства, Центрального банка позволяет минимизировать негативные последствия и нормализовать финансовую политику страны, сообщил министр экономического развития в интервью информационной службе

0: который в экономике присутствует. Мы видим оживление частного потребления.
1: Ранее в Центре стратегических разработок сообщили, что восстановление темпов экономического роста в России связано с постепенным и стабильным снижением ключевой ставки, которая также сопровождается улучшением потребительской и деловой активности. Московские силовики проводят масштабные обыски в комплексе «Горбушкин двор». Оперативные мероприятия начались накануне и, по данным источников, связаны с пресечением деятельности нелегальных криптообменников. На прошлой неделе ФСБ и МВД уже ликвидировали сеть подпольных пунктов обмена криптовалюты в деловом центре Москва-Сити, задержав более 20 человек с ежемесячным теневым оборотом свыше миллиарда рублей. Российские торговые сети снижают цены, адаптируясь к падению потребительской активности. Об этом свидетельствует так называемый индекс футболки, подсчитанный компанией NF Group. Так, за полгода стоимость базовой белой футболки в офлайн-магазинах упала на 18% до 1250 рублей. Крупнейшие сети предлагают ее за 759 рублей. При этом на главных маркетплейсах цены выросли на 7,5%. Эксперты при этом отмечают устойчивое ценовое преимущество онлайн-ритейлера перед физическими точками на фоне снижения посещаемости торговых центров. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: пешком. Вообще сбрасывали
2: А викинги шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывались.
1: Отравился
2: Керенцем. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Помнишь, в детстве играли в индейцев?
6: Конечно. И обязательно надевали на голову повязку с рядами перьев, как у настоящих индейцев.
4: А вот и нет.
7: Это фильмы сделали всех индейцев одинаковыми. Но в жизни было все иначе. Индейцы Навахо или Пуэбло шили себе головные уборы из ткани и кожи. Но даже среди тех коренных североамериканцев, у кого было принято украшать голову перьями, не всем разрешалось это делать.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Этот элемент гардероба, распространенный больше среди жителей равнин, требовалось заслужить. Поэтому его носили вожди и проявившие себя в бою воины. И опять же, не каждый день. Надевали эту махину из орлиных перьев лишь на важные церемонии и праздники.
6: Наверное, ими гордились.
7: Еще бы. Каждое перо означало определенную заслугу. В этом венце все продумывалось до мелочей. И он говорил о статусе члена племени.
4: А вот и да.
8: Что вы говорите?
9: Канцелярия. Что это такое, объяснять не надо никому. Именно здесь всесильные чиновники, обложившись для важности десятками папок с неведомыми бумагами, вершат судьбы простых людей. Вам справку? С печатью? Зайдите через неделю. Что значит долго? Долго это месяц. А мы вам все сделаем быстрее, некуда. Именно такая канцелярия прибыла в Россию в середине 17 века. Не нравится? Бывает. Потерпите. А пока ждете в очереди, немного лингвистики. Слово «канцелярия», кстати, когда-то его писали с двумя буквами «Л», пришло к нам из польского языка, но его родина южнее. Латинское «канцеллос» — это решетка. Есть такая версия, что раньше чиновники сидели в специальном огороженном помещении. Мол, отсюда и канцелярия. Но, похоже, все немного сложнее. Дело в том, что в латыни у этого слова было еще одно значение – помост. Как раз с такого возвышения в Древнем Риме оглашались все судебные вердикты и распоряжения властей. Чиновников, которым доверяли сообщить нечто важное народу, называли канцелляриями. А отсюда уже рукой подать и до их рабочего места. То есть канцелярии.
8: Да что вы говорите?
7: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
10: Мода и литература. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля.
3: И повелел в начале 11-го столетия князь Ярослав Владимирович поставить на широком мысу, в том месте, где река Которосль впадала в Волгу, деревянный острог. Так появилась могучая цитадель, которую в народе нарекли «рубленным городом». Ярославский Кремль.
1: Если сегодня кто-нибудь захочет найти его на карте, то у него ничего не получится. Старинная крепость, которая некогда считалась административным центром древнего города, была утрачена несколько веков назад. Тогда откуда же в современном Ярославле Кремль? За него ошибочно принимают Спасо-Преображенский мужской монастырь. А что? Очень даже похоже. Высокие стены и вправду напоминают мощный оборонительный форпост.
3: На самом же деле подлинный Кремль располагался чуть поодаль от монастыря. Сегодня эту территорию называют Стрелкой. Из-за необычной формы мыса на месте слияния двух рек. Рубленый город стоял когда-то именно там. А имя свое он получил потому, что все сооружения Кремля возводили из обработанных бревен, которые наши предки называли срубами.
1: Самый первый ярославский детинец имел в плане форму треугольника и занимал совсем уж небольшую территорию. Периметр всей цитадели составлял чуть более километра. Крепость представляла собой деревянно-земляной острог. Стены Кремля не примыкали к обрывистым берегам рек, поэтому защищались рвом глубиной до 6 метров.
3: Быстро, очень быстро разрастался посад новой крепости. Люди стали жить за пределами стен. И назвали тогда тот посад земляным городом. А на его территории в 1216 году по указу, правда, уже другого князя, Константина Всеволодовича, заложили Спасо-Преображенский монастырь. Вот он-то дожил до наших дней. Хотя и перестраивался несколько раз. А Ярославский Кремль не сохранился.
2: Земля начинается с Кремля. Ярославский Кремль.
1: Да, он не уцелел. Но на протяжении многих веков эта цитадель неизменно защищала русские земли. Одна беда – пожары. Их было несколько. Самый разрушительный – в 1221 году почти весь Ярославль выгорел дотла. Город и крепость отстроили заново.
3: Но не прошло и 20 лет, как твердыня Ярославская была разорена и сожжена полчищами Батыя. Ордынцы нападали не раз – однако крепость всегда возрождалась из пепла.
1: В смутное время ярославцы мужественно обороняли Кремль от войск Лжедмитрия II. Гарнизон отбил все атаки и выдержал 24-дневную осаду. А чуть позже, именно в Ярославле, собирало силы народное ополчение под началом Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского.
3: А еще именно в стенах Спасо-Преображенского монастыря Михаил Романов подписал свою первую царскую грамоту о согласии принять престол московский. Ярославский Кремль. Город-крепость.
1: Дорогой ценой обошлась победа во времена смуты. С тех пор от крепости сохранились лишь святые ворота да небольшой участок западной стены. Остальные оборонительные сооружения после длительной осады быстро обветшали. А уже в годы правления Екатерины Великой старый рубленый город очистили от всех деревянных построек, и некогда мощные укрепления Ярославского Кремля были окончательно срыты. Лишь неподалеку продолжал стоять Спасо-Преображенский мужской монастырь. Во второй половине XVIII века там произошло событие поистине историческое.
0: Бог милостив, батюшка, здравствуйте. Я граф Алексей Мусин-Пушкин. Прослышал от знакомых о вашей монастырской библиотеке. Позволите взглянуть?
4: Это разрешено. Вот здесь, к примеру, лежат книги, найденные в стенах храма. Сокрыты они были от врагов, но не от честных людей.
0: Погодите, погодите. Быть того не может.
4: Да, да. Слово о полку Игореве.
0: Да это же... Назовите цену. Любую покупаю.
1: Граф Алексей Мусин-Пушкин действительно приобрел у священника старинную рукопись. Но ее ждала незавидная участь. Во время московского пожара 1812 года единственный экземпляр древнего манускрипта был утрачен навсегда.
3: Земля начинается с Кремля.
1: Сегодня исторический центр Ярославля, а это территории бывших рубленого и земляного городов, включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Спасо-Преображенский монастырь по-прежнему удивляет своей красотой и величием. А неподалеку расположен Государственный историко-культурный музей-заповедник. Слово о полку Игореве. В основной экспозиции дореволюционные и современные издания летописного памятника, а также его переводы на другие языки. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
3: Земля начинается с Кремля. Ярославский Кремль. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Юрий Висбор. Стоп-кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
7: Реклама.
8: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин готов в очередной раз принять американского спецпосланника Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера. Однако важно, с какими предложениями они приедут в Кремль. Об этом в интервью информационной службы «Вести» заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.
2: Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать. В том числе и про разведданные, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены, в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа.
1: Сергей Лавров добавил, что остановка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна. По его словам, в ближайшее время, напротив, будут ужесточены удары по объектам, которые обеспечивают работу украинской военной машины при поддержке западных стран. Министерство транспорта по поручению Владимира Путина разработало законопроект о создании единой морской администрации России. Новую структуру возглавит глава Министерства транспорта. Исполнительная дирекция займется регистрацией судов, выдачей документов морякам, глобальным мониторингом флота и ледокольной проводкой. При военных или погодных угрозах ведомство получит право отдавать прямые указания капитанам. Закон планируется ввести в действие с марта 2028 года. Верховный суд рассмотрит апелляционную жалобу на отмену регистрации федерального списка «Яблоко» на выборах в Государственную Думу. Заседание пройдет 17 августа. Ранее суд удовлетворил иск партии «Родина» из-за нарушений интеллектуальной собственности и данных об иностранном финансировании некоторых кандидатов «Яблоко», поступивших от Федеральной службы по финансовому мониторингу. Впрочем, решение пока еще не вступило в силу. И в Российском академическом молодежном театре сменилось руководство. Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что бывший худрук Алексей Бородин занял пост президента театра. Новым художественным руководителем назначена Марина Брусникина, ранее работавшая главным режиссером. Народный артист РСФСР Бородин возглавлял труппу с 1989 года, удостоен высших государственных наград. А Брусникина также является лауреатом правительственной премии и кавалером медали ордена за заслуги перед Отечеством. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
4: Мода и литература. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Скромность умерла, когда родилась одежда. Марк Твен.
5: Сегодня мы поговорим о моде в литературе. Сразу попытаемся объяснить, о чем пойдет речь. Тут не все так просто, как кажется на первый взгляд. Понять писателя, к примеру, 19-го столетия, способен далеко не каждый, особенно в наше время. Итак, характерный пример. Иван Тургенев и его рассказ «Бежен лук». Читаем. На нем была пестрая ситцевая рубаха с желтой каемкой. Небольшой новый армячок, надетый в накидку, чуть держался на его узеньких плечиках. Минуточку. А что такое армячок? Любой модельер усмехнется. Да это же всего лишь кафтан из толстого сукна. Правда? Но я-то откуда это знаю? Из новостей? Вряд ли. Идем далее. Иван Гончаров и его Обломов. Открываем, читаем. С лица беспечность переходила в позы всего тела. Даже в складки шлафрока. Прошу прощения, складки чего? Шлафрок? Это вообще что? Оказывается, домашняя одежда, просторный халат, длинный, без застежек, с широким запахом. Подпоясывался шнурком. Теперь понятно, когда расшифровали. А вот и Антон Павлович Чехов пожаловали. У него свой литературный гардероб. Давайте ознакомимся. Читаем. Для того, чтобы подчеркнуть бедность просительницы, не нужно говорить много слов о ее жалком несчастном виде, а следует только вскользь сказать, что она была в рыжей тальме. И этот туда же. Тальма. Что такое? А, рот плаща или накидки без рукавов. Спасибо, что подсказали. Будем знать. И так везде, повсюду, даже у Пушкина.
7: Я мог бы пред ученым светом здесь описать его наряд. Конечно, это было смело, описывать мое же дело. Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет.
5: Это Пушкин, роман в стихах, Евгений Онегин. Сейчас объясню, что к чему.
7: Покамест в утреннем уборе, надев широкий бульвар, Онегин едет на бульвар.
5: Во второй четверти 19-го столетия в моду вошла широкополая шляпа «Боливар», названная в честь героя освободительного движения Южной Америки Симона Боливара. Такая шляпа означала не просто головной убор. Она указывала на либеральные общественные настроения ее владельца. Пушкин «Боливар», конечно же, носил. Модник.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ.
8: Я большой франт на галстуки и жилеты. У меня три галстука. Один парадный, другой повседневный, а третий дорожный, потемнее.
5: Еще один литературный модник – Николай Васильевич Гоголь. Вот он совершенно точно специалист. А пишет как – заслушаешься.
9: Гостья уже хотела было приступить к делу и сообщить новость, но восклицание, которое издала в это время дама, приятная во всех отношениях, вдруг дало другое направление разговору.
10: «Какой веселенький ситец!»
9: — воскликнула во всех отношениях приятная дама, глядя на платье просто приятной дамы. «Да, очень веселенький. Прасковья Федоровна, однако ж, находит, что лучше, если бы клеточки были помельче, и чтобы не коричневые были крапинки, а голубые. Сестре ее прислали материк. Это такое очарование, которого просто нельзя выразить словами. Вообразите себе полосочки узенькие, какие только может представить воображение человеческое. Фон голубой, и через полоску все глазки и лапки, глазки и лапки, глазки и лапки. Словом, бесподобно. Можно сказать решительно, что ничего еще не было подобного на свете.
10: Милая, это пестро.
11: Ах, нет, не пестро.
10: Ах, пестро.
9: Нужно заметить, что во всех отношениях приятная дама была отчасти материалистка, склонная к отрицанию и сомнению, и отвергала весьма многое в жизни. Здесь просто приятная дама объяснила, что это отнюдь не пестро, и вскрикнула: «Да, поздравляю вас! Оборок более не носят».
10: «Как не носят?»
9: «На место их фестончики».
10: «Ах, это нехорошо, фестончики».
9: «Фестончики, все фестончики. Пелеринка из фестончиков, на рукавах фестончики, эполетцы из фестончиков, внизу фестончики, везде фестончики».
10: «Нехорошо, Софья Ивановна, если все фестончики».
9: «Мило, Анна Григорьевна, до невероятности. Шьется в два рубчика, широкие проймы и сверху... Ну вот, вот когда вы изумитесь! Вот уж когда скажете, что... Ну, изумляйтесь! Вообразите, лифчики пошли еще длиннее. Впереди мыском, и передняя косточка совсем выходит из границ. Юбка вся собирается вокруг, как бывало в старину фижмы. Даже сзади немножко подкладывают ваты, чтобы была совершенная бельфам.
10: «Ну уж это просто, признаюсь», — сказала дама, приятная во всех отношениях, сделавши движение головой с чувством достоинства.
9: «Именно, это уж точно, признаюсь», — отвечала просто приятная дама.
10: «Уж вы как хотите. Я ни за что не стану подражать этому».
9: «Я сама. Это уж точно. Признаюсь», — отвечала просто приятная дама.
10: «Уж вы как хотите. Я ни за что не стану подражать этому».
9: «Я сама тоже. Право, как вообразишь, до чего иногда доходит мода... Ни на что не похоже. Я выпросила у сестры выкройку, нарочно для смеху. Мелания моя принялась шить».
10: «Так у вас разве есть выкройка?» — вскрикнула во всех отношениях приятная дама, не без заметного сердечного движения.
9: «Как же, сестра привезла».
10: «Душа моя, дайте ее мне, ради всего святого».
9: «Ах, я уж дала слово Прасковье Федоровне. Разве после нее?»
10: «Кто ж станет носить после Прасковьи Федоровны? Это уж слишком странно будет с вашей стороны, если вы чужих предпочтете своим».
9: «Да ведь она тоже мне двоюродная тетка».
10: «Она вам тетка еще бог знает какая. С мужниной стороны».
9: «Нет, Софья Ивановна, я и слышать не хочу».
10: «Это выходит, вы мне хотите нанести такое оскорбление.
9: Видно, я вам наскучила уже.
10: Видно, вы хотите прекратить со мной всякое знакомство».
9: Бедная Софья Ивановна не знала совершенно, что ей делать. Она чувствовала сама, между каких сильных огней себя поставила. Вот тебе и похвасталась. Она бы готова была исколоть за это иголками глупо язык свой.
12: Исторические заметки.
5: Вот тебе и мертвые души. Спасибо, Николай Васильевич, огромное. За что? За фестончики. О чем речь вообще идет? Оказывается, фестон – это такая полоса ткани с обращенным вниз узором в форме ступенчатых зубцов, листьев или треугольников. Нередко эти самые фестончики делали в сборку и драпировали. Если посмотреть на женское платье 19 века, то можно заметить, какие у них широкие рукава. И все это благодаря фестончикам. Прости.

0: Господи.
1: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей Родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о Родине, Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ. Мода в литературе – это особый вид искусства. Любая одежда в рассказе указывает нам на сословную и даже национальную принадлежность человека. Цвет и качество ткани, орнамент и форма, к примеру, какого-нибудь платья. Литературные персонажи носят сарафаны, смокинги, кринолины, шаровары и боливары, лапти и рубахи. Николай Васильевич Гоголь был человеком светским, и все эти немаловажные детали внимательно изучал. Неудивительно, что его герои всегда такие яркие и запоминающиеся.
6: Все, что вы не встретите на Невском проспекте, все исполнено приличие. Мужчины в длинных сюртуках с заложенными в карманы руками, дамы в розовых, белых и бледно-голубых атласных рединготах и шляпках. Вы здесь встретите бакенбарды, единственные, пропущенные с необыкновенным и изумительным искусством под галстук. Бакенбарды бархатные, атласные, черные, как соболь или уголь, но, увы, принадлежащие только одной иностранной коллегии. Служащим в других департаментах проведение отказало в черных бакенбардах. Они должны к величайшей неприятности своей носить рыжие. Здесь вы встретите усы чудные, никаким пером, никакой кистью не изобразимые. Усы, которым посвящена лучшая половина жизни, предмет долгих бдений во время дня и ночи. Усы, на которые излились восхитительнейшие духи и ароматы, и которых умастили все драгоценнейшие и редчайшие сорты помад. Усы, которые заворачиваются на ночь тонкою веленивою бумагою, усы, к которым дышит самая трогательная привязанность их посессоров и которым завидуют проходящие. Тысячи сортов шляпок, платьев, платков, пестрых, легких, к которым иногда в течение целых двух дней сохраняется привязанность их владелец, ослепят хоть кого на Невском проспекте. Кажется, как будто целое море мотыльков поднялось вдруг со стеблей и волнуется блестящей тучей над черными жуками мужеского пола. Здесь вы встретите такие тали, какие даже вам не снились никогда. Тоненькие, узенькие талии, никак не толще бутылочной шейки, встретясь с которыми вы почтительно отойдете к сторонке, чтобы как-нибудь неосторожно не толкнуть невежливым локтем. Сердцем вашим овладеет робость и страх, чтобы как-нибудь от неосторожного даже дыхания вашего не переломилось прелестнейшее произведение природы и искусства.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш разговор о моде в литературе, и нам вновь придется заняться переводом. Для начала в студию вернется Антон Павлович Чехов. Читаем у него. «В толпе снуют чуйки с петухами и утками под мышкой». Ладно, допустим. Но тут еще и контрольный выстрел от всеми любимого Ивана Бунина, цитирую. «Выйдя в третий класс, я увидел мещанина в картузе и чуйке, который, поставив локти на колени и положив в ладони голову, неподвижно сидел на скамье». Так, хорошо. Чуйка — это что? Так вроде говорят о человеке, который способен что-либо предугадывать, нет? Мол, у него хорошая чуйка, ему бы в казино играть. Об этом речь? Нет, конечно. Чуйка — это всего лишь длинный до колен суконный кафтан. И больше ничего.
5: Исторические заметки.
0: Продолжаем наш рассказ. Итак, «Война и мир» Льва Толстого. Действие романа происходит в самом начале 19 столетия. В это время исчезли кринолины, парики и корсеты. Мода взяла курс на античность. Платья с завышенной талией, причудливые прически. Удивительно, но в некоторых сценах Лев Николаевич называет некоторых своих героинь, Элен и Наташу Ростову, голыми. Почему?
7: Ножки ее в бальных атласных башмачках быстро, легко и независимо от нее делали свое дело. А лицо ее сияло восторгом счастья. Ее оголенные шея и руки были худы и некрасивы в сравнении с плечами Элен. Ее плечи были худы, грудь неопределенна, руки тонки. Но на Элен был уже как будто лак от всех тысяч взглядов, скользивших по ее телу. А Наташа казалась девочкой, которую в первый раз оголили, и которой бы очень стыдно это было, ежели бы ее не уверили, что это так необходимо надо.
0: Вот именно. Так было надо. Женские наряды того времени, открывающие руки, плечи и грудь, хоть и выглядели совершенно безнравственными в глазах старшего поколения, но были очень любимы светской молодежью. Вот и весь секрет. Мода она такая, капризная и очень изменчивая.
8: В 1717 году из очередной заграничной поездки вернулся в Россию царь Петр I. В Петербурге его встречала маленькая дочь, цесаревна Елизавета, в традиционном наряде испанской инфанты, в платье, вышитом золотыми и серебряными нитями и с бриллиантовой диадемой на голове.
9: Скажи, батюшка, похожа я на принцессу? Ну скажи, батюшка.
8: Петр Елизавету обожал. Хотел выдать замуж за французского короля Людовика XV. Не сложилось. Бывает. Но первый русский император и представить себе не мог, что когда-то на российский престол взойдет именно она, его дочь, и начнется эпоха, которую впоследствии назовут веком «Веселый Елисавет».
10: Уведомилась я, что корабль французский пришел с уборами разными, и шляпы шитые мужские, золотые тафты разных сортов и галантереи всякие. Но прослышала я, что купец заморский, подлец эдакий, продал товар не мне, а столичным модницам. Теперь я повелеваю всеконечно все сыскать и ко мне возвратить.
8: Первая модница Европы. В 1745 году в гардеробе Елизаветы Петровны насчитывалось 15 тысяч платьев. Придворным запрещалось одеваться безвкусно.
10: Дамы должны заниматься только нарядами и менять их, по крайней мере, 2 раза в день.
8: И не дай бог появиться на балу в платье, похожем на царское. Наказание не избежать. Стацдаму Наталью Лопухину императрица публично отхлестала по щекам после чего несчастная женщина упала в обморок, не выдержав унижения. Елизавета лишь пожала плечами.
10: Ничто ей, дури, не поможет.
8: Дресс-код соблюдался неукоснительно. За этим следила отдельная прислуга. Гости прибывали на бал одновременно. Чтобы избежать пробки у парадного входа, их развозили по разным подъездам в соответствии с общественным положением. В гардеробе работали рядовые лейб-гвардии Преображенского полка. Так захотела Елизавета.
10: Мети чернильными печатями все наряды гостей, даже шубы, чтобы отмеченные не смели появляться в старых одеждах.
8: Любимым развлечением веселый Елисавет стали маскарады. Костюмы распределялись заранее, и однажды мужчинам было велено явиться во дворец в женском платье, а женщинам в мужском. Танцевать разрешалось только лишь части присутствующих, чтобы императрица могла оценить все, без исключения, наряды.
10: Лопухина, опять ты? А ну-ка, повертись-ка на месте, голубушка. Крутись давай, крутись. Дай-ка я тебя внимательно рассмотрю.
8: Этикет того времени позволял курить в присутствии императрицы. Иногда гостю предлагали разжечь трубку бумажкой, то есть крупной купюрой. Забавы ради великие князья давали прикурить 100-рублевыми ассигнациями. Метаморфозы. Так назывались эти придворные развлечения. После смерти Елизаветы в 1761 году правила поведения в обществе изменились. Екатерина II деньги считать умела. Она хорошо понимала, на постоянные маскарады по поводу и без одной только царской казны не хватит. Наступил век экономной роскоши. Теперь удивлять нужно было не самих себя, а иностранных послов. И на вопросы фрейлин, когда же состоится очередной бал метаморфоза, императрица, как правило, отвечала:
11: «Теперь так не принято». Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости образования. Российские школы перейдут на единую линейку государственных учебников истории с 1 сентября. Это подтвердил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он напомнил, система образования переходит на единые учебники «Общество знания» для 9-10 классов. Министр опроверг отмену домашних заданий в российских школах. По его словам, в ближайшее время такую меру применять не планируют. Самостоятельная работа после уроков помогает школьникам лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. Президент Русского географического общества, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что учебники географии 20-летней давности были составлены слишком критично по отношению к России и позволяли в любой момент найти повод для нападок на страну. На мероприятии, приуроченном ко дню географа, Шойгу пообещал, что новое издание станет привлекательным и полезным произведением образовательного искусства с открытой архитектурой, учитывающей изменения в науке. Министерство просвещения рекомендовало школам распределять нагрузку на детей с учетом пика их умственной работоспособности. Ведомство считает, что наиболее сложные предметы нужно проводить на 2-4 уроках, то есть с 10 до 12 часов. Насколько корректен этот интервал, радиозвезда рассказал психофизиолог, преподаватель факультета.

0: Науки объявила города лидеры по числу студентов: Москва, Петербург и Казань. В десятку также вошли Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Воронеж, Уфа, Краснодар и Нижний Новгород. К 36-му году в нашей стране планируют создать 40 студенческих кампусов. По итогам приемной кампании этого года в вузы зачислены 117 тысяч абитуриентов. И новый образовательный кластер федерального проекта с фокусом на химическую отрасль готовится к открытию в Алтайском крае. Центр начнет свою деятельность в следующем году. Губернатор Виктор Томенко сообщил, что базой станет Бийский государственный колледж, а партнерами выступят местные заводы. Это были новости образования. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Сегодня в программе «Область знаний». Авиация 21 века. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда». Реклама.
2: 22 и 23 августа. Музей-заповедник Архангельское. 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем наш рассказ о моде в литературе.
5: Анна была не в лиловом, как того непременно хотела Кити, а в черном, низко срезанном бархатном платье, открывавшем ее точеные, как старой слоновой кости, полные плечи и грудь и округлые руки с тонкою крошечной кистью. Все платье было обшито венецианским гипюром. На голове у нее, в черных волосах, своих без примеси, была маленькая гирлянда анютиных глазок и такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос.
4: И снова Лев Толстой и его роман «Анна Каренина». К слову, гипюр, если кто не знает, это ажурная ткань кружева, которая впервые появилась еще в 16 веке в Италии и до сих пор пользуется невероятной популярностью. Этот материал очень тонкий, легкий, а большинство его видов абсолютно прозрачные. Так вот, литературная Анна Каренина действительно носила высокую прическу и так называемый тюрнюр – специальная подушечка, которую использовали для придания платью пышности сзади. А что поделать? Мода!
1: Исторические заметки.
4: Продолжаем наш рассказ.
6: Человека красит одежда. Голые люди имеют крайне малое влияние в обществе, а то и совсем никакого. Марк Твен.
4: Что ж, с этим трудно поспорить. Наша одежда – это не только средство защиты от непогоды. Нет, это еще и некий знак, если хотите, символ социального самовыражения. Литературный гардероб – не исключение. Утверждал Валентин Пикуль в своей миниатюре «Закройных дел мастерица».
7: Надежда Петровна Ломанова говорила: «Костюм есть одно из самых чутких проявлений общественного быта и психологии. Одежда является как бы логическим продолжением нашего тела, у нее свое служебное назначение, связанное с нашим образом жизни и с нашей работой. Костюм должен не только не мешать человеку, но даже и помогать ему жить, радоваться, горевать и трудиться. Чувствуете, как много требований к одежде? И много лет подряд, когда бы я ни касался материалов о быте Москвы начала позапрошлого века, мне всюду встречалось

0: Понравилось это имя – Надежда Петровна Ломанова. О ней писали как о человеке, довольно-таки известном в жизни России. Сначала я пропускал это имя через фильтр своей памяти, как имя личности, которая ничего героического в нашей истории не совершила. Ну, что мне с того, что с Ломановой соперничали великолепно вышколенные мастерицы города Лиона, Лямина, Анаис и другие чародеи женских нарядов? Ну вот, прошло много лет, мое мнение об этой женщине обогатилось, и теперь я, напротив, уже сам стал выискивать ее имя везде, где можно. Станиславский говорил о Ломановой: «Это же второй Шаляпин в своем роде, это большущий талант, это народный самородок». В самом деле, к этой женщине стоит присмотреться. В 1861 году у офицера Ломанова, ничем не прославленного, родилась дочка, которую нарекли Надеждой. Деревенька Шузилова в Нижегородской глуши дала ей первое впечатление детства. Но вот, окончена гимназия, и девочке сразу пришлось взяться за труд. Родители умерли, а на руках Нади Ломановой остались младшие сестры. Она выбрала себе иглу. Игла, наперсток, утюг, ножницы, аршин. Скучно, но что поделаешь, жить-то надо. Это было время, когда технический прогресс грозил ускорить темпы жизни, а значит, должен измениться и покрой одежды. Фрак остался лишь для торжественных случаев. Мужчина из сюртука переодевался в короткий пиджак, почти такой же, какой носим и мы, который уже не мешал резким движениям. Женщина нового века готовилась сбросить клещи корсета, этот ужасный пресс отдаленных времен, ломающий ребра, сжимающий тазовые кости, затрудняющий дыхание, но зато создававший эфемерную иллюзию второго силуэта фигуры. Надя Ломанова приехала в Москву и стала учиться на портновских курсах госпожи Суворовой, потом работала моделисткой у мадам Войткевич. Шить она, конечно, умела, но шить не любила, о чем откровенно и заявляла: «Терпеть не могу ковыряться с иглой». Ее волновал творческий процесс. Мысленно она одевала людей на улице в такие одежды, какие рисовала ее богатая фантазия. Надя была совсем еще молоденькой девушкой, когда стала ведущим мастером по моделированию одежды. О ней уже тогда заговорили московские красавицы, отчаянные модницы. «Шить надо теперь только у мадам Войткевич. Там есть одна новенькая закройщица, мадемуазель Ломанова, которая истиранит вас примерками, но зато платье получится, как из Парижа». Париж был тогда традиционным законодателем мод. «Париж, — рассуждала Надя Ломанова, — дает нам только фасон, но этого еще мало, чтобы человек был красив, а фасон — лишь придаток моды. Однако люди-то все разные, и что идет одному, то на другом сидит, как на корове седло. Нет уж, людей надобно одевать каждого по-разному, соответственно их привычкам, их характеру, их фигуре, особенно женщину, которая самой природой назначена украшать человеческое общество».
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем говорить о моде в литературе. Моральные принципы викторианской эпохи не позволяли выражать свои чувства свободно. Дама не могла открыто подойти к своему избраннику и при всех дать понять, что у нее на уме. Для этого существовал некий тайный язык знаков. Но как подать этот знак? Правильно, с помощью перчаток. Вот лишь некоторые жесты, предназначенные для кавалера, которые можно обнаружить в литературе разных эпох. Если женщина согласна, то перчатку следовало как бы нечаянно обронить. «Я вас ненавижу» — вывернуть перчатки наизнанку. «Я довольна» — свободно держать перчатки в левой руке.
3: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень».
4: Кожаная пара с удлиненными

0: манжетами. Вот что я люблю.
1: Мой вариант – хоккейные краги.
2: Меняю сотню пар хозяйственных на одни кружевные.
3: Вот это вещь! Кожаные, шерстяные, резиновые или вечерние, медицинские, боксерские. У этой пары множество разновидностей и назначений. Одно из главных – защита рук от холода. А ведь история началась в жаркой стране с полевых работ. Перчатки. Их предшественниками были рукавицы с завязками, которые стягивались на запястьях. Такие использовали древние египтяне во время сельскохозяйственных работ. А вот фараоны и жрецы носили вполне себе современные перчатки. Правда, не из кожи нильского крокодила, а из обычной льняной ткани. Один такой экземпляр нашли в гробнице Тутанхамона в 20 веке. В античности перчатки предназначались для земледелия. В частности, в поэме Гомера читаем, как отец Одиссея пропалывает в них сорняки. Изнеженным римлянам перчатки заменяли столовые приборы. Руками ели даже знатные особы. Гладиаторы обматывали кисти кожаными ремнями для защиты в бою. А усовершенствуют снаряжение в эпоху Средневековья. Латные или кольчужные перчатки составляли часть доспеха рыцаря и наряду со шлемом были единственным предметом, который снимали без помощи оруженосца. Брошенная в сторону соперника перчатка означала вызов на поединок, буквально «даю руку на отсечение» в доказательство правоты. А еще рукавицы использовали при верховой езде, чтобы поводья не натирали кожу, и во время охоты. На специальные перчатки с раструбами сажали обученных соколов. Вот это вещь!
4: Постепенно часть обмундирования превращалась в роскошный аксессуар. Короли и вельможи носили перчатки, расшитые золотыми и серебряными нитями. Примерно в 13 веке их впервые надели женщины. Моду на длинные перчатки до локтя и выше вводит английская королева Елизавета I. Элегантные аксессуары изготовляли из шелка или тонкой лайки, кожи и шкуры ягнят. Часто изделия пропитывали ароматическими веществами, а королева Франции Екатерина Медичи умудрилась обработать их ядом. Отравленные перчатки были подарены супруге короля Наварры. В 18 веке французские мастера изобретают митенки – перчатки без отделений для пальцев. А в начале следующего столетия английский предприниматель Джеймс Уинтер представит перчаточную машину, благодаря которой изделие заметно подешевеет. В течение века будет разработан целый перчаточный этикет. Его усвоят в первую очередь женщины. Так оброненная одна перчатка означала согласие дамы, а если пару теребили в руках, надеяться не на что. В России перчатки появились благодаря Петру I. Европейский аксессуар вошел в гардероб дворян. Само слово «перчатка» образовано от старинного «перст» – «палец» и рукавиц перстчатых. В наши дни это часть верхней одежды, которая защищает руки от холода. А еще возникло семейство спортивных перчаток, например, автомобильных и боксерских. Современный аксессуар почти избавился от условностей этикета. Впрочем, мужчины по-прежнему снимают перчатку перед рукопожатием, а женщины в знак негодования могут бросить ее в лицо. Чаще это хозяйственная перчатка, и означает она одно – пора сводить даму в ресторан, а лучше – отвезти на море.
3: Вот это вещь! История предметов. Полезная и не очень.
5: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о моде в литературе. Всего вам доброго! И до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Пройдут столетия, наши праздники,
7: и каждому дано яблоко, если взял.

0: Британия огромная, разнообразная, работа.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
3: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
5: Драгоценности Феликса Юсупова.
6: Осенью решил съездить в Петербург, припрятать драгоценности. Покончив дела, я собрал все фамильные бриллианты, и с верным слугой Григорием поехали мы в Москву спрятать их. Схоронили под лестницей. Эти строки князь Феликс Юсупов написал то ли в 1917 в России, то ли уже в 20-е годы, находясь в эмиграции. Вскоре часть фамильных драгоценностей найдут. Но далеко не все.
5: Цена вопроса.
6: Коллекция украшений и предметов искусства Юсуповых к моменту краха Российской империи считалась второй по ценности, сразу за сокровищами Романовых. Незадолго до революции княжеское семейство даже составило подробный альбом драгоценностей с фотографиями реликвий. Туда, например, попали тиара из платины, хрусталя и алмазов, серьги с изумрудами и корсажные украшения из золота и серебра. А еще жемчужина Пеллегрино в 37 карат.
5: Кладоискатели.
6: Какие-то драгоценности Юсуповы прихватили с собой в эмиграцию. Роскошный жемчуг и тиары ручной работы позволяют им безбедно жить в Америке, Англии и Франции. Но часть сокровищ князь спрячет в тайниках. В Москве Юсуповы владели старинными палатами в Большом Харитоньевском переулке. Большевики устроили во дворце музей дворянского быта. А в 1925-м там затеяли ремонт, ставший в итоге судьбоносным. За кирпичной кладкой под красной лестницей строители обнаружили небольшой чулан, а в нем бесценный клад. Фамильное серебро, золотые столовые приборы, 250 брошей, несколько диадем, десятки браслетов. А еще хрусталь, картины и даже скрипку работы Страдивари. После этого дворец тщательно обследовали и нашли два десятка других тайников. Правда, уже пустых. Кто знает, может, их содержимое все еще где-то поблизости?
5: Таинственные клады. Раскопать можно. Найти сложно.
7: Как вас звать, величать-то?
8: Не царское это имя!
9: История одного прозвища.
10: Он начал править в 26 лет. Провел 13 крупных военных походов. Брал Белград и Багдад. И расширил владения своей империи от Алжира до Ирана и от Египта до Венгрии. Все это про Сулеймана Первого Великолепного.
11: Почему же он запомнился под этим именем?
10: Словом «манифик» от французского «восхитительный», «великолепный» его прозвали в первую очередь европейцы. Их восхищали не только военные успехи турецкого султана, но и его любовь к изящным нарядам, дорогим украшениям

На эпоху правления Сулеймана I пришелся и настоящий культурный расцвет Османской империи. Чего стоит одна только Стамбульская мечеть, названная в его честь, знаменитая своей росписью и уникальной акустикой. А еще султан покровительствовал ученым, был милосерден к народу и беспощаден к чиновникам. Согласитесь, весомое основание, чтобы назвать такого правителя великолепным.

0: Ростов. Тебе на «В».
1: Владимир.
2: На «Р». Рыбинск.
0: Ха. Кострома.
1: Арзамас.
2: Суздаль. Подъезжаем.
3: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
2: Остановка «Владимир». Обязательно загадайте желание и пройдите под сводом Золотых ворот. Поднимитесь на смотровую площадку рядом с Успенским собором и попробуйте фирменный владимирский пряник.
3: Путеводитель по Золотому кольцу России.
4: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута. Но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.
8: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00 вечера, на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России подвел итоги учений Тихоокеанского флота, за которыми лично наблюдал с борта крейсера «Варяг». Президент подчеркнул, несмотря на фокус вокруг специальной военной операции, защита всех рубежей страны остается абсолютным приоритетом. В прошедших маневрах под руководством адмирала Виктора Лиины задействовали свыше 13 тысяч военных, 60 кораблей и подлодок, 30 самолетов, вертолетов и беспилотные комплексы морской авиации. Мосгорсуд приговорил к 23 годам строгого режима россиянина Сергея Георгия Пирогова за шпионаж в пользу Польши. По данным ФСБ, покинув страну, обвиняемый самостоятельно связался с иностранной разведкой, собирал секреты о ракетных комплексах и данные обладателей гостайны. Кроме того, агент переводил криптовалюту украинским боевикам и организовал поставки боеприпасов. Суд также назначил предателю штраф 800 тысяч рублей. Россия ждет от Сербии реакции на вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса об убийстве русских. Скандальную ситуацию, произошедшую на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича, прокомментировал в интервью информационной службе «Вести» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Этот человек недостоин того, чтобы занимать какую-либо должность в медийных структурах, ну и тем более какие-то официальные позиции в правительственном аппарате. Я видел, что президент Вучич, он просто опешил, но, конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, услышать какую-то реакцию.
1: В российском посольстве пообещали проверить, не нарушают ли слова Михаэля Мартенса уголовное законодательство России и Германии. Для этого дипломаты привлекут российские и немецкие правоохранительные органы. В Алма-Ате и других городах Центральной Азии произошло масштабное отключение электроэнергии из-за срабатывания аварийной автоматики в единой энергосистеме региона. В столице Казахстана на час прерывалась мобильная связь, погасли светофоры, а по

0: Пассажирам метро пришлось эвакуироваться из вставших поездов. Сейчас электроснабжение и связь полностью восстановлены. ИС-109 пляжи Анапы получили разрешение Роспотребнадзора на открытие сезона после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Еще 3 зоны проходят экспертизу. Правительство сообщило о завершении отсыпки пострадавших территорий. Комиссия продолжает координировать работы после крушения 2 танкеров в Керченском проливе, когда в воду попали 1000 тонн топлива. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.
2: В 1647 году они бежали из Англии, спасаясь от гражданской войны. Поселились в Москве, в немецкой слободе, после чего поступили на русскую военную службу. Представители древнего шотландского рода стали первыми офицерами регулярной армии юного царя Петра. Их фамилия – Брюсы. Яков Брюс-старший командовал Псковским полком. Сражался храбро, пулям не кланялся. В 1680 году скончался от боевых ран в звании генерал-майора. Его сын Вильям дослужился до полковника и погиб в одном из первых азовских походов. Но династия на этом не прервалась. У Вильяма до гибели родились сыновья Роберт и Джеймс Дэниел. Последнего в Москве нарекут в честь деда Яковом Брюсом. Братья записались в потешные полки Петра I и помогли ему взойти на престол. Когда русский царевич бежал от людей Софьи в Троице-Сергиеву лавру, именно Яков Брюс привел на помощь семеновцев и преображенцев. Да, он всего лишь исполнил приказ, но Петр этот поступок хорошо запомнил и сделал шотландца своим приближенным. Воевали они много. Роберт Брюс участвовал в штурме шведской крепости Кексгольм, дослужился до звания генерал-лейтенанта, но в 1720 году скончался. Яков похоронил брата с воинскими почестями в Петропавловском соборе, а сам отправился на очередную войну. Он брал крепость Ньеншанс, строил Петербург, штурмовал Ивангород, Нарву. В Полтавской битве именно Яков Брюс умело руководил всей русской артиллерией, что и предопределило разгром шведской армии. В свободное от службы время прославленный генерал-фельдмаршал занимался наукой, астрономическими наблюдениями, открыл в московской Сухаревой башне навигацкую школу. Народ Якова Брюса откровенно побаивался, считал чародеем, колдуном и чернокнижником. Он лишь улыбался. Что с ними поделаешь? Темнота. После смерти Петра Яков Брюс отказался от политических интриг, ушел в отставку, поселился в небольшом подмосковном поместье, где и скончался в 1735 году в возрасте 65 лет. Его загородная резиденция быстро пришла в упадок, куда-то исчезла знаменитая колдовская библиотека, потайная подземная лаборатория, была утрачена также семейная усыпальница Брюсов. Но на стенах старинной усадьбы до сих пор виден девиз старинного шотландского рода «Fuimus», что в переводе с латыни означает «Мы были».
1: Служивые люди. Брюсы. Воинские династии России.
0: Радиозвезда.
1: Тайная война.
3: История мирового шпионажа.
4: На Лубянке их прозвали «легкой кавалерией». И все потому, что по узким улицам Тегерана юные советские разведчики передвигались исключительно на велосипедах. Ребятам не было и 20, совсем еще дети. Однако в годы Второй мировой войны им удалось обезвредить на территории Ирана около 400 нацистских агентов. А в 1943 году сорвать покушение немецких спецслужб на лидеров стран антигитлеровской коалиции – Сталина, Рузвельта и Черчилля. Руководили легкой кавалерией два человека. Супружеская пара
1: – Геворг и Гуар Вартанян.
4: Армяне-переселенцы. Их родители вынуждены переехали в Иран, чтобы хоть как-то прокормить детей. Две семьи, абсолютно незнакомые друг с другом, обосновались в Тегеране и занялись мелкой торговлей. Именно там, в 1940 году, советский резидент и заприметил на улице 16-летнего Геворка Вартаняна. Шустрого, проворного, озорного мальчишку-хулигана. Такой, если надо, запросто и, самое главное, незаметно, передаст секретную записку нужному человеку, тайком выкрадет необходимые документы, после чего быстро растворится в толпе. И вскоре юный Геворг получил свое первое задание.
5: Британские спецслужбы открыли в Тегеране школу, где обучали диверсантов для последующей заброски в СССР. Мне поручили внедриться в нее под видом ученика. Я успешно прошел собеседование и за 6 месяцев получил навыки, которые затем очень пригодились в оперативной работе. Кто я такой? Никто не догадывался. А школу эту потом закрыли, потому что я сообщил в Москву имена всех английских шпионов-сокурсников.
4: Вскоре советский разведчик Геворг Вартанян приступил к выполнению реальных секретных заданий. Он создал отряд добровольцев, где и оказалась его будущая жена Гуар. Под их руководством легкая кавалерия действовала быстро, дерзко, оперативно.
6: Немецких резидентов порой выдавали детали, на которые обыватели даже не обратили бы внимания. К примеру, проникающие на территорию Ирана агенты часто переодевались в местную национальную одежду, а обувь сменить, как правило, забывали. И вот он идет, весь такой в стильных европейских ботинках по Тегерану и думает, что никто ничего не замечает. Наивный человек. Так мы обезвредили около 400 вражеских агентов.
3: Тайная война.
4: Черчилля убить на месте, Рузвельта скрутить и позже прилюдно казнить, Сталина взять в плен и переправить в Германию. Такой приказ отдал Гитлер своим спецслужбам. Немцы планировали захватить лидеров стран-союзников во время Тегеранской конференции в посольстве Великобритании 30 ноября 1943 года, в день рождения Уинстона Черчилля. Проникнуть в здание диверсанты собирались по канализационным трубам. Операция получила название «Длинный прыжок», но он оказался слишком коротким, потому что в дело вмешалась легкая кавалерия.
5: Мы знали о враге все. Они высадились в 120 километрах от города, замаскировались под местное население, покрасили волосы и отрастили бороды. Затем приехали в Тегеран на верблюдах, расположились на небольшой вилле, после чего установили связь с Берлином. Мы перехватили их переговоры и всех шпионов задержали. Сейчас говорят, что один из фашистов все-таки успел передать условный радиосигнал о провале операции. Ребята, не смешите меня. Мы, и только мы, позволили ему сделать это. Пусть Гитлер удавится от злобы.
4: Советский фильм «Тегеран 43», конечно же, художественный вымысел. Но это нисколько не умаляет заслуг легендарного отряда «Легкая кавалерия». В 2007 году Москву посетила внучка Уинстона Черчилля, Селия Сандис. Она приехала, чтобы лично поблагодарить тех, кто когда-то спас ее деда.
1: Геворг Игуар Вартанян.
3: Тайная война.
7: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
7: «Благие дела». Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
9: Реклама.
10: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
11: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Знак отличия ордена Святого Георгия – Георгиевский крест 4-й степени.
3: Вручается за боевые заслуги, в том числе за проведение боевых операций на территории других государств.
2: Этот наградной знак сделан из серебра. У него 4 степени. В центре креста расположен круглый медальон и рельефное изображение Святого Георгия. 20 ноября 2021 года президент России подписал указ.
3: Установить, что Георгиевский крест считается знаком отличия ордена Святого Георгия, высшей военной государственной награды нашей страны.
2: Его зовут Николай. Звание гвардии ефрейтор, участник специальной военной операции. Фамилии своей не называют. Скромный парень. А ведь совсем недавно он вместе с товарищами вынес с поля боя своего тяжело раненого командира взвода.
4: Под обстрелом мы находились около полутора часов. По нам работали снайперы, вели точный огонь. Противника мы отбросили и закрепились на установленном рубеже. Не отступили, а значит, и боевое задание выполнили.
2: За мужество и храбрость, проявленные в ходе боевых действий, гвардии ефрейтор был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия Георгиевским крестом 4-й степени.
1: Радио «Звезда». Личный состав. История подразделений частей русской армии.
5: 26-я истребительная авиагруппа. 1937 год. Гражданская война в Испании. Республиканскому правительству противостояли националисты во главе с генералом Франко. Из протокола допроса пленного франкистского летчика.
6: В местечке Гарапинильос сосредоточено 80 бомбардировщиков. 15 октября они нанесут удар по вашим аэродромам. База хорошо охраняется. Бомбить Гарапинильос – это самоубийство. Тяжелым самолетом к нему не прорваться.
5: Операция по уничтожению вражеского аэродрома была поручена 26-й истребительной авиагруппе. 26-я истребительная авиагруппа в составе Республиканской армии Испании. Командир – Анатолий Константинович Серов. Личный состав – советские летчики-добровольцы. Вооружение – истребители И-15. За необычную форму фюзеляжа испанцы прозвали их «Чатос» – эскадрилья курносых. Летать приходилось много. По 4-5 боевых вылетов за день делали иногда летчики, прикрывая небо республиканской Испании. Использовать И-15 в качестве штурмовика наши пилоты впервые предложили при налете на хорошо защищенный аэродром в местечке Гарапинильос. Многим эта задача казалась невыполнимой. Слабое вооружение не позволяло И-15 эффективно бороться с наземными целями. Так же считали франкисты. Вражеские зенитчики слишком поздно обнаружили летящую эскадрилью курносых. Советские истребители прорвались к аэродрому. Тем временем бомбардировщики противника готовились к вылету. Большинство самолетов стояло на открытых площадках. В течение нескольких минут они были уничтожены зажигательными пулями. Огонь перекинулся на ангары, и вскоре пламя охватило весь аэродром. Неприступный Гарапинильос был уничтожен силами 26-й авиагруппы советских летчиков-добровольцев.
1: Личный состав. Радио «Звезда».

прижмет траву. Навеки в нашем сердце десантные войска. Мы, засыпая, видим синеву. В тугих, как струны, стропах нам ветры пропоют.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие три минуты новости космической отрасли. Сведение Международной космической станции с орбиты начнется уже через два года. В операции задействуют два российских корабля «Прогресс» и один американский аппарат. Такую информацию публикует профильное сетевое издание, ссылаясь на «Роскосмос». Процесс займет около двух лет. Затопление станции в так называемой точке Немо в южной части Тихого океана намечено на 2030 год. Об этом ранее заявил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. Сейчас страны готовят соглашение о разграничении ответственности. Сразу три уникальных космических явления совпали 12 августа. Солнечное затмение, пик метеорного потока Персеиды и парад шести планет. По данным московского планетария, Сатурн и Марс были видны невооруженным глазом, а Меркурий и Юпитер появились на небе незадолго до восхода Солнца. Вместе с тем, Уран и Нептун из большого города нельзя увидеть даже в телескоп, рассказал радиозвезда почетный доктор наук, общественный деятель Сергей Чумаков.
2: Поэтому парад планет – это весьма условное название. Они могут случаться сколь угодно часто, несколько раз за год. Но никакого зрелища, как нам представляют, когда все планеты выстраиваются в одну линию, конечно же, быть не может. Это даже не явление, это просто фигура, когда планеты выстраиваются друг за другом в огромном секторе неба.
1: Парад планет сопровождал полное затмение. В России его можно было увидеть лишь на полуострове Таймыр. Гидрометеорологический спутник «Электро-Л номер 5», запущенный еще в феврале с Байконура, принят в эксплуатацию после успешного завершения всех проверок, сообщила госкорпорация «Роскосмос». Аппарат работает на геостационарной орбите. В составе системы уже действуют 4 таких спутника. Они используются для мониторинга погоды и ретрансляции сигналов. Астрономы впервые обнаружили галактику с тремя активными сверхмассивными черными дырами. Объект, удаленный от Земли на 12,5 миллиардов световых лет, изучила международная группа с помощью телескопа «Джеймс Уэбб». Масса центральных дыр составляет 80 миллионов солнечных. По оценкам, центральная пара обнаруженных объектов сольется через несколько сотен миллионов лет. Китайские ученые предложили привлечь робособак к охране и обслуживанию будущей международной лунной станции. Машины возьмут на себя опасные и рутинные задачи.

0: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
1: Довольно с этим противным Неаполем. Завтра же едем в Венецию.
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Маршалами не рождаются. Кирилл Мерецков.
1: Сценарий парада Победы 45-го года был продуман до мелочей. Сначала по брусчатке Красной площади прошли юные барабанщики. За ними промаршировали сводные полки всех фронтов.

0: порядке их расположения на театре военных действий с севера на юг. Самый первый, Карельский фронт, возглавлял маршал Кирилл Мерецков. Его специально для этого вызвали с Дальнего Востока. И вызвал лично Сталин.
1: Он позвонил мне. А вообще, верховный главнокомандующий предпочитал общаться с людьми, когда это было возможно, лично. Мне представляется, что делал он это по трем причинам. Во-первых, в ходе личной беседы можно лучше ознакомиться с делом. Во-вторых, Сталин любил проверять людей и составлял себе мнение о них из таких вот встреч. В-третьих, Сталин, когда он хотел этого, умел учиться у других. В годы войны это качество проявлялось в нем очень часто.
0: Сталин редко отправлял письма, даже родственникам. А вот Мерецкову верховный главнокомандующий все же написал. Произошло это 29 декабря 41 года.
2: «Дело, которое поручено вам, является историческим. Освобождение Ленинграда, сами понимаете, великое дело. Я бы хотел, чтобы предстоящее наступление Волховского фронта не разменивалось на мелкие стычки, а вылилось бы в единый мощный удар по врагу. Жму руку и желаю вам успеха».
0: Кирилл Мерецков стал первым командиром Красной Армии, который освободил первый город Советского Союза Тихвин. Эта успешная боевая операция отбросила противника и не позволила ему создать второе смертельное кольцо вокруг Ленинграда. В армии его очень любили. За хорошее отношение к подчиненным, за слово чести. В 45-м году Мерецков собрал своих бойцов и отвел их на русское военное кладбище в Порт-Артуре.
1: 15 тысяч наших солдат, матросов и офицеров флота были похоронены тут за 40 лет до этого. Приблизительно в центре кладбища белая часовня на высоком фундаменте. На ее мраморе виднеется простая и строгая надпись. Здесь покоятся бренные останки доблестных русских воинов, павших при защите крепости. В скорбном молчании постояли мы перед часовней.
3: Кирилл Мерецков. Маршалами не рождаются.

0: Тактическая бейсболка. Головной убор, как правило, из смеси нейлона, хлопка и полиэстера с высокой тульей и жестким козырьком. Армейская бейсболка появилась в спецподразделениях мира в середине 20 века. Она предназначена для защиты солдата от палящих солнечных лучей, ветра и пыли. Форма и содержание.
1: На классических гражданских бейсболках сверху есть кнопка. Она выполняет чисто декоративную роль, закрывает шов. А вот на тактических бейсболках эту кнопку убирают или делают совсем плоской, что позволяет бойцу надевать и беспрепятственно носить поверх уставной кепки тяжелый защитный шлем или активные наушники.

0: обмундирования.
1: Тактическая бейсболка.
2: Она оснащена сразу несколькими панелями-липучками. Спереди, над козырьком, размещаются так называемые армейские патчи, флаг страны и различительные знаки воинского подразделения. На макушке бейсболки находятся инфракрасные маркеры «свой-чужой» или световые маячки. Они отлично распознаются сверху при использовании приборов ночного видения. С их помощью можно найти заблудившегося в лесу воина даже в полной темноте. С вертолета, например. На затылок тактической бейсболки крепят удлиненную горизонтальную полоску. На ней фамилия и группа крови бойца. Тактические модели современных армейских бейсболок отлично подходят для интенсивных физических нагрузок. Головные уборы оснащены специальными люверсами, отверстиями для вентиляции. А подкладку бейсболок делают из быстро сохнущих материалов для вывода влаги. Да что говорить, в такой кепке хоть в пустыню, хоть в джунгли. Можно, кстати, на охоту, рыбалку или на стадион. В бейсбол сыграть или любимую команду поддержать.

0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
1: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Многие ошибочно считают, что артроз не болезнь, а вполне естественный процесс старения. Значит, и лечить его бессмысленно. Мол, а что тут сделаешь, возраст? Эту фразу часто можно услышать, причем даже от врачей. Но на самом деле артроз куда опаснее, чем вы думаете. Об этом мы сегодня и поговорим с нашим постоянным гостем, экспертом Кузнецовой Ольгой Николаевной. Добрый день, Ольга Николаевна.
3: Добрый день, дорогие радиослушатели. К сожалению, артроз – это коварная болезнь, проникающая в суставы незаметно, постепенно их разрушая и вызывая воспалительные процессы. Это как термиты, которые медленно, но вероломно разъедают дерево, пока оно не обрушится в самый неожиданный момент. На первых порах симптомы могут быть едва заметными. Вы чувствуете боль при движении, появляется утренняя скованность. Но со временем болезнь прогрессирует, и боль уже становится постоянной и мучительной. Вам становится больно стоять, сидеть и даже просто лежать. Про спокойный сон можно вообще забыть.
2: В наши дни современная медицина чего только не предлагает от боли в суставах. В аптеках вы можете найти множество обезболивающих таблеток и мазей.
3: К сожалению, не все так просто. Если мы говорим об обезболивающих, то основная их суть – это облегчить симптомы. Они не предназначены для лечения. То есть они способны только на недолгое время унять боль. Но само прогрессирование болезни они остановить не могут. Ведь артроз разрушает суставы. Что касается мазей, то, к сожалению, в суставы им проникнуть невозможно. Их назначают при травмах и заболеваниях суставов в качестве местного обезболивающего средства. В их состав входят разогревающие компоненты, которые обладают отвлекающим действием. Это что касается снятия болевого симптома. Если мы говорим именно о лечении, то, конечно, надо подбирать другие способы. Сейчас, к счастью, медицина не стоит на месте.
2: Ольга Николаевна, если мы все же говорим не просто о снятии боли, а именно о лечении, что современная медицина сегодня может предложить?
3: Наши российские специалисты озаботились этой проблемой и придумали гениальное решение. Они создали физиотерапевтический аппарат «Аврора» – шедевр современной российской науки, который способен оказать помощь в снятии боли, а также подарить шанс вернуть вашим суставам подвижность.
2: Думаю, нашим слушателям очень интересно узнать об аппарате «Аврора».
3: Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого. Значит, вы можете получить максимум пользы. Кроме того, использование аппарата в комплексе с другими лечебными методами в острой фазе заболевания или при обострении хронических процессов может обеспечить стойкий положительный эффект и сократить сроки лечения. А теперь приятный сюрприз для наших радиослушателей. Сейчас вы можете приобрести медицинский аппарат «Аврора» особенно выгодно. Ведь именно сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатно. 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Данные акции предоставляет компания ООО «Продекс». Реквизиты ОГРН 122-730-00-36-55. Юридический адрес: город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402.
2: Давайте подробно расскажем нашим слушателям о том, как работает «Аврора».
3: Очень важно, что аппарат «Аврора» прост в использовании и не требует специальной подготовки. Просто устройтесь поудобнее и включите аппарат, а дальше он начнет лечение. Как это происходит? Ультразвуковая терапия. Лечение ультразвуком – это один из наиболее уникальных способов физиотерапии при артрозе. Он был разработан для того, чтобы дать возможность снять воспалительные процессы и забыть о боли. А также действие ультразвука направлено на ускорение процессов регенерации, то есть хрящевая ткань может начать постепенно восстанавливаться и становиться эластичнее, а суставы могут стать более гибкими и подвижными. Но это еще не все. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Красная фототерапия. Красная фототерапия направлена на улучшение кровообращения в суставах. Для чего это нужно? Кровь доносит до суставов полезные вещества и кислород. Благодаря этому ваши суставы получают питание, а значит, начинают работать лучше. И вы можете двигаться свободно и легко. Инфракрасная фототерапия. Такая терапия оказывает противовоспалительные и противоотечные эффекты, что может помочь вам снять боль, отеки, скованность в суставах, сохраняя их от дальнейшего разрушения. Вы сможете почувствовать долгожданное облегчение. Словно с вас сняли оковы.
2: Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8-800-777-36-73. Ольга Николаевна, расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Аврора»?
3: Аппарат «Аврора» направлен на лечение не только артроза, но и других заболеваний. Вы только посмотрите. Заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания травмы костно-мышечной системы, заболевания желудочно-кишечного тракта, воспалительные дегенеративно-дистрофические заболевания суставов с выраженным болевым синдромом, заболевания лор-органов, глаза, полости рта, склеродермии и трофические язвы. Как видите, список приличный, а ведь это еще далеко не все, что он может лечить. Именно поэтому, если у вас есть эти или другие хронические заболевания, то «Аврора» может стать для вас подходящим и доступным решением. Уважаемые радиослушатели, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. И доставка по всей России бесплатная. Но поспешите, количество товара сильно ограничено. 8 800 777 3673. 8 800 777 3673.
2: Давайте подводить итоги нашей программы. Почему стоит выбрать аппарат «Аврора»?
3: Аргументов в пользу «Авроры» множество, но назову ключевые. Первый – это возможность снизить прием обезболивающих таблеток, так как аппарат «Аврора» сам обладает обезболивающим действием. Физиотерапевтический аппарат «Аврора» – это удивительное открытие в области медицины. В нем сочетаются сразу три метода воздействия – ультразвук, красная фототерапия и инфракрасная фототерапия. И каждый из факторов усиливает действие другого – экономия. Приобретя один раз аппарат «Аврора», вы будете им пользоваться долгие годы. Кроме этого, им могут пользоваться все ваши члены семьи. Кто-то ушиб получил, у кого колено больное, у другого спину скрутило. А ознакомившись со всем списком показаний, вы будете приятно удивлены. А теперь посчитайте, сколько денег у вас уходит на лекарства, запас которых надо постоянно пополнять. С помощью ультразвука вы можете проводить фонофорез. То есть, если вы пользуетесь мазями, то с помощью ультразвука они могут глубоко проникать сквозь кожу, а значит, их лечебное действие усилится. Прост в использовании. Аппарат «Аврора» имеет очень простой и понятный дизайн. Вы можете им пользоваться самостоятельно. К тому же он не занимает много места. Вы можете брать его с собой куда угодно. Награды. Аппарат «Аврора» признан лауреатом конкурса «100 лучших товаров России». Такие призы получают только лучшие из лучших.
2: Действительно, после таких аргументов становится ясно, что «Аврора» может стать полезной покупкой для семьи. Уважаемые радиослушатели, напомню, сейчас на аппарат «Аврора» действует специальная скидка 5000 рублей для всех радиослушателей. Звоните. Номер 800-777-36-73. 8 800 777 36 73.
3: Начните лечение с Авророй. Аврора может сделать вашу жизнь намного лучше. Поэтому начните действовать прямо сейчас. Возьмите телефон, наберите номер и сделайте первый шаг к своему здоровью. Тем более, когда есть возможность купить аппарат Аврора со скидкой 5000 рублей. Это специальная скидка для всех радиослушателей, дозвонившихся в течение часа по номеру 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. И, конечно, доставка по всей России бесплатна. Номер 8 800 777 36 73. 8 800 777 36 73. Внимание! Теперь выбрать нужный вам аппарат стало легче. В Москве на Малой Филевской, 18, открылся первый фирменный магазин Prodex. Здесь вы найдете аппарат Аврора. Персональный подбор, выгодные цены и консультации специалистов о работе аппаратов.
2: Благодарю нашего постоянного гостя Ольгу Николаевну. До скорых встреч.
4: Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
0: Сегодня в программе «Область знаний». Авиация 21 века. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда». Реклама.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 0020. Твой голос. Сила России.
6: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
1: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
9: Ну вот исчезла дрожь в руках. Теперь наверх. Ну вот сорвался в пропасть страх. Навек. Навек. Для остановки нет причин. Иду, скользя, и в мире нет таких вершин, что взять нельзя. Среди нехоженых путей один путь мой. Среди невзятых рук.

нехоженых дорог одна моя. Здесь голубым сиянием льдов весь склон облит, и тайну чьих-нибудь следов гранит хранит. И я гляжу в свою мечту,

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Наши вооруженные силы нанесли мощные удары по новым целям на Украине. Как сообщили в Министерстве обороны, поражена железнодорожная станция порта «Измаил», через которую везли военные грузы и горючее для нужд националистов. В Черном море уничтожили два морских буксира, которые сопровождали сухогрузы с западным вооружением для боевиков. Также разбили склад вооружений противника в Краматорске. Там же поразили пункт управления украинских формирований. Еще разбили отделение новой почты в Павлограде, которую использовали для поставок комплектующих к дронам. Склад беспилотников в Березовке, Харьковской области, торговый центр в Днепропетровске, где на складах хранились вооружение и комплектующие для дронов, и уничтожены хранилища топлива в районе Житомира. Расчеты самоходных пушек «Гиацинт-С» 25-й общевойсковой армии группировки «Войск Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты противника и вражеский пункт управления беспилотниками с украинскими боевиками. Сделали это на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Подробнее о боевой работе рассказал номер расчета самоходки с позывным «Доллар».
2: В Тюменской области я со многими познакомились. Ну, артиллерия – это семья. Мы как бы уже сближаемся и сплоченнее становимся. Поначалу было, да, тяжело. Потом со временем привыкаешь ко всему, нарабатываешь все и как бы уже работаешь. Артиллерия с той стороны уже не работает, по нам только в основном птицы. Как я понимаю, мы подавили артиллерию. Поспокойнее.
1: Самоходные пушки 2С5 «Гиацинт-С» способны поражать цели на расстоянии 30 километров. На гусеничные шасси они имеют бронезащиту, обладают высокой маневренностью, могут вести стрельбу прямой наводкой или с закрытых позиций. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Рядовой Алексей Шабалин был в должности стрелка-помощника-гранатометчика, участвовал в штурме вражеских позиций в ДНР. Попал под обстрел, но быстро выявил огневую точку противника. Под огневым прикрытием товарища Алексей Шабалин уничтожил огневую точку из гранатомета. Штурмовая группа вступила в бой с противником. Рядовой ликвидировал 5 боевиков. Российские военнослужащие добрались до вражеского блиндажа и зачистили его, закрепившись на новой позиции. В Хабаровском крае стартовал чемпионат Восточного военного округа по военному многоборью. В состязаниях принимают участие военнослужащие соединений воинских частей, дислоцированных в зоне ответственности округа. В программе 4 дисциплины. Бег на дистанцию 60 и 100 метров, бег на 1 и 3 километра, подтягивание на перекладине или подъем переворотом, а также преодоление полосы препятствий. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: «Радио Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на «Радио Звезда».
2: Авиация 21 века. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим про авиацию 21 века. Как у нас будет развиваться авиация, это очень интересно. Особенно если мы посмотрим на то, что было до этого, период с 1970 по 2000 года, когда у нас потихоньку мы начали отказываться от аналоговых приборов. Это циферблаты, скажем так, классические, да? Простое представление: возьмите старые часы с циферблатом и возьмите электронные часы. Вот как раз-таки вот так вот у нас преобразовывалась авиация. Раньше стояло очень много таких циферблатов в кабине. Летчик на все смотрел, тратил время, и по каждому циферблату выводился какой-то один параметр. А потом мы перешли к электронным системам. Эта концепция называлась стеклянной кабиной. Появилось очень много дисплеев. На каждом дисплее можно было выводить большое количество информации. И они очень компактно вместились в кабину пилота. Самое главное – экономия время реакции пилота на какую-то ситуацию и тем самым повышая безопасность полетов. То есть мы должны сэкономить каждую возможную секунду, чтобы у летчика было время на то, чтобы принять правильное решение, скажем так. Кстати, в то же самое время появилась новая концепция в управлении самолетом. Электродистанционное управление самолетом. Когда первые самолеты появились с 1903 года, управление было полностью механическое. То есть летчик был сильным накачанным человеком, который напрямую взаимодействовал через механическую связь с управляющими поверхностями. То есть он отклонял ручку управления, и вот это все по механической связи отклоняло там разные органы управления. И он должен был на протяжении всего полета вот это все как-то компенсировать. Да, потом появились автопилоты какие-то первые, и это все упростило процесс пилотирования, но тем не менее это была прямая связь. И уже получается с 1970 к 2000, когда у нас происходит цифровизация, мы переводим управление на электродистанционное управление. Во что это превратилось? Это превратилось в то, что джойстики, которые мы сейчас видим, в игрушках во всяких есть джойстики, и в самолетах в том числе, в современных есть джойстики. Летчик спокойно, элементарно отклоняет джойстик, не прилагая никаких усилий, а самолет управляется, и управляется, возможно, даже лучше. Каким образом? Мы отклоняем джойстик, сигнал угла отклонения передается просто на этот компьютер, а компьютер уже рассчитывает, какой сигнал подать на привод, который непосредственно уже сам физически будет вот этот отклонять. Что это нам дает? Это нам дает экономию большого количества сил пилота. Ему не нужно физически воздействовать на самолет, следовательно, он не будет уставать, ну, точнее, будет, но будет гораздо медленнее уставать, а, следовательно, если он будет медленнее уставать, значит, он будет сможет дольше лететь и меньше ошибок совершать, да, в полете. На это как бы делается основной акцент, и в том числе именно вот сейчас тоже, чтобы как бы повысить безопасность полетов, но уже как бы не конструктивно, наверное, да, а уже на каком-то психологическом уровне, эмоциональном уровне, да, как вот помочь пилоту облегчить его процесс, снизить его там перенапряжение, лишнее внимание не расходовать, да, и вот в частности появление таких вот как, систем, как электродистанционное управление, стеклянная кабина, они позволяют нам сейчас улучшать процесс полета. Авиация 21 века, она как бы на это в основном и нацелена. Новое тысячелетие, оно принесло революционные изменения в авиацию, то есть если 20 век это был век покорения скорости и высоты, то 21 век стал временем интеллектуальных систем, экологической ответственности и цифровых технологий. Мы сейчас думаем уже о чем-то таком серьезном. Нам уже не важно достигать каких-то больших высот в прямом смысле этого слова, нам важно как-то это сделать комфортным, безопасным, приятным, для всех причем, да, и для тех, кто управляет, и для тех, кто летит, и для тех, кто находится внизу на земле под этим самолетом. И вот современные самолеты больше похожи уже на летающие компьютеры, чем на простые механические машины. Мы вообще, в принципе, можем проследить, как менялась философия управления, то есть если изначально летчик был главным управляющим звеном во всей этой конструкции, потом уже где-то в 70-х годах потихонечку управление перешло на автопилоты, но при этом летчик все равно принимал активное участие, либо включая нужный автопилот, либо как-то, возможно, контролируя это. А сейчас мы переходим уже к интеллектуальным системам, которые фактически заменяют этого пилота, либо помогают ему еще больше. Фактически летчик уже становится оператором даже, а не пилотом, да, то есть он уже просто наблюдатель, который смотрит, и если вдруг что-то внезапно произойдет, он должен как бы вовремя включиться в этот процесс. И вот одним из главных направлений развития стала интеллектуализация авиационных систем. Современные самолеты оснащены искусственным интеллектом, потихонечку он внедряется, и искусственный интеллект помогает летчикам принимать решения. Мы уже многое сделали для упрощения полета, уже придумали разные аэродинамические конструкции, разные двигатели, что только не придумали. А теперь мы думаем о том, как бы облегчить пилоту еще больше жизни. Потому что раньше он должен был смотреть на все параметры и попробуй пойми, если у тебя там какой-то параметр отклоняется, а что же произошло с самолетом. И, к сожалению, такие ситуации были. В частности, была одна из катастроф, когда почему-то один пилот думал, что нужно условно на себя ручку отклонять, а другой думал, что нужно от себя отклонять. Ну вот почему-то. Каждый думал, что он прав. А система была построена таким образом, что сигнал с двух пилотов суммировал. Соответственно, если один на себя, другой от себя, сигнал шел нулевой, и самолет продолжал лететь туда, куда он летит. И вот разбился. Катастрофа была.
2: Авиация 21 века.
1: Область знаний.
3: Нам нужны системы, которые будут помогать принимать решения, будут как-то говорить, что летчик не прав, или рекомендовать что-то сделать, а в конце концов, возможно, вообще его отключать, потому что, к сожалению, такие ситуации были, когда летчики вообще в принципе не в ту сторону что-то делали, и это приводило к катастрофам. Такие системы, они анализируют множество параметров, в том числе погоду, состояние самолета. Раньше, например, что-то в самолете произошло, и мы не могли знать, что произошло, только там, когда уже приземлимся. А сейчас в самолете стоят очень много датчиков по каждому параметру, и система видит этот самолет насквозь, что с ним, где происходит. Воздушную обстановку система анализирует, то есть, соответственно, где находятся другие самолеты. Она знает их маршруты, она знает их траектории полета, может заранее посмотреть, чтобы ничего нигде не пересеклось. Система анализирует расход топлива, и вот из этого всего она предлагает оптимальные варианты действий, то есть как нам нужно лучше всего поступить, чтобы мы достигли своей цели, из пункта А в пункт Б долетели с самым кратчайшим маршрутом за самые быстрый промежуток времени и потратив при этом еще меньше всего топлива и желательно ни с кем не столкнувшись. Да? Любой моментик он может повлиять. И плохая погода, и другие самолеты, еще что-то. И вот это все она собирает себе. Ну, представьте, раньше это все делал летчик. Ну, понятное дело, не все, потому что не вся информация была, но просто представьте, сколько человек должен в голове держать, и даже если она все будет держать, он не сможет выбрать из этого наиболее оптимальный вариант, потому что такие системы, они тысячи вариантов продумывают, как нужно что-то сделать, и выбирают из них вот самый наилучший. Например, представьте, сидите вы в кабине современного истребителя, и компьютер говорит вам, обнаружена воздушная цель, рекомендуется изменить курс на 15 градусов и набрать высоту 2000 метров для оптимального перехвата. Все, ничего делать не надо, вы просто делаете то, что вам говорят, и все. Если бы этого не было, вы должны были как-то это все сами понять, куда что отклонить, и, ну, как бы любой человек может ошибиться. Вот, собственно, человеческий фактор – это, наверное, единственное, с чем мы сейчас боремся активно, потому что это основополагающая причина большого количества катастроф. Ну или, например, в гражданском самолете система может сообщить, впереди турбулентность, рекомендуется изменить высоту полета на 1000 метров для обеспечения комфорта пассажиров. Система может определить, в какой области находится эта турбулентность, и посчитать, как нам выгоднее пролететь под ней, над ней, слева, справа, чтобы особенно сильно не отклоняться от маршрута. Вот, и летчику не нужно самому анализировать всю эту информацию, умная система просто сделает это все за него. Особенно впечатляющих успехов достигла российская авиация в создании истребителей пятого поколения, например, Су-57. Он стал первым российским истребителем, построенным по технологии стелс. Его корпус имеет особую форму, которая рассеивает радиолокационные волны и делает самолет почти невидимым для вражеских радаров. То есть вот уже куда мы пошли, да? Мы уже начали изменять конструкцию, чтобы на радарах нельзя было увидеть самолет. И действительно, Су-57 может развивать скорость до 2600 км в час, подниматься на высоту 20 км, но главное, его умные электроника, которая позволяет отслеживать 60 воздушных целей одновременно и атаковать 16 из них. Его радар видит цели на расстоянии 400 километров, но при этом противник его не видит. И, соответственно, какие возможности у этого самолета? Он незаметно проникает в воздушное пространство противника, видит благополучно противника, противники его не замечают на таком расстоянии, и затем он спокойно атакует их и улетает. Все. Ну, то есть, как бы вот до чего уже доходит система. Важной тенденцией стало внедрение систем синтетического и улучшенного видения. То есть это уже зарубежные компании, они разработали технологию визуальной информации о внешней обстановке для пилота, независимо от погодных условий и времени суток. То есть, ну, какая основная проблема, с которой вообще всегда сталкивались люди, когда не было никаких приборов, это погодные условия. А тут мы уже говорим про конкретную визуальную информацию, то есть мы можем на дисплее фактически карту показать, рельефа, карту местности, и нам уже без разницы, что происходит, скажем так, с внешней стороны, ночь, не ночь, видим мы, не видим, мы видим на своей карте, где мы находимся, где находятся другие самолеты, и прекрасно осознаем, что да как. Вот сейчас, например, активно также разрабатывается, например, маловысотный полет. чтобы самолеты, ну, тут больше он нужен, наверное, для военной авиации, чтобы уходить от ПВО, а на малом высотном полете, как бы, у нас есть рельеф, с которым можно столкнуться. И как раз-таки вот такие вот визуальные информации, она очень сильно помогает летчикам, она может прямо нарисовать рельеф и показать, что вот разными даже цветами разрисовать, где опасно, где не опасно, и куда можно облететь. Либо, например, это может быть актуально для уже городской, скажем так, авиации, если мы говорим про летающие такси, летающие автомобили, там же тоже как бы дома, как-то надо это безопасно все делать. И вот визуальная информация – это вот, собственно, очень-очень-очень важно. Которая, причем, кстати, даже не просто на дисплее показывается, а сейчас она уже начинает показываться даже, скажем так, на стекле перед пилотом. Опять-таки, это речь идет о том, чтобы летчик не тратил время на поворот головы и смотреть там на другие дисплеи. У него просто перед ним это все. То есть он как бы видит и так пространство воздушное, но и в том числе у него на стекло проецируется там, допустим, какая-то основная информация, и вот он перед собой видит и максимально эффективно, быстро может реагировать на все это.
1: Область знаний.
2: Реклама.
0: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Авиация 21 века. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Также появляется система искусственного зрения, ну, вот о чем мы как раз-таки и говорим, то есть, получается, мы уже не должны своим зрением это все охватывать, просто через камеры, через, возможно, радары, вот эта информация собирается и строится карта, да, на основе этого, и мы уже можем с помощью искусственного зрения представлять, что находится под нами, перед нами, да, и как бы наблюдать это, да. В 2004 году, например, компания Boeing начала разработку технологии передачи данных между воздушными судами и наземными службами. Это тоже актуально. Сейчас на Земле стоит телеметрия, то есть, соответственно, персонал, инженеры или какие-то вышестоящие руководства, они могут сидеть спокойно на Земле, на какой-то базе, и по мониторам видеть все то, что видит летчик, все параметры. Даже больше, кстати, параметров, особенно если мы говорим про испытательные полеты, потому что летчику какие-то параметры просто не нужно выводить, чтобы не тратить его время. Люди, которые работают над этим самолетом, они эти параметры могут спокойно сидеть и видеть. И они видят, что происходит в самолете, и если что, могут сразу, соответственно, туда сообщить и сказать, что нужно делать, а у вас там что-то отказало или еще что-то. И вот в 2004 году появилась такая возможность, то есть как бы связать Землю с небом. Раньше фактически то, что там происходило, оно там происходило, и мы не знаем, что там было. А тут мы можем это пронаблюдать. Возможно, что-то заметить, что летчики не успели заметить, потому что какие-то ошибки могут возникать именно в процессе полета, на каких-то определенных скоростях, в каких-то определенных условиях. И если самолет прилетит на Землю, вернется, то, соответственно, мы можем просто не заметить, что там что-то произошло. Вот. А тут, как бы, наблюдаем и все это видим. Концепция была внедрена в 2008 году, правда, да, и предполагает постоянное информирование и взаимодействие самолета с различными внешними системами, что значительно повышает эффективность и безопасность авиаперевозок. Ну, как бы здесь еще видится перспективным такая разработка, что мы сейчас упираемся в мощности компьютеров. Не все программы или не весь искусственный интеллект можем на них реализовать просто потому, что они там могут как-то не потянуть это все. И вот такое взаимодействие с Землей может помочь нам разнести компьютеры, то есть оставить какие-то вычислительные мощности на Земле, и при взаимодействии самолета с земными компьютерами можно производить какие-то вот серьезные вычислительные процессы во время полета и принимать серьезные решения. То есть это очень-очень перспективная и хорошая разработка. В области гражданской авиации главными достижениями стала разработка, естественно, широкофюзеляжного самолета МС-21. Компания Яковлев этим занимается. Особенность этого самолета заключается в том, что он более, скажем так, интересен для клиентов, то есть людей, которые на нем будут лететь, потому что его фюзеляж расширили. То есть мы обычно жалуемся на то, что сиденья стоят слишком близко, сидеть неудобно, лететь неудобно, устаем. А здесь расширили фюзеляж, ну, настолько, что в коридоре между соседними рядами может пройти сразу две тележки, допустим, вот стюардесса, да, с едой условно. Но это доставляет комфорт полета. Вот. Ну и плюс надо отметить то, что МС-21 сейчас как бы направлен в сторону полностью импортозамещения, и уже первые самолеты такие появились. Мы видели в новостях, что первый импортозамещенный самолет полностью импортозамещенный взлетел, поднялся в воздух. То есть, соответственно, это уже наша современная разработка в 21 веке. Полностью наша, полностью на отечественных каких-то, да, материалах. Это очень круто, это достойно. И, собственно, этот лайнер создавался с использованием самых передовых технологий. Например, его крыло изготовлено из композитных материалов. Композитные материалы, в принципе, это будущее авиации. Раньше еще все упиралось в массу самолета. Чем больше масса, тем больше топлива тратится, чтобы его поддерживать в воздухе. Нужно как-то уменьшать эту массу. И вот композитные материалы – это замечательное решение проблемы, потому что они при той же самой прочности имеют меньше вес. Все, это идеально. И вот их сейчас активно применяют, они прочнее даже стали, они даже прочнее оказываются, чем, например, классическая наша сталь, и еще и легче. В частности, у МС-21 фюзеляж частично выполнен из этих композитных материалов, крылья сделаны из них, и этот самолет может перевозить от 163 до 211 пассажиров в зависимости от модификации. Вот. Ну и плюс двигатели более экономичные, да, а тут уже вопрос затрагивается топливо. До этого топливо было немножко токсичное для природы, ну, как бы в разумных пределах, да, мы стремимся к тому, чтобы сделать наши полеты безопасными для экологии полностью, поэтому тут уже идет речь про экологическое какое-то топливо, например, водород, который, соответственно, при сгорании нулевой процент оказывает вреда на окружающее нас пространство. Потихонечку, вот как-то, скажем так, мы переходим в осознанные какие-то полеты, в осознанную эксплуатацию того, что мы уже наработали. То есть мы уже сидим, анализируем, что у нас есть и как мы можем это улучшить.
2: Авиация 21 века.
1: Область знаний.
3: Одновременно также с МС-21 развивается региональная авиация, например, самолет «Сухой Суперджет». Он стал первым российским региональным лайнером, тоже направлен на импортозамещение, но пока что в процессе. Потихонечку мы вот в это направление развиваемся. Ну, значительный вклад в развитие технологий ситуационной осведомленности экипажа внесла компания Elbit Systems в 2010 году. Они разработали интерфейс дополненной реальности, то есть то, о чем я как раз-таки говорил. Ну, здесь они, правда, сделали это в виде шлема. То есть, соответственно, не проецируется на стекло, а летчик надевает шлем, и ему вся информация эта выводится. Причем сейчас даже разрабатывают такие шлемы, которые позволяют видеть летчику насквозь самолет, видеть пространство вокруг самолета. И он просто смотрит по сторонам, да, и видит, что происходит вокруг. Почему бы и нет? Это очень интересно, это очень удобно. Была также внедрена нейроадаптивная модель, разработанная американским психологом Джоном Робертом Андерсоном. Это уже когнитивная архитектура, которая создана для понимания и моделирования человеческого мышления. То есть здесь уже как бы мы переходим даже уже в психологию того, как, например, искусственный интеллект, который мы будем применять на самолете и внедрять, как он должен взаимодействовать с пилотом. То есть тут еще речь идет уже не просто о включении в нужный момент времени нужного автопилота, а речь еще идет о том, чтобы искусственный интеллект мог анализировать состояние пилота. То есть мы теперь уже создаем датчики, которые будут анализировать обстановку в кабине пилота, ну там, допустим, давление, температуру, влажность, потому что даже если они в нормальных параметрах, летчик просто будет быстрее уставать и совершать ошибки. И вот, собственно, искусственный интеллект, он вот эти все параметры анализирует. Речь еще идет о том, чтобы подключать какие-то, возможно, датчики к самому летчику и анализировать пульс, давление, насыщенность кислородом крови. И по действиям, по речи, по тембру, по тому, как он говорит, общается с системой, в том числе как бы голосовое управление сейчас развивается, потому что это экономит время, да, то есть если раньше нужно было что-то нажать, ввести, вбить, проще же словами сказать, и, собственно, это тоже развивается, экономит время. И вот по речи, по даже по зрачкам уже вот искусственный интеллект учится анализировать состояние пилота, и он может предсказывать даже за некоторое время, там, за несколько минут, что, а вот там, возможно, у летчика сейчас наступит гипоксия, потому что у него там падает уровень, а он даже еще не ощущает, что у него падает там уровень кислорода в крови, а скоро все потеряет сознание. И система ему сразу дает заранее указание: спустись ниже, как бы скоро придешь к критическим параметрам, да, либо, что самое удивительное, если летчик вообще никак не реагирует, вот это основная проблема человеческого фактора, либо специально, либо не специально, возможно, сознание потерял. Искусственный интеллект сразу понимает, что что-то пошло не так, отключает летчика от управления, чтобы он своими воздействиями не помешал, и берет управление на себя. Выводит самолет в безопасный, скажем так, полет. Потихонечку это начинает внедряться как в военную авиацию, так и в гражданскую авиацию, так и в беспилотную. Беспилотная авиация тоже очень нужна, и она, возможно, какие-то военные самолеты заменяет, потому что могут нести такой же полезный груз, но без пилота и в меньших конструкциях, скажем так, экономя финансы. Ну и, безусловно, мы, конечно же, уже задумываемся об авиации, скажем так, личной, то есть, как вот раньше первые автомобили личные появились, здесь уже могут быть первые летающие автомобили, и они разрабатываются, они уже летают, там словацкая компания, например, произвела полет, автомобиль, который трансформируется в самолет, и он перелетел там из одного города в другой. Множество других разработок создается, в том числе в Китае, делаются самолеты по типу квадрокоптеров, да. Вполне вероятно, скоро мы придем уже к какому-то летающему такси. И вот это вот все потихонечку начинает собираться в одно единое, и мы уже меняем философию летчика, летчик уже становится оператором, мы уже добавляем искусственный интеллект, и мы уже как бы не столько добиваемся каких-то крутых достижений в плане, а мы полетели выше, мы полетели дальше, мы полетели сильнее, а достижений, что а мы контролируем этот параметр, мы контролируем этот, а мы знаем еще вот это вот, да, и делаем действительно нашу авиацию безопасной. Поэтому будущее авиации зависит от нас, от нашего желания учиться, творить, мечтать, и небо по-прежнему зовет нас, и мы обязательно ответим на этот зов новыми разработками и развитием нашей авиации. Кто знает, что будет хотя бы через 10 лет. Я думаю, что, возможно, даже то, что я описал, произойдет гораздо раньше, и возникнет что-то совершенно новое, невообразимое.
2: Рассказывал инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатанты
2: страны Евросоюза
1: объявили. Безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1346.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий происходивших.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17:30 в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин провел оперативное совещание с членами Совета Безопасности России. Ключевой темой встречи стало сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей в отечественной культуре и творческих индустриях. В закрытой части заседания с профильным докладом выступила министр культуры Ольга Любимова. Также президент проинформировал участников встречи об итогах учений Тихоокеанского флота, за которыми лично наблюдал во время недавней поездки на Сахалин. Китай призвал Японию соблюдать послевоенный международный порядок, закрепленный в Каирской и Потсдамской декларациях. Заявление официального Пекина прозвучало после протеста Токио из-за визита Владимира Путина на Итуру. Представитель МИДа КНР Го Цекун подчеркнул незыблемость итогов Второй мировой войны. Японские власти, напомню, долгие годы отказываются признавать итоги Второй мировой. Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия ужесточит методы уничтожения западных военных поставок, подпитывающих украинских боевиков. Глава МИДа подчеркнул, что Москва категорически отвергает временное перемирие по линии соприкосновения. По его словам, заморозка конфликта без надежного урегулирования стала бы предательством подвига предков, победивших нацизм. 44 природных пожара в эти часы продолжают тушить в Ямало-Ненецком автономном округе. Природная стихия охватила почти 67 тысяч гектаров. Режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары и сухих гроз действует с конца июля. В ликвидации огня в трех районах участвуют свыше 750 специалистов и вертолетами 8. Несмотря на масштаб бедствия, за минувшие сутки спасателям удалось полностью ликвидировать три крупных очага возгорания. И в московском зоопарке с начала года появились на свет более 300 детенышей. Среди них представители редких видов и особи, находящихся на грани исчезновения, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина. Такие показатели по размножению животных в неволе – большое достижение для зоопарка. Радио «Звезда» рассказал кандидат биологических наук, автор канала «О животных. Каждой твари по паре» Павел Глазков.
2: И более того, размножаются не только звери, например, все уже знают знаменитых панд, капибар, но размножаются и птицы, напомню, японские журавли, крайне редкие птицы, красные фламинго, кудрявые пеликаны, размножаются даже кошачий лемур, мексиканская двухцветная змея, калимантанский безухий варан, то есть видовой спектр животных огромен.
1: Сейчас в зоопарке представлено 1200 видов животных. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками.

0: Уфе и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Александр Бородин.
2: Серьезный ученый-химик и одновременно прекрасный композитор Александр Порфирьевич Бородин. Именно науку он считал своим основным делом, а к сочинительству относился как к забаве, как к хобби. Шутка ли? Оперу «Князь Игорь» писал 20 лет, но так и не закончил. Но, может, причина в другом? Бородин был до смешного рассеянным человеком.
1: На первый взгляд.
2: В раннем детстве Александр здоровьем совсем не отличался. Настолько, что местные эскулапы советовали матери не вкладываться в его воспитание и образование. Сашенька, говорили, того и гляди, помрет. Не угадали. Вырос высоким, сильным и красивым. Но

0: Где изюминка?
1: О рассеянности Бородина ходили легенды. Например, однажды, выходя на прогулку, он оставил на двери записку «Буду через час». Вернулся, прочитал записку и огорчился. Какая досада! И спокойно устроился на скамейке в ожидании самого себя. А еще как-то раз композитор выезжал с женой за границу. Проверяя паспорта, чиновник спросил, как зовут его супругу. Бородин не мог вспомнить имя жены и в отчаянии закричал.
2: Катя, Катя, ради бога, скажи, как тебя зовут?
1: Настоящий безумный профессор. И оперу «Князь Игорь» за него после смерти дописывали Глазунов и Римский-Корсаков. Однако многие историки сходятся во мнении. Бородин-химик известен узкому кругу специалистов, а Бородина-композитора знает весь мир.
0: Александр Бородин. Человек с изюминкой.
3: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
0: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
4: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
0: «Все, приплыли».
4: Если внимательно посмотреть на глобус, то можно обнаружить немыслимое количество географических названий, которые на разных языках имеют совершенно одинаковый смысл. Карпаты, Пиренеи, Апеннины. В переводе это все горы. Тогда зачем мы повторяем дважды? Вот зачем? Или, например, река Ганг в Южной Азии. Почему мы дублируем название? Ведь Ганг на языке хинди и есть река, и это только начало. Плывем дальше. Гоби, Сахара, Атакама – все это одно и то же слово, просто на разных наречиях. Но в переводе смысл-то не меняется. Пустыня. Но это еще что? К примеру, Уральская река Чусовая. Это же просто недоразумение какое-то. Рассказываю. В разное время на берегах этой реки жили многочисленные племена и народы. И что в результате? А в результате мы получили уникальное географическое название, которое дублирует себя аж целых 5 раз на 5 языках. Чу-со-ва-я. Каждый слог обозначает одно и то же слово – река. И это мы еще не приплыли. Знакомьтесь. Столица Южноамериканской республики Уругвай – Монтевидео. Красиво звучит, заслушаешься. Спрашивается, однако, а где же восклицательный знак? Вот где он? Ведь в переводе с испанского языка «Монтевидео» значит «вижу гору». Да, иной раз рука сама так и тянется поставить восклицательный знак в конце того или иного географического названия. Возьмем, к примеру, Христофора Колумба. Плыл он себе в Индию, плыл, плыл и заплыл на нашу голову совсем не туда. Впереди берег, а море и океан к нему не подпускает. Шторм, ливень, сильный ветер, туман, кошмар. У матроса повальная морская болезнь, цинга и прочие недоразумения. И вдруг тучи внезапно разошлись, появилось солнце, и радостный Колумб воскликнул «Грацио адьос!» или «Слава Богу!» И сегодня красивый такой мыс на восточном побережье республики Гондурас так и называется «Грацио адьос!» Правда, без какого-либо восклицательного знака. А ведь должен быть. Истории с географией.
0: «Бросай якорь!» «Все, приплыли».

0: премьера на радио «Звезда».
1: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют. Исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на «Радио Звезда».

0: радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России. Она согласилась играть в первом советско-американском фильме при условии, что главная роль достанется именно ей. И в 1975 году в нашу страну приехала голливудская звезда Элизабет Тейлор. Красивая, немного взбалмошная, талантливая и стервозная, очаровательная, но крепко пьющая женщина. Американцы потребовали, чтобы в аэропорту Ленинграда всемирно известную актрису встречала рота почетного караула. Местные власти отказались, зато поставили в студии Ленфильм новые заграничные унитазы. Тейлор не оценила. Она была просто в бешенстве, когда узнала, что в Советском Союзе идет очередная антиалкогольная кампания. Какая напасть! Такая беда! Пришлось самолетом из США заказывать ящики своего любимого виски. Одни сплошные неудобства. Сценарий к фильму «Сказки «Синяя птица» написали заокеанские коллеги. Поэтому все основные роли достались американцам, а нашим актерам лишь эпизоды. Георгий Вицин, Маргарита Терехова, Сергей Филиппов – все звезды отечественного кинематографа вынуждены были отойти на второй план. Сотрудник Ленфильма, мастер по свету Ефим Зарх вспоминал.
2: «Всем нам рекомендовали не общаться близко с иностранцами. На площадке постоянно находились сотрудники спецслужб. И даже обедали актеры в разных местах. В один из первых съемочных дней, когда объявили перерыв, русская часть группы привычно достала из пакетов булочки и кефир. Американцам еду привезли из ресторана гостиницы «Астория». Заметив это, Тейлор подняла грандиозный скандал. Дескать, или кормите всех из ресторана, или сниматься не буду».
1: Справедливость восторжествовала. Работа над первым совместным фильмом растянулась на долгие 9 месяцев. Снимали в Ленинграде, Пушкине, Павловске, в Риге и Ялте. Почти все это время американские спецрейсы регулярно привозили Элизабет Тейлор ее любимый напиток. И не дай бог разбить хоть одну бутылку. Актриса лично их пересчитывала и платила только по факту доставки. Удивительно, но факт. Она ни разу не появилась перед камерой в нетрезвом состоянии. Но один забавный случай все же произошел.
0: Приключения иностранцев в России.
1: В 1975 году в Ленинград с дружеским визитом зашел крейсер ВМС США. Всех советских и американских актеров фильма «Синяя птица» пригласили на борт. Приехали многие, но Элизабет Тейлор почему-то не было. Прошел час, другой, и вот она появилась на палубе в крайне плохом расположении духа. Настроение голливудской звезды только ухудшилось, когда она узнала, что на боевом корабле действует запрет на алкоголь. Актриса Людмила Чурсина рассказывала.
3: Приободрилась она, когда увидела молоденьких симпатичных русских матросов. В ней сразу включилась женщина. Она стала улыбаться, бросать кокетливо взгляды. Одним словом, возникла живая Клеопатра.
1: Элизабет Тейлор пожаловалась американским матросам на нерасторопных советских деятелей культуры. Якобы делают они все медленно, коряво и неповоротливо. Затем вдруг спросила, в какой стране города находится Ленфильм. Ей показали. Тогда Элизабет потребовала у капитана корабля повернуть одну боеголовку в сторону киностудии. Привести ракету в готовность, да еще и в центре чужого города, могло означать только одно – международный скандал. Но военный оказался не робкого десятка. Он позвонил в Вашингтон, оттуда связались с Москвой и... Режиссер Виталий Мельников описывал происходившее на борту так.
4: Спустя какое-то время что-то заурчало, и ракетная установка на корабельном носу стала медленно разворачиваться. Надо было видеть лица наших чиновников. А Тейлор захлопала в ладоши от восторга.
1: И съемки фильма «Синяя птица» продолжились.
0: Приключения иностранцев в России. Всемирная энциклопедия еды.
2: Эта специя когда-то считалась поистине королевской. За один ее килограмм давали килограмм серебра. Ваниль дорога и сегодня, пусть и стала более доступна. Европейцы узнали о существовании ванили во времена Колумба, когда тот привез ее из своего плавания на североамериканский материк. Сначала пряности ценили испанцы и португальцы, а ближе к 18 веку и остальные жители Старого Света. Тогда же она оказалась и в России. Но из-за дороговизны ваниль могли себе позволить лишь при дворе. Например, императрица Елизавета Петровна, которая обожала балы и шикарные ужины, распорядилась добавлять ваниль в выпечку. Другие представители высшего света предпочитали горячий шоколад с ванилью, а кто-то даже приправлял ею суп. Европа страдала от цен на специю, но отказаться от нее уже не могла. Завозили лианы, на которых растет ваниль. Они приживались, цвели, но вот заветных стручков не появлялось. Не хватало особых пчел-опылителей, но те обитали только в Мексике. Неизвестно, что стало бы с мировым потреблением ванили, если бы не открытие 12-летнего слуги одного ботаника, датированное 19 веком. Наслушавшись рассказов ученого, мальчик сам увлекся растениями, и в один из дней его внимание привлекла перегородка в цветке ванили. Оказалось, что именно она мешает самоопылению, и, убрав ее вручную, этот герой поспособствовал распространению пряности за пределами естественного произрастания. Сегодня сложно представить себе выпечку без ванильного аромата. Классика. Разрезать стручок вдоль, достать семена острием ножа и отправить в тесто. Пряность используется и в виде экстракта. Целые стручки помещают в крепкие алкогольные напитки. Получается настойка, которую тоже добавляют в ходе приготовления блюд.
0: Всемирная энциклопедия еды.
5: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
6: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
5: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
7: Это оно об голову Ньютона повредилось.
5: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
6: Не трогайте, умоляю. Это святое.
8: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
9: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно. Но это шедевр мировой архитектуры, и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
8: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия не опустится до террористических методов Зеленского, однако сделает свои подходы более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева. Об этом в интервью информационной службы «Вести» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать.
1: Сергей Лавров также заявил, что Владимир Путин готов вновь принять американского спецпосланника Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, однако важно, с какими предложениями они приедут в Кремль. Российская армия высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесла серию ударов по портовой инфраструктуре Украины. По данным Министерства обороны, в Одессе уничтожены резервуары с топливом и оборудование для разгрузки военных грузов. В порту Южный ликвидирован склад с вооружением ВСУ. Кроме того, были поражены украинский патрульный катер в Очакове, пункт временной дислокации войск в Измаиле и командный пункт военно-морских сил в Рени. Энергоснабжение в единой энергосистеме Казахстана восстановлено после масштабного сбоя, затронувшего также Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Системный оператор КЕГОК отчитался о возобновлении параллельной работы сетей. Причиной блэкаута стал резкий наброс мощности, вызвавший срабатывание противоаварийной автоматики. Таджикские власти официально опровергли слухи об аварии на Нурекской ГЭС. Для расследования обстоятельств масштабного блэкаута в странах Центральной Азии создана межведомственная рабочая группа. Российские торговые сети снижают цены, адаптируясь к падению потребительской активности. Об этом свидетельствует так называемый индекс футболки, подсчитанный компанией NF Group. Так, за полгода стоимость базовой белой футболки в офлайн-магазинах упала на 18%, до 1250 рублей. При этом на главных маркетплейсах страны цены, напротив, выросли на 7,5%. Впрочем, они по-прежнему ниже, чем в торговых центрах. Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт открыл вакансии для работы на российских полярных станциях. На ледовый континент требуются не только ученые, но и медики, инженеры, механики, авиадиспетчеры и повара. Кандидатам предлагают полное обеспечение, достойную зарплату и проживание в современных комплексах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
4: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если сгорит, забегай, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Начинается Земля, как известно, от Кремля. Владимир Маяковский.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». В былые времена они считались важными центрами Руси и основными защитниками в случае нападения врага. Кремли сейчас – это музеи-заповедники, жемчужины туристических маршрутов и едва ли не главные украшения многих российских городов. Сколько всего кремлей в нашей стране? 10? 15? По различным оценкам, около 30. Однако увидеть каждый, увы, не получится. К сожалению, далеко не все старинные цитадели сохранились. Юрьев-Польский Кремль, Судиславский, Касимовский, Переславль-Залесский, Тетюшский. Кто-нибудь о них слышал? Разве что специалисты. А ведь когда-то кремли располагались по всей территории государства. От Соловецких островов до Иркутска. От Коломны до Пскова. И у каждого форпоста своя уникальная история. Кто-то скажет, да все они одинаково строились. Разницы-то почти никакой. Все те же однообразные башни, чуть ниже, чуть выше, стены, бойницы, тайные ходы, лестницы. А вот и нет. Ничего подобного. Все зависело от местности, где возводились оборонительные укрепления. Холмы, извилины рек, скалы, даже болота. Именно эти естественные препятствия являлись надежной дополнительной защитой. А все фортификационные сооружения специально подстраивались под рельеф. Поэтому двух похожих кремлей не бывает.
4: Исторические заметки.
5: Самый древний Кремль России? Нет, не московский, новгородский. Археологи уверены, деревянный детинец на берегу реки Волхов был построен еще в X веке. А раз так, то и самый старинный собор в стране также находится именно в Великом Новгороде. Потому что в центре крепости наши предки всегда строили церковь.
7: Древнейший на территории России храм – Софийский собор. Он был построен в 1050 году. Этот духовный центр Великого Новгорода украшает сразу 5 куполов, а крест на самом центральном из них венчает металлический голубь. Считается, что птица символизирует собой Святой Дух, хотя версий много.
8: Старики говорят, мол, когда царь Иван Грозный Новгород взял, пролилось много крови. Глядя на это, Святой Дух так и застыл на месте. От ужаса. Навеки застыл. Но и другое в народе сказывают. Если железный голубь на кресте отомрет или слетит с креста, Новгород погибнет.
7: Сегодня ансамбль Новгородского Кремля – это музей-заповедник, который по праву считается объектом всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. На территории крепости находятся местная филармония, областная научная библиотека и музыкальное училище. Для посетителей открыты некоторые башни старинной цитадели и частично боевой ход Кремля по периметру оборонительных стен. Рядом Софийский собор, свидетель многих веков и ключевых событий в жизни нашей страны. Он помнит Ярослава Мудрого. Он помнит все, что и подтверждает правильность поговорки.
9: Земля начинается с Кремля. Новгородский Кремль.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Самый маленький Кремль России – Зарайский. Единственный, полностью сохранившийся в Подмосковье. Он действительно крошечный. Площадь чуть больше 2 гектаров. Для сравнения, это примерно 2 футбольных поля. За такие скромные размеры Кремль несправедливо считают неприметным. Зря. Форпост Зарайска по-своему уникален. Он в точности повторяет формы старинных итальянских крепостей, по образу и подобию которых и был построен. Прямоугольник с 12-гранными башнями по углам. А еще Зарайский Кремль ни разу за всю свою историю не перестраивался. Ни разу. А ведь ему почти 500 лет. Дальше идем. На Руси кремли почитались настолько, что их продолжали возводить даже тогда, когда они не имели вообще никакого боевого предназначения. История знает также много примеров, когда древние цитадели переезжали с места на место, но все равно оставались центром региона или удельного княжества. Вот послушайте, это интересно.
10: Гостеприимные и хлебосольные, торговые, суровые и крепкие дозорные. Города. Большие, но чаще малые. Со временем разрушенные, позабытые. Что осталось нам на память? Строчка в летописи, куплет в народной песне, иногда просто имя. Старый город.
11: Как это Рязань забытая и потерянная? Вот же она, стоит и по сей день. Оказывается, это совсем другой город. И Рязанью он стал называться лишь в 1778 году по повелению Екатерины II. А до этого был Переяславлем Рязанским. А где же тогда первая, старая Рязань? Она находилась в 50 километрах ниже по Оке. Теперь там осталась маленькая одноименная деревушка. В 2010 году в ней жили всего 9 человек. А сейчас один бог знает сколько. В 12-13 веках Рязань была одним из крупнейших русских городов, столицей Великого Рязанского княжества. Линии земляных валов и крепостных стен тянулись на несколько километров, образуя пятиугольник. Жители всегда были готовы отразить нападение, еще бы, ведь в те годы Рязань находилась на самой границе русских земель. Но даже это им не помогло. В 1236 году от беженцев из разгромленной Волжской Булгарии пришли тревожные вести. Вторгся неодолимый враг – монголы. Спустя год огромное войско Батыя подступило к границам Рязанской земли. Хан потребовал отдать ему 10-ю часть от всего имущества. Рязанские князья поначалу думали, что дело ограничится золотом, серебром, богатыми дарами. Но узнав, что десятина распространяется также на людей, пришли в ярость. «Когда нас всех не будет, то все потом ваше будет. Деды и отцы наши в рабах ни у кого не бывали. Умирали за свою честь и отечество. Так и мы хотим честь свою оружием или смертью сохранить». 6 дней и ночей держалась Рязань. Но силы были неравны. Ворвавшись в город, монголы превратили его в пепелище. Урон был так велик, что, в отличие от многих других древнерусских городов, Рязань больше не отстраивалась. В 14 веке столица княжества была перенесена в Переяславль Рязанский. И уже он унаследовал славу древней Рязани. Сейчас старая Рязань – бескрайнее поле для работы археологов. Причем поле во всех смыслах. Там, где раньше гордо вздымались к небу храмы и крепости, теперь лишь колышется на ветру трава ковыль. Рязань.
10: Старый город. История России.
12: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
13: Реклама.
14: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». Крепость-невидимка. На карте есть... А по факту нет. То, что сегодня называется Ярославским Кремлем, на самом деле Спасо-Преображенский монастырь. Деревянная цитадель действительно стояла когда-то на берегах Волги, но после пожара в 1501 году она сильно пострадала и впоследствии была полностью разобрана. За ненадобностью. Так что никакого Кремля в Ярославле нет. Зато великолепно сохранился тот самый каменный Спасо-Преображенский монастырь, который считается колыбелью царского дома Романовых. Именно отсюда, в начале 17 века, молодой Михаил Романов, первый в династии, отправил в Москву грамоту со своим согласием взойти на российский престол. А еще в этом самом Ярославском монастыре была найдена уникальная рукопись, навсегда изменившая наше представление о древнерусской литературе.
17: Дорогой ценой обошлась победа во времена смуты. С тех пор от крепости сохранились лишь святые ворота да небольшой участок западной стены. Остальные оборонительные сооружения после длительной осады быстро обветшали. А уже в годы правления Екатерины Великой старый рубленый город очистили от всех деревянных построек, и некогда мощные укрепления Ярославского Кремля были окончательно срыты. Лишь неподалеку продолжал стоять Спасо-Преображенский мужской монастырь. Во второй половине 18 века там произошло событие поистине историческое.
18: Бог милостив, батюшка, здравствуйте. Я граф Алексей Мусин-Пушкин. Прослышал от знакомых о вашей монастырской библиотеке. Позволите взглянуть?
19: Это разрешено. Вот здесь, к примеру, лежат книги, найденные в стенах храма. Сокрыты они были от врагов, но не от честных людей.
18: Погодите, погодите. Быть того не может.
19: Да, да. Слово о полку Игореве.
18: Да это же... Назовите цену. Любую покупаю.
5: Граф Алексей Мусин-Пушкин действительно приобрел у священника старинную рукопись. Но ее ждала незавидная участь. Во время московского пожара 1812 года единственный экземпляр древнего манускрипта был утрачен навсегда.
16: Исторические заметки.
5: Продолжаем наш рассказ о Кремлях. Псковский, Смоленский, Казанский, Астраханский. Они выполняли разные функции, не только оборонительные. Это были еще и своеобразные центры торговли, ремесел. Вокруг крепостей возникали посады, рынки, кузницы, гончарные мастерские, много чего. А вот, к примеру, в Тобольском Кремле и вовсе находилась самая настоящая тюрьма. Туда привозили колодников, ссыльных, каторжных, политзаключенных. В свое время построили даже специальный тюремный замок. Он способен был вместить 2500 осужденных. Стены этих казематов помнят немало известных людей. Там содержались Федор Достоевский, Николай Чернышевский. Был, правда, и совсем уж необычный узник. Набатный колокол Углича, который посмел поднять народ на восстание. Его ждало очень даже человеческое наказание. Колоколу отрезали язык и оторвали ухо. А общий срок сибирской ссылки составил 3 столетия.
16: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». Древнерусские крепости – это не только башни, стены, бойницы. Это еще и люди, которые их строили, защищали. У московского Кремля была своя так называемая итальянская эпоха. К примеру, Оливис Ламберти стал автором Архангельского собора. Его тезка, еще один итальянец Оливис Фрязин, он же Оливис Миланец, полностью переделал старый кремлевский дворец. А вот мастер Пьетро Салари по праву считается отцом Грановитой палаты. Любопытно, что в 15 столетии в России утвердили итальянский формат кирпича, используемый и по сей день. Причем, если раньше в нашей стране кирпич производился кустарным способом, то иноземцы построили под Москвой первый брикетно-каменный завод. Для чего? Узнаем прямо сейчас.
13: Приключения иностранцев в России.
20: В 1475 году в первой Софийской летописи в Москве была сделана следующая запись.
21: На Велик день на Пасху приехал к нам итальянский зодчий. И взял же тот Аристотель с собою сына своего, зовут Андреем. Да слугу с собой привез, зовут Петрушею.
20: Почти ничего не напутал дьяк дворцового приказу. Разве что не упомянул фамилию иноземного архитектора Ридольфо Аристотель Фьораванти. Во второй половине 15-го столетия его называли лучшим инженером Европы. Он строил мосты, шлюзы, каналы, башни, отливал колокола. Работал в Неаполе, Риме, Венеции, в Мантуе и во Флоренции. Талантливый архитектор был нарасхват. Слава, почет, признание коллег. Беда пришла, откуда не ждали. В июне 1473 года Фьораванти арестовали и обвинили в сбытии фальшивых монет. Донос был ложным, его оправдали. Но неприятный осадок остался. Ридольфо обиделся, а тут, откуда ни возьмись, русский посол в Италии Семен Толбузин.
22: «Поезжай-ка ты, братец Аристотель, в Москву. Нам, башковитые инженеры, ох, как нужны. На вот, держи готовую бумагу. Подписывай, не боись, не обманем».
20: Фьораванти согласился и поехал.
13: Приключения иностранцев в России.
20: Он взял с собой любимого сына, Андреа. В московском княжестве его называли Андрюшкой. И всего одного слугу, Пьетро. Его нарекли Петрушею. Но это все частности. Главное другое. Фьораванти пригласили не просто так. Русскому царю Ивану III срочно был необходим опытный и талантливый архитектор, пусть даже иноземный. А все потому, что в 1474 году в Московском Кремле произошла катастрофа. Рухнул почти достроенный новый Успенский собор. Наспех собранная придворная комиссия постановила, что...
0: Известь была не клеевита, да камень почему-то не тверд.
20: Фьеравантий, когда прочитал эту официальную резолюцию, долго и заразительно хохотал.
1: Я ничего не понимаю. Клей не клеевит, камень мягкий. Почему же это выяснилось не до, а во время строительства? Это же сумасшествие!
20: Бедолага. Он еще не знал, куда попал. Все пришлось отстраивать заново. Фьеравантий потребовал, чтобы белый камень ему доставляли оттуда же, из Подмосковья. А сам в это время поставил у Андроникова монастыря маленький кирпичный заводик. Новый кирпич получился намного качественнее местного и имел единый стандарт. Итальянец вперемешку стал использовать белый камень и кирпич и добился удивительной прочности материала. Более того, фундамент Успенского собора заложили на глубине 2 сажений, а в грунт предварительно вбили дубовые сваи. Так в Москве не строил еще никто. Собор был готов к 1477 году. Еще пару лет ушло на внутреннюю отделку. Фьеравантий засобирался было домой, но его не отпустили. Царь Иван III войной пошел на Новгород и взял с собой итальянца в качестве начальника артиллерии. Хотя занимался иноземец в основном инженерными задачами. Например, навел очень прочный понтонный мост через реку Волхов. Но и после военного похода Аристотеля на родину пущать не собирались. Более того, Фьеравантия арестовали и посадили в темницу, когда он попытался тайно покинуть Московию. Освободили его быстро. Намечался очередной поход на Казань, а потом еще и на Тверь. А в этом деле талантливый инженер необходим всегда. Фьеравантий вынужден был согласиться. Отправился на войну и пропал. Словно и не было его. Из России не уезжал, в Италию не возвращался. Что с ним стало, неизвестно. Куда подевался его сын Андрюша и слуга Петруша? Кто знает. А жаль, было бы интересно послушать.
13: Приключения иностранцев в России. Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России подвел итоги учений Тихоокеанского флота, за которыми лично наблюдал с борта крейсера «Варяг». Президент подчеркнул, несмотря на фокус вокруг специальной военной операции, защита всех рубежей страны остается абсолютным приоритетом. В прошедших маневрах под руководством адмирала Виктора Лиины задействовали свыше 13 тысяч военных, 6 кораблей-подлодок, 30 самолетов-вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации. Мосгорсуд приговорил к 23 годам строгого режима россиянина Георгия Пирогова за шпионаж в пользу Польши. По данным ФСБ, покинув страну, обвиняемый самостоятельно связался с иностранной разведкой, собирал секреты о ракетных комплексах и данные обладателей государственной тайны. Кроме того, агент переводил криптовалюту украинским боевикам и организовывал поставки боеприпасов. Суд также назначил предателю крупный штраф. 109 пляжей Анапы получили разрешение Роспотребнадзора на открытие сезона после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Еще 3 зоны проходят экспертизу. Правительство сообщило о завершении отсыпки пострадавших территорий. Комиссия продолжает координировать работу после крушения 2 танкеров в Керченском проливе, когда в воду попали 1000 тонн мазута. В московском метро приступили к созданию наклонного хода станции Достоевской кольцевой линии, рассказал мэр Сергей Собянин. Это первая новая станция на ветке за 70 лет. Известно, что в работе применяют технологию замораживания грунта. Станция Достоевская расположится между Новослободской и проспектом Мира, обеспечив пересадку на Люблинско-Дмитровскую линию метро, что улучшит транспортную доступность для 3 районов. И Народный фронт наградил нагрудным знаком «Все для победы» московского школьника Нестора Теплякова. Мальчик пожертвовал деньги, подаренные ему на день рождения, на закупку необходимых вещей бойцам на передовой.
2: Я сам не знаю, на что эти деньги потратить, и вот придумал. Им, чтобы легче было сражаться там. Я вот подумал один раз о них, и может у них там что-то им холодно, или вот у них какие-то проблемы вдруг вот. И я решил им вот всю эту технику купить. Очень обрадовался, что все было успешно.
1: Отмечается, что всего нагрудным знаком «Народный фронт. Все для победы» были награждены 35 жителей разных регионов России. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 8 вечера, на радио «Звезда».
4: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Продолжаем наш рассказ. Тема нашего сегодняшнего разговора – «Кремли России». Старейший город Свердловской области, Верхотурье, был основан еще в конце 16-го столетия царем Федором Иоанновичем. Именно в то время на месте древней стоянки мансийских племен возникла деревянная крепость для защиты одного из главных водных путей в Зауралье. Цитадель ни разу не осаждалась неприятелем, зато часто горела, в том числе от молний.

0: посещали многие известные люди. Исследователи Василий Татищев и Витус Беринг. Чуть позже географ Петр Семенов Тян-Шаньский. Но были и другие именитые гости, даже литературные. Речь идет о главном герое романов Даниэля Дефо, Робинзоне Крузо. Во второй части книги он путешествует по Евразийскому континенту, в том числе по России. И на его пути попадаются города Верхотурье и Соликамск. А это значит, что шел Робинзон именно по Бабиновской дороге.
1: А ну стой! Стой, я сказал! Покажи, что в телеге лежит. Ты ж смотри, вот и попался.
0: В своей книге Дефо описывает попытку Робинзона как можно быстрее миновать таможню Верхотурского Кремля и провести незаметно контрабандную по тем временам пушнину. Не повезло, поймали. Правда, потом, видимо, отпустили. Раз бывший герой-островитянин добрался впоследствии до Тобольска.
2: Земля начинается с Кремля. Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Мало кто сегодня знает, что московский Кремль опоясывал во времена Ивана Грозного длинный, очень широкий и глубокий ров. Его называли «мокрым», когда заполняли водой. Когда ров был сухим, без воды, появлялось очень много пространства, особенно между Фроловскими, позднее Спасскими, и Никольскими воротами. Но эта свободная территория никогда не пустовала. Сначала там разводили лекарственные растения для аптекарского приказа, а затем на дне рва обустроили государев зверинец. Да еще какой! Однажды Ивану Грозному привезли огромного слона в подарок от персидского шаха. Плюс ко всему, в царском зоопарке жили также львы и леопарды, дары от английской королевы Елизаветы I. Народ толпами приходил посмотреть на иноземную живность. Что ж, Москва многое повидала на своем веку. Нашествие Батыя, смутное время, тяжелый период Отечественной войны 1812 года. Как тогда Кремль уцелел? Лишь чудом. Французы ведь мечтали его взорвать. Не получилось. Как там у Пушкина в «Евгении Онегине»?
4: Напрасно ждал Наполеон, последним счастьем упоенный, Москвы коленопреклоненный, с ключами старого Кремля.
3: Когда неприятель из Белокаменной отступил, то взрывчатку, заложенную под Успенским собором, тайно унесли москвичи. А вот под колокольней она все-таки осталась. Взрыв был, но колокольня устояла. По легенде, Бонапарт произнес тогда в сердцах: «Даже стены древнего Кремля против нас!» Правда это или нет, не ясно. Возможно, эту фразу Наполеону приписали намного позже. Достоверных источников нет. И все же совершенно точно известно. В Москве французы вели себя, мягко говоря, неподобающе.
5: В Москве французы находились 6 недель, и все это время только и делали, что грабили, насиловали и убивали. В Успенском соборе Кремля вместо паникадила, то есть люстры, захватчики установили большие весы, на которые грузили церковное золото. Здесь же находились плавильные печи и стойло для личной конюшни Бонапарта.
6: Франсуа, дружище, посмотри, что я нашел!
7: Ничего себе! Да это ж камни изумрудные. Спрячь, потом поделим поровну.
5: Любые вещи, которые представляли хоть какую-то ценность, немедленно переплавлялись. Серебряные ризы, оклады икон. Мощи святых были изуродованы, гробницы наполнены нечистотами. А в это время Наполеон уже покинул город. За ним, в сторону западной границы России, двигались бесконечные телеги, доверху заполненные награбленным добром. С собой французы забрали 18 пудов золота, 1 пуд — это чуть больше 16 килограммов. 300

0: 25 пудов серебра, церковная утварь, драгоценные камни, старинное оружие, меха, а также двуглавые орлы с башен Кремля. Между прочим, все эти трофеи до Парижа не доехали. Они исчезли. В мемуарах генерала де Сегюра говорится:
1: «Отступавшие вынуждены были сбросить в Семлёвское озеро всю вывезенную из Москвы добычу».
0: Точные координаты спрятанных сокровищ француз не указал. Ищут до сих пор. А тогда, осенью 1812 года, русским войскам все же удалось отбить у неприятеля несколько обозов.
2: «Слева заходи, слева! Прижимай к реке, чтобы в лес не ушли! Веселее, братцы!»
0: В обозе оказалось награбленное серебро, причем так много, что было решено отлить из него новое паникадило, проще говоря, люстру, для Успенского собора. Ее можно увидеть и сегодня. Вес люстры, которая получила название «Урожай», 300 килограммов.
3: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о Кремлях России. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Пройдут столетия, и наши праздники,
5: и каждому дано яблоком.
6: Если звезды зажигают, значит, кому пусту.
7: Пред нами огромные, разнообразные работы.
8: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
9: Чистюля Гайден, неряха и кулинар Бетховен, Лист, тщеславный и капризный, любвеобильный Моцарт, ленивец Россини и торопыга Штраус.
3: Странности и причуды великих композиторов. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: звезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Вообще сбрасывали
1: батиски. Отравился
2: Нерит. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Помнишь, в детстве играли в индейцев?
6: Конечно. И обязательно надевали на голову повязку с рядами перьев, как у настоящих индейцев.
4: А вот и нет.
7: Это фильмы сделали всех индейцев одинаковыми. Но в жизни было все иначе. Индейцы Навахо или Пуэбло шили себе головные уборы из ткани и кожи. Но даже среди тех коренных североамериканцев, у кого было принято украшать голову перьями, не всем разрешалось это делать.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Этот элемент гардероба, распространенный больше среди жителей равнин, требовалось заслужить. Поэтому его носили вожди и проявившие себя в бою воины. И опять же, не каждый день. Надевали эту махину из орлиных перьев лишь на важные церемонии и праздники.
6: Наверное, ими гордились.
7: Еще бы. Каждое перо означало определенную заслугу. В этом венце все продумывалось до мелочей. И он говорил о статусе.

0: Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
1: Славянские племена и другие народы.
0: Что?
1: Землянка. Одно из самых древних жилищ человека, которое появилось еще в эпоху неолита. Чаще всего землянки находят на территории современной России. Однако археологи встречали их и в Северной Америке, в Исландии и на Дальнем Востоке.
0: Где?
1: Землянки обычно строили в лесистой местности, как можно ближе к источнику древесины. Возведение жилища на небольших склонах упрощало работу. Ведь тогда строителям нужно было вырыть меньше земли. Однако нельзя было и перебарщивать. Если построить землянку слишком низко, во овраге или котловане, ее затопит первый же дождь. Большое значение имела и земля, в которой собирались рыть жилище. Слишком жесткая и сухая почва могли раскрошиться и обрушить стены. И наоборот, слишком влажная земля была верным признаком того, что близко грунтовые воды. Так что нерадивым строителям не избежать подтопления. Поэтому идеальным местом для землянки считалась мягкая глинистая почва. Примерно с X века люди начали отдавать предпочтение более практичным и удобным домам. А землянки стали чем-то вроде амбаров. В них хранили зерно и другие припасы. А вот как жилища их продолжили использовать в основном охотники и отшельники, вдали от поселений.
0: Как?
1: Строительство землянок начиналось с обустройства ямы. Ее глубина колебалась от 1 до 1,5 метров. Если вокруг было много деревьев, яма могла быть неглубокой. А вот при дефиците стройматериалов основание для дома нужно было вырыть как можно глубже. После этого ее оборудовали стенами из тонких бревен или толстых досок, закрепленных между столбами. Пол обычно был глиняным или земляным. Его просто утаптывали, иногда закрывая шкурой или тканью. Вход в землянку располагался строго на юге, чтобы защитить ее от суровых северных ветров. Крыша почти лежала на земле. Ее укрывали толстым слоем дерна, соломы или глины. Поэтому землянка практически всегда оставалась теплой и сухой.
0: А что теперь?
1: Землянки почти перестали существовать уже в 14 веке. Но новую жизнь в них, к сожалению, вдохнула Великая Отечественная война. Несмотря на все свои недостатки, подземное жилище можно было довольно быстро построить, не тратя много сил и ресурсов. Поэтому в них квартировались и части регулярной армии, и в особенности партизаны. Некоторые отряды жили в них даже по несколько лет. Неудивительно, что землянки стали чуть ли не главной составляющей фронтовой жизни. Им посвящали стихи и песни, чего только стоят вот эти строки. «Мне в холодной землянке тепло от твоей негасимой любви». А в наше время, в век господства небоскребов, квартир и коттеджей, подземные жилища окончательно канули в небытие. Разве что в соседнем лесу или на заднем дворе какой-нибудь дачи можно найти небольшую землянку, которую построили мальчишки для своих детских игр. Землянка.
0: Кто так строит? Игры человечества.
2: В какой игре водящему завязывают глаза, и он должен вслепую поймать одного из игроков? Тут и думать нечего. Это жмурки. Веселое детское развлечение. Заводное и бесшабашное. Редко, но в жмурки сегодня с удовольствием играют и взрослые. Для этого нужен только соответствующий настрой. Большой домашний праздник или корпоративная вечеринка. Правда, в современных реалиях игра выглядит все-таки немного экстравагантно. В конце 18 века поэт Гавриил Державин писал в своей оде «Фелиция». «Иль сидя дома я прокажу, играя в дураки с женой, то с ней на голубятню лажу, то в жмурки резвимся порой». Державин, Гоголь, Лесков, Салтыков-Щедрин, Горький – литераторы разных времен и разных сословий. И каждый в своих произведениях упоминал жмурки. Без нее не обходился ни один праздник. Настоящая русская народная забава. Или не совсем.
0: Игры человечества.
2: Жмурки популярны не только в России. В Испании похожая игра называется «Слепая курица». В Германии слепая корова, в Италии слепая муха, в Швеции слепой самец, а в Англии ее знают как «Толкни слепца». Да что Европа? На островах Папуа-Новой Гвинеи жмурки называют «Каму-Наму» – «Ты слепой». А самое длинное название можно услышать в Африке, в Нигерии, которая переводится как «Можешь найти человека, ударившего тебя по голове?» Конечно, игра не разбежалась по миру из какой-то одной страны. По одной из научных гипотез, жмурки – часть древнего языческого обряда, дошедшего до нас из глубины времен. Жмурами, как известно, называют мертвых, а смерть у большинства язычников мира всегда считалась слепой. Получается, что в игре живые убегают от смерти. Мрачно? Пожалуй. Но ведь это только гипотеза. Ведь на самом деле жмурки – веселая детская игра. Заводная и без

0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
1: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди тысячи лет назад. Он держал в руках череп пещерного медведя. Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
2: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Он был рожден любить, совершать подвиги, сражаться за правду и погибать во имя высоких идеалов. Ошибся веком. Такое бывает. Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президент России готов в очередной раз принять американского спецпосланника Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, однако важно, с какими предложениями они приедут в Кремль. Об этом в интервью информационной службы «Вести» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать, в том числе и про разведданные, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены, в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа.
1: Сергей Лавров добавил, остановка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна. По его словам, в ближайшее время, напротив, будут ужесточены удары по объектам, которые обеспечивают работу украинской военной машины при поддержке западных стран. Китай призвал Японию соблюдать послевоенный международный порядок, закрепленный в Каирской и Потсдамской декларациях. Заявление официального Пекина прозвучало после протеста Токио из-за визита Владимира Путина на остров Итуру. Представитель МИДа КНРГО Дзе Кун подчеркнул незыблемость итогов Второй мировой войны. Японские власти, напомню, долгие годы отказываются признавать итоги Второй мировой. 44 природных пожара в эти часы продолжают тушить в Ямало-Ненецком автономном округе. Природная стихия охватила почти 67 тысяч гектаров леса. Режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары и сухих гроз действует с конца июля. К ликвидации огня в трех районах привлечены более 750 специалистов и вертолета МЧС. Несмотря на масштаб бедствия, за минувшие сутки спасателям удалось полностью ликвидировать три крупных очага возгорания. Полностью импортозамещенный серийный самолет МС-21-310 совершил успешный беспосадочный перелет из Иркутска в подмосковный Жуковский, преодолев свыше 4000 километров. В Ростехе подчеркнули безупречную работу отечественных систем и двигателей ПД-14. Теперь лайнер ждет техническая проверка и покраска в ливрею заказчика. Иркутский авиазавод уже выстроил необходимые производственные цепочки, а старт массового выпуска российских машин запланирован на следующий год. В Российском академическом молодежном театре сменилось руководство. Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что бывший худрук Алексей Бородин занял место президента театра. Новым художественным руководителем назначена Марина Брусникина, ранее работавшая главным режиссером. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Кто разрушил Карфаген?
4: Кто взял Бастилию?
3: Кто накренил Пизанскую башню?
4: Под подозрением
3: наши. Ведь для русского купца за границей нет ничего невозможного.
4: Николай Лейкин.
3: Книга «Где апельсины зреют».
5: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Украина ввязалась в игру, в которой была только одна гарантия. Гарантия проигрыша. Вопрос, когда же это произойдет? Армия России уничтожила всю топливную инфраструктуру на подконтрольной киевскому режиму территории на востоке бывшей Украины. Киев больше не публикует число прилетевших ракет. Все в цель, нет сбитых. Атакованный металлургический комбинат «Запорожсталь» полностью остановил работу. Попутно идет активное движение на линии боевого соприкосновения. Российские бойцы продвигаются как на севере, так и на юге. В Харьковской области освобождена Щербаковка. Буферная зона приросла еще на несколько километров. В Запорожской области новое поле, в Донбассе, Сумской и Харьковской областях авиабомбами с управляемыми модулями накрыло пункты дислокации трех дивизий ВСУ. Киеву готовят последнюю осень. Прибалтика становится главной сборочной площадкой украинских дронов. Вслед за Латвией и Эстонией желание помогать Украине выразили литовцы. Как сообщил глава Минобороны Робертас Каунас, БПЛА будут производиться на основе технологий, приобретенных у Украины. Это даст импульс литовской промышленности. При этом западные военные аналитики, в том числе американский политолог Джон Мершаймер, уверены, Россия с легкостью и совершенно безнаказанно будет бить по лимитрофам, НАТО не заступится. Reuters сообщает, все страны Прибалтики, а также Польша приступили к активной защите своих энергосистем. Они уверены, по ним будет нанесен удар в рамках операции «Под чужим флагом» уже этой осенью. Ормузский пролив закрыт. Вашингтон оказался бессилен. Биржевые цены на нефть продолжают рост, подготавливая небывалый за 50 лет энергетический кризис. Лондонская биржа торгует баррель по $88, но реальная стоимость нефти в портах гораздо выше. Министр финансов США Скотт Бессент сообщает о достигнутой с Ираном сделке. Тегеран называет американские заявления «враньем». Больше того, хуситы продолжают наносить удары по объектам нефтегазовой инфраструктуры Саудовской Аравии и атаковать связанные с королевством суда. Скептики нефтегазового рынка предрекают Европе черную зиму. Биржевые цены на газ в августе ускорили рост до 10%, но говорят, что худшее впереди уже этой осенью. Три темы и еще много всевозможных подробностей. Об этом мы будем говорить сегодня в течение этого эфирного часа. Это «Политинформация» на «Звезде» и я, Анна Шафран. И сегодня с нами в гостях Дмитрий Лысенков, политолог и публицист. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте.
1: И Василий Колташов, экономист и писатель. Василий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Анна.
1: Ну, давайте вначале еще одну новость добавим, которую только мельком затронули наши СМИ. Россия наращивает свою спутниковую группировку у системы «Рассвет». Почти 300 аппаратов будет на орбите к началу следующего года. По мнению украинской разведки, это способно серьезно скорректировать тактические и стратегические планы Киева. Но это лишь часть информации. Через спутники будет управляться передовое вооружение на Земле. Задача решается комплексно, включая внедрение военного искусственного интеллекта. Об этом месяц назад, кстати говоря, говорил наш министр обороны. Вот вопрос в первых строках такой. Чем ответит Запад на технологический рывок России? Дмитрий.
2: Технологический рывок России, особенно связанный с наращиванием орбитальной группировки спутников военных и спутников двойного назначения, потому что вот просто мирных спутников, чтобы мы все понимали, не существует. Любой спутник, который находится на орбите, он всегда двойного назначения. Но особенности военных спутников заключаются в том, что обрабатывая задачи, связанные с топографией, с движением войск, с расположением и предполагаемым движением армии, каких бы то ни было, в зависимости от назначения спутника, имеют крайне важное значение. Мы уже не один год, наверное, говорим о том, что ресурсы искусственного интеллекта, даже применяемые на Земле, имеют предел. И война так или иначе переместится в космос. Это не значит, что какие-либо спутниковые группировки будут толкаться боками и пытаться друг другу создать там ДТП на орбите. Но то, что в очень скором времени мы столкнемся с проблемой, которую нужно будет решать нам, а проблема эта заключается в том, чтобы путать или сбивать сигналы, которые идут с орбиты, которые, в свою очередь, запускают последовательность действий алгоритмов искусственного интеллекта по осуществлению той или иной воинской операции. Именно поэтому сегодня более 1000 спутников военных натовских болтается в космосе. Наших спутников было до недавнего времени недостаточно, и мы наращиваем количество пусков спутников для того, чтобы они не конкуренцию составляли американским и натовским в целом спутникам, и в том числе даже и китайским, а в том, чтобы они имели возможность эффективно противостоять сигналам, которые быстро обрабатываются искусственным интеллектом и дают возможность действовать войскам на Земле.
1: Василий, а если я вам тот же самый вопрос задать, как бы вы ответили на него?
3: Ну, Запад сделает вид, что ничего не произошло, потому что там, где они чувствуют себя проигравшими, там, где они по-настоящему сталкиваются с Россией, которая вырывается вперед и добивается больших успехов, и создает для них реальную опасность, они делают вид, что ничего не случилось. Вспомним, как Трамп себя вел в этой ситуации. Но это не означает, что ничего не случилось. Они прекрасно знают, что те преимущества орбитальные, которые были достигнуты, в основном, конечно, американскими усилиями, они постепенно будут преодолеваться Россией, и что в какой-то момент Запад окажется и здесь, и на этом поле отстающим. Это не означает, что Россия будет как-то там устранять эти спутники, западные спутники, хотя мы не знаем, как повернутся еще события, потому что как есть у нас теневой флот, да, западный теневой флот, по поводу которого президент сказал на днях о том, что надо начинать с ним борьбу, раз развелось пиратство, надо наказывать таким образом, топить этот теневой флот, то ведь могут быть и теневые спутники. Откуда мы знаем, что это спутник американский? Он же не был подобающим образом зарегистрирован. То есть, если ситуация накалится, то некоторые спутники могут попасть в категорию теневого флота. Да? То есть, вроде бы он американский, но мы же не знаем, что это американский. Они не заявили должным образом, да, формуляр не заполнили. Но это я, конечно, забегаю очень далеко вперед, потому что в настоящий момент мы увидим скорее продолжение этого соревнования. И действительно, соревнование разведок, это то, о чем весьма точно сказал Дмитрий, это глушить работу вражеских спутников. Ну вот, пожалуй, главное, что здесь есть.
1: Давайте продолжим вот в каком направлении нашу беседу. Технологическая гонка с Западом, которая способна перевернуть привычный нам мир. Здесь же прорывные новации на поле боя. Все это мы, кстати говоря, обсуждали в разных программах проекта «Звезда аналитика», например, «Методология власти» с Олегом Яновским, «Стратегия безопасности» с Инной Ямбулатовой. Наши постоянно внимательные слушатели наверняка почерпнули здесь много интересного. Хочу продолжить. Итак, нынешний этап развития принято называть третьей технологической революцией. Но если вспомнить первые две, как человечество воспользовалось плодами первых двух и чем это закончится? Сегодняшний, нынешний технопереход и, главное, как это на военное дело повлияло? Василий.
3: Вы знаете, я не думаю, что их было две. Их было гораздо больше. Да. Это такие модные теории. Но текущие изменения касаются повышение уровня роботизации в промышленности, роботизация на транспорте, роботизация в сфере отгрузки-погрузки, то есть это касается и складского дела. Постепенно все это будет двигаться вместе с искусственным интеллектом, то есть это единый процесс, искусственный интеллект, положенный на машину, это вот как раз тот самый робот в разных сферах экономики и в разных сферах военного дела, потому что мы уже очень близко к тому, чтобы беспилотная техника сопровождала какие-то группы, значит, людей в наступательных операциях. То есть это все тоже будет и в военной сфере происходить. Энергетическая база по-прежнему в основном прежняя, ну, старая, то есть это углеводороды, это атомная энергетика, которая дает, конечно, серьезные преимущества России. Это энергетика водная, солнечная генерация, ветрогенерация особой роли не играют. Такая модная игрушка, причем мода, видимо, уже проходит. Но вот относительно роботизации и искусственного интеллекта, надо сказать, что это действительно создает новые условия. Это снижает издержки, это повышает долю мертвого труда, машинного труда, и снижает долю живого труда. Это в теории дает людям большие возможности себя творчески реализовать.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
5: Реклама. В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Сегодня, после 20:00, на радио «Звезда».
0: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
3: Самое главное – это неравномерность последствий. То есть в то время как в Соединенных Штатах, где очень дорогая рабочая сила, где очень низкая эффективность экономики, реальной экономики в большинстве сфер, это означает увольнение, это означает социальную депрессию.
1: Мы напомним про большие коммунальные платежи, налоги, прочее. Проблема в том, что звучит гордо.
3: Я понимаю. Но дело в том, что а может машина сама нажимать кнопку, чтобы сварить мне кофе? Понимаете? То есть не за $2000 в месяц, а сама. Вот вы подходите к этому бару американскому и... Наверное, кофе будет дешевле в результате. Вот очень, очень грубо описанный мной механизм нашествия машин, который так болезненно вызывает у американцев такие чувства, тем более, что система образования в США была ухудшена планово с 70-х годов очень серьезно. И люди, которые сейчас вот так вот бунтарски опрокидывают этих роботов-доставщиков, колотят их вместо того, чтобы им улыбаться и подмигивать, они понимают, что они неадаптивные. что у них нет ни знаний, ни способности учиться, ни интересов, что они квалифицированные потребители, понимаете, вот они, потреблять они готовы, а тут получается, что потреблять не предполагается, роботы идут. И вот это очень сложная ситуация для западных экономик, прежде всего, именно из-за того, что западные экономики хронически неэффективны. И эта неэффективность в финансовых показателях выражается в том, что огромные правительственные долги, которые растут, растут и растут. А сейчас уже пошел рост процентов по этим долгам, то есть выплаты процентов, и это свидетельствует о том, что эти долги стали крайне неинтересны для потенциальных покупателей, для прежних покупателей, для центральных банков, для коммерческих фирм, для домашних хозяйств, для всех, да, то есть кому предлагалось покупать, ну, например, американский долг в качестве главной цели своей жизни, да, а теперь это уже не так хорошо.
8: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Не так давно в западном сегменте интернета прошла информация о том, что российские спутник смог заглушить на орбите американский разведывательный аппарат. Создал помехи для сбора информации. На вооружение армии России уже поступают комплексы С-500, Прометей. Они способны сбивать цели на околоземной орбите. Здесь такой вопрос возникает. Коль скоро все международные договоренности, конвенции в ходе украинского конфликта, в общем-то, перечеркнуты, сведены к нулю, забыты нашими западными непартнерами. ООН вообще старается, в принципе, не замечать преступления украинского режима, это как правило. То какова вероятность того, что нечто подобное в юридическом смысле мы будем наблюдать в ближнем космосе? Не станет ли это казус белли для новой большой войны на Западе, Дмитрий?
2: Тут поводу может быть вообще, так строго говоря, все что угодно. Я вчера заявление процитирую практически Рафаэля Гросси, председателя МАГАТЭ, который сказал, что Организация Объединенных Наций перестала существовать. Фактически, значит, все их решения, значит, игнорируются, не принимаются во внимание, и вся структура абсолютно пустая. Мы привыкли объяснять всем, что да, действительно, ООН структура слабая, никому, значит, неинтересная. Со времен, когда там Павел пробирками еще тряс, да, а Порошенко паспорта, значит, террорист-экстремист, показывал российские, якобы отобранные где-то. То есть, ну, вот этот ярмарка абсурда и мракобесия, которая творится на том месте, где раньше было поле законодательное, хоть какое-нибудь, являлись ли правила ООН и решения ООН обязательными к исполнению или нет, это вообще другой вопрос. Вопрос в том, что с международным правом и со способностью, значит, основного регулятора, основной дискуссионной площадки в мире хоть как-то вмешиваться в мировые процессы полностью дезавуированы. Именно поэтому, когда мы говорим о том, что пока правового поля космического не существует, там возможны абсолютно любые вещи. И вот создается, да, по поводу казус белли. Допустим, французский спутник сбил китайский, или мексиканский спутник сбил никарагуанский, или российский спутник заглушил американский. И что? Где нормативная база, в соответствии с которыми кто-то кому-то может предъявить какие-то претензии. Если в знаменитом сериале «Звездные войны» люди руководствовались какими-то межгалактическими советами, которые принимали решение, да, так можно или так нельзя, то сейчас мы находимся на пороге сложнейшего выбора, когда международному сообществу придется искать либо механизм-регулятор, взаимодействия в космической сфере разных стран, либо принимать волевые решения со словами «идите вы нафиг, что хотим, то и делаем». Судя по тому, как работает международное право сегодня, человечество скорее близко ко второму варианту, чем к первому. И не потому, что, значит, человечество какое-то там совсем уж глупое и упертое, а потому что человечество существует в системе раздела принципиального с однополярного мира на многополярный. И вот это противоречие, пока оно не будет разрешено в цивилизационной конструкции, не может быть преодолено ни в одной сфере. Ни в военной, ни в космической, ни в культурной, ни, извините, даже в мультигендерной повестке.
1: Но, иными словами, мы уже вступили в очень непростой период, и впереди у нас серьезные испытания. так можно было бы сказать, с неизвестным результатом, но результат-то нам известен, мы знаем, и Владимир Владимирович это очень хорошо обозначил, если в мире нет России, то зачем нам такой мир?
2: Да?
1: Ну вот, Василий, вы отреагировали на тему ООН, хотели какую-то ремарку сделать?
3: Ну, безусловно, вот Лига наций не смогла остановить Вторую мировую войну, даже не пыталась, и это нужно сказать в отношении Организации Объединенных Наций. Проблема Организации Объединенных Наций даже не в том, что ее бюрократия слишком смотрит Вашингтон, слишком послушна к американцам, при том, что американцы не особенно-то заносили деньги в кассу Организации Объединенных Наций, то есть целыми годами они просрачивали, значит, положенные выплаты и безобразно себя вели в отношении ООН. Но дело еще и в том, что все страны, которые входят в Организацию Объединенных Наций, они не среагировали правильным образом на события последних лет. Например, на действия Соединенных Штатов против Ирана, на то, чем является война на территории бывшей Советской Украины. Где антифашистская позиция Лиги наций? Номер два. Да, Лиги наций номер два. То есть ООН. Ее нет. Смотрим дальше. ООНовское начальство вообще не критично относится к Западу. Оно, ну, понятно, что оно пытается лавировать, маневрировать, и во многом ориентируется на американцев, и там люди живут, и смотрят на то, что какая у них будет карьера в рамках системы американских институтов, потому что у американцев много институтов, в которых люди могут предложить какие-то позиции карьерные. Это огромная проблема, но вообще-то идет мировая война. Она идет на Ближнем Востоке, она идет в Восточной Европе. Конечно, она где-то идет в прокси-формате. Она идет в Африке. Пожалуйста, Франция и французы, британцы, американцы организуют разные экспедиции против стран, которые борются за свою независимость и стремятся сотрудничать с теми странами, которые их уважают, с Россией в первую очередь. То есть три театра есть, по сути. А похищение президента Венесуэлы, это было что, как не акт агрессии со стороны Соединенных Штатов? Это был акт, который показал, что никакие нормы Соединенные Штаты не признают. После этого Организация Объединенных Наций должна была принять решение о том, чтобы покинуть территорию Соединенных Штатов навсегда и никогда больше там не работать, перенести всю свою работу за пределы США. Невозможно находиться в стране, которая позволяет себе похищать главу другого государства легитимного. Невозможно, не может там ООН находиться. Пожалуйста, выберите остров, выберите Исландию, наконец, там будут рады, что к ним столько денег придет.
2: И людей побольше.
3: И да. Людей будет побольше, да, и у них, может быть, демографическая проблема даже решится, благодаря чиновникам ООН и делегациям. Но нельзя оставаться в США, это позор. И в ООН этого не понимают. И не понимают многие страны, потому что им кажется, что хорошо, что они все еще в системе SWIFT, что Соединенные Штаты их не включают, какие-нибудь санкции. Вот это вот двуличное поведение, оно является, большинство стран является причиной упадка ООН.
1: Еще одна тема. Противостояние может выйти далеко за акваторию Черного Азовского морей. Об этом говорил наш верховный главнокомандующий на учениях Тихоокеанского флота 12 августа. Цитата. «Растет конфликтный потенциал, сюда просачивается НАТО, создаются новые военно-политические блоки, здесь размещаются и планируются к размещению новые системы оружия, которые создают угрозы и для нашей страны. Кстати, нагнетается напряженность и в арктической зоне вокруг использования Северного морского пути». Ну, добавим от себя, что глобальный мир сегодня в целом крайне озадачен проблемой, прежде всего, безопасности морских перевозок, и как здесь будут вообще, в принципе, развиваться события, особенно в приграничных России акваториях. Давайте здесь порассуждаем.
2: Ну, знаете, вот, строго говоря, все начиналось с пиратства, да? Ну, если мы просто обратимся к зерновой сделке, то вот у меня простой вопрос, на который, наверное, каждый из нас, значит, чуть-чуть поразмыслив, даст правильный ответ. А мы вообще знали, чем закончится зерновая сделка? Конечно, знали. Мы знали, что Украина в очередной раз просто всех обманет, что в очередной раз будут наноситься удары по танкерам, которые перевозят хлеб. Конечно, знали. Но мы не могли не проиллюстрировать нашим решением о том, что, пожалуйста, возите, и что из этого ничего не получится, да, чтобы люди увидели, ну, не получится, ни при каких обстоятельствах не получится. Мы участвуем, да, пожалуйста, и тут же показали, что это ничем не закончится, что в любом случае Украина себя будет вести как хряк в посудной лавке.
9: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
10: Продолжим после новостей.
9: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
10: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. За неделю с 8 по 14 августа наши вооруженные силы нанесли 14 групповых ударов по целям на Украине. Били по предприятиям военно-промышленности, логистическим центрам, объектам топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые боевиками. Также под удар попали военные аэродромы, цеха производства и места хранения дронов и комплектующих к ним. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд вооруженных формирований. За неделю поразили 15 морских судов, которые работали на украинских боевиков. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады, бригады группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления беспилотниками и боевиков на Красно-Лиманском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным «Петруха».
11: По всем, что возможно, целям всегда работаем, никогда там промахов нету, всегда уничтожение идет полное. Ураган, он больше берет площади, то есть он накрывает не один конкретный вот участочек, как небольшой, а он берет именно площади. Осколочно-фугасные снаряды, они поражают длиной и шириной примерно свое футбольное поле. Разведка докладывает, поступает координаты, по координатам уже высчитывается, поступает нам команда незамедлительно выдвигаться на огневую позицию. На огневую позицию максимально быстро прибываем, наводимся, отрабатываем по цели и незамедлительно убываем.
10: В военном ведомстве отметили, что расчет урагана демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное взаимодействие с другими подразделениями. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии младший лейтенант Андрей Исупов в должности заместителя командира мотострелковой роты участвовал в штурме позиций боевиков ДНР. Несколько штурмовиков получили ранения. Офицер быстро оказал пострадавшим первую помощь и обеспечил их эвакуацию, а затем лично возглавил одну из штурмовых групп. В итоге позиции боевика были успешно заняты. На полигонах Московского военного округа за прошедшую неделю провели более 1500 занятий по боевой подготовке. Учебные мероприятия реализованы по плану летнего периода обучения с учетом актуального опыта СВО. Отработали действия штурмовиков, применение беспилотных систем, ведение огня по воздушным и наземным целям, корректировку артиллерийского огня, а также вождение боевых машин в условиях сложного рельефа и преодоление инженерных заграждений. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
12: Премьера на радио «Звезда».
13: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
14: Реклама. 22 и 23 августа. Музей-заповедник «Архангельское». 12-й международный фестиваль «Джазовые сезоны». Ума Турман, Сурганова и оркестр, Игорь Бутман, Юрий Башмет, ЛРК-трио и Аглая Шиловская, Борис Березовский, Артемьев, мультиинструменталист Уоррен Вольф и многие другие. Подробная информация на сайте jazzseasons.ru. До встречи на самом атмосферном джазовом фестивале этого лета. 6+.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
2: Теперь давайте я напомню, что наш президент встречался с командой.

0: задал простой вопрос. Армузский пролив, Иран и США. Значит, принципиальная точка противостояния. Несмотря на то, что Трамп все время врет, говоря, что он все контролирует и что-то сюда там ходит постоянно. Иран постоянно говорит, что Трамп врет, что Армузский пролив наш и всегда будет наш. Есть еще две точки напряжения. Это Дарданеллы, которые Турция сейчас будет контролировать, и никто ничего с этим не сможет поделать. Это новое, значит, новый козырь в руках у Эрдогана. Потому что он посмотрел на Армуз и думает, а я чем хуже?
1: Действительно.
0: И, значит, еще одна важная вещь, цифры, вот, за которую я зацепился, она очень показательная. Значит, командующий Тихоокеанским флотом сказал, что в зоне ответственности Тихоокеанской флотилии прошло 1001 судно торговое за, все, за отчетный период, да, прошли. Из них 374 торговых судна стран недружественных нам. Никого из них не тронули. Потому что есть международное право, которого мы склонны придерживаться. Но это был явный намек на то, что если даже сопровождение наших торговых судов нашим военным флотом не принесет, не отрезвит наших западных партнеров, да, то мы просто будем, ну, мягко говоря, задерживать.
1: А вот давайте продолжим сюда эту тему. Да, на том же самом совещании Владимир Путин пообещал отвечать на любые враждебные действия против нашего флота. Тут же речь идет о пиратстве, когда они намылились задерживать наши суда и продавать все то, что на судах находится. Вообще, конечно, фантастика. Так вот, что Владимир Владимирович сказал, мы вынуждены будем отвечать зеркально и не обязательно в тех акваториях, где планируются набеги на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным в любом месте, в том числе и в зоне ответственности Тихоокеанского флота.
2: Здесь надо пояснить кое-что. Дело в том, что с того момента, как Суэцкий канал рухнул по пропускной способности из-за закрытия Баб-эль-Мабдекского пролива, из-за того, что, значит, еще и грузов не идет из Аравии прежний объем, то огромный поток судов направился через Тихий океан в сторону Панамского канала. И Панамский канал, там чуть ли не в 16 раз в последнее время увеличилась его загрузка. Эти суда идут, что называется, мимо нас. И они оказываются очень уязвимы. То есть это грузы, которые идут для Запада, для Соединенных Штатов, для европейских стран, для британцев. Часть этих судов относится к теневому флоту Запада. При этом российские военные говорят, что мы знаем, какие грузы перевозятся, кем перевозятся. И получается так, что Россия заявляет, что вы, друзья, разворошили Ближний Восток, начали там войну. Вы организовали войну с самого момента Майдана с 2014 года на территории бывшей Советской Украины. Это все хорошо помнят, как там в 2014 году все это началось. А вот теперь из-за ваших пиратских действий мы оставляем за собой право действовать в отношении как минимум теневых флотов. А что это за теневые флоты? Это страны карликовые, это страны-флаги, которые торгуют флагом. Ну, то есть, условно говоря, есть у вас остров, ну, то есть, у вас какое-то количество людей, представляющих бюрократию маленького острова в Тихом океане, зарегистрировали, что называется, флаг, и торгуют им. И у них просто вот номинальная регистрация этих судов. И в результате, да, Россия может и не признавать такие государства, если что. И судиться будет очень сложно. И что-то доказывать будет очень сложно вот в таких обстоятельствах. Поэтому предупреждение весьма ясное. И хорошо бы, чтобы они поняли, о чем идет речь, потому что они действительно уже перешли все границы допустимого. Теперь по продовольствию из Украины. Сейчас это продовольствие пойдет в рынок Европейского Союза. Закрыты не только черноморские порты, но и закрыта, или, по крайней мере, очень сильно ограничена в своих возможностях, портовая система на Дунае. Сам Дунай обмелел. Загрузка судов на 50% уменьшилась, то есть они идут полупустыми. По всей видимости, осенью ситуация, если улучшится, то не радикально. Неизвестно, что будет в следующем году. Но самое главное, что для Украины остается только маршрут поставок продовольствия в Европейский Союз. Это будет страшно не нравиться европейским фермерам. Нас ожидают новые фермерские вот эти вот восстания, снова закрытые...
0: Навоз
2: на площадях, фермерские блокпосты на границе, опрокинутые вагоны, фуры с рассыпанным зерном, там, пшеницей, кукурузой на территории Польши, Венгрии, Румынии. То есть фермеры будут бороться изо всех сил против украинского дешевого продовольствия, которое будет идти туда. При этом на территории самой Украины

0: Может получиться так, что не везде будет хлеб. Ну, у них формулы известны, они работают на вывоз, а то, что собственному населению достанется, не достанется, продовольствие это не имеет значения. Они население это в городах буквально давят тарифами там в 400 раз. Простите, на 400% выросли за последние годы тарифы на Украине. То есть очень сильно. Это все диктуется Международным валютным фондом. Но считается, что население там будет терпеть и дальше.
1: Вот да, это как раз вопрос, который хотелось задать. Ну, были уже фермерские бунты, причем серьезные. При Макроне врывались на выставку и так далее. Дело ничем не кончилось. Вот это действительно так пообеспокоились и затихли? Или все-таки на что-то влияет?
2: Ну, почему вот Франция называется Пятой Республикой? Пять революций. Французы вообще барагозить мастера.
0: Они любят считать просто еще.
2: Вот, и они, и вот французы... А если учесть, что сегодня, значит, африканцы, арабы и другие французы способны на гораздо более радикальные действия, то очень может быть, что Макрон нарвется на более серьезные последствия. Какие у них там были? Зеленые жилеты или какие-то?
1: Желтые жилеты долго бегали без результата.
2: Да. Но ведь дело же даже... Да. Это как самурай, да, у которого нет цели, есть путь. Потому что... Да. Вот. То есть французам только дай, что называется, по любому поводу. Точно так же, кстати, как и туркам, которые по любому поводу, значит, выходят на обслуживание, хулиганят даже с невыявленными лозунгами.
0: Ну, у французов есть сильное положение. Положительная сторона в нашу пользу, да. В пользу России. Она выглядит в чем? В чем состоит? Французам глубоко плевать на все, что не Франция.
2: Это правда.
0: Когда им говорят, вы знаете, надо воевать с Россией, они говорят, да пошел ты, неизвестно, где эта Россия находится, есть ли она и нужна ли она нам. Не хотим, неинтересно. Это здоровая черта, потому что их много раз обманывали на предмет, что надо туда, сюда, значит, направлять ресурсы. Они видят, что ресурсы у Франции заканчиваются, внутренние проблемы никто решать не хочет, и они ведут себя по-своему, ну, так, националистически рационально, они говорят.
2: Логично,
0: нас интересует да. Франция. Да. А все вот это там, Украина, Зеленский, какое это имеет отношение к Франции? Никакого не имеет отношения к Франции. Пусть Зеленский идет в сторону России, пусть разбираются сами. Какое это к Франции имеет отношение? Это очень важный положительный момент, потому что это все портит. Портит Европейскому Союзу сейчас всю коалиционную работу. Коалиция желающих разваливается не столько из-за того, что руководители там о чем-то не могут договориться, сколько из-за того, что у них почва под ногами расползается. Такое же настроение у испанцев. Испанцы тоже говорят, какое это к нам имеет отношение, нас затопляют буквально потоки неизвестных людей из Африки. Какая Россия в этой ситуации? Зачем России заниматься? Ну, ненужная страна. Греки просто симпатизируют России. Итальянцы симпатизируют деньгам, потому что они говорят, русские туристы тратят деньги. Почему вы должны быть против России? Это невыгодно. Возникает ситуация, что есть страны, которые буквально разваливают коалицию. Это не страны Восточной Европы на сегодня, потому что мы видели, что случилось, к сожалению, в Венгрии. И это совершенно не скандинавы, потому что если мы посмотрим, сколько скандинавские страны отдали Зеленскому, там, ну, очень большие суммы. То есть там порядка там, 500, 600, 700 евро на человека сумма выделенной помощи Украине. То есть для других стран это будет 150, там, Греция, по-моему, 37 евро на человека она дала. То есть уже не шибко щедро, на самом деле.
1: И получается, что бузят против как раз те самые автохтоны
0: европейские. Финансово сильно против нас скандинавы, голландцы, бельгийцы и Германия, естественно. Потом только идет Польша. И возникает эта проблема, что есть страны, которые ничего не хотят давать, а есть страны, которые спрашивают, так подождите, опять мы должны все дать? Ну, там, скандинавы и немцы, в частности. И европейская бюрократия, она в этой ситуации чувствует, что что-то здесь не так, что нужно как-то консолидировать всех, чтобы у всех было, так сказать, равное желание давать деньги Украине.
2: А у них нет ответа на вопрос, как сейчас консолидировать европейское
0: сообщество. Да никак.
2: Никак.
0: Никак.
2: Есть еще даже не нюанс, а вот на сегодняшний день несущая конструкция. Это утвержденный план военных реформ Евросоюза и Соединенных Штатов. Как мы знаем, они собрались с нами воевать к 30-му году, а это означает мобилизационный тип экономики Евросоюза, с чем сам Евросоюз может не справиться в соответствии с тем, как сильно пострадают социальные программы и насколько беднее будет жить население. И, естественно, реформирование армии США, которое запланировало закончить ее к 40-му году. А в огурцах и картошках, да, в простых предметах, это означает, что Трамп сказал, хотите воевать с Россией, воюйте. С 30-го года, а мы еще 10 лет будем создавать новые виды вооружения, чтобы действительно быть конкурентоспособными на поле боя с Российской Федерацией. И возникает вопрос, вот сегодня 26-й год на дворе, и мы видим, что происходит с экономикой Евросоюза. По-прежнему крупнейшие страны-доноры более или менее худо-бедно зарабатывают, но именно худо-бедно, потому что немецкий бизнес переезжает вместе со своими налогами в Соединенные Штаты. Предприятия автомобильных концернов переориентируются на выпуск военной продукции, социальные программы сокращаются, не говоря уже о том, что меняется, что вот это совершенно противоречивые конструкции. Я имею в виду ультралиберальная повестка, моральная, существующая в Европе, и потребность быть настоящей крепкой мужской армией.
1: Да-да-да, и милитаризация.
2: Плюс, да, и милитаризация. Плюс огромная миграционная проблема.
1: У нас не так много времени остается, но хочется поподробнее еще один вопрос затронуть, которого мы уже касались. Это Трамп, Иран. Трамп на днях заявил, что, цитата, «Иран разбит, а наша блокада Армузского пролива – стальная стена». Якобы у Ирана больше нет флота и авиации, КСИР разгромлен и бежит. Это все слова Трампа. Значит, также... Тот самый Трамп заверяет в своих соцсетях, что Америка, мол, полностью контролирует пролив, продолжит это делать и впредь. Ну, допустим, американцы действительно блокируют все входы-выходы со стороны Аравийского моря, куда флот США может более-менее безопасно войти. Однако же проход по Армузу полностью простреливается иранцами. Сломить их у самой «могущественной» в кавычках армии мира не получается уже довольно продолжительное время. На победные все эти заявления Трампа по части ближневосточного конфликта уже вообще, в принципе, всерьез никто не реагирует. Это так, фон для того, чтобы посмеяться, поулыбаться. Но что дальше? Вот в том числе, с учетом всех вышеперечисленных составляющих растущей глобальной напряженности во всех морях, океанах, даже в космосе, как будет развиваться вот этот конфликт?
0: Ну, давайте разделим. Во-первых, значит, здесь две составных. Первое – это... Информация для биржи. Я об этом скажу сейчас отдельно. Второе – это реальное положение американцев в регионе. Иран уничтожает американские военные базы, которые, как известно, функционируют по следующему принципу. Там имеется все необходимое для быстрого развертывания сухопутной группировки. Причем американские базы, в них, так сказать, расположено в складах традиционное оружие, которое американские военные при переброске их видит исключительно живой силы, то есть людей находят на складах и, говоря грубо, просто они заходят в эти склады, и там все готово. То есть вы перебрасываете 30-40 тысяч человек, допустим, в Аравию, и там уже не надо перебрасывать танки, боеприпасы, там все это заготовлено. Вот это принцип американских военных баз. Достаточно дорогостоящий, потому что больше так никто в мире не делает. И Иран это уничтожил. Более того, там опреснительные заводы тоже могут быть под ударом. То есть даже... ни флоту зайти, ни сухопутную группировку развернуть. Возможности нет. К тому же Трамп убедился, что его военные, они не выигрывают. Он им сказал, выиграйте. Выиграйте эту битву. А они не выиграли. Я просто описываю, как этот Дональд Трамп воспринимает.
2: Ну, не получилось.
0: Он, я вам в прошлый раз сказал, в Афганистане выиграете. Я вам все возможности даю. Карт-бланш. Давайте. Они не выиграли, эти американские генералы. И что? Он думает, я вот должен делать за них их работу? Нет. И вот тут из-за спины американского президента выступает бизнесмен Трамп, который делает все эти... Ну, по просьбе которого и делаются все эти заявления. На каковых фондовый рынок качается из стороны в сторону. А семья Трампа, которая знает, какие заявления когда последуют, делает ставки. Это ставки касаются спекуляции нефтью, газом, пшеницей, ценными бумагами. И если за прошлый год состояние семьи Трампа, значит, выросло на 70%, то неужели Дональд Трамп не может использовать свои собственные военные неудачи для обогащения своей семьи?
1: Но это он же уголовное может... дело-то, с другой стороны, извините за наивный вопрос. Как так?
0: Ну... Абсолютно уголовно. Это не какой-то Хантер Байден, который побирается, и, извините, там 2, 3, 20 миллионов долларов каких-то, значит, там...
1: Мелочь
0: какая-то, понимаете?
2: По карманам.
0: Поймали его на Украине, он там набрал. Нет, это счет на миллиарды идет долларов.
1: Фантастика, конечно.
2: Ну и потом, понимаете, ну да, вот картина экономическая, которую Василий рисовал, да, конечно, даже в какой-то мере смешная, но просто надо понимать, что если у нас лоббирование – это уголовное преследование, да, то у них лоббирование – это абсолютно легитимное занятие.
0: Нет, потому что делать нельзя.
1: Вопрос в том, что ты не можешь использовать информацию, полученную незаконным путем, для того, чтобы играть на финансовых биржах, а ровно то и происходит.
2: А как? И кто может это доказать? Они даже Мюллера съели, своего прокурора в свое время, которому вообще не дали ни словечко вымолвить.
1: У нас время подошло к концу. Мы запускали опрос среди наших подписчиков в начале этого эфира. Чем ответит Запад на технологический рывок России? Несколько вариантов было. Вместо дронов Киев получит тяжелые баллистические ракеты. США вернутся в украинский конфликт как главный спонсор. Украину забудут из-за утраты логики конфликта и денег на него. Конфликт переместится, это последний вариант, на орбиту — космическая война. Большинство выбрало первый ответ: вместо дронов Киев получит тяжелые баллистические ракеты. Как оцениваете?
2: Я думаю, что не получит. Это целый комплекс военно-технических задач, которые сегодня Украина даже с помощью Запада не сможет решить.
1: Коллеги, спасибо вам большое за эту очень интересную, глубокую, содержательную беседу. Дмитрий Лысенков, политолог-публицист, Василий Колташов, экономист и писатель. Спасибо вам большое. До новых встреч в эфире. Это была «Политинформация» на «Звезде». Я Анна Шафран. Увидимся.
3: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
4: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
5: Добрый вечер.
6: Здравствуйте, товарищи.
7: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
8: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
9: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
3: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
10: Как вас звать, величать-то?
11: Не царское это имя!
12: История одного прозвища.
13: Он начал править в 26 лет. Провел 13 крупных военных походов. Брал Белград и Багдад. И расширил владения своей империи от Алжира до Ирана и от Египта до Венгрии. Все это про Сулеймана Первого Великолепного.
14: Почему же он запомнился под этим именем?
13: Словом «манифик» от французского «восхитительный», «великолепный» его прозвали в первую очередь европейцы. Их восхищали не только военные успехи турецкого султана, но и его любовь к изящным нарядам, дорогим украшениям

На эпоху правления Сулеймана I пришелся и настоящий культурный расцвет Османской империи. Чего стоит одна только Стамбульская мечеть, названная в его честь, знаменитая своей росписью и уникальной акустикой. А еще султан покровительствовал ученым, был милосерден к народу и беспощаден к чиновникам. Согласитесь, весомое основание, чтобы назвать такого правителя великолепным.

0: Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Юрий Визбор. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда». Реклама.
1: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России подвел итоги учений Тихоокеанского флота, за которыми лично наблюдал с борта крейсера «Варяг». Президент подчеркнул, несмотря на фокус вокруг специальной военной операции, защита всех рубежей страны остается абсолютным приоритетом. В прошедших маневрах под руководством адмирала Виктора Лиины задействовали свыше 13 тысяч военных, 60 кораблей и подлодок, 30 самолетов, вертолетов и беспилотные комплексы морской авиации. Экономика России показала рост по итогам второго квартала, таким образом компенсировав спад первых трех месяцев. Министр экономического развития Максим Решетников указал, что ВВП России прибавил 1,3% и связал ускорение экономики с бюджетным импульсом, оживлением потребительского спроса и работой обрабатывающих отраслей. Положительную динамику также обеспечили накопленные сбережения населения и бизнеса. Россия ждет от Сербии реакции на вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса об убийстве русских. Скандальную ситуацию, произошедшую на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича, прокомментировал в интервью информационной службы «Вести» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Этот человек недостоин того, чтобы занимать какую-либо должность в медийных структурах, ну и тем более какие-то официальные позиции в правительственном аппарате. Я видел, что президент Вучич, он просто опешил, но, конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, услышать какую-то реакцию.
1: В российском посольстве пообещали проверить, не нарушают ли слова Михаэля Мартенса уголовное законодательство России и Германии. Для этого дипломаты привлекут российские и немецкие правоохранительные органы. 109 пляжей Анапы получили разрешение Роспотребнадзора на открытие сезона после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Еще три зоны проходят экспертизу. Правительство сообщило о завершении отсыпки пострадавших территорий. Комиссия продолжает координировать работу после крушения двух танкеров в Керченском проливе, когда в воду попали 1000 тонн мазута. После разрушительных паводков в Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации. Предварительный ущерб дорожной инфраструктуре превысил 350 миллионов рублей. Губернатор Александр Осипов отметил, что мера ускорит восстановление 9 пострадавших районов после 3 волн подтоплений. Одновременно режим ЧС объявлен и в Хабаровске. Уровень Амура достиг критических отметок. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Не следует искать здесь правду быта. Попытайтесь ощутить истину бытия. Это эпиграф к картине Никиты Михалкова «12». И здесь тоже не ищите объективности, нравоучений, истины в последней инстанции. Это просто размышления на разные темы человека, живущего на своей земле и пытающегося вместе с вами ответить на вопросы, которые постоянно встают перед нами. «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Бесогон. Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: Начав сегодняшний выпуск, я хочу со слов нашего президента Владимира Владимировича Путина послушайте.
2: Вы сказали о том, что это новый фронт. Борьба за воспитание детей, за их умы. С этим полностью согласен. Вы понимаете, вы понимаете и знаете, что сегодняшнее информационное пространство очень сложное. Оно забито всяким хламом. И этот хлам перетекает в миллионам людей. А для молодых людей очень опасная ситуация, потому что, извините, фильтровать все, что там есть, очень сложно.
1: Борьба за воспитание, за умы детей – это новый фронт. Эти слова, что очень важно, сказаны нашим президентом, выпускникам программы «Время героев». По сути, это программа, которая рассчитана на то, чтобы возникала, воспитывалась в нашей стране новая элита, новое поколение управленцев, губернаторов, людей, отвечающих за будущее нашей страны. И совершенно естественно, что в основном это ветераны, прошедшие СВО. Это люди, которые должны развивать и двигать дальше то, что они защищали на поле боя. И недаром именно о детях говорит президент, общаясь с этими людьми. Потому что именно эти люди должны воспитывать будущее поколение. Мой отец недаром сказал фразу, которая стала крылатой. «Сегодня дети, завтра народ». Сколько копий было сломано в спорах о том, как воспитывать детей, что им давать, что им не давать, что можно, чего нельзя и так далее, и так далее. Конечно, это вопрос краеугольный, потому что, по большому счету, действительно, и родители, школа, общение, товарищи, двор, улица, телевидение, интернет и так далее, и так далее. Это все так или иначе то, во что дети погружены. И на чем они будут фиксировать свое внимание, и что будет им интересно. От этого зависит, какими они вырастут людьми. Согласитесь, что это так. Многие знают, что 1 марта 2026 года в России начал действовать закон, согласно которому сервисы обязаны маркировать произведения, книги, кино, музыку и так далее, в которых содержится упоминание психотропных веществ. За отсутствие маркировки введена ответственность, штраф до 600 тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до 2 лет. Слушайте, разве плохо желание взрослых уберечь детей от использования психотропных веществ, наркотиков и так далее, и так далее? Конечно, прекрасно, важно, очень нужно. Но как это делать? В чем видеть эту опасность? Но ведь очень важно, кто это делает и как. Невозможно же хорошую, правильную затею доводить до абсурда, до идиотизма. Я думаю, что сказку «Три поросенка», наверное, знают все в нашей стране. Это сказка Сергея Михалкова, очень популярная, известная, и практически все дети ее читали. Вот дисклеймер о книге, по-русски предупреждение. Написано следующее. Незаконное потребление наркотических препаратов, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность. Нормально? Ниф-ниф, наф-наф и нуф-нуф. А? Три наркомана. А вы понимаете, что подобные предупреждения также появляются и на других детских книгах. Например, «Крокодил Гена» и «Чебурашка», «Волшебник изумрудного города» и «Старик Хоттабыч». Вообще смешно, такой наркодилер с кликухой «Старик Хоттабыч». Правда? Но этого мало. Мало этого. Такие предупреждения касаются не только детских книг. Нет. Они касаются почти всей русской классики. Это Гоголь, Пушкин, Лермонтов, Булгаков и так далее, и так далее. То есть, вы понимаете, это предупреждение касается и тех книг, которые изучают в школе. Ну как? Вот хорошо понять. Вот много детей, которые прочтут, скажем, у Пушкина или у Лермонтова, что кто-то из героев закурил сигару, тут же кинутся следовать их примеру. Или начнут выпивать, прочтя у Пушкина в «Евгении Онегине»: «Вошел, и пробка в потолок, вина кометы брызнул ток». Ну, хорошо. А как бы отрезвление пришло, вроде с этим разобрались. Оказывается, не так все плохо, потому что подобные предупреждения связаны с книгами, которые изданы после 1 августа 1990 года. Эти неприятные, так сказать, предупреждения с детских сказок и с книг русских классиков убрали. Скандал поутих. Но дело даже не в том, что их убрали, а дело в том, что они были. Но почему мы должны все время существовать в условиях, создавая себе трудности для того, чтобы потом героически их преодолевать? Ну почему? Ну почему сразу нельзя прийти к выводу, что ну не могут быть «Три поросенка» сказка про трех наркоманов? Ну надо же это понимать. Но ведь это же подрывает и серьезные попытки всерьез бороться и с наркоманией, с алкоголизмом, с развращением детей и так далее, и так далее. Я надеюсь, вы уже поняли, почему мы назвали нашу передачу словами из басни Ивана Андреевича Крылова: «Услужливый дурак опаснее врага». И это правда. Услужливый дурак, он действительно опаснее врага. И дело даже не в конкретике. Дело в принципе. Ну, представьте себе, что на великом, гениальном романе Михаила Александровича Шолохова «Тихий Дон» стоит маркировка 18+. Хотя многие литературоведы считали эту книгу Евангелием, написанным художественным языком. При том, что, с другой стороны, дети вообще не защищены в интернете ни от чего. Какие «Тихий Дон» 18+? Но самое-то главное, люди-то это видят. Люди это видят. Вот смотрите, я вам прочту фрагмент из письма, который мы получили на нашу программу. «Уважаемый Никита Сергеевич, в последнее время многие черно-белые фильмы обрели новую жизнь после цифровой реставрации, и это не может не радовать, за исключением случаев, когда при этом утрачивается здравый смысл. В последнем, особенно в этом, преуспел телеканал «Ретро». К примеру, я был неприятно удивлен, обнаружив, что некоторые фразы героев в замечательном патриотическом фильме «Адмирал Ушаков» 1953 года оказались запиканы. Но дальше хуже. В прекрасном фильме «Сказки Золушка», снятом в 1947 году студией «Ленфильм», некоторые фразы мачехи Золушки тоже оказались запиканы, полностью разрушая восприятие. Что можно запикать в детской сказке? Я не сомневаюсь, что комментарии Фаины Раневской после просмотра такой «реставрации» в кавычках точно пришлось бы запикать. А вы чувствуете, какое удивительное вот безразличие, видимо, к редактуре или к начальству телеканала «Ретро»? Такое, на всякий случай, давайте запикаем, ну, еще попадем на штраф, или еще, давайте, да бог с ним, что это все искажает смысл, да бог с ним, что это Фаина Раневская говорит, да какая разница, и так скушают. Правильно, скушают, потому что такое дают.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами, голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
1: А потом другой случай. Из Хабаровска. На Хабаровскую детскую библиотеку имени Николая Наволочкина составили протокол об участии в деятельности нежелательной организации из-за книги с логотипом Всемирного фонда дикой природы WWF. Сотрудники правоохранительных органов нашли в библиотеке в этой книгу под названием «Особо охраняемые территории Хабаровского края» с логотипом WWF. Книга была напечатана в 2009 году, а размещена на сайте в 2018 году. Хочу обратить ваше внимание, что в те годы организация WWF еще не была признана иноагентом, потому что это произошло только в 2023 году. Так вот, несмотря на то, что в этой книге нет ничего предосудительного, а когда она была издана и появилась в свет, организация WWF не была признана нежелательной в нашей стране, несмотря на все на это, на директора библиотеки наложили штраф в 20 тысяч рублей. Я оговорюсь, секунду. Правильно ли, что принят закон, что иноагенты не должны заниматься воспитательно-просветительской деятельностью? Правильно. Мало того, мы об этом много говорили. Вспомните. И по-прежнему в топе книги Бориса Акунина, Дмитрия Быкова, Дмитрия Глуховского. Эти люди объявлены иноагентами. Но, тем не менее, приносят им прибыль, хотя про нашу с вами страну они думают и говорят вот это. Борис Акунин. Нам всем будет трудно, потому что имя «Россия» и слово «русский» теперь опорочены. И это надолго. Нам с вами с этим жить. И нам с этим надо что-то делать. А вот что говорит Дмитрий Глуховский. «Азовсталь сопротивляется, как Брестская крепость». Вы только вдумайтесь. Нацисты, наколотые свастиками, убивающие мирных жителей, детей, засевшие в Азовстале, приравниваются Глуховским к защитникам Брестской крепости, то есть те, кто навечно стали героями, первыми принявшими ужасы Великой Отечественной войны. А вот что говорит Дмитрий Быков. Россия – бросовая страна с безнадежным населением. Большая часть российского населения ни к чему не способна. Перевоспитывать ее бессмысленно. Она ничего не умеет и работать не хочет. Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами. Книги этих авторов стоят на полках книжных магазинов. И, кстати говоря, о нежелательной деятельности организации WWF мы тоже много говорили в наших передачах. Интересы таких организаций, как WWF или Greenpeace, интересы защиты экологии, обычно проявляются в тех странах, к которым есть интерес у других государств. Как правило, это страны, в которых есть или крупное производство, или добыча ресурсов. Что касается нас, то, допустим, этот интерес был огромен именно во время подготовки Олимпийских игр в Сочи. Или, скажем, освоение Арктики, которую открыли русские, и в которых находится четверть неразведанных запасов углеводородов. Или, допустим, Северный морской путь, который может стать альтернативой для Суэцкого канала. И так далее, и так далее. Именно к этому проявляется интерес организации, занимающейся экологией. Но в данном случае произошедшая ситуация, она не менее дикая, чем цензурировать сказку «Три поросенка». Это все понимают. Здравомыслящие люди все понимают. Это понимает президент. Недаром он говорит вот это о бездумных запретах. Послушайте.
6: В целом, законодательный процесс должен быть системным. И добавлю, конечно же, творческим. Нацеленным не только на адаптацию к нынешним вызовам и рискам, хотя порой они, безусловно, беспрецедентны. И важно их достойно преодолевать, но и зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно. Излишние барьеры тормозят развитие. Это все явления временные, проходящие. А Россия вечна.
1: Ну и с другой стороны, говорить о зле и не показывать это зло невозможно. И дело же не в самом предмете, дело не в психотропных веществах, там, наркотиках, алкоголе, куреве. Дело не в них самих. А дело в том, какой вывод делает зритель или читатель, читая или смотря фильм или спектакль, где существуют эти проблемы. Что он выносит? Идет он сразу напиваться или нюхать кокаин, или понимает пагубность этих вещей? Это же принципиально. А как эти цензоры относятся к тому, что искусственный интеллект не дает детям слушать патриотические песни или, например, рисовать героев СВО? Мы говорили об этом, вспомните.
7: Алиса, включи песню «День Победы».
8: Не выйдет. У вас включен детский режим, а это не для детских ушей.
1: Вы слышали? Эта песня не для детских ушей. И это не сбой, это не ошибка. Не так давно некоторые общественные деятели обратили внимание на то, что наши российские нейросети Алиса и Гигачат отказываются рисовать героев СВО. Читаем. Эти как бы российские нейронки наотрез отказываются генерировать образы защитников Новороссии, Крыма, активистов русской весны, русских солдат, героев СВО и так далее. И что еще более контрастно в данной истории, нейросеть от Google прекрасно все эти образы генерирует, буквально эталонные и озвучивают на русском языке, даже если ее об этом не просили. Американский GPT-чат также генерирует идеи изображения русских воинов и рисует их Цензуры на эту тему у него нет. Вы представьте себе, что в качестве информационной войны в нашей стране остались только наши отечественные нейросети Яндекс и Сбер. Какую информацию смогут получить граждане и дети о том, что происходит на СВО и кто там воюет и за что там воюет? Да, конечно, какие-то перегибы можно решать в моменте после возмущения людей и так далее, и так далее. Я же говорю не о конкретике, я говорю о тенденции.
0: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. Деятельность Всемирного фонда дикой природы WWF, исполняющего функции иностранного агента, признана нежелательной в России. Борис Акунин внесен в список террористов и экстремистов, признан иноагентом. Дмитрий Глуховский внесен в список физических лиц, исполняющих функции иностранного агента. Дмитрий Быков внесен в список физических лиц, исполняющих функции иностранного агента.
9: Продолжим после новостей.

0: Радиозвезда в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.
1: Вы слушаете «Радиозвезда». Армия и флот. Новости.
2: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. За неделю с 8 по 14 августа наши вооруженные силы нанесли 14 групповых ударов по целям на Украине. Били по предприятиям военно-промышленности, логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые боевиками. Также под удар попали военные аэродромы, цеха производства и места хранения дронов и комплектующих к ним. Кроме того, поражены объекты инфраструктуры украинских морских портов, предназначенные для разгрузки и хранения грузов военного назначения, а также горюче-смазочных материалов для нужд вооруженных формирований. За неделю поразили 15 морских судов, которые работали на украинских боевиков. Расчет реактивной системы залпового огня «Ураган» артиллерийской бригады группировки войск «Запад» уничтожил пункт управления беспилотниками и боевиков на Краснолиманском направлении спецоперации. Подробнее о боевой работе рассказал командир боевой машины РСЗО «Ураган» с позывным «Петруха».
3: Промахов нету, всегда уничтожение идет полное. «Ураган» он больше берет площади, то есть он накрывает не один конкретный вот участочек, как небольшой, а он берет именно площади. Как осколочно-фугасные снаряды, они поражают длиной и шириной примерно свое футбольное поле. Разведка докладывает, поступает координаты, по координатам уже высчитывается, поступает нам команда незамедлительно выдвигаться на огневую позицию. На огневую позицию максимально быстро прибываем, наводимся, отрабатываем по цели и незамедлительно убываем.
2: В военном ведомстве отметили, что расчет «Урагана» демонстрирует высокий уровень профессиональной подготовки и эффективное взаимодействие с другими подразделениями. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Гвардии младший лейтенант Андрей Исупов в должности заместителя командира мотострелковой роты участвовал в штурме позиций боевиков ДНР. Несколько штурмовиков получили ранения, офицер быстро оказал пострадавшим первую помощь и обеспечил их эвакуацию, а затем лично возглавил одну из штурмовых групп. В итоге позиции боевика были успешно заняты. На полигонах Московского военного округа за прошедшую неделю провели более 1500 занятий по боевой подготовке. Учебные мероприятия реализованы по плану летнего периода обучения с учетом актуального опыта СВО. Отработали действия штурмовиков, применение беспилотных систем, ведение огня по воздушным и наземным целям, корректировку артиллерийского огня, а также вождение боевых машин в условиях сложного рельефа и преодоление инженерных заграждений. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
4: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
5: Довольно с этим противным Неаполем. Завтра же едем в Венецию.
6: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
7: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
8: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты.
11: чужеязычных стала советская цензура. Поверьте мне, я не понаслышке об этом знаю. Одна моя картина «Родня» получила больше 100 поправок, прежде чем вышла на экран. Другой разговор, как мы их обходили, но не об этом речь. Но там не было ни одной поправки, связанной с тем, скажем, с образом Вовчика, спивающегося человека, бывшего мужа Мордюковой, или там не было ни одной поправки или замечания по поводу выпивающей Мордюковой. Там были поправки идеологические, которые я понимаю, почему они были. Конечно, и там доходило до абсурда. Даже ходил такой анекдот, не знаю, правда это или нет, но ходили слухи о том, что в детском фильме «Чиполлино» был комедийный персонаж, агент 00001. И его заставили вырезать из фильма, потому что это был номер партийного билета Владимира Ильича Ленина. Повторяю, не знаю, правда это, неправда, но абсолютно допускаю, что такое могло быть. Абсолютно допускаю. Но мы же и сейчас...

0: о пагубном влиянии фильмов, в которых существуют семейные проблемы, проблемы разводов, проблемы между мужем и женой, родителями и детьми и так далее, и так далее. Вот и слова на заседании Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной демографической и семейной политики. Послушайте.
1: С другой стороны, это тревожные образы, которые транслируются в медиа и социальных сетях, да не обидятся на меня средства массовой информации, что показывают наши последние исследования, что в 80% случаев в российских фильмах и сериалах семья показывается через призму конфликтных и напряженных отношений. В 29% случаев мы видим перегруженную обязанностями уставшую маму, а в 14% отстраненного отца. Вот такие установки нередко заставляют надолго отложить не только рождение детей, но и саму идею вступления в брак. Поэтому сейчас наша задача, и об этом вот сегодня уже много было сказано, менять культурный и эмоциональный контекст, и делать это и в кино, и в сериалах, и в телешоу.
0: Друзья, я абсолютно не собираюсь вступать в полемику с Татьяной Алексеевной. Это ее точка зрения, и, может быть, она справедлива. Но тогда у меня возникает вопрос, а как же те великие советские фильмы, которые смотрели миллионы людей, в которых поднимались семейные проблемы, проблемы разводов, проблемы между мужем и женой, между детьми и родителями. Такие фильмы, как «Служебный роман», где муж в одиночку воспитывал двоих детей, или «Москва слезам не верит», или «Осенний марафон», или «Родня», или «Мужики», или «Любовь и голуби», или «Ирония судьбы», или «С легким паром», или «Афоня», или «Дело было в Пенькове», и многие другие. Все, что угодно. Притом эти фильмы смотрели не только тогда миллионы людей. Их сейчас с удовольствием смотрят и сегодняшние зрители. Но все, что угодно можно было бы говорить об этих фильмах, кроме того, что они влияли на ухудшение демографии в стране. Но согласитесь, тем более, что тоже справедливо. Русское искусство, в принципе, оно всегда так или иначе стремилось к катарсису, к разрешению проблем, к финалу, который утихомиривает страсти, успокаивает людей, соединяет их. Это историческая традиция русского искусства, русской литературы, кинематографа, театра. Невероятно наивно представлять себе, что стоит только, допустим, запретить трех поросят и уменьшится употребление наркотиками. Или стоит показывать на экране только счастливые семьи, и будет взрыв деторождаемости. И, на мой взгляд, за этим кроется либо такое наивное невежество, либо удивительное, глубинное равнодушие. Такая бесстрашная безответственность. И все это вместе взятое вообще в обществе напоминает, знаете, как вот если ручка в кармане пролилась, то она пачкает всю одежду. Это не одна капля, это пятно. А все вместе это порождает такую глобальную ложь, неправду. А теперь давайте коснемся фальши в другой сфере. Все вы, наверное, знаете, что решение нашего президента Владимира Владимировича Путина и председателя КНР товарища Си и премьер-министром Индии господином Моди и другими лидерами стран Большого Юга было принято решение о создании Евразийской киноакадемии с вручением премии этой академии «Бриллиантовая бабочка». Первая церемония вручения этой премии проходила в Москве в прошлом году. Лучшие картины в 12 номинациях получили свои награды. Это был поистине праздник мирового уровня, что немаловажно, фильмы, получившие призы, были показаны и в кинотеатрах России, и за ее пределами. Все вы прекрасно понимаете, что значение этой премии не только художественное, оно очень во многом и чисто политической. Потому что на рассмотрение жюри могут представлены не только картины, которые отвечают традиционным, нравственным, художественным и историческим ценностям стран, которые они представляют. Я уже упоминал о политическом значении и Евразийской академии, и премии «Бриллиантовая».

0: бабочка, особенно сегодня, когда практически на всех западных фестивалях и на «Оскаре» в том числе премии дают не столько за художественное качество фильма, сколько за позицию, сколько за то, на чьей-то стороне. Взять последний Каннский фестиваль. Я не видел фильма Звягинцева, человека, на мой взгляд, способного. Я не видел его картины, и не могу о ней судить. Но для меня все перечеркивает. Его обращение при получении премии к Путину с требованием прекратить войну, не упомянув ни Зеленского, ни весь тот западный мир, который снабжает украинскую хунту ракетами, деньгами, самолетами, беспилотниками, которые на родине самого Звягинцева убивают спящих детей в Старобельске. И что бы он ни снял, уже одним этим он абсолютно перестает мне быть интересным, потому что он изо всех сил старается понравиться моим врагам. Но вернемся к «Бриллиантовой бабочке». Для того, чтобы закрепить успех, которого мы достигли в прошлом году, потому как был уже налажен механизм, было понятно, как это делать, руководством страны было принято решение и вторую церемонию тоже провести в Москве, в России, прежде чем «Бабочка» пойдет путешествовать по другим странам Большого Юга. Совершенно естественно было принято решение начать работу заблаговременно, в том числе и информационную, по организации церемонии вручения «Бриллиантовой бабочки». Именно поэтому Оргкомитет Евразийской академии, памятуя, что в прошлом году Министерство иностранных дел очень помогло организации церемонии «Бабочки» с приглашением гостей, с привозом фильмов и так далее, Оргкомитет Евразийской академии решил обратиться, как и в прошлом году, к директору Департамента информации и печати Марии Владимировне Захаровой с просьбой дать интервью журналисту Анне Шафран. Видимо, следуя внутренним правилам, Мария Владимировна решила уведомить о предстоящем интервью Департамент по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД. И вот какой ответ из этого департамента Мария Владимировна получила 22 мая. Я не буду зачитывать весь документ, зачитаю самый главный смысл. В связи с запросом ДИП, Департамента информации и печати, относительно подготовки ответов на вопросы СМИ по проблематике кинопремии «Бриллиантовая бабочка», сообщаем следующее. Готовы и в этом году оказать необходимую поддержку киноконкурсу. Вместе с тем, в настоящее время даты его проведения не определены. В этой связи полагаем преждевременным давать какие-либо комментарии по указанному вопросу. И подпись Е. Галактионова. Это что? Вот что это значит? Как это понимать? Ну, кто такая госпожа Галактионова? Почему она берет на себя смелость определять, когда начинать работу над подготовкой церемонии «Бриллиантовая бабочка»? При том, что, по идее, именно этот департамент руками и ногами должен поддерживать это важнейшее культурное международное мероприятие, да еще поддержанное главами государств Большого Юга. Почему? Это что, получается, от того, в какие числа будет происходить церемония, госпожа Галактионова разрешит давать интервью Марии Владимировне Захаровой или не разрешит? Какая связь между датой церемонии и подготовкой к ее осуществлению? Какая? Вот у меня тогда возникает такой, простите меня, глобальный вопрос. А какой смысл в существовании департамента, который ставит палки в колеса тому самому многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям, которые закреплены в названии этого департамента? Какой смысл тогда в нем? То есть, другими словами, если бы не было бы этого департамента, мы спокойно взяли бы интервью у Марии Владимировны Захаровой и продолжили подготовку к церемонии вручения «Бриллиантовой бабочки». Верно ведь? А мы вообще вот в силах оценить, куда заводит нас это время симуляции деятельности, эти бесчисленные никчемные организации, эти мероприятия пустые, которые больше похожи на вулкан, извергающий ад. А вот не страшно наблюдать нам рядом вот с этой симуляцией деятельности чудовищную кровавую трагедию, которая происходит в мире? Этот невероятный совершенно цинизм ледяной и ложь западного мира, который даже не пытается изобразить скорбь и сожаление по поводу безжалостно убитых во сне детей в чудовищной трагедии в Старобельске, в ЛНР. Британские BBC просто отказались ехать на место гибели учащихся. Американский CNN неожиданно заявляет, что они в отпуске. А японским СМИ вообще запретили освещать удар ВСУ по колледжу. Ни на секунду не задумываясь, представитель Дании в ООН заявляет, что ее страна не чувствует стыда.
1: Необходимо привлекать к полной ответственности за все преступления, которые были совершены в этой бессмысленной войне, которую развязала Россия. Это, конечно же, включает любые убийства или ранения детей. То, о чем мы неоднократно говорили в этом зале. Нет, мы не чувствуем стыда.
0: А постпред Латвии при ООН Санита Павлюта Дизланде называет это массовое убийство кремлевской провокацией и дезинформацией.
1: Россия оперирует только своими собственными заявлениями, которые не подкрепляются подтверждением и которые могут также подтвердить независимые СМИ. Дезинформация и ложь – это хорошо известная тактика из кремлевской методички, которая направлена на реализацию империалистических устремлений России.
0: А CNN, конечно, не могли приехать. Но только они не в отпуске были, они были заняты другой работой. Они приехали на Украину, на командный пункт, и там снимали онлайн новостной сюжет о том, как идет управление дронами через искусственный интеллект Палантира с помощью спутниковой связи Starlink, чтобы эти дроны ударили точно в общежитие, в котором спали дети. А так, по сути, Илон Маск, талантливейший человек, весельчак, со своим Starlink'ом, Алекс Карп, как полагается, открытый гей, со своим палантиром, сделали Украину полигоном для новой, невиданной еще человечеством войны с использованием искусственного интеллекта, спутников, и сделав жертвой для этого эксперимента нашу с вами страну. И это предмет гордости. Вы посмотрите, как чудовищно соединяется холодный экран бегущими цифрами, со стрелками, с людьми, которые за этим наблюдают и этим управляют. И соедините это со спящими детьми, ничего не подозревающими, которые не знают, что через 5, 6, 7, 8, 10 или 15 минут они будут мертвы. И это будет считаться большим достижением и победой цивилизации. А когда мы приближаемся к этим руинам, к этим раздавленным девочкам, под бетонными плитами, этим рыдающим родителям при опознании своих изуродованных детей, мы же понимаем, что ни один мускул не дрогнет ни у одного из этих людей. Мало того, это считается победой. И с точки зрения науки, с точки зрения цивилизации, с точки зрения технологии, это победа. Если забыть про трагедию живых людей, ни в чем не повинных. Человеческий мозг, душа человеческая может соединить воедино все это как одну картину.
2: «Бесогон». Авторская программа Никиты Михалкова. Радиоверсия. Фрагменты. ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией и запрещено в России.
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
8: Остановка «Владимир». Обязательно загадайте желание и пройдите под сводом Золотых ворот. Поднимитесь на смотровую площадку рядом с Успенским собором и попробуйте фирменный владимирский пряник.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
6: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Тактическая бейсболка. Головной убор, как правило, из смеси нейлона, хлопка и полиэстера с высокой тульей и жестким козырьком. Армейская бейсболка появилась в спецподразделениях мира в середине 20 века. Она предназначена для защиты солдата от палящих солнечных лучей, ветра и пыли.
1: Форма и содержание.
2: На классических гражданских бейсболках сверху есть кнопка. Она выполняет чисто декоративную роль, закрывает шов. А вот на тактических бейсболках эту кнопку убирают или делают совсем плоской, что позволяет бойцу надевать и беспрепятственно носить поверх уставной кепки тяжелый защитный шлем или активные наушники.

0: обмундирования.
1: Тактическая бейсболка.
2: Она оснащена сразу несколькими панелями-липучками. Спереди, над козырьком, размещаются так называемые армейские патчи, флаг страны и различительные знаки воинского подразделения. На макушке бейсболки находятся инфракрасные маркеры «свой-чужой» или световые маячки. Они отлично распознаются сверху при использовании приборов ночного видения. С их помощью можно найти заблудившегося в лесу воина даже в полной темноте. С вертолета, например. На затылок тактической бейсболки крепят удлиненную горизонтальную полоску. На ней фамилия и группа крови бойца. Тактические модели современных армейских бейсболок отлично подходят для интенсивных физических нагрузок. Головные уборы оснащены специальными люверсами, отверстиями для вентиляции. А подкладку бейсболок делают из быстро сохнущих материалов для вывода влаги. Да что говорить, в такой кепке хоть в пустыню, хоть в джунгли. Можно, кстати, на охоту, рыбалку или на стадион. В бейсбол сыграть или любимую команду поддержать.

0: Реклама.
1: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Он родился после войны 1812 года, но всегда восхищался ее поколением. Отважными офицерами, бескомпромиссными в вопросах чести. С их портретов он и срисовывал героя своего главного романа. Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия не опустится до террористических методов Зеленского, однако сделает свои подходы более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева. Об этом в интервью информационной службы «Вести» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать.
1: Сергей Лавров также заявил, что Владимир Путин готов вновь принять американского спецпосланника Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, однако важно, с какими предложениями они приедут в Кремль. Российская армия высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесла серию ударов по портовой инфраструктуре Украины. По данным Министерства обороны, в Одессе уничтожены резервуары с топливом и оборудование для разгрузки военных грузов. В порту Южный ликвидирован склад с вооружением ВСУ. Кроме того, были поражены украинский патрульный катер в Очакове, пункт временной дислокации войск в Измаиле и командный пункт военно-морских сил в Рени. Энергоснабжение в единой энергосистеме Казахстана восстановлено после масштабного сбоя, затронувшего также Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Причиной блэкаута стал резкий наброс мощности, вызвавший срабатывание противоаварийной автоматики. Таджикские власти официально опровергли слухи об аварии на Норекской ГЭС. Для расследования обстоятельств масштабного блэкаута в странах Центральной Азии создана межведомственная рабочая группа. Российские торговые сети снижают цены, адаптируясь к падению потребительской активности. Об этом свидетельствует так называемый индекс футболки, подсчитанный компанией NF Group. Так, за полгода стоимость базовой белой футболки в офлайн-магазинах упала на 18% до 1250 рублей. При этом на главных маркетплейсах страны цены, напротив, выросли на 7,5%. Впрочем, они по-прежнему ниже, чем в торговых центрах. Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт открыл вакансии для работы на российских полярных станциях. На ледовый континент требуются не только ученые, но и медики, инженеры, механики, авиадиспетчеры и повара. Кандидатам предлагают полное обеспечение, достойную зарплату и проживание в современных комплексах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Разрушил Карфаген?
4: Кто взял Бастилию?
3: Кто накренил Пизанскую башню?
4: Под подозрением
3: наши. Ведь для русского купца за границей нет ничего невозможного.
4: Николай Лейкин.
3: Книга «Где апельсины зреют».
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Человек в кадре. История одной фотографии.
5: На этом снимке три счастливых человека. Режиссер Эльдар Рязанов, актеры Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. Буквально несколько минут назад закончились съемки фильма «Служебный роман».
6: Я решил, что начну работу над картиной только лишь в том случае, если директора Калугина сыграет именно Фрейндлих. Эта комедия существует в первую очередь потому, что существует Алиса Фрейндлих.
5: Эльдар Рязанов утверждал, известная советская актриса проявила исключительное мужество. Ей пришлось обезобразить себя до такой степени, чтобы обидное прозвище «Мымра» не показалось зрителям преувеличением.
6: Алиса Бруновна всегда была эффектной, симпатичной и привлекательной женщиной. Как из нее сделать уродину? Ну, хорошо. Всю косметику долой. А дальше-то что? Ладно, намочили ей волосы, зачесали назад. Страшненькая. Но все равно для завершения образа не хватало какой-то детали. Но какой именно?
0: История одной фотографии.
5: Несколько дней подряд вся съемочная группа рыскала по закоулкам Мосфильма. Бутафоры и костюмеры подбирали бесформенные непонятного цвета и размера юбки, обувь и пиджаки. Помощь пришла, откуда не ждали.
6: Наш оператор, Владимир Нахабцев, вспомнил, что у него дома хранятся огромные очки его отца. Когда Алиса Бруновна их надела, всем стало понятно. Мымра готова.
5: Работа над фильмом «Служебный роман» завершилась в 1977 году. А после команды «Стоп, снято» и была сделана та самая фотография. Режиссер Эльдар Рязанов, актеры Алиса Фрейндлих и Андрей Мягков. Уставшие, но счастливые. К тому времени «Мымра» уже бесследно исчезла.
0: Человек в кадре.

0: А вот была история.
1: Известный американский писатель Брэд Гарт гастролировал по стране с чтением своих рассказов. Как-то раз он приехал в город Ричмонд. Неожиданно у Гарта так разболелась голова, что пришлось отменить выступление. Местный врач прописал больному микстуру и успокоил: «Вы быстро поправитесь. Знаете, у нас тут здоровый климат и большая продолжительность жизни. В среднем в сутки умирает всего один человек». Писатель испуганно спросил: «Скажите, доктор, а сегодня уже кто-нибудь умер?»
0: Да уж, была история.
2: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда».
0: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют». Читает Станислав Федосов.
4: Глава 21. Экипажи, тянувшиеся вереницей мимо местов со зрителями, мало-помалу начали редеть. Катающаяся публика стала разъезжаться. У продолжавших еще сновать экипажей уже иссяк цветочный материал для кидания. Цветочный дождь затихал. Битва цветами кончилась. Только изредка еще кое-кто швырял остатками букетиков, но уж не без разбора направо и налево, а только в знакомых, избранных лиц. Так было в экипажах, так было и в местах среди зрителей. Публика, видимо, устала дурачиться. Шоссе было усеяно цветами, но мальчишки уже не поднимали эти цветы, ибо никто не покупал их. Публика начала зевать и уходила. Окровавленный англичанин больше не показывался. Конурин, прикопивший спиток букетиков, чтобы швырнуть в него напоследок, долго ждал его и, наконец, тоже начал зевать. Зевал и Николай Иванович. «Канитель, чем зря здесь сидеть? Пойдемте-ка лучше в буфет», — сказал он. «Пить что-то хочется. Глаша может выпить лимонаду, а мы саданем бутылочку красненького ординерцу». «Приятные речи и приятно и слушать», — откликнулся Конурин, вставая и отряхиваясь от цветочных лепестков, и спросил: «А где тут буфет?»
5: «Какой буфет? Здесь нет буфета», — проговорила Глафира Семеновна.
4: «Ну вот, гуляние — этакое представление, да чтоб буфета не было. Не может этого быть. Наверное, есть. Где же публика горло-то промачивает? Нельзя без промочки, ведь у всех першит после такого азарта».
5: «А вы забываете, что мы на улице, а не в театре?»
4: «Ничего не обозначают. Обязаны и на улице после такого происшествия. Да вот сейчас спросим», — сказал Николай Иванович. «Мусье, где здесь буфет пурбуар?»
6: Обратился он к заведующему местами старичку с кокардой из цветных ленточек на груди пиджака.
4: «Тринкен!»
6: — пояснил Конурин и хлопнул себя по галстуху. Старичок с кокардой улыбнулся и заговорил что-то по-французски.
4: «Глаш, что он говорит?» — спросил Николай Иванович жену.
5: «Да говорит то же, что и я говорила. Нет здесь буфета».
4: «Да ты, может быть, врешь? Может быть, он что-нибудь другое говорит».
5: «Фу, какой недоверчивый. Тогда иди, ищи буфет».
4: «Однако это уж совсем глупо. Что гуляни устраивают, а о буфете не хотят позаботиться. Это уж даже и на заграницу не похоже».
5: «Да вот пойдем мимо дома на сваях, так там буфет есть», — сказала Глафира Семеновна. «На сваи?» — воскликнул Конурин. «Нет, слуга покорный, это чтобы опять полтораста четвертаков в лошадки просадить. Вяземскими пряниками меня туда не заманишь. И так уж я в этих вертепах, почитай, бочку кёнигского рафинаду проухал».
7: «То есть, как это рафинаду?»
5: «Да так,
6: аккурат такую сумму оставил, что бочка сахару рафинаду в покупке себе в лавку стоит».
5: «А, вот что», — проговорила Глафира Семеновна. «Ну и что ж из этого? В один день проигрываешь, в другой день выигрываешь. Вчера несчастье, а сегодня счастье. Этак, ежели бастовать при первой неудаче, так всегда в проигрыше будешь. Не знаю, как вы, а мне так очень хочется попробовать отыграться».
7: «Глаша, не смей и думать не смей!» — закричал на нее Николай Иванович.
5: «Пожалуйста, пожалуйста, не возвышай голос, не испугаюсь!» — остановила его Глафира Семеновна.
7: «Да я не позволю тебе играть. Что это такое в самом деле? Вчера 200 франков проухало. Сама говоришь, что здесь все основано на мошенничестве, и вдруг опять играть?»
5: «Вовсе даже и не 200 франков, а всего 120 с чем-то. Ты забываешь, что я утром на своих выиграла. Зато теперь уж будем глядеть в оба. Я буду играть, а ты стой около меня и гляди».
7: «Да не желаю я совсем, чтоб ты играла. Провались они, эти проигранные 200 франков».
5: «Как? Ты хочешь, чтобы я даже и в Монте-Карло не попробовала своего счастья? Зачем же тогда было ехать в Ниццу? Ты слышал, что вчера капитан Васильевич сказал? Он сказал, что из-за Монте-Карло-то сюда в Ниццу все аристократы и ездят, потому там в рулетку, ежели только счастье придет, в полчаса можно даже и всю поездку свою окупить. В лошадке и поезда не выиграла, так, может быть, в рулетку выиграю? Нет уж, ты как хочешь, а я в Монте-Карло хоть на золотой да рискну».
7: «Но это мы еще посмотрим».
5: «А мы поглядим. Не позволишь мне испытать своего счастья в рулетку? Так после этого нет тебе переводчицы», — погрозилась Глафира Семеновна. «Не стану я тебе ничего и переводить по-русски, что говорят французы. Не стану говорить по-французски. Понимай и говори сам, как знаешь. Вот тебе за насилие». Глафира Семеновна выговорила это и слезливо заморгала глазами. Они шли по бульвару среди массы гуляющей публики. Проходящие давно уже обращали внимание на их резкий разговор в возвышенном тоне, а когда Глафира Семеновна поднесла носовой платок глазам, то некоторые даже останавливались и смотрели им вслед. Конурин заметил это и подоспел на выручку. Он стал стараться переменить разговор. «Такой уж город паршивый, что в нем на каждом перекрестке игра в игрушки», — начал он. «Взрослые, пожилые люди играют, как малые дети, в лошадки, в поезда забавляются. Подумать-то об этом срам, а забавляются. Да вот хоть бы взять эту цветочную драку, где мы сейчас были. Ведь это тоже детская игра, самая детская. Ну, что тут такое, цветами швыряться? Однако взрослые, старики даже забавлялись. Да и мы, глядя на них, разъярились».
7: «Да еще как разъярились-то», — подхватил Николай Иванович. «Особенно ты. Хоть бы вот взять этого англичанина. Ведь ты ему нос-то в перешницу превратил. А все-таки эту игру я понимаю. Во-первых, тут полировка крови. А во-вторых, без проигрыша. Нет, эту игру хорошо было бы и у нас в Петербурге завести. И публике интерес, и антрепренеру, барыш ста. За места антрепренер деньги собирает, дает представление, а за игру актерам ни копейки не платит. Потому сама же публика и актеры. Правду я, Иван Кондратич?»
8: «Еще бы! Огромные барыши можно брать», — отвечал Конурин. «Места из барочного леса построил, покрасил их мумией, да и загребай деньги. Об этом даже надо попомнить. Хотя я и по фруктовой части при колониальном магазине, но я с удовольствием бы взялся за такое дело в Петербурге».
7: «И я тоже. «Идет пополам!» — воскликнул Николай Иванович. «Такую цветочную драку закатим, что даже небу будет жарко. Цветов у нас в Петербурге мало. Березовые веники в ход пустим. Прелесть, что за цветочный праздник выйдет!»
5: «Так вам сейчас в Петербурге и дозволили это устроить», — откликнулась Глафира Семеновна.
7: «Отчего? Ново, прекрасно, благородно. Аркадии-то эти все у нас уж надоели», — говорил Николай Иванович.
5: «Здесь прекрасно и благородно, а у нас выйдет совсем наоборот».
7: «Да почему же?»
5: «Серости много всякой. Вот почему». «Здесь цивилизация, образование, а у нас дикая серость и невежество. Да вот возьмите хоть себя. Вы уж и здесь-то жалели, что нельзя было вместо букета бутылкой швырнуть. Хотели даже сапогом».
7: «Это не я. Это Иван Кондратич».
5: «Все равно. Иван Кондратич такой же русский человек». «За что вы бедному англичанину нос расквасили? Нарочно выбирали букет с твердыми корешками, чтобы расквасить».
7: «А за что он мне шляпу сшиб?»
5: «Вздор! Ничего не известно. Вы не успели и заметить, кто с вас шляпу сшиб. И, наконец, ежели и он с вас только шляпу сшиб, а вы ему нос в кровь. У нас в Петербурге... Ежели цветочную драку дозволить, то еще хуже выйдет. Придут пьяные, каменья с собой принесут, каменьями начнут швыряться, палки в ход пустят, вместо цветов стулья в публику полетят. Нельзя у нас этого дозволить», — закончила Глафира Семеновна.
7: «Но раскритиковала», — махнул рукой Николай Иванович, — и спросил жену. «Однако, куда же мы теперь идем?»
5: «На железную дорогу, чтобы ехать в Монте-Карло», был ответ.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
0: Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
4: Глава 22. Узнав, что Глафира Семеновна ведет его и Конурина, чтобы сейчас же ехать по железной дороге в Монте-Карло, Николай Иванович опять запротестовал, но запротестовал только из упрямства. Ему и самому хотелось видеть Монте-Карло, его знаменитую игру в рулетку. Глафира Семеновна, разумеется, его не послушалась, и он был очень рад этому. Поворчав еще несколько времени, он сказал:
7: «А только дадимте, господа, друг другу слово, чтобы не играть в эту проклятую рулетку».
5: «Нельзя, чтобы совсем не играть», — откликнулась Глафира Семеновна. «Иначе зачем же и в Монте-Карло ездить, если не испытать, что такое эта рулетка? Ты вот говоришь, что она проклятая. А почем ты знаешь, что она проклятая? Может быть, так ты еще хвалить ее будешь, что в лучшем виде. Лучше мы дадим себе слово не проигрывать много. Ну, хотите, дадим слово, чтобы каждый не больше 10 франков проиграл? Проиграет и отходи от стола».
7: «Нет-нет, ну ее, эту рулетку, вы как хотите, а я ни за что», — замахал Конурин руками. «Ехать едем, хоть на край света поеду, а играть шалиш».
5: «Ну, тогда мы с тобой по 10 франков ассигнуем, Николай Иванович. Не бойся, только по 10 франков. Согласен? Ну, сделай же мне это удовольствие. Ведь я тебе верная переводчица в дороге».
4: Глафира Семеновна с улыбкой взглянула на мужа.
5: Тот тоже улыбнулся, утвердительно кивнул головой и проговорил:
7: «Соблазнила-таки Ева Адама. И вот всегда так».
4: Глафира Семеновна взглянула на часы и воскликнула: «Ах, боже мой, опоздаем на поезд. Надо ехать. Пешком не успеть. Коше!»
6: махнула она проезжавшему извозчику, и когда тот подъехал, заторопила мужа и Конурина.
5: «Садитесь, садитесь скорей! Алягар! Пурпартир в Монте-Карло!» — приказала она извозчику.
6: Тот щелкнул бичом по лошади, но только что они проехались четверть версты, как обернулся к Глафире Семеновне и заговорил что-то.
5: «Нон-нон-нон! Алле! Успеете!» — махнула та рукой.
7: «Что такое? В чем дело?»
6: — спросил Николай Иванович.
5: «Говорит, что мы опоздали на поезд. Но он врет. Нам еще 10 минут до поезда осталось».
6: Глафира Семеновна смотрела на свои часы, показывал свои часы извозчик, оборачиваясь к ней, и когда они проезжали мимо извозчичьей биржи, указал бичом на парную коляску и опять что-то заговорил в увещательном тоне.
7: «Да ведь он уж лучше знает, опоздали мы или не опоздали», — заметил Конурин.
5: «Вздор! Просто он хочет сорвать с нас франк, не довезя до железной дороги. Он вон указывает на парную коляску и говорит, чтобы мы ехали в Монте-Карло не по железной дороге, а на лошадях. Але-але!» — продолжала она махать извозчику рукой.
6: Тот, между тем, уже остановился у извозчичьей биржи и кричал другого извозчика.
7: «Леон, voilà, месье и мадам!»
5: «Вот ведь какой неотвязчивый! Непременно хочет навязать нам, чтобы мы на лошадях ехали в Монте-Карло!» «Предлагает парную коляску», — говорила Глафира Семеновна. «Уверяет, что это будет хороший парти де плезир».
7: «А что ж, отлично!
5: На лошадях отлично! По крайности, по дороге можно в 2-3 места заехать и горло промочить», — откликнулся Конурин.
7: «А сколько это будет стоить?» — спросил Николай Иванович.
5: «А вот сейчас надо спросить. Камбьян, а Монте-Карло?» — обратилась Глафира Семеновна к окружавшим их извозчикам парных экипажей и тут же перевела мужу ответ. «20 франков просят. Говорят, что туда 3 часа езды».
7: 15. Кенз. Хочешь, мусью, кенз, так бери», — крикнул Николай Иванович бравому извозчику, курившему сигару из отличного пенкового мундштука. «Это то есть туда и обратно?» — обратился он к жене.
5: «Нет, только в один конец. Обратно наш извозчик советует ехать по железной дороге».
7: 15 франков возьмут. Так поедемте.
5: По крайности, основательно окрестности посмотрим, а то все железные дороги... Так уж даже и надоело.
7: Воздушку-то по пути понюхаем», — говорил Конурин.
5: «Да, будете вы нюхать по пути воздушок, как же. Ваш воздушок в питейных лавках по дороге будет. Ну и налижитесь».
7: «Да не налижемся. Ну, кенз, бери кенз. 15 четвертаков деньги. На наш счет перевести по курсу 6 рублей». — говорил Николай Иванович извозчику. «Вайон, месье, 18!» — послышался голос из толпы извозчиков.
5: «За 18 франков один предлагает», — перевела Глафира Семеновна.
7: «Четвертак один можно еще прибавить. Ну, мусью, сез франков 16. Вези за 16. По дороге заедем выпить и тебе поднесем. Глаш, переведи ему, что по дороге ему поднесем».
5: «Выдумали еще. Стану я с извозчиком о пьянстве говорить».
7: «Да какое ж тут пьянство? Ну ладно, я сам. Сез, мусью, сез и по дороге вен руш буар дадим. Компране? Ничего не компране. Черт ты удери».
5: «За 17 едет один», — сказала Глафира Семеновна.
7: «Дать, что ли?» — спросил Николай Иванович. «Право, на лошадях приятно. Главное, я насчет воздушку-то я дам, Конурин.
6: Давай, где наше не пропадало. Все лучше, чем эти деньги в вертушку просолить», — махнул рукой тот. рассчитались с привезшим их на биржу одноконным извозчиком и стали пересаживаться в двухконный экипаж и, наконец, покатили по гладкой, ровной, как полотно, дороге в Монте-Карло. Дорога шла в гору. Открывались роскошные виды на море и на горы, везде виллы, окруженные пальмами, миртами, апельсинными деревьями, лаврами. Новый извозчик, пожилой человек с клинистой бородкой с проседью и в красном галстухе шарфом, по заведенной традиции с иностранцами, счел нужным быть в то же время и чичероне. Он поминутно оборачивался к седокам и, указывая бичом на попадавшиеся по пути здания и открывавшиеся виды, говорил без умолку. Говорил он на плохом французском языке с примесью итальянского. Глафира Семеновна мало понимала его речь, а спутники ее и совсем ничего не понимали. Вдруг Глафира Семеновна стала вглядываться в извозчика. Лицо его показалось ей знакомым, и она воскликнула: «Николай Иванович, можешь ты думать, этот извозчик — тот самый старичонка, который у меня вчера вечером в казино выигрыш мой утащил, когда я выиграла на Лиссабон?»
9: «Да что ты!»
6: «Он! Я вот вгляделась теперь и вижу. Тот же галстух, та же бороденка плюгавая и то же кольцо с сердоликовой печатью на пальце. Я на Лиссабон поставила 2 франка, а он на Лондон. Вышел в Лиссабон, и вдруг он заспорил, что Лиссабон он выиграл, схватил мои деньги и убежал».
9: «Не может быть»,
6: — отвечал Николай Иванович. Извозчик, между тем, услышав, скозил слова «Лиссабон» и «Лондон», и тоже, в свою очередь, узнав Глафиру Семеновну, заговорил с ней о вчерашней игре в казино и стал оправдываться, уверяя, что он выиграл вчера ставку на Лиссабон, а не она.
10: «Вишь, он даже и не скрывается, что это был он. Не скрывается, что и утащил мой выигрыш. И посейчас говорит, что на Лиссабон он выиграл, а не я. Ах, нахал! Вот нахал, так нахал!» — кричала Глафира Семеновна. «Ведь около 20 франков утащил!»
9: «Но уж и извозчики здесь! Даже невероятно! Наравне с господами по игорным домам в вертушки играют и шулерством занимаются!» — покачал головой Николай Иванович. «Конурин, слышь?»
5: «Цивилизация, ничего не поделаешь», — отвечал тот.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 23. Дорога шла в гору. Открывались виды один другого живописнее. Слева шли отвесные скалы, на которых ютились нарядные, как бомбоньерки, домики самой причудливой архитектуры. Внизу расстилалось море с бесконечной голубой далью. Белелись паруса лодочек, кажущихся с высоты дороги маленькими щепочками. Двигались, как бы игрушечные пароходики, выпуская струйки дыма. Перед глазами резко очерчивалась глубокой выемкой гавань. Извозчик указал вниз бичом и сказал: «Вильфранк, а вилла Франка».
3: «Опять вилла»,
2: — воскликнул Конурин. «И чё это они завилили? На горе вилла, в воде вилла».
3: «Да ведь я говорила уже вам, что вилла — дача по-ихнему», — заметила ему Глафира Семеновна.
2: «Да ведь он в море кнутом-то указывает, а не на дачу». Внизу, под горой, на самом берегу моря, показался бегущий пояс железной дороги и скрылся в туннель, оставив после себя полоску дыма. Вид на море вдруг загородил сад из апельсинных и лимонных деревьев, золотящихся плодами и обнесенный живой изгородью из агавы.
3: «Природа какая!»
2: — восторгалась Глафира Семеновна.
4: «Да что природа, природа, природа! А ни разу еще не выпили под апельсинными-то деревьями», — проговорил Конурин. «Вон написано «Таверне», — указал он на вывеску.
5: «Как? Ты уж научился читать по-французски?» — воскликнул Николай Иванович. «Ай да Конурин!»
3: «Погодите, погодите! Будут еще на пути таверны!»
2: — удерживала их Глафира Семеновна. Кончился сад, и ожил крутой обрыв к морю. Опять бегущий железнодорожный поезд, выскочивший из тоннеля.
3: «Смотрите на поезд!» — указывала Глафира Семеновна. «Отсюда с горы показывает, что он двигается, как черепаха, а ведь на самом деле он мчится на всех парах».
6: «Мадам, желаете сыграть на этот поезд? Ставлю четвертак, что он остановится в Берлине», — шутил Конурин, обращаясь к Глафире Семеновне, намекая на игру в поезда в Ницце.
3: «Мерси, до Монте-Карловской рулетки копейки ни на что не поставлю».
2: Снова пошли роскошные виллы, ютящиеся по откосам гор или идущие в ряд около дороги, утопающие в зелени тропических деревьев.
5: «Вишь, как застроились! Вроде нашей новой деревни», — сказал Николай Иванович. «Вон даже что-то вроде Аркадии виднеется».
3: «Вроде новой деревни. Хе-хе. Уж и вывезешь ты словечко!» — попрекнула мужа Глафира Семеновна. — «Здесь мирты, миндаль в цвету, лавровые деревья, как простой лес, растут, а он — новая деревня».
5: — «Лавровые? Да не, что это лавровые?» — усомнился Конурин.
3: — «Конечно же, лавровые».
5: — «А лавровый лист из них делается?»
3: — «Он».
5: — «Ну, штука, скажи на милость, какие места приехали? Вот бы хорошо нарвать, да жене для щей на память свести.
3: Ах, жена, жена, что-то она, голубушка, теперь делает. Поди сидит дома, пьет чай и думает, где-то теперь кости моего дурака мужа носятся».
5: «Что это она у тебя уж очень часто чай пьет?» — сказал Николай Иванович.
3: «Така баба. Яд до чаю. А ведь и то я дурак. На кой шут, спрашивается, меня от торгового дела к заграничным чертям на кулички вынесло?»
5: «Да полно тебя уж клясть-то себя. Зато отполируешься за границей».
3: «Еще-то вернее.
5: Вон вывеска. «Стой, извозчик, стой!» — закричал Конурин.
3: «Увидали? Ах, как вы глазасты насчет этих вывесок!»
5: — сказала Глафира Семеновна.
3: Матушка-голубушка в горле пересохла. «Вы то разочтите, ведь мы в Петербурге по 5 раз в день в трактир чай пить ходим. По 20 стаканов чаю то охолащиваем иной раз, а тут без китайских трав сидишь».
5: Извозчик остановился перед серенькой таверной, помещавшейся в маленьком каменном домике, около входа в который стояли деревянные зеленые столы и стулья. Коляски выбежал содержатель таверны без сюртука, в одном жилете и в полосатом вязаном колпаке на голове.
3: «Вена руш мусью и апельсин на закуску для мадамы», — скомандовал Конурин. «Оранж, оранж», — поправила Глафира Семеновна.
5: «О, и мадам», — засуетился трактирщик.
7: «Де бутель, на 2 бутылки», — крикнул Николай Иванович. «Обещались извозчику поднести».
3: «Это шулеришки-то? Шулеришки, отнявшему у меня вчера в казино 16 франков из-за Лиссабона? Не желаю я, чтобы вы его потчевали», — заговорила Глафира Семеновна.
7: «Нельзя, Глаш. Мы ему раньше посулили. Тогда не следовало совсем ехать с ним. А уж коли поехала, то чего уж тут».
5: Мужчины вышли из коляски, чтобы размять ноги. Глафира Семеновна продолжала сидеть. Слез с козел и извозчик и закурил трубку. Трактирщик подал вино. Начали пить.
7: «Наливай и коше, вен руш», — заговорил Николай Иванович, кивая трактирщику на извозчика. «Вен пур коше».
5: Пил и извозчик.
7: «Вотр санте, месье и мадам», — кланялся он. «Vous êtes les Russes. Oh, nous aimons les Russes».
5: Выпив вина, он сделался смелее и фамильярнее. Подошел к Глафире Семеновне и, извиняясь за причиненную ей вчера в казино неприятность, стал доказывать, что ставку выиграл он, а не она. Стало быть, он совершенно

0: Вилла Кренон, вилла Шольц. Он даже рассказывал о профессиях владельцев вилл. Кто откуда родом, кто на чем разбогател, кто фабрикант, кто банкир, кто на какую актрису разоряется, но его никто не слушал.
1: «Бормочи, бормочи, мусью, все равно тебя никто не понимает», — проговорил Николай Иванович.
0: «Очень даже понимаю», — похвасталась Глафира Семеновна. «Но не желаю от извозчика разговоров слушать».
1: Показалась роскошнейшая вилла с бульваром, с роскошным садом, обнесенным чугунной решеткой. Посреди пестреющей цветами клумбы бил фонтан. Вот и ворота во двор виллы с каменными столбами и резной чугунной перекладиной, обвитыми плющом. У ворот стоял бравый лакей с непокрытой головой, в синем полуфраке со светлыми пуговицами, в бархатно-красных плюшевых коротких штанах и черных чулках и башмаках с пряжками. Он стоял, важно выпятив вперед правую ногу, и курил сигару, пуская в воздух дым колечками.
0: Глафира Семеновна взглянула на лакея и вздрогнула. В лакее она узнала капитона Васильевича, с которым она, ее муж и Конурин вчера завтракали и играли в зале на сваях. Взглянул на лакея и Конурин, пробормотал: «Тссс, вот так штука. Земляк-то наш каким пестрым петухом одет. Скажи на милость, в лакеях служат, а мы-то его...»
1: «А мы его чуть не в графы произвели, в секретари посольства. Женушка моя любезная прямо заявил, что он аристократ, и даже в первый раз увидевшись, уж под руку с ним по зале порхала».
0: Весь вспыхнув, заговорил Николай Иванович: «Молчите вы! Вы сами же меня с ним и познакомили!» Огрызнулась Глафира Семеновна, слезливо моргая глазами, и крикнула извозчику: «Але коше, але плювит!» Извозчик щелкнул бичом, и лошади помчались. Впереди виднелась высокая гора, а на ней возвышался громадный замок. Подъезжали к Монако. Еще выше, на второй горной террасе, стоял Монте-Карло с его знаменитым и горным домом.
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
0: Глава 24. Перед самым Монте-Карло извозчик, защелкав бичом, разогнал лошадей. Лошади помчались, и минуты через 2-3 на всех рысях подкатили экипаж к роскошному подъезду игорного дома. Смеркалось уже, когда Ивановы и Конурин выходили из экипажа. Извозчик тоже слезал с козел и, приподняв свою шляпу котелком, просил «пурбуар». Николай Иванович начал рассчитываться с ним. Извозчик оказался доволен расчетом, кивнул и, улыбнувшись, сказал: «Бон шанс, месье».
1: «Глаш, что он говорит? Неужто 2 франков на чай ему мало?» — спросил жену Николай Иванович.
0: «Желает счастья в игре».
1: «А почем он знает, что мы будем играть?»
0: «Ах, боже мой, да ведь сюда только за этим и ездят». Извозчик пошел далее и, наклонившись к Глафире Семеновне, даже начал подавать ей советы в игре в рулетку, продолжая улыбаться самым добродушным образом. «Прежде всего не горячитесь, но тихо, спокойно, и первую ставку на красную или черную», — говорил он мягким голосом на ломаном французском языке итальянца. Глафира Семеновна отшатнулась.

0: улыбнулась.
1: «Да он с ума сошел! Вдруг делает мне наставление в игре!»
0: — проговорила она, бросив строгий взгляд на извозчика. «Осади назад, мусью, осади! Получил на чай, и будет с тебя!» — крикнул на него Николай Иванович и тут же прибавил, обратясь к жене. «Сама матушка виновата! Якшаешься около игорных столов, черт знает с кем! Партнер твой вчерашний по игре! Он тебя за партнера и считает!»
1: «Да разве я виновата, что здесь извозчики шляются во все места, где бывает чистая публика?»
0: Конурин, задрав голову, осматривал вход в игорный дом.
2: «Этакий подъездище-то великолепный! У иного дворца подъезд в 100 раз хуже!» — говорил он.
0: «На кровные денежки дураков построен. Они их сюда наносили», — отвечал Николай Иванович.
1: «Дураков! Однако здесь вся Европа играет», — возразила Глафира Семеновна.
0: «Ничего не обозначает. На средства всех европейских дураков. Умные люди здесь играют, что ли? Умный человек в рулетку играть не станет».
1: «Поди ты! У тебя все дураки. Отчего же те не дураки, которые в стуколку играют? В винт?»
2: «В стуколку? Или в проклятую детскую вертушку?» — воскликнул в свою очередь Конурин.
3: «Помилуйте, матушка Глафира Семеновна, что вы говорите? В стуколку? У тебя карты в руках. И всю-то эту музыку видишь. А здесь... Как тебе эти самые маркеры, они, что ли, что вот при вертушках-то?»
1: «Крупье».
2: «Ну, а здесь тебе крупье машину пустит, так ты и должен верить, что это правильно. А ведь он может пустить и шибче, и тише, с каким-нибудь шулеришкой стачавшись. Знай я, что пойдет вертушка тише или шибче, сейчас у меня другой расчет».
1: «Да ведь вы еще не видали, как здесь вертушку пускают, и судите по тому, как в Ницце ее пускают. А здесь Монте-Карло. Здесь на всю Европу. Здесь совсем другие порядки».
2: «Да ведь и вы еще не видали».
1: «Не видала, но много читала про эту рулетку. Однако, что же мы не входим внутрь, Николай Иванович? Толпимся на подъезде и без всякого толку?»
0: — заговорила Глафира Семеновна.
3: «Дай, матушка, здание-то осмотреть. Успеешь еще деньги свои отдать. Хорош подъезд, но одного в нем не хватает», — произнес с иронией Николай Иванович.
1: «Ах, какой знаменитый архитектор выискался! Чего же это не хватает-то?»
3: «А вот тут над подъездом должна быть надпись на всех европейских языках. Здесь дураков ищут».
1: «Да полно вам! Ну что это в самом деле? Все дураки, дураки. Вы очень умны, должно быть».
3: «Самый первый дурак. Иначе бы сюда не приехал».
0: Разговаривая на эту тему, они обошли кругом весь игорный дворец, посмотрели с откоса вниз, где в стрельбище проигравшиеся игроки, вымещая свою злобу на невинных голубях, бьют их из ружей, и снова подошли к главному входу.
1: «Бедные голубки!» — вздыхала Глафира Семеновна.
3: «Здесь, душечка, жалости нет. Здесь и людей не жалеют», — отвечал Николай Иванович.
1: «Но я удивляюсь, как это не запретят для удовольствия голубей расстреливать».
3: «Здесь ничего не запрещают. Человек даже до застрела доводит. Нашего же родственника в 3-м году чуть не до сапог раздели, ты сама знаешь».
1: «Ах! Вы все про одно и то же. Ну, что ж, входите!»
0: Они вошли. Уже совсем стемнело, и везде зажгли электричество. Представляющий из себя верх роскоши вестибюль блистал электричеством. В нем толпилась нарядная публика, очень мало разговаривавшая и с удивительно озабоченным деловым выражением на лицах. Ни веселья, ни улыбки Иванова и Конурин ни у кого не заметили. Ежели кто и разговаривал, то только полушепотом. Только у бюро игорного дома стоял некоторый говор.
3: «Билета на вход надо взять, что ли?» — спросил Николай Иванович.
1: «Да, конечно же. Видите, люди берут», — отвечала Глафира Семеновна и повела мужа и Конурина в бюро.
3: «Комбьян пее?»
0: — спрашивал Николай Иванович у юркого конторщика в очках и с пером за ухом.
3: «Комбьян антре?»
1: «Votre carte, monsieur?»
0: — спросил тот и забормотал целую тираду, пристально разглядывая Николая Ивановича сквозь очки.
3: «Николай Иванович, разумеется, ничего не понял. Глаша, что он за рацею такую передо мной разводит?»
0: — задал он вопрос жене.
1: «Карточку твою для чего-то просит. Спрашивает, откуда мы, где живем?»
3: «Хоть ты пропасть! Люди деньги принесли им, а он к допросу тянет», —
0: проговорил Николай Иванович, доставая свою визитную карточку и подавая ее конторщику, тут же прибавил:
3: «Только все равно, мусью, по-русски ничего не поймешь».
0: Конторщик принял карточку, повертел ее, отложил в сторону и опять заговорил.
1: «Имя и фамилию твою спрашивает», — перевела Глафира Семеновна и тут же сказала конторщику. «Николя Иванов де Петербург, avec madame la femme Глафир».
3: «Батюшки, да тут целый допрос, словно у следователя. Передай уж, кстати, ему, что под судом и следствием мы не были, веры православной».
1: «Брось, Николай Иванович, ты мешаешь мне слушать, что он спрашивает». «Уи, уи, мосье, ну сом вояжер, коман? В Ницце, то бишь, да, Нисс. Ах ты, боже мой, да неужто и гостиницу вам нужно знать, в которой мы остановились?»
0: Глафира Семеновна сказала гостиницу. Конторщик все это записывал в разграфленную книгу.
3: «Допрос, допрос», — бормотал Николай Иванович. «Переведи уж ему, кстати, что петербургский, мол, второй гильдии купец, кавалер, 43 лет от роду. Свои-то года скажешь ему, что ли?»
1: «Бросите вы шутить или не бросите?»
0: — огрызнулась на него Глафира Семеновна.
3: «Какие, матушка, тут шутки! Целый форменный допрос! Да дать ему наш паспорт, что ли? По крайности, не усомниться, что ты у меня законная жена, а не сбоку припека».
1: «Да, допрос и есть», —
0: согласилась, наконец, Глафира Семеновна.
1: «Спрашивает, один день мы здесь, в Монте-Карло, пробудем или несколько? Энжур, месье, энжур!» «И зачем только ему это?» — дивилась она.
0: «Конторщик писал уже что-то на зеленого цвета билете».
3: «Знаешь что, Глаш»,
0: — сказал Николай Иванович,
3: — «я боюсь. Ну их к черту, уйдем мы отсюда, словно мошенников нас допрашивают».
1: «Да уж кончено, все кончено».
3: «Чего кончено? Ведь это срам купца и кавалера, домовладельца, известного торговца со старой фирмой, и вдруг так допрашивают».
1: «Не, ничего не поделаешь, коли здесь порядки такие», — отвечала Глафира Семеновна,
0: принимая от конторщика билет на право входа в игорные залы, и спросила: «Комбьян пее? Риань?» Переспросила она ответ конторщика и прибавила, обратясь к мужу: «Видишь, как хорошо и деликатно дали билет и ни копейки за него не взяли».
3: «Да такая уж, душечка, тут деликатность, коли совсем сконфузили допросом. Только разве не спросили о том, в какие бани в Петербурге ходим?» Очередь дошла и до Конурина. Тот тяжело вздохнул и подошел к конторке. «Полезай, Иван Кондратьев, и ты на расправу, коли сунулся со своими деньгами в Монте-Карло эту проклятую!» — проговорил он и прямо подал конторщику свой заграничный паспорт. «Крестьянин Ярославской губернии Пошехонского уезда и временный Санкт-Петербургский второй гильдии купец, женат, но жену дома оставил. Впрочем, тут из паспорта все видно», — прибавил он, обращаясь к конторщику. «Вот, даже и две печати от австрийского консульства и от германского. Будь, брат, покоен, не мазурики и в социалистах не состоим». Был выдан и Конурину входной билет.
4: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Даниэль Дефо. Робинзон Крузо. Конечно, он Крузо, но это совсем не важно. История, написанная Дефо как дневник Робинзона, одиноко живущего на необитаемом острове, привела к тому, что во всех языках слово «Робинзон» приобрело вполне понятный всеми смысл. Эта история была и на самом деле. Только моряк был не такой симпатичный. Горячий шотландец по имени Александр Селкирк. Он прожил на острове 5 лет, с 1704 по 1709 годы. А это уже интересно. Значит, остров Робинзона существует на самом деле? Тогда где? Ответ есть. В Тихом океане. Приезжайте в Сантьяго-де-Чили, ближайшим путем добираетесь до Тихого океана и потом почти 700 километров на запад. Остров Робинзона Крузо. Это его официальное название. Там сейчас живет человек 600. Тут можно набрать питьевой воды и дальше в путь. Потому что, проехав 160 километров дальше на запад, нос вашего корабля уткнется в чистейший песок острова Александра Селкирка. Это тоже его официальное название. Только вот этот остров уже не обитаем. Ну далеко же! Надо помнить, что сейчас эти острова заповедные. Там даже встречается особый вид коз – коза Хуана Фернандеса, почему-то названная мужским именем. Так что если вы решили с пятницей махнуть на выходные на острова, может возникнуть маленькая проблема, которая никогда не возникнет с чтением книги о Робинзоне Крузо и с настроением во время этого чтения.
0: Курсивом. Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
2: Прямо не знаю, что с ней случилось. За что не возьмется, все делает спустя рукава.
3: Спустя рукава. Кое-как. Без старания и умения. Лениво и медленно.
2: Это выражение напрямую связано с русским национальным костюмом. На Руси рукава рубах были очень длинными. У мужчин они почти полностью скрывали ладонь, а женские рукава достигали почти полутора метров. Откуда взялась эта традиция, не совсем ясно. Может быть, пришла из Азии. У древних китаянок рукава тоже были такими же длинными. Чтобы не запутаться в рукавах, славянки поддерживали их особыми браслетами. Чем праздничнее был костюм, тем длиннее были рукава. Зато когда девица в нарядной одежде выходила танцевать, она снимала браслеты, и руки ее будто превращались в крылья. Понятное дело, заниматься обычными домашними делами, готовить еду, стирать или ходить за скотиной в таком наряде было невозможно. Работать приходилось, засучив рукава. И тогда никто не мог сказать, что хозяйка ленива и неумела, и что трудится спустя рукава.
0: Не в бровь, а в глаз.
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президент России готов в очередной раз принять американского спецпосланника Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, однако важно, с какими предложениями они приедут в Кремль. Об этом в интервью информационной службы «Вести» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать. В том числе и про разведданные, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены, в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа.
1: Сергей Лавров добавил, остановка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна. По его словам, в ближайшее время, напротив, будут ужесточены удары по объектам, которые обеспечивают работу украинской военной машины при поддержке западных стран. Китай призвал Японию соблюдать послевоенный международный порядок, закрепленный в Каирской и Потсдамской декларациях. Заявление официального Пекина прозвучало после протеста Токио из-за визита Владимира Путина на остров Итуру. Представитель МИДа КНР подчеркнул незыблемость итогов Второй мировой войны. Японские власти, напомню, долгие годы отказываются признавать итоги Второй мировой. 44 природных пожара в эти часы продолжают тушить в Ямало-Ненецком автономном округе. Природная стихия охватила почти 67 тысяч гектаров леса. Режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары и сухих гроз действует с конца июля. К ликвидации огня в трех районах привлечены более 750 специалистов и вертолета МЧС. Несмотря на масштаб бедствия, за минувшие сутки спасателям удалось полностью ликвидировать три крупных очага возгорания. Полностью импортозамещенный серийный самолет МС-21-310 совершил успешный беспосадочный перелет из Иркутска в подмосковный Жуковский, преодолев свыше 4000 километров. В Ростехе подчеркнули безупречную работу отечественных систем и двигателей ПД-14. Теперь лайнер ждет техническая проверка и покраска в ливрею заказчика. Иркутский авиазавод уже выстроил необходимые производственные цепочки, а старт массового выпуска российских машин запланирован на следующий год. В Российском академическом молодежном театре сменилось руководство. Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что бывший худрук Алексей Бородин занял место президента театра. Новым художественным руководителем назначена Марина Брусникина, работавшая главным режиссером. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Украл дочку местного князя, крутил романы с замужними женщинами.
4: Что еще успел натворить Печорин на Кавказе?
3: Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
6: За два года до знаменитых братьев Люмьер в 1893 году наш соотечественник, механик из Одессы, сын сельского сапожника, создал аппарат для съемки и показа движущихся картинок. А началось все с науки. Иосиф Тимченко помогал знаменитому физику Любимову изучать полет птиц. Нужно было внимательно разглядеть каждое движение крыла. Для этого изобретатель придумал хитрый механизм. Его изобретение называлось «улитка». Представьте себе диск с прорезью в форме спирали. Вы смотрите на объект именно через него. Сначала диск неподвижен, и вы видите кадр номер один. Потом диск поворачивается, и спиральная прорезь смещает ваш взгляд. Теперь вы видите кадр 2. Диск крутится, и улитка последовательно показывает вам целую серию изображений. Если эти изображения запечатлевают фазы движения, например, бегущего человека, то при быстром вращении диска наш мозг объединяет картинки. Мы видим плавное движение. Этот принцип лежит в основе кинематографа. И такова была суть изобретения Тимченко.
5: Ну ты кулибин.
6: Аппарат Иосиф Андреевич назвал кинетоскопом. В январе 1894 года на съезде русских естествоиспытателей и врачей в Москве Тимченко устроил первый в России публичный показ фильмов. Зрители видели, как скачет всадник и бьют по мячу два человека. К сожалению, на это событие не обратили внимания влиятельные чиновники и бизнесмены. Изобретение не запатентовали и не запустили в широкое производство. Слава пришла к братьям Люмьер, а наш герой остался в тени. Но справедливость требует помнить. Первый шаг к миру кино сделал талантливый механик-самоучка Иосиф Тимченко.
5: Кулибин. Удивительное изобретение –

Крупный град был зарегистрирован в разных частях Земли и в разное время. По сообщениям метеостанции Нальчика, в июне 1939 года град величиной с куриное яйцо убил около 2000 овец. В США и Франции описаны градины весом до 1200 граммов. Причем на один квадратный метр таких снарядов падало по 5-8 штук. В Бангладеш в 1986 году после атаки подобных градин погибли 92 человека.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Юрьевич Лермонтов. Главы из романа «Герой нашего времени». Читает Максим Пинскер.
2: 16 июня. Нынче поутру у колодца только и было толков, что о ночном нападении черкесов. Выпивши положенное число стаканов нарзана, пройдясь раз 10 по длинной липовой аллее, я встретил мужа Веры, который только что приехал из Пятигорска. Он взял меня под руку, и мы пошли в ресторацию завтракать. Он ужасно беспокоился о жене.
3: «Как она перепугалась нынче ночью», — говорил он. «Ведь надобно ж, чтобы это случилось именно тогда, как я в отсутствии».
2: Мы уселись завтракать возле двери, ведущей в угловую комнату, где находилось человек 10 молодежи, в числе которых был и Грушницкий. Судьба вторично доставила мне случай подслушать разговор, который должен был решить его участь. Он меня не видал, и, следственно, я не мог подозревать умысла. Но это только увеличивало его вину в моих глазах.
3: «Да неужели в самом деле это были черкесы?» — сказал кто-то. «Видел ли их кто-нибудь?»
2: «Я вам расскажу всю историю», — отвечал Грушницкий. «Только, пожалуйста, не выдавайте меня. Вот как это было. Вчерась один человек, которого я вам не назову, приходит ко мне и рассказывает, что видел в 10 часу вечера, как кто-то прокрался в дом к Лиговским. Надо вам заметить, что княгиня была здесь, а княжна дома. Вот мы с ним и отправились под окна, чтоб подстеречь счастливца». Признаюсь, я испугался. Хотя мой собеседник очень был занят своим завтраком. Он мог услышать вещи для себя довольно неприятные, если б не равно Грушницкий отгадал истину. Но, ослепленный ревностью, он и не подозревал ее. «Вот видите ли», — продолжал Грушницкий, «мы и отправились, взявши с собой ружье, заряженное холостым патроном, только так, чтоб попугать. До 2 часов ждали в саду. Наконец, уж бог знает, откуда он явился. Только не из окна, потому что оно не отворялось, а должно быть, он вышел в стеклянную дверь, что за колонной. Наконец, — говорю я, — видим мы, сходит кто-то с балкона. Какова княжна, а? Ну уж, признаюсь, московские барышни. После этого чему же можно верить? Мы хотели его схватить, только он вырвался, и как заяц бросился в кусты. Тут я по нем выстрелил».
1: Вокруг Грушницкого раздался ропот недоверчивости.
2: «Вы не верите?» — продолжал он. «Даю вам честное благородное слово, что все это сущая правда. И в доказательство я вам, пожалуй, назову этого господина».
3: «Скажи, скажи, кто же он?»
2: — раздалось со всех сторон. «Печорин», — отвечал Грушницкий.
1: В эту минуту он поднял глаза. Я стоял в дверях против него. Он ужасно покраснел. Я подошел к нему и сказал медленно и внятно: «Мне очень жаль, что я взошел после того, как вы уже дали честное слово в подтверждение самой отвратительной клеветы. Мое присутствие избавило бы вас от лишней подлости».
3: Грушницкий вскочил с своего места и хотел разгорячиться.
1: «Прошу вас», — продолжал я тем же тоном, «прошу вас сейчас же отказаться от ваших слов. Вы очень хорошо знаете, что это выдумка. Я не думаю, чтобы равнодушие женщины к вашим блестящим достоинствам заслуживало такое ужасное мщение. Подумайте хорошенько. Поддерживая ваше мнение, вы теряете право на имя благородного человека и рискуете жизнью». Грушницкий стоял передо мною, опустив глаза, в сильном волнении. Но борьба совести с самолюбием была непродолжительна. Драгунский капитан, сидевший возле него, толкнул его локтем. Он вздрогнул и быстро отвечал мне, не поднимая глаз:
2: «Милостивый государь, когда я что говорю, так я это думаю и готов повторить. Я не боюсь ваших угроз и готов на все».
1: «Последнее вы уж доказали», — отвечал я ему холодно и, взяв под руку драгунского капитана, вышел из комнаты.
2: «Что вам угодно?» — спросил капитан.
1: «Вы приятель Грушницкого и, вероятно, будете его секундантом». Капитан поклонился,
2: очень важно». «Вы отгадали», — отвечал он. «Я даже обязан быть его секундантом, потому что обида, нанесенная ему, относится и ко мне. Я был с ним вчера ночью», — прибавил он, выпрямляя свой сутуловатый стан. «А-а-а! Так это вас ударил я так неловко по голове». Он пожелтел, посинел, скрытая злоба изобразилась на лице его. «Я буду иметь честь прислать к вам нонече моего секунданта», прибавил я, раскланившись очень вежливо и показывая вид, будто не обращая внимания на его бешенство. На крыльце ресторации я встретил мужа Веры. Кажется, он меня дожидался. Он схватил мою руку с чувством, похожим на восторг.
3: «Благородный молодой человек», — сказал он с слезами на глазах. «Я все слышал. Экой мерзавец, неблагодарный. Принимай их после этого в порядочный дом. Слава богу, у меня нет дочерей. Но вас наградит та, для которой вы рискуете жизнью. Будьте уверены в моей скромности до поры до времени», — продолжал он. «Я сам был молод и служил в военной службе. Знаю, что в эти дела не должно вмешиваться. Прощайте, бедняжка».
2: Радуется, что у него нет дочерей. Я пошел прямо к Вернеру, застал его дома и рассказал ему все. Отношение мои к Вере и княжне, и разговор, подслушанный мною, из которого я узнал намерение этих господ подурачить меня, заставив стреляться холостыми зарядами. Но теперь дело выходило из границ шутки. Они, вероятно, не ожидали такой развязки. Доктор согласился быть моим секундантом. Я дал ему несколько наставлений насчет условий поединка. Он должен был настоять на том, чтобы дело обошлось как можно секретнее, потому что хотя я когда угодно готов подвергать себя смерти, но немало не расположен испортить навсегда свою будущность в здешнем мире. После этого я пошел домой. Через час доктор вернулся из своей экспедиции. «Против вас точно есть заговор», — сказал он. «Я нашел у Грушницкого драгунского капитана и еще одного господина, которого фамилии не помню. Я на минуту остановился в передней, чтобы снять галоши. У них был ужасный шум и спор». «Ни за что не соглашусь», — говорил Грушницкий. «Он меня оскорбил публично. Тогда было совсем другое дело». «Какое тебе дело?» — отвечал капитан. «Я все беру на себя. Я был секундантом на 5 дуэлях и уж знаю, как это устроить. Я все придумал. Пожалуйста, только мне не мешай. Постращать не худо. А зачем подвергать себя опасности, если можно избавиться?» В эту минуту я взошел. Они вдруг замолчали. Переговоры наши продолжались довольно долго. Наконец мы решили дело вот как. В верстах в 5 отсюда есть глухое ущелье. Они туда поедут завтра в 4 часа утра, а мы выедем 30 минут после них. Стреляться будете на 6 шагах. Этого требовал сам Грушницкий. Убитого насчет черкесов. Теперь вот какие у меня подозрения. Они, то есть секунданты, должно быть, несколько переменили свой прежний план и хотят зарядить пулею 1 пистолет Грушницкого. Это немножко похоже на убийство, но в военное время и особенно в азиатской войне хитрости позволяются. Только Грушницкий кажется поблагороднее своих товарищей. Как вы думаете, должны ли мы показать им, что догадались?
4: Ни за что на свете, доктор. Будьте спокойны. Я им не поддамся.
2: Что же вы хотите делать?
4: Это моя тайна.
2: Смотрите, не попадитесь. Ведь на 6 шагах.
4: Доктор, я вас жду завтра в 4 часа. Лошади будут готовы. Прощайте.
2: Я до вечера просидел дома, запершись в своей комнате. Приходил лакей звать меня к княгине. Я велел сказать, что болен.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
2: 2 часа ночи. Не спится. А надо бы заснуть, чтобы завтра рука не дрожала. Впрочем, на 6 шагах промахнуться трудно. «А, господин Грушницкий, ваша мистификация вам не удастся. Мы поменяемся ролями. Теперь мне придется отыскивать на вашем бледном лице признаки тайного страха. Зачем вы сами назначили эти роковые 6 шагов?
4: Вы думаете, что я вам без спора подставлю свой лоб? Но мы бросим жеребий. И тогда?
2: Тогда, что если его счастье перетянет? Если моя звезда, наконец, мне изменит? И не мудрено. Она так долго служила верно моим прихотям. На небесах не более постоянства, чем на земле.
3: Что ж, умереть так умереть. Потеря для мира небольшая. Да и мне самому порядочно уж скучно. Я как человек, зевающий на бале, который не едет спать только потому, что еще нет его кареты. Но карета готова. Прощайте.
4: Пробегаю в памяти все мое прошедшее и спрашиваю себя невольно. Зачем я жил? Для какой цели я родился? А верно, она существовала. И верно, было мне назначение высокое, потому что я чувствую в душе моей силы необъятной. Но я не угадал этого назначения. Я увлекся приманками страстей пустых и неблагодарных. Из горнила их я вышел тверд и холоден, как железо, но утратил навеки пыл благородных стремлений, лучший цвет жизни. И с той поры сколько раз уже я играл роль топора в руках судьбы. Как орудие казни я упадал на голову обреченных жертв, часто без злобы, всегда без сожаления. Моя любовь никому не принесла счастья, потому что я ничем не жертвовал для тех, кого любил. Я любил для себя, для собственного удовольствия. Я только удовлетворял странную потребность сердца, с жадностью поглощая их чувства, их нежность, их радости и страдания, и никогда не мог насытиться. Так томимый голодом в изнеможении засыпает и видит перед собою роскошные кушанья и шипучие вина, он пожирает с восторгом воздушные дары воображения, и ему кажется легче, но только проснулся, мечта исчезает. Остается удвоенный голод и отчаяние. И, может быть, я завтра умру. И не останется на земле ни одного существа, которое бы поняло меня совершенно. Одни почитают меня хуже, другие лучше, чем я в самом деле. Одни скажут, он был добрый, малый, другие — мерзавец. И то, и другое будет ложно. После этого стоит ли труда жить? А все живешь? Из любопытства. Ожидаешь чего-то нового. Смешно и досадно.
0: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
4: Вот уже полтора месяца, как я в крепости Н. Максим Максимович ушел на охоту. Я один. Сижу у окна. Серые тучи закрыли горы до подошвы. Солнце сквозь туман кажется желтым пятном. Холодно, ветер свищет и колеблет ставни. Скучно. Стану продолжать свой журнал, прерванный столькими странными событиями. Перечитываю последнюю страницу. Смешно. Я думал умереть. Это было невозможно. Я еще не осушил чаши страданий. И теперь чувствую, что мне еще долго жить. Как же прошедшее ясно и резко отлилось в моей памяти. Ни одной черты, ни одного оттенка не стерло время. Я помню, что в продолжение ночи, предшествовавшей поединку, я не спал ни минуты. Писать я не мог долго. Тайное беспокойство мною овладело. Сейчас я ходил по комнате. Потом сел и открыл роман Вальтера Скотта, лежавший у меня на столе. То были шотландские пуритане. Я читал сначала с усилием, потом забылся, увлеченный волшебным вымыслом. Неужели шотландскому барду на том свете не платят за каждую отрадную минуту, которую дарит его книга? Наконец рассвело. Нервы мои успокоились. Я посмотрел в зеркало. Тусклая бледность покрывала лицо мое, хранившее следы мучительной бессонницы. Но глаза, хотя окруженные коричневую тенью, блистали гордо и неумолимо. Я остался доволен собою. Велев седлать лошадей, я оделся и сбежал к купальне. Погружаясь в холодный кипяток нарзана, я чувствовал, как телесные и душевные силы мои возвращались. Я вышел из ванны свеж и бодр, как будто собирался на бал. После этого говорите, что душа не зависит от тела. Возвратясь, я нашел у себя доктора. На нем были серые ритузы, архалук и черкесская шапка. Я расхохотался, увидав эту маленькую фигурку под огромной косматой шапкой. У него лицо вовсе не воинственное, а в этот раз оно было еще длиннее обыкновенного. «Отчего вы так печальны, доктор?» — сказал я ему. «Разве вы 100 раз не провожали людей на тот свет с величайшим равнодушием? Вообразите, что у меня желчная горячка. Я могу выздороветь, могу и умереть. То и другое в порядке вещей. Старайтесь смотреть на меня, как на пациента, одержимого болезнью, вам еще неизвестной. И тогда ваше любопытство возбудится до высшей степени. Вы можете надо мною сделать теперь несколько важных физиологических наблюдений. Ожидание насильственной смерти. Не есть ли уже настоящая болезнь?» Эта мысль поразила доктора, и он развеселился. Мы сели верхом, Вернер уцепился за поводья обеими руками, и мы пустились. Мигом проскакали мимо крепости через слободку и въехали в ущелье, по которому велась дорога, полузаросшая высокой травой и ежеминутно пересекаемая шумным ручьем, через который нужно было переправляться вброд к великому отчаянию доктора, потому что лошадь его каждый раз в воде останавливалась. Я не помню утра более голубого и свежего. Солнце едва выказалось из-за зеленых вершин, и слияние первой теплоты его лучей с умирающей прохладой ночи наводило на все чувства какое-то сладкое томление. В ущелье не проникал еще радостный луч молодого дня. Он золотил только верхи утесов, висящих с обеих сторон над нами. Густолиственные кусты, растущие в их глубоких трещинах, при малейшем дыхании ветра осыпали нас серебряным дождем. Я помню, в этот раз, больше, чем когда-нибудь прежде, я любил природу. Как любопытно всматривался я в каждую росинку, трепещущую на широком листке виноградном и отражавшую миллионы радужных лучей. Как жадно взор мой старался проникнуть в дымную даль. Там путь все становился уже, утесы синее и страшнее, и, наконец, они, казалось, сходились непроницаемой стеной. Мы ехали молча.
2: «Написали ли вы свое завещание?» — вдруг спросил Вернер.
4: «Нет».
2: «А если будете убиты?»
4: «Наследники отыщутся сами».
2: «Неужели у вас нет друзей, которым бы вы хотели послать свое последнее «прости»?»
4: Я покачал головой.
2: «Неужели нет на свете женщины, которой вы хотели бы оставить что-нибудь на память?»
4: «Хотите ли, доктор, — отвечал я ему, — чтобы я раскрыл вам мою душу? Видите ли, я выжил из тех лет, когда умирают, произнося имя своей любезной и завещая другу клочок напомаженных или ненапомаженных волос. Думая о близкой и возможной смерти, я думаю об одном себе. Иные не делают и этого. Друзья, которые завтра меня забудут или хуже, взведут на мой счет бог знает какие небылицы. Женщины, которые, обнимая другого, будут смеяться надо мною, чтобы не возбудить в нем ревности к усопшему. Бог с ними. Из жизненной бури я вынес только несколько идей и ни одного чувства. Я давно уж живу не сердцем, а головою. Я взвешиваю, разбираю свои собственные страсти и поступки с строгим любопытством, но без участия. Во мне 2 человека. Один живет, в полном смысле этого слова, другой мыслит и судит его. Первый, быть может, через час простится с вами и миром навеки. А второй... Посмотрите, доктор, видите ли вы, на скале направо чернеются 3 фигуры? Это, кажется, наши противники?
2: Мы пустились рысью. У подошвы скалы в кустах были привязаны 3 лошади. Мы своих привязали тут же, а сами по узкой тропинке взобрались на площадку, где ожидал нас Грушницкий с драгунским капитаном и другим своим секундантом, которого звали Иваном Игнатьевичем. Фамилии его я никогда не слыхал. «Мы давно уж вас ожидаем», — сказал драгунский капитан с иронической улыбкой. Я вынул часы и показал ему. Он извинился, говоря, что его часы уходят. Несколько минут продолжалось затруднительное молчание. Наконец доктор прервал его, обратясь к Грушницкому. «Мне кажется», — сказал он, — «что, показав оба готовность драться и заплатив этим долг
4: условием чести вы бы могли, господа, объясниться и кончить это дело полюбовно».
2: «Я готов», — сказал я.
4: Капитан мигнул Грушницкому, и этот, думая, что я трушу, принял гордый вид, хотя до сей минуты тусклая бледность покрывала его щеки. С тех пор, как мы приехали, он в первый раз поднял на меня глаза, но во взгляде его было какое-то беспокойство, изобличавшее внутреннюю борьбу.
2: «Объясните ваши условия», — сказал он, «и все, что я могу для вас сделать, то будьте уверены».
4: «Вот мои условия. Вы нынче же, публично, откажетесь от своей клеветы и будете просить у меня извинения».
2: «Милостивый государь, я удивляюсь, как вы смеете мне предлагать такие вещи».
4: «Что ж я вам мог предложить, кроме этого?»
2: «Мы будем стреляться».
4: Я пожал плечами. «Пожалуй. Только подумайте, что один из нас непременно будет убит».
2: «Я желаю, чтобы это были вы».
4: «А я так уверен в противном». Он смутился, покраснел, потом принужденно захохотал. Капитан взял его под руку и отвел в сторону. Они долго шептались. Я приехал в довольно миролюбивом расположении духа, но все это начинало меня бесить. Ко мне подошел доктор. «Послушайте», — сказал он с явным беспокойством, «вы верно забыли про их заговор. Я не умею зарядить пистолета, но в этом случае вы странный человек. Скажите им, что вы знаете их намерения, и они не посмеют. Что за охота? Подстрелят вас, как птицу».
2: «Пожалуйста, не беспокойтесь, доктор, и погодите. Я все так устрою, что на их стороне не будет никакой выгоды. Дайте им пошептаться».
4: «Господа, это становится скучно», — сказал я им громко. «Драться так драться. Вы имели время вчера наговориться».
2: «Мы готовы», — отвечал капитан. «Становитесь, господа! Доктор, извольте отмерить 6 шагов».
5: «Становитесь!»
4: — повторил Иван Игнатьевич пискливым голосом. «Позвольте», — сказал я, — «еще одно условие. Так как мы будем драться насмерть, то мы обязаны сделать все возможное, чтобы это осталось тайною, и чтобы секунданты наши не были в ответственности. Согласны ли вы?»
2: «Совершенно согласны.
4: Итак, вот что я придумал. Видите ли, на вершине этой отвесной скалы направо узенькую площадку. Оттуда до низу будет сажен 30, если не больше. Внизу острые камни. Каждый из нас станет на самом краю площадки. Таким образом, даже легкая рана будет смертельна. Это должно быть согласно с вашим желанием, потому что вы сами назначили 6 шагов. Тот, кто будет ранен, полетит непременно вниз и разобьется вдребезги. Пулю доктор вынет, и тогда можно будет очень легко объяснить эту скоропостижную смерть неудачным прыжком. Мы бросим жеребий, кому первому стрелять. Объявляю вам в заключение, что иначе я не буду драться».
2: «Пожалуй», — сказал капитан, посмотрев выразительно на Грушницкого, который кивнул головой в знак согласия.
4: Лицо его ежеминутно менялось. Я его поставил в затруднительное положение. Стреляясь при обыкновенных условиях, он мог целить мне в ногу, легко меня ранить и удовлетворить таким образом свою месть, не отягощая слишком своей совести. Но теперь он должен был выстрелить на воздух или сделаться убийцей, или, наконец, оставить свой подлый замысел и подвергнуться одинаковой со мной опасности. В эту минуту я не желал бы быть на его месте». Он отвел капитана в сторону и стал говорить ему что-то с большим жаром. Я видел, как посиневшие губы его дрожали, но капитан от него отвернулся с презрительной улыбкой. «Ты дурак», — сказал он Грушницкому довольно громко. «Ничего не понимаешь. Отправимтесь же, господа». Узкая тропинка вела между кустами на крутизну. Обломки скал составляли шаткие ступени этой природной лестницы. Цепляясь за кусты, мы стали карабкаться. Грушницкий шел впереди, за ним его секунданты, а потом мы с доктором. «Я вам удивляюсь», — сказал доктор, пожав мне крепко руку. «Дайте пощупать пульс. Ого, лихорадочный. Но на лице ничего не заметно. Только глаза у вас блестят ярче обыкновенного». Вдруг мелкие камни с шумом покатились нам под ноги. «Что это?» Грушницкий спотыкнулся. Ветка, за которую он уцепился, изломилась, и он скатился бы вниз на спине, если бы его секунданты не поддержали. «Берегитесь!» — закричал я ему. «Не падайте заранее! Это дурная примета! Вспомните Юлия Цезаря!»
1: Вот мы взобрались на вершину выдавшейся скалы. Площадка была покрыта мелким песком, будто нарочно для поединка. Кругом, теряясь в золотом тумане утра, теснились вершины гор, как бесчисленное стадо, и Эльбурус на юге вставал белую громадой, замыкая цепь льдистых вершин, между которых уж бродили волокнистые облака, набежавшие с востока. Я подошел к краю площадки и посмотрел вниз. Голова чуть-чуть у меня не закружилась. Там внизу казалось темно и холодно, как в гробе. Мшистые зубцы скал, сброшенных грозою и временем, ожидали своей добычи. Площадка, на которой мы должны были драться, изображала почти правильный треугольник. От выдавшегося угла отмерили 6 шагов и решили, что тот, кому придется первому встретить неприятельский огонь,

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Юрьевич Лермонтов. Главы из романа «Герой нашего времени». Читает Максим Пинскер.
2: Я решился предоставить все выгоды Грушницкому. Я хотел испытать его. В душе его могла проснуться искра великодушия, и тогда все устроилось бы к лучшему, но самолюбие и слабость характера должны были торжествовать. Я хотел дать себе полное право не щадить его, если бы судьба меня помиловала. Кто не заключал таких условий с своей совестью? «Бросьте жеребий, доктор!» — сказал капитан. Доктор вынул из кармана серебряную монету и поднял ее кверху. «Решетка!» — закричал Грушницкий поспешно, как человек, которого вдруг разбудил дружеский толчок. «Орел!» — сказал я. Монетка взвелась и упала звеня. Все бросились к ней. «Вы счастливы?» — сказал я Грушницкому. «Вам стрелять первому. Но помните, что если вы меня не убьете, то я не промахнусь. Даю вам честное слово». Он покраснел. Ему было стыдно убить человека безоружного. Я глядел на него пристально. С минуту мне казалось, что он бросится к ногам моим, умоляя о прощении. Но как признаться в таком подлом умысле? Ему оставалось одно средство — выстрелить на воздух. Я был уверен, что он выстрелит на воздух. Одно могло этому помешать — мысль, что я потребую вторичного поединка. «Пора», — шепнул мне доктор, дергая за рукав. «Если вы теперь не скажете, что мы знаем их намерения, то все пропало. Посмотрите, он уже заряжает. Если вы ничего не скажете, то я сам...» «Ни за что на свете, доктор», — отвечал я, удерживая его за руку. «Вы все испортите. Вы мне дали слово не мешать. Какое вам дело? Может быть, я хочу быть убит?» Он посмотрел на меня с удивлением. «О, это другое. Только на меня на том свете не жалуйтесь». Капитан между тем зарядил свои пистолеты, подал один Грушницкому, с улыбкою шепнув ему что-то. Другой мне. Я встал на углу площадки, крепко упершись левую ногою в камень и наклонясь немного наперед, чтобы в случае легкой раны не опрокинуться назад. Грушницкий стал против меня и по данному знаку начал поднимать пистолет. Колени его дрожали. Он целил мне прямо в лоб. Неизъяснимое бешенство закипело в груди моей. Вдруг он опустил дуло пистолета и, побледнев как полотно, повернулся к своему секунданту. «Не могу!» — сказал он глухим голосом. «Трус!» — отвечал капитан. Выстрел раздался. Пуля оцарапала мне колено. Я невольно сделал несколько шагов вперед, чтоб поскорей удалиться от края. «Ну, брат Грушницкий, жаль, что промахнулся», — сказал капитан. «Теперь твоя очередь. Становись. Обними меня прежде. Мы уж не увидимся». Они обнялись. Капитан едва мог удержаться от смеха. «Не бойся», — прибавил он, хитро взглянув на Грушницкого. «Все вздор на свете. Натура дура, судьба индейка, а жизнь — копейка». После этой трагической фразы, сказанной с приличной важностью, он отошел на свое место. Иван Игнатьевич со слезами обнял также Грушницкого, и вот он остался один против меня. Я до сих пор стараюсь объяснить себе, какого рода чувство кипело тогда в груди моей. То было и досада оскорбленного самолюбия, и презрение, и злоба, рождавшаяся при мысли, что этот человек теперь с такой уверенностью, с такой спокойной дерзостью на меня глядящий, 2 минуты тому назад, не подвергая себя никакой опасности, хотел меня убить как собаку. Ибо раненый в ногу немного сильнее, я бы непременно свалился с утеса. Я несколько минут смотрел ему пристально в лицо, стараясь заметить хоть легкий след раскаяния, но мне показалось, что он сдерживал улыбку. «Я вам советую перед смертью помолиться Богу», — сказал я ему тогда.

времени, пока падал с коня на землю. Унгерновцам хотелось думать, что он не избежал заслуженной кары, но, согласно другим известиям, ему удалось уцелеть. В середине 1920-х агенты ГПУ в Китае пользовались его услугами. Доктор-убийца Клингенберг после бегства из Урги был расстрелян по пути к китайской границе. По одним сведениям, приказ об этом отдал полковник Циркулинский, взбешенный тем, что Клингенберг, вывозя награбленное имущество, отобрал подводы у раненых. По другим, более вероятным, эта добыча, на которую зарились многие, и стала причиной его смерти. Вместе с ним погибла сестра милосердия Швецова, его любовница и соучастница его преступлений. Клингенберг успел принять несколько таблеток морфия из походной аптечки и по пути к месту расстрела насвистывал шансонетки. Нога, сломанная ему унгерном под кяхтой за отказ лечить раненых монголов, еще не зажила. Он опирался на костыль, а Швецова поддерживала его под руку. Когда они отошли от дороги шагов на 25, со слов очевидцев пишет Голубев, их остановили. Швецова обняла Клингенберга, поцеловала, и они встали на колени. Раздались два выстрела, и оба, пораженные в затылок, упали на землю. Джамбалон, почти у самой границы, погиб в перестрелке с Красным разъездом. Недоброжелатели уверяли, что его погубила жадность. Он мог бы ускакать, но не хотел бросать награбленное имущество. Ивановский, считавшийся начальником тылового штаба азиатской дивизии, доехал до Хайлара на автомобиле. Позднее жил в Трехречье, в станице Покровской, работал учителем в местной школе. При Унгерне он считался полковником, поэтому, как поступали многие, не то сам присвоил себе генеральский чин, не то получил его от какого-то эмигрантского штаба. Это его и погубило. В той же Покровской, женившись на юной казачке Фросе, проживал старый семеновский генерал Мациевский, и когда в конце 1920-х годов ГПУ решило его похитить и вывести в СССР, вместо него диверсионная группа по ошибке выкрала Ивановского. Лев Вольфович, собственный жид Унгерна, в 1926 году пробрался из Китая в Монголию и был схвачен. Чего ради он так рисковал, непонятно. Возможно, пока Сипайло сидел в тюрьме, хотел отыскать золото, зарытое им где-то на берегах Буйр-Нора. Монголы передали пленника советским представителям в Улан-Баторе, Вольфовича увезли в СССР и, должно быть, расстреляли. Тубанов, непутевый сын ургинской портнихи, при штурме столицы, выкравший из Зеленого дворца Богдо Гогена с женой и награжденный за это княжеским титулом, во время похода возглавляемого им отряда на Минзу, отличился чудовищными зверствами, о которых, приписывая их Унгерну, на суде говорил Ярославский. После того, как азиатская дивизия ушла на восток, Тубанов около года скрывался в Урге, но в конце концов был пойман и расстрелян, несмотря на заступничество Хутухты. Богдо Гоген, Джебзун, Дамба, Хутухта, VIII, он же Богдо Хан, многими возведенный, и «живой Будда», как называли его европейцы, в то время еще считался монархом, давал аудиенции, восседая на двойном троне рядом с женой. К нему еще являлись на аудиенции члены революционного правительства и подносили дары. Тем меньше, чем выше было место дарителя на иерархической лестнице, но в этом старце видели теперь только мумию прежнего величия. Он был не столько символом власти, сколько ее ширмой, обветшавшей до полной прозрачности и неспособной скрыть происходящее за ней. Ему оставалось лишь превратиться в мумию настоящую, что и случилось в 1924 году. Высказывались предположения, что большевики ускорили его конец с целью побыстрее превратить монархию в социалистическую республику,

0: Но, может быть, он просто не смог жить без умершей годом раньше Дондук-Дулам, с которой никогда не разлучался. Его высушенное и покрытое золотой краской тело, Шарил, поместили в Майдари-Сум, затем перенесли в храм при дворце Шара-Ордо, откуда оно бесследно исчезло в середине 1930-х годов, когда начались предсказанные Унгерном гонения на желтую религию. Еще раньше, в 1928 году, седьмой съезд МНРП в полном согласии с инспирированным еще в Поднебесной империи пророчеством запретил искать его девятое перерождение. В 1936 году в Тибете был найден 4-летний мальчик, признанный очередным перерождением Даранаты. Его объявили Богдогегеном IX. В 1959 году он вместе с Далай-ламой XIV бежал из Лхасы в Индию, а в 1990-х несколько раз приезжал в Монголию.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Глава третья. Унгерн был уже мертв, когда Бакич с остатками Оренбургской армии появился на западе Халхи и вместе с Кайгородовым осадил монастырь Сарылгун, где укрепился едва ли не в 10 раз меньше отряд сибирского латыша Карла Байкалова, Никунды. Жестоко страдая от голода, красные стойко оборонялись почти 2 месяца, пока не подошли подкрепления. Бакич вынужден был снять осаду, и в начале зимы, окруженный советскими и красномонгольскими отрядами, сдался Максаржаву, в итоге нарушившему все условия, на которых противник согласился сложить оружие. Есть известие, что он имел возможность бежать, но предпочел разделить судьбу своих солдат и офицеров. В мае 1922 года Бакича, начальник его штаба Степанова и 16 высших офицеров судили в Новониколаевске. Всех приговорили к расстрелу. Судебный процесс проходил в том же театре «Сосновка», общественным обвинителем снова выступил Ярославский, но пропагандистской шумихи на этот раз было поменьше. Унгерн с его монархизмом, свирепостью и аристократической родословной стал настоящим подарком для большевиков, а Бакич, выдвигавший эсеровские лозунги и воевавший под красным флагом, был фигурой не столь удобной для показательного процесса. Караван из более чем 700 русских беженцев, поселенцев с семьями, а также ушедших от Бакича и Кайгородова офицеров и казаков, покинул Кобду раньше, чем его заняли части 5-й армии. Эту группу с боями вывел в Китай полковник Сокольницкий, но атаман казанцев, палач Улясутая, громивший буддийские монастыри и вырезавший лам, был схвачен советским отрядом. Красные командиры выдали Казанцева на расправу монголам, и те подвергли его мучительной казни. Кайгородову посчастливилось избежать плена. Он вернулся в родной Алтай, с небольшим отрядом скрывался в горах и сумел причинить немало хлопот местным властям, пока его не выдал предатель. Дом в селе Катанда, где он заночевал 10 апреля 1922 года, был окружен истребительным отрядом Ивана Долгих, бывшего жестянщика, в будущем начальника ГУЛАГа. Кайгородов отстреливался до последнего, а затем застрелился. Еще живому ему отрубили голову, триумфально провезли ее по селам и привезли в Барнаул, как голову Джаламы в Ургу, но не на пике, а в ящике со льдом. Здесь ее предъявили жене Кайгородова, сидевшей в городской тюрьме. После того, как она опознала мужа, комдив Овчинников в кастрюле со спиртом принес эту голову на заседание Алтайского губосполкома, после чего в той же таре она отправилась в Новониколаевск, где ею любовалось вышестоящее начальство. Потом, видимо, голову Кайгородова закопали вместе с телами расстрелянных тамошней ЧК. Лавров и Витте, помощники Унгерна в его попытках наладить экономику Монголии, перед приходом красных выехали из Урги на восток, в Китай, но по дороге узнали, что на границе китайские солдаты грабят, а то и убивают русских беженцев, и решили подождать, пока все успокоится. Они разбили лагерь на Архоне, здесь их захватили красные монголы, доставили в Ургу и сдали советским властям. Обоих увезли в Новониколаевск, чтобы использовать как свидетелей на суде над Унгерном, но обошлось без их показаний. Витте отпустили сразу, а Лаврова, как эсеровского деятеля, отправили в Москву, где готовился процесс правых эсеров. В лубянской тюрьме он ждал смерти, но как раз тогда образовалась бурят-монгольская автономия, и знакомые Лаврова по Иркутску, которому он был известен как прекрасный финансист, рекомендовали его для работы в Верхнеудинске. Из смертника Лавров превратился в республиканского министра финансов. Спустя 2 года из-за потери зрения вышел в отставку и был отпущен к обосновавшимся в США взрослым детям. Витте предусмотрительно не поехал ни в Москву, ни в Петроград, а подался с женой в провинциальный Новочеркасск. Там он всю оставшуюся жизнь, до конца 1940-х годов, проработал в инженерно-мелиоративном институте, занимался проблемами рисоводства на мелиорируемых землях, выявил 2 не требующих затопления сорта риса – белый скомс и бурый скомс. Его дочь Елена, жена Бориса Волкова, соединилась с мужем в Китае. После многолетних мытарств они оказались в США, где вскоре развелись. Елена вышла замуж за выходца из Одессы, государственного служащего Натана Сильвермастера, не подозревая, что этот болезненный человек, страдавший тяжелой формой бронхиальной астмы, резидент советской разведки в Вашингтоне. Позднее муж обо всем ей рассказал, и она много лет была его помощницей. Умерла в 1991 году. Тизенгаузен был арестован в Урге, увезен в Новониколаевск и освобожден вместе с Витте. Он поселился в Иркутске со своей гражданской женой Архангельской, ургинской симпатии барона. Здесь эта черноокая красавица, приложившая руку к созданию приказа номер 15, со свойственной ей практичностью открыла салон дамских нарядов. Муж, в прошлом оренбургский вице-губернатор, служил у нее рассыльным. В конце 1921 года его арестовала Иркутская ЧК. Он был приговорен к высшей мере социальной защиты, но почему-то вновь вышел на свободу. Расстреляли его уже в середине 1930-х годов, о дальнейшей судьбе Архангельской мне ничего не известно. Ненавистная Унгерну атаманша Маша, расставшись с Семеновым, то ли в Париже, то ли в Бейруте, куда попала из Иерусалима, вышла замуж за князя Георгия Нахичеванского, сына расстрелянного в ЧК гвардейского генерала Гусей-хана Нахичеванского. Родила 3 сыновей, жила с мужем в Ливане и Египте, умерла в 1974 году, похоронена на кладбище греческого монастыря Святого Георгия в Каире. Елена Терсицкая, 2-я законная жена Семенова, не принесла ему семейного счастья. Родив сына и 3 дочерей, она ушла от атамана, вышла замуж заработавшего в Китае немецкого бактериолога Эрика Хайде и уехала с ним в Германию, затем в Бельгию, а вдовев вернулась в СССР, скончалась в Челябинске в 1982 году. Сам атаман в 1945 году был арестован у себя дома под Дайреном, увезен в Москву и через год по приговору военного трибунала повешен в тюрьме на Лубянке. Их дети прошли через тюрьмы и лагеря, а любимица отца Елена, 40 с лишним лет провела в психбольнице. Как прожила свою жизнь маньчжурская принцесса Цзи, она же Елена Павловна, 2 года носившая титул баронессы Унгерн-Штернберг, никто из мемуаристов не знал. Харбинские газеты тоже об этом молчат. Последний раз ее видели в 1941 году в Чанчуне, где она состояла при дворе Пу-И, марионеточного императора, созданного японцами государства Манчжоу-го. Вряд ли император знал, что муж этой придворной дамы когда-то писал ему письма, предлагая свою помощь в деле возрождения Поднебесной империи. Младший брат Унгерна Константин выучился на инженера, после революции жил в Маньчжурии, а в 1930-х годах уехал в Австрию, что не удалось сделать старшему. Во время войны дослужился до полковника вермахта. Весной 1945 года в Вене, накануне вступления в нее советских войск, его нашли мертвым в номере отеля. Вместе с ним была убита его жена Леония, автор книги «Смысл социализма», дочь Германа фон Кайзерлинга, а по матери – правнучка Отто Бисмарка. Вероятно, супруги стали жертвами грабителей, но в неразберихе тех дней обстоятельства их смерти остались невыясненными. Кайзерлинг умер годом позже в Инсбруке. Все эстлянские родственники барона постепенно покинули землю предков. Осенью 1939 года, после того, как Гитлер, выступая в Рейхстаге, обратился к балтийским немцам с призывом выехать в Германию до вступления в Прибалтику советских войск, из сталинского порта отплыли последние 32 представителя рода Унгерн-Штернбергов. В 1950-х годах одного из них правительство ФРГ думало назначить послом в СССР, но Хрущев будто бы заявил: «Нет, был у нас один Унгерн, и хватит». В 1990-1991 годах германским консулом в Ленинграде был Хеннинг фон Вистенгаузен, по матери Унгерн-Штернберг. Он же стал первым послом ФРГ в независимой Эстонии.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн-Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия не опустится до террористических методов Зеленского, однако сделает свои подходы более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева. Об этом в интервью информационной службы «Вести» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать.
1: Сергей Лавров также заявил, что Владимир Путин готов вновь принять американского спецпосланника Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, однако важно, с какими предложениями они приедут в Кремль. Российская армия высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесла серию ударов по портовой инфраструктуре Украины. По данным Министерства обороны, в Одессе уничтожены резервуары с топливом и оборудование для разгрузки военных грузов. В порту Южный ликвидирован склад с вооружением ВСУ. Кроме того, были поражены украинский патрульный катер в Очакове, пункт временной дислокации войск в Измаиле и командный пункт военно-морских сил в Рени. Энергоснабжение в единой энергосистеме Казахстана восстановлено после масштабного сбоя, затронувшего также Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Причиной блэкаута стал резкий наброс мощности, вызвавший срабатывание противоаварийной автоматики. Таджикские власти официально опровергли слухи об аварии на Нурекской ГЭС. Для расследования обстоятельств масштабного блэкаута в странах Центральной Азии создана межведомственная рабочая группа. Российские торговые сети снижают цены, адаптируясь к падению потребительской активности. Об этом свидетельствует так называемый индекс футболки, подсчитанный компанией NF Group. Так, за полгода стоимость базовой белой футболки в офлайн-магазинах упала на 18%, до 1250 рублей. При этом на главных маркетплейсах страны цены, напротив, выросли на 7,5%. Впрочем, они по-прежнему ниже, чем в торговых центрах. Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт открыл вакансии для работы на российских полярных станциях. На ледовый континент требуются не только ученые, но и медики, инженеры, механики, авиадиспетчеры и повара. Кандидатам предлагают полное обеспечение, достойную зарплату и проживание в современных комплексах. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Торжок – чертов мост архитектора Львова. Это сооружение в усадьбе Василева, что в 7 километрах от Торжка, вполне можно принять за средневековую постройку. Немного фантазии, и кажется, что дорога, проложенная через этот мост, обязательно приведет к воротам европейского замка времен Карла Великого. Проезжая часть, мощенная диким камнем, изогнутые, выложенные огромными валунами арки. Говорят, что построен этот архитектурный шедевр без капли скрепляющего раствора, и камни держатся на своих местах только за счет собственного веса. А еще, согласно местным легендам, в его боковых арках-гротах когда-то находились камеры пыток. За это, дескать, мост и прозвали «чертовым». Пытали там кого-то или нет, неизвестно. Известно лишь то, что за два с лишним столетия мост не обрушился и пережил многое. Даже легендарную битву сил тьмы и света в фильме «Ночной дозор». Эпическую сцену снимали именно здесь.
1: Имя на карте.
2: Но в жизни все гораздо прозаичнее. Удивительный мост – лишь часть усадебного парка 18 века, спланированного и построенного талантливым архитектором Николаем Львовым, блестящим интеллектуалом времен Екатерины Великой и Павла I. Современники называли его гением вкуса и русским Леонардо. Львов преуспел во многих науках. Дружил с Джаком Акваренги и Гаврилом Державиным. Но более всего любил архитектуру. Почти 90 проектов, самые значимые из которых – Невские ворота Петропавловской крепости, здание почтамта в Санкт-Петербурге и Борисоглебский монастырь в Торжке. Приоратский дворец в Гатчине Львов построил по невиданной технологии – из земли, пропитанной известью. Но настоящей страстью архитектора был необработанный камень.
3: «Мой мост в Василёво вышел похожим на тот, что штурмом брал Суворов во время альпийского похода».
2: «Может, именно после этого мост стали называть чертовым?» «По аналогии. Есть еще версия. 13 камней ограды. Следовательно, чертова дюжина». Львов неосмотрительно позволил себе использовать для сооружения моста камни из древних славянских святилищ. А разрушать их опасно. Впрочем, так ли все это важно? В 20 веке земли усадьбы Василева распахали под колхозные огороды. По дороге, что пролегала по уникальному памятнику, грузовики возили урожай. Но мост ничего, выдержал. За более чем 200-летнюю историю его реставрировали всего один раз. В 1976 году на территории старой усадьбы открыли этнографический музей. Из разных районов Тверской области сюда свезли два десятка памятников деревянного зодчества. Но более всего туристов всегда привлекало и привлекает величественное арочное сооружение – каменный мост, построенный гением Николая Львова. Торжок. Чертов мост архитектора Львова.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: В 6 часов мы были уже дома и сели за 3-й обед с чаем. Отличительным признаком этого обеда, или ужина, как упрямо называл его отец Аввакум, было отсутствие супа и присутствие сосисок с перцем, или лучше, перца с сосисками. Так было его много положено. Чай тоже, кажется, с перцем. Есть мы, однако ж, не могли. Только шкиперские желудки флегматически поглощали мясо через 3 часа после обеда.

вечером мы собрались в клубе, то есть в одной из самых больших комнат, где жило больше постояльцев, где светлее горела лампа, где дымил камин и куда приносили больше каменного угля, нежели в другие номера. Театра нет здесь, общества тоже, если хотите, в строгом смысле нет. Всюду, куда забрались англичане, вы найдете чистую комнату, камин с каменным углем, отличный кусок мяса, херес и портвейн, но не общество. И не ищите его. Англичане всюду умеют внести свою чопорность, негибкие нравы и скуку. Вас пригласят обедать. Вы во фраке и белом жилете являетесь туда. Если есть аппетит, едите, как едали баснословные герои или как новейшие извозчики. Пьете еще больше, но говорите мало. Это не обязательно. Потом тихонько исчезаете. Но не думайте прийти сами, без зову. По делу можно и то в указанный час, а просто побеседовать сами нельзя. Да и день так расположен. Утро все заняты, потом гуляют. С 7 и до 10 и 11 часов обедают, а там спят. В Англии есть клубы. Там вы видитесь с людьми, с которыми привыкли быть вместе. А здесь европейская жизнь так быстро перенеслась на чужую почву, что не успела пустить корней, и оттого должно быть скучно. Не знаю, что делают молодые люди. Немолодые наживают деньги. Какой-нибудь мистер Каннингам или другой подобный ему представитель торгового дома проживет лет 5, наживет $1200 и уезжает, откуда приехал, уступая место другому члену того же торгового дома. Мы очень разнообразили время в своем клубе. Один писал, другой читал, кто рассказывал, кто молча курил и слушал. Но все жались к камину, потому что как некрасиво было небо, как неясны ночи, а зима давала себя чувствовать, особенно в здешних домах. Только Петр Александрович Тихменев, оставаясь один в Шанхае, перебрался в лучшую комнату и общий баловень на фрегате приобрел и тут как-то внимание целого дома. У него лучше раньше прибиралась комната. В корзинке было больше угля, нежели у других. У нас у всех принесут горсть угля, и потом не допросишься. Явная несправедливость. Мы вчетвером составили компанию на акциях для добывания каменного угля из номера Петра Александровича. Так попросить, он бы или вовсе отказал, или дал бы самую малость, как он говорит. А нам нужно было натопить 2 номера. Мы положили так. Фуругельм заговорит с Тихменевым о хозяйстве. Это любимая его тема. А воин Андреевич Корсаков и Александр Егорович Кроун в это время понесут корзину с углем. Мне досталась самая легкая роль. Прикрыть отступление воина Андреевича и Александра Егоровича. Что я и сделал, став к камину спиной и раздвинув немного, как делают это не знаю зачем англичане, полы фрака. Фуругельм заговорил о шанхайской капусте, о том, какая она зеленая, сочная, расспрашивал, годится ли она во щи и тому подобное. Уголь давно уже пылал в каминах, а Петр Александрович все еще рассказывал о капусте. Мы слушали с приличия. Фуругельм внимательно, я рассеяно. На другой день, вставший и пообедавший, я пошел уже по знакомым улицам в магазины купить и заказать кое-что. Мы пошли прямо и вышли на речку. Я зашел за бароном Криднером. «Пойдемте, я вам буду показывать город», — сказал я. Он молча последовал за мной. Речка, разделяющая европейский квартал от китайского, шириной всего сажен 5. Мутна, как и сам Янсикиян, как и Вусун. На речке толпятся джонки, на которых живут китайские семейства. По берегам движется целое народонаселение купцов, лодочников, разного рода мастеровых. В одном месте нас остановил приятный запах. Это была мастерская изделий из камфорного дерева. Мы зашли в сарай и лавку и очутились среди гробов, сундуков и ларцов. Когда мы вошли, запах камфоры, издали очень приятный, так усилился, что казалось, будто к щекам нашим вдруг

0: приложили по подушке с камфорой. Мы хотели купить сундуки из этого дерева, но не было возможности объясниться с китайцами. Мы им по-английски, а не по-своему. Прибегали к пальцам, но ничего из этого не выходило. Две девки, работавшие тут же, и одна прихорошенькая, смеялись из-под тишка, глядя на нас. Рыжая собака с ворчанием косилась. Запах камфоры сильно щекотал нервы в носу. Мы, шагая по стружкам, выбрались и пошли к Фогу. А потом отправились отыскивать еще магазин, французский, о существовании которого носились темные слухи и который не давался нам другой день. Мы быстро миновали базар и все запахи, прошли мимо хлопчатобумажных придилин, харчевин, разносчиков, часовни с Буддой и перебежали мостик. «Куда же теперь, налево или направо?» — спросил я барона. «Да куда-нибудь, хоть налево». Прямо перед нами был узенький-приузенький переулочек. Темный, грязный, оттуда, как тараканы из щели, выходили китайцы. Направо большой европейский каменный дом. Настежь отворенные ворота вели на чистый двор с деревьями к широкому чистому крыльцу. Налево открылся нам целый новый китайский квартал. Новый лабиринт лавок, почище и побогаче, нежели на той стороне. Тут были лавки с материалами, мебельные. Я любовался на китайскую мебель, о которой говорил выше, с рельефами и деревянной мозаикой. Здесь нет харчевин и меньше толкотни. Лавки начали редеть. Мы шли мимо превысоких, как стены крепости, заборов из бамбука, за которыми лежали груды кирпичей и, наконец, прошли через огромный двор, весь изрытый и отчасти заросший травой, и очутились под стенами осажденного города.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: Известно, что китайцы – ужасные педанты. Не признают городом того, который не огорожен. Оттого у них каждый город окружен стеной, между прочим, и Шанхай. Но какая картина представилась нам? Еще издали мы слышали смешанный шум человеческих голосов и не могли понять, что это такое. Теперь поняли. Нас от стен разделял ров. По ту сторону рва, под самыми стенами, толпилось более 1000 человек народу и горланило во всю мочь. На стене, облепив ее, как мухи, горланила другая 1000 человек — инсургентов. Внизу были разносчики. Они принесли из города все, что только можно принести, притащить, привезти и приволочь. Живность, зелень, фрукты, дрова — целые бревна медленно ползли по стенам вверх. Стена из серого кирпича очень высока. На глазомер сажен в 6 вышиною и притолстая. Осажденные во все горло требовали. Один свинью, другой капусты, третий курицу. Торговались, бронились, наконец, условливались. Сверху спускалась по веревке корзины с деньгами и поднималась с курами, апельсинами. С платьем. Там тащили доски, тут спорили. Кутерьма ужасная. Посторонним ничего нельзя было разобрать. Я убедился только, что продавцы осаждают город гораздо деятельнее и успешнее империалистов. Там слышны ленивые выстрелы. Те осаждают, чтобы истребить осажденных, а эти, чтобы продлить их существование. Наши проникли-таки потом в лагерь в обществе английских офицеров, и видели груды жареных свиней, кур, лепешек и тому подобное, принесенных в жертву пушкам и расставленных у жерл. Осаждающие могли бы, конечно, помешать снабжению города съестными припасами, если бы сами имели больше свободы, нежели осажденные. Но они не смеют почти показываться из лагеря, тогда как мы видели ежедневно инсургентов, особенно разгуливавших по европейскому городу. У этих и костюм другой. Лба уже они не бреют, как унизительного, введенного манжурами обычая. Но и тех, и других англичане и американцы держат в руках. Пассет видел, как два всадника, возвращаясь из города в лагерь, проехали по земле, отведенной для прогулок англичанам. И как английский офицер со «Спартака» поколотил их обоих палкой за это так, что один свалился с лошади. Ров и стена, где торгуют разносчики, обращены к городу. И если б одно ядро попало в европейский квартал, тогда и осажденные, и осаждающие не разделались бы с консулами. Одно и так попало нечаянно в колесо французского парохода. Командир хотел открыть огонь по городу. Не знаю, как уладилось дело. Вообще обращение англичан с китайцами, да и с другими, особенно подвластными им народами, не то чтобы было жестоко, а повелительно, грубо или холодно-презрительно, так, что смотреть больно. Они не признают эти народы за людей, а за какой-то рабочий скот, который они, пожалуй, не бьют, даже холят, то есть хорошо кормят, исправно и щедро платят им, но не скрывают презрения к ним. К нам повадился ходить в отель офицер, не флотский, а морских войск, с «Спартака». Молодой человек лет 20. Он, кажется, тоже не прочь от приключений. Его звали Стокс. Он беспрестанно ходил и в осажденный город, и в лагерь. Мы с ним гуляли по улицам, и если впереди нас шел китаец и, не замечая нас, долго не сторонился с дороги, Стокс без церемонии брал его за косу и оттаскивал в сторону. Китаец сначала оторопеет, потом с улыбкой подавленного негодования посмотрит вслед. А нет, конечно, народа смирнее, покорнее и учтивее китайца, исключая кантонских. Те, как и всякая чернь в больших городах, груба и бурлива. А здесь я не видал насмешливого взгляда, который бы китаец кинул на европейца. На лицах видишь почтительное и робкое внимание. Англичане вот как платят за это. На их же счет обогащаются, отравляют их, да еще и презирают свои жертвы. Наш хозяин Дональд, конечно, плюгавейший из англичан, вероятно, нищий в Англии, иначе как решиться отправиться на чужую почву заводить трактир без видов на успех. И этот Дональд, сказывал Тихменев, так бил одного из китайцев, слуг своего трактира, что меня даже жалость взяла, прибавил добрый Петр Александрович. Не знаю, кто из них кого мог бы цивилизовать. Не китайцы ли англичан? Своей вежливостью, кротостью, да умением торговать тоже. Полюбовавшись на осаду продавцов, мы пошли по берегу рва искать дом французского консула и французский магазин. Утром шел дождь, и ноги вязли в клейкой грязи. Мы кое-как выбрались к мостику, видели веющий над кучей кровель французский флаг и все не знали, как попасть к нему. Мы остановились в нерешительности у мостика подле большого каменного европейского дома с настежь отворенными воротами. Я вошел на двор, отворил дверь в дом и очутился в светлом, чистом, прекрасном магазине, похожем на все европейские столичные магазины. «Где это я?» — спросил я вслух. «Во французском магазине Реми», — отвечал забравшийся туда прежде нас Гашкевич. Ко мне подошел пожилой, невысокий брюнет и заговорил по-французски. Из этого очерка одного из пяти открытых англичанам портов вы никак не заключите, какую блистательную роль играет теперь и будет играть еще со временем Шанхай. И в настоящее время он в здешних морях затмил колоссальными цифрами своих торговых оборотов Гонконг, Кантон, Сидней и занял первое место после Калькутты или Калькатты, как ее называют англичане. А все опиум. За него китайцы отдают свой чай, шелк, металлы, лекарственные, красильные вещества, пот, кровь, энергию, ум, всю жизнь. Англичане и американцы хладнокровно берут все это, обращают в деньги и также хладнокровно переносят старый, уже заглохнувший упрек за опиум. Они не краснее слушают его и ссылаются одни на других. Английское правительство молчит. Одно, что остается ему делать, потому что многие, стоящие во главе правления лица, сами разводят мак на индийских своих плантациях, сами снаряжают корабли и шлют в Ян-Секиян. за 16 миль до Шанхая. В Усуне стоит целый флот так называемых опиумных судов. Там складочное место отравы. Другие суда привозят и сгружают, а эти только сбывают груз. Торг этот запрещен, даже проклят китайским правительством, но что толку в проклятие без силы? В таможню опиума, разумеется, не повезут, но если кто провезет тайком, тому, кроме огромных барышей, ничего не достанется. Мало толку правительству и от здешней таможни. Даром, что таможенные чиновники заседают в том же здании, где заседал прежде Будда, то есть в кумирне. Китайцы с жадностью кидаются на опиум и быстро сбывают товар внутрь. Китайское правительство имеет право осматривать товар на судах только тогда, когда уверено, что найдет его там. А оно никогда не найдет, потому что подкупленные агенты всегда умеют заблаговременно предупредить хозяина, и груз бросают в реку или свезут. Тогда правительство за фальшивое подозрение не разделается с иностранцами. И от того осмотра никогда не бывает. Английское правительство оправдывается тем, что оно не властно запретить сеять в Индии мак, а присматривать где за невыдворением опиума в Китай не его дело, а обязанность китайского правительства. Это говорит то же самое правительство, которое участвует в Святом Союзе против торга неграми. Но что понапрасну бросать еще один слабый камень в зло, в которой брошено бесполезно тысяча. Не странно ли? Дело так ясно, что и спору не подлежит. Обвиняемая сторона молчит, сознавая преступление, и суд изречен, а приговора исполнить некому. Бесстыдство этого скотолюбивого народа доходит до какого-то героизма, чуть дело коснется до сбыта товара. Какой бы он ни был, хоть яд. Другой пример меркантильности англичан еще разительнее. Не будь у кафров ружей и пороха, англичане одной войной навсегда положили бы предел их грабежам и возмущениям. Поэтому и запрещено под смертную казнью привозить им порох. Между тем кафры продолжали действовать огнестрельным оружием. Долго не подозревали, откуда они берут военные припасы. Да однажды на пути от одного из портов взорвало несколько ящиков с порохом, который везли вместе с прочими товарами к кафрам. С английских же судов они возили это угощение для своих же соотечественников. Это уж из рук вон торговая нация. Страшно сказать нам итог здешней торговли. 35 лет назад в целый Китай привозилось европейцами товаров всего на сумму около 15 миллионов серебром. Из этого опиум составлял немного более четвертой части. Лет 12 назад, еще до Китайской войны, привоз увеличился вдвое, то есть более нежели на сумму 30 миллионов серебром. И привоз опиума составлял уже 4 пятых и только 1 пятую другие товары. Это в целом Китае. А теперь гораздо больше привозится в один Шанхай. Шанхай играет бесспорно первостепенную роль в китайской торговле. Он возвысился не на счет соседних городов Амоя, Нингпо и Фучуфу. Эти места имели свой круг деятельности, свой род товаров. И все это имеет до сих пор. Но Кантон и Гонконг не могли не потерять отчасти своего значения с тех пор, как открылась торговля на севере. Многие произведения северного края нашли ближайшую точку отправления, и приток их к этим двум местам уменьшился. Но опасения насчет предполагаемого совершенного упадка неосновательно. Заключая в своих стенах около миллиона жителей и не один десяток в подведомственных ему и близлежащих областях, Кантон будет всегда служить рынком для этих жителей, которым нет надобности искать работы и сбыта товаров в других местах. Притом он мануфактурный город. Нелегко широкий приток товаров его к южному порту поворотить в другую сторону, особенно когда этот порт имеет еще на своей стороне право старшинства. Гонконг тоже не падает от возвышения Шанхая, а только потеряет несколько и потерял уже как складочное место. Теперь многие суда обращаются непосредственно в Шанхай, тогда как прежде обращались с грузами или загрузами в Гонконг. Причина возвышения Шанхая заключается в выгодном его географическом положении на огромной реке, на которой выше его лежит несколько многолюдных торговых мануфактурных городов, между прочим, Нанкин и Сучьяофу. Шанхай сам по себе ничтожное место по народонаселению. В нем всего было до осады до 300 тысяч жителей. Это мало для китайского города. Но он служил торговым предместьем этим городам и особенно провинциям, где родится лучший шелк и чай. Две самые важные статьи, которыми пока расплачивается Китай, за бумажные, шерстяные и другие европейские и американские изделия. Только торговля опиумом производится на звонкую, больше на серебряную монету. Один из новых путешественников, именно господин Нопич, сделавший путешествие вокруг света на датском корвете «Галатея» под командою господина Стенбилля, издал в особой книге собранные им сведения о торговле посещенных им мест. Это добросовестный и полезный труд. Хотя Нопич был в Китае в 1847-1848 годах, а с тех пор торговая статистика много изменилась, особенно в итогах, но некоторые общие выводы и данные сохраняют силу до сих пор. Между прочим, нельзя не привести дельного его совета. При отправлении товаров в Китай строго сообразоваться со вкусом и привычками китайцев. Сукна, например, и прочие подобные изделия должны быть изготовлены по любимым их образцам, известных цветов, известной меры. Он даже дает мелочные, но полезные наставления, как укладывать материи, какими ярлыками снабжать и тому подобное. Советуют еще не подчивать китайцев образчиками с обещанием, если понравится товар, привезти в другой раз. Китайцы, говорит он, любят увидевши вещь купить тотчас же, если она приходится по вкусу. Теперь, по случаю волнений в Китае, торговля стонет, кризис в полном разгаре. Далеко отзовется этот удар, нанесенный торговле. Его, как удар землетрясения, почувствуют Гонконг, Сингапур, Индия, Англия и Соединенные Штаты. Хотя торг, особенно опиумом, не прекратился, но все китайские капиталисты разбежались, ушли внутрь, и сбыт производится лениво сравнительно с прежним и все-таки громаден сам по себе. В самом Шанхае лавки и дома заперты, богатые купцы выбрались, а оставшиеся заплатили контрибуцию инсургентам. Один из этих купцов оказался католиком и был обложен пошлиною 80 тысяч испанских пиастров. Но дело кончилось, кажется, на 6 или 7 тысячах. Суда, хотя и не в прежнем числе, продолжают подвозить товары в город и окрестности, мимо таможни. Таутай, однако ж, протестовал против явного нарушения таможенных правил и отнесся к английскому консулу, требуя уплаты пошлин. Тот отвечал, что он не знает, имеет ли право местная власть требовать пошлин, когда она не в силах ограждать торговлю, о которой купцы должны заботиться сами. Во всяком случае, решение дела оставлено до конца войны, а конца войны не предвидится, судя по началу. По крайней мере, Шанхайская война скоро не кончится. В Нанкине, лежащем повыше, на Янцзикияне, теперь главный пункт инсургентов. Там же живет и главный начальник их, и вместе претендент на престол Тайпин Ван. Нанкинские инсургенты считают Шанхай слишком ничтожным пунктом и оттого не посылают туда подкрепление. Французский полномочный Бурбулон ездил со свитой на пароходе в Нанкин. Тайпин Ван не принял его, а предоставил видеться с ним своему секретарю. На вопрос француза, как намерено действовать новое правительство, если оно утвердится, Тайпин Ван отвечал, что подданные его, как христиане, приходятся европейцам братьями и будут действовать в этом смысле, но что обязательствами себя никакими не связывают. Тот так и воротился, с чем поехал. Но ответ этот принят европейцами глубоко к сведению.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Был уже 7 час, когда я и Криднер стали собираться обедать к американскому консулу. Надо было бриться, одеваться, и все это в холоде, в тесноте, на бивуаках. «Вы, верно, мои бритвы взяли», — скажет мне Криднер, шаря по всем углам. «Нет, не брал. А вот вы не надели ли моих сапог? Я что-то не вижу их. Тут их целая куча лежала, а теперь нет. Тяжело, кажется, без слуги доставать платье из глубины туго набитого чемодана. Ну уж эти путешествия!» — слышится из соседней комнаты, где такой же труженик, как мы, собирался тоже на обед и собственноручно, охая, со стоном, чистит фрак. Щетка вырывается из непривычных рук вместе с платьем и, сопровождаемая бранью, падает на пол. Мы пришли в самую пору, то есть последние. В гостиной собралось 8 человек. Кроме нас, 4 или 5, тут были командиры английских и американских судов и еще какие-то негацианты, да молодые люди, служащие в конторе Каннингама, тоже будущие негацианты. Стол был заставлен блюдами. Кому есть всю эту массу мяс, птиц, рыб? Вот вопрос, который представится каждому не англичанину и не американцу. Но надо знать, что в Англии и в Соединенных Штатах для слуг особенного стола не готовится. Они едят то же самое, что и господа. Оттого нечего удивляться, что чуть не целые быки и бараны подаются на стол. Кругом по столу ходили постоянно 3 графина с портвейном, хересом и мадерой и останавливались на минуту перед каждым гостем. Всякий нальет себе, чего ему вздумается. Шампанское человек разносил в течение целого обеда и наливал сейчас же, как только заметит у кого-нибудь пустую рюмку. «Господин Каннингам желает выпить с вами рюмку вина», сказал чисто по-английски, наливая мне шампанского, китаец, одетый очень порядочно и похожий в своем костюме немного на наших богатых ярославских баб. Он говорил это почти каждому гостю. Выпить с кем-нибудь рюмку вина значит поднять свою рюмку, показать ее тому, с кем пьешь, а он покажет свою. Потом оба кивнут друг другу и выпьют. Через минуту соседи мои стали пить со мной по рюмке, а там пошло на перекрест, кто с кем хотел. Это была бы сущая напасть на непьющих, если бы надо было выпивать по целой рюмке. Но никто не обязывается к этому. Надо только налить или долить рюмку, а выпить можно хоть каплю. Вино у Каннингама, разумеется, было прекрасное. Ему привозили из Европы. Вообще же в продаже в этих местах, то есть в Сингапуре, Гонконге и Шанхае, вина никуда не годятся. Херес, мадера и портвейн сильно приправлены алкоголем, заглушающим нежный букет вин Пиренейского полуострова. Да их большую частью возят не оттуда, а с мыса Доброй Надежды. Шампанское идет из Америки и просто никуда не годится. Это американское шампанское свирепствует на Сандвичевых островах и вот теперь проникло в Китай. Все убрали, кроме вина, и поставили десерт. Все то же, что и в трактире, то есть гранаты, сухие фиги или жужубы, орехи, мандарины, мапль-мус и, наконец, те маленькие апельсины или померанцы, которые я так неудачно попробовал на базаре. «Разве это едят?» — спросил я своего соседа. «Yes, oh yes!» — отвечал он. Взял один померанец, срезал верхушку, выдавил всю внутренность с косточками на тарелку, а пустую кожу съел. «Что такое? Разве это хорошо? Попробуйте!» Я попробовал. Кожа сладкая и ароматическая, между тем, как внутри кисло. Все на выворот. У фруктов едят кожу, а внутренность бросают. Я дал сильный промах и едва-едва поправился. Подали кофе и сигары. «Мне очень нравятся английские обычаи», — сказал я. «По окончании обеда остаются за столом, едят фрукты».

0: разберет. Говорят, молятся, едят одинаково и одинаково ненавидят друг друга. После обеда нас повели в особые галереи играть на бильярде. Хозяин и некоторые гости, узнав, что мы собираемся играть русскую, пятишаровую партию, пришли было посмотреть, что это такое. Но как мы с пассиетом в течение получаса не сделали ни одного шара, то они постояли, да и ушли, составив себе, вероятно, не совсем выгодное понятие о русской партии.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: Третий, пятый, десятый. И так далее. Дни текли однообразно. Мы читали, гуляли, рассеянно слушали пальбу инсургентов и империалистов, обедали три раза в день, переделали все свои дела, отправили почту, и, между прочим, адмирал отправил курьером в Петербург лейтенанта Кроуна с донесениями, образчиками товаров и прочими результатами нашего путешествия до сих пор. Стало скучно. «Куда бы нибудь в другое место пора», — твердили мы. «Всех здесь знаем, и все здесь знают нас. Со всеми кланяемся и разговариваем». Утром 6 декабря, в самый зимний и самый великолепный солнечный день с 15 градусами тепла, собрались мы вчетвером гулять на целый день. Отец Аввакум, воин Андреевич Корсаков, пассиет и я. Мы долго шли берегом до самого дока, против которого стояла шкуна. На плоту переехали рукав Вусуна. Там же переезжало много китайцев на другом плоту. Какой-то старый купец хотел прыгнуть к нам на плот, когда этот отвалил уже от берега. Но не попал и бухнулся в воду, к общему удовольствию собравшейся на берегу публики. Старик держал за руку сына или внука. Мальчика лет 7, и тот упал. «Тата, тата, тятя!» — кричал он в воде. «Пассиет, пылкий мой сосед, являющийся всегда, когда надо помочь кому-нибудь, явился и тут, вытащил мальчика, а другие — старика. Мы заехали на шкуну. Там у борта застали большую китайскую лодку с разными безделками, резными вещами из дерева, вазами, тростями из бамбука, каменными изваяниями идолов и тому подобное. Я, хотя и старался пройти мимо искушения, закрыв глаза и уши, однако купил этих пустяков долларов на 10. Мы слегка позавтракали на шкуне и, вратясь на берег, прошли через док. Док без шлюз, а просто с проходом, который закладывается илом, когда судно входит туда. А надо выпустить ил, выкидывается на берег, в кучу. Работа нелегкая. Но что значит труд для китайцев? Док принадлежит частному человеку, англичанину, кажется. Большое пространство около дока завалено камфорными деревьями, необыкновенно длинными и толстыми. Этот лес идет на разные корабельные надобности. Оттуда мы вышли в слободку, окружающую док, и по узенькой улице, наполненной ловчонками, дымящими харчевнями, толпящимся, продающим, покупающим народом, вышли на речку, прошли через съестной рынок, кое-где останавливаясь. Видели какие-то неизвестные нам фрукты или овощи. Темные, сухие, немного похожие видом на каштаны, но с рожками. Отец Аввакум указал еще на орехи, называя их водяными грушами. Воин Андреевич Корсаков, который способен есть все, не морщась, что попадет под руку, китовину, сивуча, что хотите, пробует все с редким самоотвержением и не нахвалится. Много разных подобных лакомств, орехов, пряников, пастил и тому подобное продается на китайских улицах. С речки мы повернули направо и углубились в поля. Точно залы, а не нивы. Мы шли по маленьким, возвышающимся над нивами тропинкам, которые разграничивали поля. На межах растут большие деревья. Деревень нет, все фермы. Каждый крестьянин живет отдельно в огороженном доме среди своего поля, которое и обрабатывает. Похоже на Англию.

0: На многих полях видели надгробные памятники. То чересчур простые, то слишком затейливые. Больше всего квадратные или продолговатые камни, а на одном поле видели изваянные из белого камня группы лошадей и всадников. Грубо сделано. Надо вспомнить, что за артисты работают эти вещи. Пробираясь через большое поле гуськом, по узенькой тропинке мы вдруг остановились все четверо. Вдали шла процессия. Носильщики несли сундук, не сундук. «Гроб», — сказал кто-то. Мы бросились в ту же сторону. Она остановилась на одном поле. За гробом шло несколько женщин, все в широких белых платьях, повязанные белыми же платками. Несколько детей и собака. Носильщики поставили гроб. Женщины выли или вопили, как говорят у нас в деревнях. Четыре из них делали это равнодушно, как будто по долгу приличия. А может быть, они были и нанятые плакальщицы. Зато пятая, пожилая, заливалась горькими слезами. Те, заметя нас, застыдились и понизили голоса. Дети робко смотрели на гроб. Собака с повисшим хвостом, увидя нас, тихо заворчала. Пятая женщина не обращала ни на что внимания. Она была поглощена горем. Рыдая, она что-то приговаривала. Мы, конечно, не понимали слов, но язык скорби один везде. Она бросалась на гроб, обнимала его руками, клала на него голову, на минуту умолкала, потом со стоном начинала опять свою плачевную песнь. Тяжело было смотреть. Мы еще скорее пошли прочь, нежели пришли. Но нас далеко провожал голос ее, прерываемый всхлипываниями и рыданиями. На месте, где поставили гроб, не было могилы. Китайцы сначала оставляют гробы просто, иногда даже открытыми, и потом уже хоронят. Мы шли по полям, засеянным разными овощами. Фермы рассеяны в саженях в 150 или 200 друг от друга. Заглядывали в дома. «Чинь-чинь!» — говорили мы жителям. Они улыбались и просили войти. Из дверей одной фермы выглянул китаец, седой, в очках, с огромными круглыми стеклами, державшихся только на носу. В руках у него была книга. Отец Савакум взял у него книгу, снял с его носа очки, надел на свой и стал читать вслух по-китайски, как по-русски. Китаец и рот разинул. Книга была «Конфуций». Мы пошли обратно к городу, по временам останавливаясь и любуясь яркою зеленью посевов и правильно изрезанными полями, засеянными рисом и хлопчатобумажными кустарниками, которые очень некрасивы без бумаги. Просто сухие черные прутья, какие остаются на выжженном месте. Голоногие китайцы, стоя по колено в воде, вытаскивали пучки рисовых колосьев и пересаживали их на другое место. В предместье мы опять очутились в чаду китайской городской жизни. Опять охватили нас разные запахи, в ушах раздавались крики разносчиков, трещанье и шипенье кухни, хлопанье на бумагопредильнях. Ах, какая духота! Вон, вон, скорее на чистоту, мимо интересных сцен. Однако ж я успел заметить, что у одной лавки купец со всеми признаками неги сидел на улице, зажмурив глаза, а жена чесала ему седую косу. Другие у лавок ели, брились. Подходя к перевозу, мы остановились посмотреть прелюбопытную машину, которая качала из бассейна воду вверх на террасы для орошения полей. Это длинная, движущаяся на своей оси лестница, ступеньки которой загребали воду и тащили вверх. Машину приводила в движение корова, ходя по вороту кругом. Здесь, как в Японии, говядину не едят. Не достало бы мест для пастбищ. Скота держат столько, сколько нужно для работы. От этого и коровы не избавлены от ярма. Мы скучно и беспечно жили до 15 декабря. Как вдруг получены были с почты известия о близком разрыве с западными державами. С часу на час ждали парохода с Ост-Индийской почтой. И если бы она пришла с известием о войне, нашу шкуну могли бы захватить английские военные суда. Наш 52-пушечный фрегат и 20-пушечный корвет, конечно, сильнее здешних судов, но Они за 90 миль, а в Вусун войти по мелководью не могут. Командиру шкуны и бывшим в Шанхае офицерам отдано было приказание торопиться в Седл-Айлендс для соединения с отрядом. Мне предоставлено на волю остаться или воротиться потом на китайской лодке. Это открытые большие лодки из бамбука, гладкие, лакированные с резьбой и разными украшениями. Но ехать на них 90 миль — мучение. Тесно и беспокойно. Да и окатит соленой водой не один раз. Я не знал, на что решиться, и мрачно сидел на своем чемодане, пока товарищи мои шумно выбирались из трактира. Кули приходили и выходили, таская поклажу. Все ушли. 9 час. А шкуне в 10 часу велено уйти. Многие из наших обедают у Каннингама, а другие отказались, в том числе и я. Это прощальный обед. Наконец я быстро собрался, позвал писаря нашего, который жил в трактире, для переписки бумаг, велел привезти 2 кули, и мы отправились. Они на толстой бамбуковой жерди с большими крашенными фонарями понесли мой чемодан, покрикивая «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а они. Темнота, ни души там, ни одной лодки. Кули крикнул. Из кучи джонок слабо отозвался кто-то и замолчал. Но никто не ехал. Кули обернулся в другую сторону и крикнул громче. Около одного судна послышалась возня и зашевелилось весло. Плыла лодка. В это же время послышалось сильное движение весел и от джонок. Наконец мы поехали. Все темно. Только река блистала от звезд, как стекло. Мы через полчаса едва добрались до шкуны. Вдали в городе попаливали. На шкуне битком набито народу. Некоторым и сесть было негде. Но в Вусуне многие отделились на транспорт и стало посвободнее. Спали на полу, по каютам, по лавкам, везде, где только можно. Я лег в капитанской каюте, где горой лежали ящики, узлы, чемоданы, бараны и куры, натисканные в клетках, криком беспрестанно напоминали о себе. Между ними была пара живых фазанов, которые, вероятно, в первый раз попали в такое демократическое общество. Против меня лежал отец Аввакум. Он, видно, рассуждал о чем-нибудь, хотел, кажется, сказать что-то, да не успел. И заснул. На лице осталось раздумье, рот отворен, он опирается на локоть и табакерка в руке. «Непременно упадет», — думал я, «лишь только качнется посильнее». А покачивало. Я все ждал, как это случится. Да и сам заснул. В просонках видел, как пришел Криднер, посмотрел на нас, на оставленное ему место, втрое меньше того, что ему нужно по его росту. Подумал и лег, положив ноги на пол, а голову куда-то, кажется, на полку. Пришел Петр Александрович Тихменев. Учтиво попросил у нас позволения лечь на полу. «Надеюсь, что вы позволите мне», — начал он по своему обыкновению красноречиво, «занять местечко. Я не намерен никого обременять, но в подобном случае теснота неизбежна, и потому...» и так далее. Ему никто не ответил. Все спали или дремали. Он вздохнул, разослал какую-то кожу, потом свое пальто и лег с явным прискорбием. Утром он горько жаловался мне, что мое одеяло падало ему на голову и щекотало по лицу. Лишь только вышли за бар в открытое море, Гашкевич отдал обычную свою дань океану. Глядя на него, тоже сделал с великим неудовольствием отец Аввакум. Из неморяков меня только одного ни разу не потревожила морская болезнь. Я не испытал и не понял ее. К вечеру мы завидели наши качающиеся на рейде суда, а часов в семь бросили якорь и были у себя дома. Дома. Что называется иногда домом? Какая насмешка! Прощайте. Не сетуйте, если это письмо покажется вам вяло, скучно наблюдениями или фактами и сухо. Пеняйте столько же на меня, сколько и на Ян Цикиян и его берега. Они тоже скудны и незанимательны. Нельзя сказать только сухи. Не мудрено, что они так отразились и в моем письме.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: Не тот язык по-настоящему силен, самобытен, богат, который боязливо шарахается от каждого чужеродного слова, а тот, который, взяв это чужеродное слово, творчески преображает его, самовластно подчиняя своей собственной воле, своим собственным эстетическим вкусам и требованиям, благодаря чему слово приобретает новую экспрессивную форму, какой не имело в родном языке. Напомню хотя бы новоявленное слово «стиляга». Ведь как создавалось в нашем языке это слово? Взяли древнегреческое, давно обруселое «стиль» и прибавили к нему один из самых выразительных русских суффиксов – «яга». Этот суффикс далеко не всегда передает в русской речи экспрессию морального осуждения, презрения. Кроме «сутяги», «бродяги» есть «миляга», «работяга» и «бедняга». Но здесь этот суффикс становится в ряд с неодобрительными «ига», «юга», «уга» и прочими, что сближает стилягу с такими словами, как «прощелыга», «подлюга», «варюга», «хапуга», «выжига». Спрашивается, можно ли считать это слово иноязычным, заимствованным, если русский язык при помощи своих собственных русских выразительных средств придал ему свой собственный русский характер? Этот русский характер подчеркивается еще тем обстоятельством, что в нашей речи свободно бытуют и такие чисто русские национальные формы, как «стиляжный», «стиляжничать», «достиляжиться» и так далее, и так далее, и так далее. «Вот ты и достиляжился», — сказал раздраженный отец своему щеголеватому сыну, когда тот за какой-то зазорный поступок угодил в отделение милиции.
1: Корней Чуковский о русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Президент России готов в очередной раз принять американского спецпосланника Стивена Уиткоффа и Джареда Кушнера, однако важно, с какими предложениями они приедут в Кремль. Об этом в интервью информационной службы «Вести» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать. В том числе и про разведданные, что гораздо глубже Соединенные Штаты вовлечены, в том числе и в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответа.
1: Сергей Лавров добавил, остановка конфликта на Украине по линии соприкосновения невозможна. По его словам, в ближайшее время, напротив, будут ужесточены удары по объектам, которые обеспечивают работу украинской военной машины при поддержке западных стран. Китай призвал Японию соблюдать послевоенный международный порядок, закрепленный в Каирской и Потсдамской декларациях. Заявление официального Пекина прозвучало после протеста Токио из-за визита Владимира Путина на остров Итуру. Представитель МИДа КНР подчеркнул незыблемость итогов Второй мировой войны. Японские власти, напомню, долгие годы отказываются признавать итоги Второй мировой. 44 природных пожара в эти часы продолжают тушить в Ямало-Ненецком автономном округе. Природная стихия охватила почти 67 тысяч гектаров леса. Режим чрезвычайной ситуации из-за аномальной жары и сухих гроз действует с конца июля. К ликвидации огня в трех районах привлечены более 750 специалистов и вертолета МЧС. Несмотря на масштаб бедствия, за минувшие сутки спасателям удалось полностью ликвидировать три крупных очага возгорания. Полностью импортозамещенный серийный самолет МС-21-310 совершил успешный беспосадочный перелет из Иркутска в подмосковный Жуковский, преодолев свыше 4000 километров. В Ростехе подчеркнули безупречную работу отечественных систем и двигателей ПД-14. Теперь лайнер ждет техническая проверка и покраска в ливрею заказчика. Иркутский авиазавод уже выстроил необходимые производственные цепочки, а старт массового выпуска российских машин запланирован на следующий год. В Российском академическом молодежном театре сменилось руководство. Министр культуры Ольга Любимова сообщила, что бывший худрук Алексей Бородин занял место президента театра. Новым художественным руководителем назначена Марина Брусникина, работавшая главным режиссером. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей
3: старше 16 лет.
4: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
5: Часть первая. Детство и юность. Глава первая. Мое воспитание. Родился я 4 августа 1848 года в городе Тельши Ковенской губернии, вблизи прусской границы. Отец мой происходил из украинской фамилии Сухомлин, которая при переселении в Симбирскую губернию в 18 столетии превратилась в Сухомлинова. Отец начал свою службу в лейб-пехотном Бородинском полку, но затем перешел на гражданскую службу и стал начальником уезда. В Тельшах он женился на дочери переселившегося в Литву белорусского дворянина Лунского и жил там со своими тремя детьми, из которых я был старший, сносно, беззаботно и миролюбиво, среди русских офицеров, немецких и польских дворян, литовских крестьян и евреев. Позже, в 1860 году, отец был начальником Белостокского уезда. В 10-летнем возрасте мне посчастливилось совершить большое путешествие. В 1858 году я сопровождал мою матушку в путешествии за границу, в Германию, где ей должны были оказать медицинскую помощь. Из Берлина отправились мы в Эмс, а оттуда на несколько месяцев на Женевское озеро. Эта поездка глубоко врезалась в мою память. В Берлине я любовался прекрасными лошадьми, каких до того еще не видел, солдатами с их марсиальной выправкой, на Женевском озере грандиозными горами, зеленовато-голубой водой и такими художественными строениями, как Шильонский замок. Он даже воодушевил меня на рискованную попытку зарисовать эту чудную картину. После возвращения из-за границы меня и брата стали готовить к поступлению в кадетский корпус. В 1861 году мы оба прибыли в Вильно и были приняты в Александровский кадетский корпус. Зиму кадеты проводили в большом каменном здании в предместье Антоколь. Классные помещения, тронный зал и церковь находились в деревянных пристройках. На лето корпус переходил в лагерь, устроенный на живописном берегу реки Вилии, в нескольких верстах от города. Нам хотелось устроить любительский спектакль. Это желание удалось осуществить, и мы пригласили на представление наших родственников и знакомых. В одном из актов пьесы «Бедность не порок» на мою долю выпала роль девицы, и бывшему на спектакле генерал-губернатору Назимову я был представлен в модном тогда кринолине. Половина воспитанников были католики, но мы жили с ними вполне миролюбиво. В общем, содержали нас хорошо, кормили с избытком, хотя нередко легкий, но сытный завтрак состоял из куска черного хлеба, который в громадных корзинах приносили нам в камеры. При такой спартанской пище неудивительно, что многие из нас были настоящими лакомками, гонявшимися за лучшими кусками, в особенности те, которые свой хлеб отдавали голодным товарищам в обмен на предстоявшую раздачу конфет. Из-за этого всегда возникало беспокойство, когда в известные праздничные дни полагавшиеся пакетики со сладостями запаздывали или вовсе не появлялись. В один из таких праздников мы тщетно ожидали за столом эти полагавшиеся пакетики. Когда, тем не менее, подан был сигнал «вставать на молитву», никто из нас не поднялся, молитва пропета не была, и ни один из кадет столовую не покинул. Когда озадаченный дежурный офицер попытался проявить энергию, его забросали хлебными корками. Все ревели «конфет». Вызванный в столовую командир батальона Ольдероге не мог восстановить порядка, его постигла та же участь, что и дежурного. Лишь с появлением директора Бомгартена, который пользовался у нас большим уважением, все успокоились. Дело это не имело никаких дальнейших последствий. Такой благожелательный человек, как наш директор, отнес его к глупой юношеской проделке, а не воинскому преступлению. Мы вышли на этот раз сухими из воды. Хуже для нас разрешилось дело в другом случае. Понять его можно, только приняв во внимание нервное состояние, господствовавшее в 1863 году не только в Вильно. В Польше вспыхнуло восстание, а в Литве лишь беспорядки. Для их подавления в Вильно были присланы гвардейские части. Несколько рот лейб-гвардейцев финляндского полка были помещены в наших корпусных зданиях. Однажды в свободное от занятий время, когда кадеты играли или просто гуляли на воздухе, появился командир полка генерал Ганецкий, маленький человек, восседавший на необычайно большом коне. Несколько кадет, увлеченных игрой, не заметили его и не приветствовали генерала. Вообразив, что это был умышленный афронт со стороны кадет, генерал потерял самообладание и разразился руганью, к которой мы не привыкли и которая возбудила в нас смех, да и сама фигура начальника представлялась нам в высокой степени комичной. В то время как генерал неистовствовал во дворе, то наезжая на одиночных кадет, то осаживая коня, во всех окнах корпусного здания вследствие поднявшегося шума показались кадеты и подняли невероятный вой. Смущенный до нельзя генерал круто повернул коня и поскакал к генерал-губернатору. Последний не замедлил явиться лично и учинил нам разнос. Мальчишество изображено было мятежом, и в таком смысле об этом было донесено в Петербург. Через несколько дней нам пришлось выступать на вокзал под конвоем казаков для рассылки по другим кадетским корпусам. Таким образом, Виленский корпус был расформирован. В 1866 году, согласно моему желанию, я был переведен в Николаевское кавалерийское училище. Уже одно наименование этого заведения указывает на то, что в нем преобладало кавалерийское образование. Оно не было настолько односторонним, чтобы препятствовать развитию кругозора юнкера для усовершенствования знаний в различных областях. Это военно-учебное заведение дало русской армии немало деятельных генералов, а лично для меня — нескольких выдающихся сотрудников из различных областей деятельности. Большинство же, конечно, осталось в рядах конницы.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
5: Глава вторая. Мое военное образование. Наконец, я действительно корнет. После 8 лет обучения в закрытых учебных заведениях, постоянного надзора и постоянной опеки, я стал сам себе господин. Только тот, кто сам переживал внезапный скачок из военных учеников в офицеры, может понять те чувства, которые меня обуревали, когда я в 1867 году, едва лишь в возрасте 19 лет, в роли корнета лейб-гвардии Уланского Его Величества полка, очутился в Варшаве. Описать мое настроение того времени я не в силах. Голова кружилась. Все казалось мне в розовом свете. Вследствие привычки жить все время по установленному расписанию, я на первых порах не знал, как распорядиться своим временем. Нас было всего 10 корнетов, прибывших в полк одновременно, 8 из Николаевского кавалерийского училища и 2 из Пажеского корпуса. В офицерском составе полка мы застали очень много немецких фамилий. 3 баронов Оффенбергов, барона Притвица, Сюнерберга, Берга, Дерфельдена, Бадера, Боговута, Фейхтнера, Авинариуса и других. Один из немногих православных, который был истинно русским, и тот имел несчастье носить фамилию Штуцер. Этот Штуцер, как ни странно, кроме русского, никакого другого языка не знал. В то время положение корнета в эскадроне не соответствовало тому, чтобы молодые офицеры имели возможность совершенствоваться и своей службой приносить пользу. Вся служебная работа в совокупности выполнялась эскадронным командиром и вахмистром вместе с унтер-офицерами, но довольно часто даже одним вахмистром, как, например, в нашем эскадроне. Нас, молодых офицеров, оба они считали балластом. Только когда эскадрон выступал в строевом порядке, мы появлялись на своих местах, предназначенных нам по строевому уставу. Точно так же и Варшава, как гарнизон, не очень соответствовала тому, чтобы молодые офицеры относились с особым усердием к работе. Город был очаровательный. Жизнь его скоро втянула нас в свое русло. Она протекала на виду, целиком на улице. Элегантное общество появлялось всегда и везде в праздничном настроении. Несмотря на то, что город по его величине нельзя и сравнивать с Петербургом, в Варшаве жизнь пульсировала несравненно больше и жилось легче на берегу Вислы, нежели на берегах Невы. Ко всему этому присоединялось еще одно важное обстоятельство. Жизнь была чрезвычайно дешевой. В офицерском собрании, находившемся вблизи чудного парка в Лазенках, с его прекрасными верховыми и колесными дорогами, жилось нам прекрасно. Все, что требовалось для нашего обихода, доставлялось еврейскими торговцами, быстро взявшими нас под свою опеку и сравнительной дешевизной в отношении магазинных цен, устранявшими всякую другую конкуренцию. О нашем обмундировании заботился полковой портной. Он же приискивал квартиры для офицеров и обучал нашу прислугу как в своих интересах, так и не без удобств для нас. Денщики сообщали ему о состоянии нашего обмундирования, что надо починить, что построить заново. Он зарабатывал на этом несколько рублей в месяц. А мы были всегда безупречно одеты, не имея надобности ломать голову соображениями, что и как по этой части предпринимать. Низкие цены давали нам возможность посещать разные увеселительные заведения, преимущественно императорский театр и балет. Для меня лично большим козырем было то обстоятельство, что я, как воспитанник Александровского Виленского кадетского корпуса, говорил по-польски. Поэтому быстро освоился в Варшаве не только с речью, но и с письмом. В варшавском обществе, в центре которого стоял генерал-губернатор граф Берг, уланы пользовались большим уважением. Полк держал себя безупречно, поэтому мы, молодые офицеры, были желаемые гости везде, где только ценили молодых, воспитанных людей. Когда я теперь на чужбине вспоминаю превосходные поручичьи годы, оглядываясь более чем на полстолетия назад, и сам себе задаю вопрос, как мы в Варшаве относились к мировым историческим событиям 1870-71 годов, объединению германского народа в новом германском государстве, должен сознаться, что мы, молодежь, в полку вообще не задумывались над этим. Газет мы не читали, а говорить о политике в собрании считалось дурным тоном. Все наши помыслы и стремления сосредотачивались на жизни в обществе, соответствующей нашей службе в шефском полку царствующего государя. Мысли, зарождавшиеся в Варшаве, уносились в Петербург, ко двору, к петербургскому обществу, от которого мы, собственно, были откомандированы. Мы легко примирились с этим, когда убедились, что никогда не найдем в Варшаве родного очага. Лишь немногие из нашего офицерского состава примкнули к семейной жизни польского общества. Официально мы находились в России, а в действительности – на чужбине. Ни одна из сторон не шла друг другу навстречу, и та, и другая держали себя корректно, но кинжал за пазухой в местных семьях нами всегда чувствовался. Такая обстановка при сознании большой ответственности в условиях официального нашего положения для некоторых из наших молодых офицеров заранее служила поводом не бороться с желанием как можно скорее покинуть Варшаву. В академии было два основных курса и один дополнительный. Оба первых включали теоретические и практические занятия, тогда как в дополнительном курсе никаких лекций не было. Первый курс я стал проходить с осени 1871 года. Переходный экзамен с 2,5-месячным перерывом для практических занятий состоялся в 1872 году. Этот первый экзамен мне пришлось сдавать при особенно неблагоприятных условиях. После того, как я вечером перед предпоследним экзаменом по артиллерии всю ночь проработал при керосиновой лампе, сильно нагревшей мне голову, я проснулся утром с легкой головной болью, и мне трудно было смотреть на свет. Тем не менее, я надел мундир, защитил глаза синими очками и отправился на экзамен. По артиллерии я получил очень интересный билет и усердно покрыл всю доску чертежами и цифрами. Генерал Эгерштром внимательно просмотрел мою работу и больше никаких вопросов мне не задавал. Я увидел, что он мне поставил оценку 12, но затем я потерял сознание. В беспамятстве меня доставили домой. Доктор констатировал воспаление мозговых оболочек. В течение нескольких недель лежал я тяжело больным, но благодаря неутомимому уходу моей матери и сестры поправился раньше, нежели надеялся. Третий учебный год, так называемый дополнительный курс, был сплошным экзаменом. На первую военно-историческую тему мне досталась английская экспедиция в Абиссинию в 1867 году. Так как большая часть лучших источников была на английском языке, то мне принесло большую пользу посещение лекций английского языка во время прохождения двух первых курсов. Из области военной администрации мне пришлось разработать тему «Сравнение организации продовольственных транспортов в армиях» русской, германской, австрийской и французской. При разработке этого вопроса обнаружилось, что полковник Газенкампф в своих курсовых записках об обозных колоннах германской армии пришел к неблагоприятному заключению для этой последней, что не отвечало действительному положению дела. Так как мои выводы были совершенно иными, то предстоял диспут. Оппонентами были профессора Лапко и Газенкампф, а кроме того присутствовал и начальник академии генерал Леонтьев. В моем докладе я ни словом не упомянул о курсовых записках. Когда Газенкампф спросил, каким путем у меня получился такой вывод, я взял лежавший на столе германский регламент и выписал на доску соответствующие цифры. Начальник академии объявил вопрос исчерпанным. В противоположность первым двум темам, для которых письменно требовались лишь программа конспект и устный доклад, третью, стратегическую тему, полагалось обстоятельно разработать письменно и затем доложить устно. Мне достался вопрос о вторжении нашей конницы в Германию для разрушения железных дорог. В основании принято было исходное положение, самое неблагоприятное для России в политическом отношении. Войсковые условия наши были таковы, что в то время, как германская армия заканчивала свою мобилизацию на шестой день, нашей армии, чтобы развернуть ее, требовалось времени приблизительно в 10 раз больше. Вследствие этого для такого выдвинутого вперед театра войны, как Варшавский военный округ, создавалась серьезная обстановка. Одновременным наступлением из Восточной Пруссии и Галиции весь этот район со всем тем, что в Пресвилинском крае находилось, мог быть отрезан. Обезопасить округ от такой возможности системой крепостного строительства было немыслимо, так как на это требовались такие расходы, до которых наши финансы не доросли. Генералу Обручеву вследствие этого пришла мысль задержать мобилизацию наших возможных противников на Западе путем разрушения их железных дорог. По этим соображениям наша кавалерия и была расположена уже в мирное время вдоль германской и австрийской границ. Именно подобное вторжение я должен был разработать до мельчайших подробностей. Это была, вне всякого сомнения, одна из самых интересных работ, которая для будущего офицера генерального штаба в 1870-х годах могла быть предложена, даже если бы он и не был кавалеристом. Для меня же, 40 лет спустя, когда я принял наследство Драгомирова в Киеве, она имела особенное значение. Моя работа рассматривалась статистическая часть генералом Обручевым, тактическая полковником Левицким и административная полковником Газенкампфом. В день доклада собрались многочисленная публика и крупные чины военного ведомства. Приехал и великий князь Николай Николаевич, старший. Перед началом доклада он подошел ко мне как к старому знакомому, осмотрел приготовленные карты, ободрил несколькими ласковыми словами и проследил затем с большим вниманием все то, что я излагал. Мои оппоненты не нашли никаких серьезных поводов для возражений. Великий князь остался очень доволен, поблагодарил меня и рассказал начальнику академии о моей службе в эскадроне Уланского полка. Только что назначенный инспектором классов Николаевского кавалерийского училища генерал Домонтович тоже присутствовал на моем докладе. Как бывший дежурный штаб-офицер академии, он знал меня раньше, а теперь предложил преподавать тактику в кавалерийском училище. В то время я склонен был принять лично на свой счет многое из того, что в моем докладе встречено было с большим интересом. Мне удалось вполне живым изложением выяснить идею и обстановку и приковать внимание слушателей. В голову тогда не приходила мысль о том, что моя тема могла иметь какую-либо связь с политическим положением в Европе. В полном соответствии с внеполитическими убеждениями, чисто военно-технические воззрения мои и моих товарищей были естественным следствием нашего воспитания. Многозначительный вопрос Германо-Австро-Венгерского союза, волновавший тогда кабинеты всех государств, в нашем кругу не играл никакой роли. Это было дело Министерства иностранных дел, а моя задача чисто технически кавалерийская. В то время великий князь и другие высокопоставленные лица, быть может, могли давать себе отчет о политическом положении и проистекавших от него возможных последствиях. Я же лишь с увлечением техника над своим творением разрабатывал задачу как кавалерист в отношении теоретически взятого противника. Моя позднейшая деятельность помощника Драгомирова и командующего войсками в Киеве, а также борьба за восстановление наших вооруженных сил, которыми я руководил с 1905 по 1914 годы, позволили мне осознать, какая в 1874 году да нельзя серьезная практическая работа выпала на мою долю в Академии. В 1874 году с производством в штаб ротмистры я был причислен к генеральному штабу и прикомандирован к штабу войск гвардии Петербургского военного округа.
3: Радио «Звезда». Мы читаем воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова.
5: Глава третья. В генеральном штабе. Главнокомандующим Петербургского военного округа был тогда великий князь Николай Николаевич, старший, а начальником его штаба граф Шувалов, создавший впоследствии себе громкое имя в должности нашего посла в Берлине и затем варшавского генерал-губернатора. Генерал Шувалов носил мундир генерального штаба, не быв в Академии генерального штаба, исключительно благодаря доверию Александра II, личным другом которого он был, как и вообще пользовался доверием всей царской фамилии. Во всей своей манере и склонностях Шувалов был большой барин. По личности графа мы часто сознавали ту глубокую пропасть, которая отделяла корпус офицеров всех степеней от тонкого слоя действительно правящих. Несмотря на то, что он был начальником штаба, то есть по своему положению главным работником штаба, Шувалов господствовал над всеми остальными штабными почти так, как и великий князь. Вследствие этого мы, молодые офицеры генерального штаба, едва лишь соприкасались с ним. Как посредничество с верхами, так и вся вообще воинская служба была в действительности в руках генерала Гершельмана. Именно он сообщил мне о выпавшей на мою долю обязанности по работе в штабе. В течение предстоящего лагерного сбора в Красном селе я должен был сопровождать его императорское высочество и записывать все его замечания. В штабе я застал точно так же прикомандированного годом раньше капитана полевой конной артиллерии Пузыревского, впоследствии начальника штаба Варшавского округа при Черткове. С однофамильцем, моим дядей-профессором, он ничего общего не имел. После турецкой кампании мы с ним породнились, так как я женился на родной сестре его супруги, урожденной баронессе Корф, также сестре супруги министра юстиции Набокова, сын которого был убит в Берлине русским эмигрантом по ошибке вместо Милюкова. С Пузыревским мы жили вместе в штабном бараке. Затем в штабе находился профессор, полковник Газенкамп, хорошо знавший нас обоих. Великий князь Николай Николаевич, старший, почти ежедневно посещал занятия, следя своим опытным глазом за целесообразностью обучения частей. Все замечания, указания и распоряжения, которые он при этом делал, я записывал, а вечером составлялась сводка, которую я передавал Газенкампфу. В форме бюллетеней все это печаталось и рассылалось в войсковые части. К окончанию обучения в лагере был составлен сборник руководящих указаний, дававший возможность ознакомиться с требованиями и взглядами командующего на службу и образование вверенных ему войск. Этот томик представлял большой интерес для командующих войсками других округов, которым не лишним было считаться с тем, что и как делается на глазах у верховного вождя русской армии. Эта точка зрения имела особенно большой вес ввиду того, что опыт франко-германской войны вызвал партийную рознь. Причем такой крупный воинский вождь, как Драгомиров, был противником в душе всех технических новшеств. В то же самое время генерал Драгомиров командовал 14-й пехотной дивизией в Бендерах, и своеобразные приемы его обучения создали славу бендерского лагерного сбора, своего рода суворовской Мекки, куда ездили на поклонение. Великий князь Николай Николаевич Старший чтил Суворова как великого полководца, но не находил правильным при современном состоянии оружия и военного искусства считать, что все приемы суворовского воспитания и обучения войск применимы в настоящее время. Драгомиров был поклонником рыцарского романтизма в войсках, и именно вследствие этого, подобно немногим, дух войск и личные свойства начальника старался развивать и поддерживать. Очень много тогда толковали о том, что Михаил Иванович Драгомиров стал у мишени и одному из хороших стрелков приказал обстрелять свою фигуру вокруг, сажая пули на некотором расстоянии одно от другой. Этот личный показ должен был служить примером для применения способа приучения к пренебрежению опасностью в бою, когда вокруг свистят пули. Великий князь любил Драгомирова, но считал его чудаком, одновременно используя его преимущества в интересах армии. Когда он приехал в Петербург, он пригласил Михаила Ивановича сделать сообщение у него во дворце, чтобы ознакомить начальников частей Петербургского округа с приемами бендерского лагерного сбора. Я тоже присутствовал на этом сообщении, где мне впервые посчастливилось познакомиться с Драгомировым, его манерой и способом изложения на кафедре. Это была не лекция, а сообщение в форме беседы. Михаил Иванович обращался к кому-нибудь из слушателей и задавал ему вопрос, предлагая закончить фразу, выражающую его вывод. Временами казалось, что являешься новобранцем на школьной скамье, благодаря той упрощенной форме изложения, в которой он внушал слушателям свои убеждения. Многочисленным слушателям, офицерам высших рангов, такой прием, понятно, не нравился. При горделивом сознании своего достоинства и непогрешимости, которыми они кичились, им было известно, что лектор не остановится перед тем, чтобы при случае вышутить кого-нибудь из них перед аудиторией. Вследствие этого создавалось слегка неблагоприятное настроение во время его сообщений, что генералу на кафедре, конечно, не было на руку и раздражало его. Так это было и на памятном для меня сообщении во дворце великого князя. Драгомиров, не стесняясь, иногда попросту прекращал лекцию и без всякой церемонии удалялся. У великого князя Михаил Иванович был так оригинален в приемах своего сообщения, что, поддаваясь всеобщему настроению, я не утерпел изобразить на листе бумаги известную позу лектора в карикатуре. Рисунок имел большой успех. Во время перерыва он пошел по рядам и попал к Дмитрию Антоновичу Скалону, который показал его самому Драгомирову. Рисунок ему понравился, он засмеялся и пожелал непременно познакомиться с автором. Моим товарищам ничего не оставалось, как вытащить меня из моего угла и представить генералу. «Одобряю», — сказал Михаил Иванович. «Его высочество вас хвалит. Вы ловко схватываете оригинальные черты. Не бросайте вашего искусства». Вскоре после этого меня пригласил к себе на ужин Иван Федорович Туталмин, воспитатель Петра Николаевича, второго сына Николая Николаевича-старшего, где я встретился опять с Михаилом Ивановичем. Это было в 1874 году. Здесь мы с ним познакомились ближе, довольно долго говорили об академии, и он взял с меня слово, что я буду ежемесячно посылать ему карикатуру. Вплоть до турецкой кампании я слово свое держал и назвал этот свой ежемесячный журнал «Молодой змеей», высылая художественную обложку на год и номер каждый месяц. Я приобрел не только крупного учебных дел мастера, но личного друга и ценного покровителя, дружбу к которому я сохранил и после его смерти. Вся моя войсковая жизнь протекала под влиянием этого, правда, оригинального, но чудного человека, солдата и русского фанатика. Причисленным я оставался недолго и к 1875 году был переведен в генеральный штаб капитаном с назначением старшим адъютантом штаба 1-й гвардейской кавалерийской дивизии.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Военный министр Владимир Александрович Сухомлинов. Воспоминания. Читает Владимир Солдатов.
2: Дивизией командовал светлейший князь Голицын, большой барин старого времени, не отвечавший уже новым требованиям, но всеми высоко почитаемый. Он не был свободен от некоторых причуд. Так, например, он не мог видеть равнодушно корнета, чтобы не распечь его или не наложить даже взыскание. Однажды, проезжая в закрытой карете по Большой морской улице, он заметил корнета лейб-гвардии конного полка, не отдавшего ему чести. Командиру полка приказано было посадить его на гауптвахту. Когда светлейшему доложили, что офицер заявляет о несомненной ошибке, так как он начальника дивизии не видел нигде, князь ответил: «Еще бы он меня видел, да не отдал чести. Я был в карете». И корнет все-таки сутки отсидел. Князь жил на Миллионной улице. Однажды кавалергардский взвод отвозил штандарт в Зимний дворец мимо окон его дома. Один из офицеров при этом ехал не на своем месте, по уставу. Князю показалось, что этот корнет — граф Толстой, и он приказал посадить его на гауптвахту. Командир полка, граф Игнатьев, приехал доложить, что граф Толстой в наряде не был. На это светлейший приказал для компании посадить и того, который был в наряде. Толстой же отсидел: «За здорово живешь». Мне тоже пришлось отсидеть несколько часов, но только при совершенно других условиях. Гвардейским корпусом командовал наследник цесаревич Александр Александрович. И на Пасху приказано было прислать в Аничковый дворец от всех гвардейских частей известное число лиц для христосования. Начальник штаба дивизии, полковник Аргамаков, был в отпуске, и распоряжение об этом по дивизии делал я. Прибыли мы с начальником дивизии во дворец, а кавалергардов не оказалось, тогда как все остальные были на месте. Наследник этого, конечно, не заметил, но князь Голицын очень волновался и приказал мне немедленно отправиться в полк, чтобы разобраться, в чем дело. Подъезжая к квартире полкового адъютанта графа Келлера, я встретил его на подъезде. На мой вопрос, почему кавалергарды не прибыли во дворец, он ответил, что никакого распоряжения получено не было. Мы вошли затем в его квартиру, и первое, что мне бросилось в глаза, не на письменном, а на ломберном столе лежала телеграмма за моей подписью. Обвинение штаба дивизии таким образом, само собой, отпадало. Полковой адъютант был посажен на гауптвахту. По городу быстро распространилось известие об этом аресте. И мне передали, что к этому добавляли: штаб дивизии путает, а полки за это отвечают. Тогда я отправился к начальнику дивизии и попросил освободить полкового адъютанта, а меня посадить вместо него. Сперва князь заортачился и не соглашался, но затем понял, что только таким образом можно не только парализовать сплетню, но и пристыдить виновных. Согласившись на это, князь Голицын только сказал мне, чтобы я садился на гауптвахту сам, а он никакой бумаги подписывать не будет. Я поехал к коменданту, генералу Адельсону, хорошо меня знавшему, объяснил ему всю историю, и он согласился поменять меня на графа Келлера, о чем и дал мне предписание для начальника караула на Сенатской площади. На гауптвахте, в гостях у несправедливо потерпевшего, я застал почти весь полк и, вручая графу Келлеру его палаш, объявил решение начальника дивизии. Так как до него дошли сведения, что кавалергарды убеждены в невиновности их полкового адъютанта, о чем и говорят в городе, то виноват в таком случае штаб. Поэтому взыскание переходит на меня, как исполняющего должность начальника штаба дивизии. Получилась картина прямо для сцены театра. Мнимый, несправедливо потерпевший не хотел уходить из-под ареста, а начальник караула просил его покинуть гауптвахту. Через полчаса кавалергарды приехали опять, и мое помещение наполнилось корзинами от смурова, в которых было все лучшее, что только нашли в этом гастрономическом магазине. На одном из так называемых опросов претензий при инспекторском смотре любимец светлейшего доставил ему большое удовольствие. На вопрос начальника дивизии, нет ли претензий, обыкновенно никто их не предъявлял. На этот раз, когда князь Голицын проходил мимо Всеволожского, последний заявил: «Я имею претензию, ваша светлость». Князь остановился, пораженный такой неожиданностью, и спросил: «Какую такую претензию может иметь юнкер?» «На красоту, ваша светлость», — ответил Всеволожский, не моргнув глазом. Эффект получился совершенно исключительный, в особенности, когда светлейший с улыбкой отдал приказание посадить эту красоту на гауптвахту. По академическим правилам, окончившие курс получали право увольнения в отпуск на 4 месяца с сохранением содержания. Я воспользовался этим правом, побывав во многих городах Германии, Австрии, Швейцарии, Италии и Франции. Обо всем том, что я наблюдал за границей с военной точки зрения и личных впечатлений, за неимением под рукой заметок того времени, я не имею возможности рассказать сейчас так, как это было бы мне желательно. Наиболее сильное впечатление оставило в моем сердце Ривьера, и я после того почти ежегодно паломничал туда, под конец еще министром, весной несчастного 1914 года. По возвращении в Петербург я приступил к чтению лекций по тактике в Николаевском кавалерийском училище. Затем мне предстояло в каком-нибудь полку откомандовать эскадроном для получения ценза на командование в будущем кавалерийским полком. Не нарушая ничьих интересов в этом отношении, оказалось наиболее подходящим мое прикомандирование к лейб-гвардии кирасирскому полку Его Величества, которым командовал тогда граф Нирот. В своем полку отбывать эскадронный ценз было нельзя, так как он находился в другом округе. В Царском селе я принял третий эскадрон. Офицеры полка встретили меня как своего старого товарища. Лишь мой опытный вахмистр Ларичкин, когда я явился в эскадрон, отнесся к новичку с некоторым сомнением. Какой такой из меня может быть командир? Но через 2-3 дня работы он убедился, что у меня кое-какой опыт есть. А когда на выводке лошадей я отобрал всех, требовавших перековки, то всякие сомнения у него отпали. Зимний сезон того времени не отличался большим оживлением. Балов при Большом дворе было мало, что объяснялось тем положением, которое сложилось после смерти императрицы, отношениями императора Александра II к княгине Долгоруковой. Но в частной жизни петербургского общества веселились довольно много. Участие в танцах я принимал охотно, а также из меня выработался хороший дирижер, и вместе с таковым же гвардейским сапером Прескотом мы дирижировали на больших балах, где танцевало более 200 пар. Так называемый «малый двор» жил совсем скромно. Наследник, цесаревич Александр Александрович, предпочитал балам рубку дров, рыбную ловлю и вообще тихую, спокойную жизнь хуторянина в Гатчине, где он на озере охотился на щук со строгой. Сформировал он у себя любительский оркестр, в котором сам играл на большой басовой трубе. На барабане играл генерал Чингисхан. Действительно, потомок этого монгола, так похожий на своих предков, что в этом не могло быть ни малейшего сомнения. Любителей поступить в этот высокопоставленный оркестр было, конечно, много, но попасть туда удавалось немногим. Особенность этого оркестра заключалась в том, что он играл для самого себя во дворце цесаревича. Слушателей у него не было, если не считать членов императорской фамилии. В воздухе уже тогда носились признаки возможной войны на Балканском полуострове. Нам казалось, что болгарам тяжело жилось под мусульманскую властью. В России, особенно в Москве, панслависты и славянофилы настаивали на заступничестве за соплеменников, томящихся под игом турок. Наша дипломатия не смогла мирным путем добиться в этом отношении каких-либо существенных результатов, даже под угрозой наших вооруженных сил, демонстративно собранных в направлении к Дунаю, точно так же, как и мобилизация румын, живших в постоянных трениях с турками. Начались регулярные занятия лагерного сбора, но до конца его мне не пришлось пробыть в полку, так как в числе некоторых других молодых офицеров генерального штаба я был командирован в действующую армию на Дунай.

отправился в Петербург и быстро покончил с несложными приготовлениями к выступлению в поход. Брать с собой лошадей мне не советовали, но седельный убор я взял. Со многими другими офицерами мне предстоял путь на Москву, Тулу, Орел и Курск, на юг. В Харькове нам устроили трогательный прием проводы. Местные дамы объединились, чтобы выразить свое внимание отъезжающим на фронт. Роскошно угощали и осыпали цветами. Когда после продолжительной остановки поезд тронулся, и я высунулся из окна вагона, чтобы еще раз поблагодарить за сердечное напутствие, одна из милых изящных дам успела дать мне темную пунцовую розу, сказав: «Сохраните ее, она вам принесет счастье». И эта роза совершила со мной весь поход и приехала в Петербург. Даму же я нигде не встретил, хотя ее красивое лицо запомнил очень хорошо. В Унгенах мы переступили румынскую границу и прибыли затем в Бухарест. Здесь нам пришлось ждать отправки к Дунаю. В тот же вечер мы отправились дальше и утром не доехали до Фратешти, конечной станции, против турецкой крепости Рущук на правом берегу Дуная. На полустанке нам заявили, что Фратешти обстреливается турками, поэтому поезда пустить дальше нельзя. Между тем вагон с нашим багажом проследовал туда. К счастью, здесь оказался наш военный инженер, к которому я обратился с просьбой раздобыть как-нибудь наш багаж. Начальник станции наотрез отказывался дать для этого паровоз, и мы с инженером отправились к паровозу, набиравшему воду, и, взобравшись к машинисту, потребовали, чтобы он доставил нас на станцию Фратешти. Он решительно отказался и ушел на тендер к кочегару. Тогда мы решили сами съездить во Фратешти. Я переводил стрелки, инженер управлял машиной, и мы, выбравшись на путь, в несколько минут долетели до станции. Турки действительно стреляли, но огонь их был безвреден. Мне посчастливилось скоро найти вагон с нашим багажом, и, захватив его, мы задним ходом преблагополучно вернулись на полустанок. В числе моих спутников было два юных корнета. Как и мне, им тоже надо было попасть в Зимницу, которая находилась на запад по Дунаю, километрах в 100 от нашей высадки. Никаких перевозочных средств здесь на полустанке не было. Долго пришлось ходить по соседним поселкам и хуторам, в которых уже все было забрано раньше нас. Тогда мне пришла мысль собрать волов, коров, жеребят, пристроить упряжку из веревок и холста и запрячь дюжину этого скота в широкую повозку. За довольно большие деньги удалось уговорить румын наладить дело. На импровизированную колесницу наслана была кукурузная солома, уложены наши седла и вещи. Капитан генерального штаба и два корнета взобрались поверх всего этого, и шествие тронулось. Без смеха, конечно, нельзя было смотреть на стадо, переплетенное веревками, как паутиной, и на нас, восседающих на багаже. В таком виде тащились мы трое суток и прибыли в Зимницу, словно совершив тысячеверстный поход. В Зимнице чувствовался тыл действующей армии. Открывались лазареты, виднялись флаги Красного Креста и повязки с тем же крестом, мелькали сестры Милосердия, двигались обозы, транспорты, открывали свою торговлю маркетанты и так далее. Главная квартира главнокомандующего переправилась уже на правый берег, в Сестово, и понтонный мост был наведен. Я явился в штаб главнокомандующего. Начальником штаба был генерал Непокайчицкий, а помощником его генерал Левицкий. Мне было объявлено, что через несколько дней главная квартира переходит в Тырново, и я должен следовать за ней. Надо было приобрести лошадь. На удачу продавалась очень хорошая и недорого, так что при вступлении в город Тырново в свите великого князя Николая Николаевича Старшего я был верхом. Войска наши продвинулись уже к Балканам, к Плевне, на запад и к Рущуку на восток. Тырново приходилось в центре. Половина его населения были турки, вторая половина — болгары. С наступлением русских войск последние начали уничтожать турок. При следовании великого князя по городу слышны были еще выстрелы, загорались дома. Поэтому решено было ставку главнокомандующего расположить не в городе, а проехав его на Марино поле. Мне же великий князь приказал привести город в порядок, для чего в мое распоряжение дан был взвод казаков 21-го Донского полка. С 30 казаками и без копейки денег я принялся за работу. Город был построен на скалах, среди которых змееобразно протекает река Янтра в глубоких крутых берегах. Небольшие дома самой примитивной архитектуры, точно гнезда ласточек, лепятся на скалах. Ни одной широкой улицы.
В центре

0: небольшой площадке выстроен единственный двухэтажный дом по-турецки «Конак», куда я и отправился. Там я застал довольно многолюдное собрание болгар, которые судили и рядили о том, как им быть после бегства турецких властей. Чтобы ознакомиться с местными людьми, я пригласил тех, которые говорили по-русски, в отдельную комнату. Двое или трое из них долго жили в России, и говорить с ними было легко. В результате после беседы в течение часа или полутора у меня в руках был уже список горожан, где зафиксировано, кто на какое дело пригоден, а главное, для меня было ясно, кто может быть городским главой. До устройства болгарской полиции казаки несли патрульную службу по городу. Надо было выбрать участковых приставов и составить городской совет для заведования хозяйственными делами города. У меня нашелся прекрасный переводчик, сын известного болгарского поэта Рачо Словейко, воспитывавшийся в России. Жизнь в городе стала понемногу налаживаться. Необходимо было иметь план города, и я его быстро сделал глазомерной съемкой. Этот мой собственный план позже я имел возможность купить на Невском проспекте в географическом магазине главного штаба в Петербурге. Через Тырново проходило много войск, в том числе и генерал Драгомиров со своей 14-й пехотной дивизией, которая шла на Шипкинский перевал. Расположена она была биваком на Марино поле, и когда я явился к Михаилу Ивановичу, он меня радостно встретил. Узнав о том, что в горах над городом засели башибузуки и обстреливают город, Драгомиров предложил мне роту, командир которой устроит облаву и выкурит разбойников. Эта облава состоялась. До гнезда их мы добрались и забрали все, что у них там было припасено. Но сами башибузуки улизнули по какой-то тропе, которая нашими стрелками не была занята. Наконец был назначен и тырновский губернатор, генерал Домонтович.
1: Мы читали воспоминания военного министра Владимира Александровича Сухомлинова. Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Томас Вулф. Рассказ «Издали и вблизи». Читает Владимир Антоник.
2: У выезда из городка на взбегавшем вверх от железнодорожного полотна склоне стоял опрятный белый домик, дощатые стены которого украшали ярко-зеленые ставни. По одну сторону от домика был огород, аккуратно расчерченный участками спеющих овощей, и беседка, увитая виноградом, созревавшим к концу августа. Перед домом росли три могучих дуба, летом укрывавшие его в своей сплошной прохладной тени. По другую сторону тянулась кайма пестрых цветов. На всем лежала печать опрятности, бережливости и скромного достатка. Ежедневно в начале третьего к домику приближался скорый поезд, направлявшийся из одного большого города в другой. К этому времени, после короткой передышки на станции, поезд начинал плавно набирать ход, еще не развив своей обычной страшной скорости. Неспешно выйдя из-за поворота, он проплывал мимо, качнув мощное тело паровоза, и скрывался в низине, негромко и спокойно постукивая по отполированной стали колесами тяжелых вагонов. Сначала его путь можно было проследить по тяжелым клубам дыма. Сопровождаемые низким ревом, они всплывали через равные промежутки времени над зубчатой стеной мятлика. Затем еще некоторое время доносился уверенный перестук колес, а потом и он тонул в дремотной тишине летнего дня. Каждый день, вот уже 20 с лишним лет приближаясь к домику, машинист давал гудок. И всякий раз, заслышав его, на крыльцо выходила женщина и махала рукой. Раньше за ее юбки цеплялась маленькая девочка, потом девочка выросла и стала взрослой женщиной. Теперь они вдвоем выходили на крылечко и махали ему рукой. Машинист состарился и посидел на службе. 10 тысяч раз провел он по этой земле свой большой, груженный сотнями жизней поезд. Его собственные дети выросли и обзавелись семьями. 4 раза за эти годы возникала перед ним на рельсах черная тень трагедии. Она стремительно сгущалась и пушечным ядром летела на него, чудовищным кошмаром обрушиваясь под колеса. Рессорная дрезина с тесным рядком ошеломленно глядящих на поезд детей. Заглохший на рельсах дешевый автомобиль с одеревеневшими от ужаса людьми. Бредущий по краю полотна старый и глухой оборванец, не слышащий отчаянных гудков паровоза. Какая-то тень, с визгом промелькнувшая мимо окна его кабины. Все это машинист видел, все это он знал. Он познал все горе, всю радость, все опасности и все труды, сопряженные с его профессией. Годы честной службы избороздили морщинами его обветренное лицо. Верность, мужество и скромность, которых требовала от него работа, стали его постоянными спутниками. И состарившись, он, как и подобает таким людям, обрел величие души и мудрость. Какое бы горе и опасности он ни переживал, в его сознании белый домик и женщина, машущая ему с порога смело и свободно, оставались символами прекрасного и неприходящего, неподвластного времени и разрушению. Он верил, что они всегда будут такими, какая бы беда, неудача или промах не нарушили строгого течения его жизни. Вид домика и двух женщин на его пороге вызывали в нем ощущение необыкновенного, ни с чем не сравнимого счастья. Он видел их в разную погоду, в разном освещении. Он видел их в нагом и скудном свете серого зимнего дня за полосой побуревшей, покрытой инеем стерни. Видел их и в зеленоватом, волшебно манящем свете апреля. И к ним, и к домику, в котором они жили, он питал такую нежность, какую человек испытывает разве что к своим собственным детям. Со временем их образы так врезались в его сердце, что ему стало казаться, будто он знает их жизнь досконально, по часам и минутам. Он решил, что когда-нибудь, когда окончатся годы его службы, Он отправится в городок, разыщет их домик и поговорит, наконец, с теми, чья жизнь переплелась с его собственной. День этот наступил. Он сошел с поезда на станции городка, где они жили. Годы его службы окончились. Компания, на которую он работал, назначила ему пенсию, и делать ему было нечего. Он медленно прошел через вокзал и вышел на улицу. Все вокруг было таким чужим, что ему стало казаться, будто он никогда не видел городка раньше. Он брел по улицам, и в нем рождалось недоумение и замешательство. Неужели это тот самый городок, через который он приезжал десятки тысяч раз? Неужели это те самые дома, которые он столько раз видел из высокого окна своей кабины? Все было незнакомо и тревожно, как бывает, когда во сне видишь, что идешь по чужому городу, и в душе его нарастало смятение. Вскоре дома поредели, превращаясь в одинокие аванпосты города, а улица перешла в проселочную дорогу, ту самую, у обочины которой жили знакомые ему женщины. Машинист медленно брел по нагретой солнцем пыли. Наконец он остановился перед домом, который искал. Он сразу понял, что это то самое место. Великолепные дубы у дома, цветочные клумбы, огород, виноградная беседка и поблескивающие в отдалении рельсы железной дороги. Да, это был тот дом, который он искал, то самое место, мимо которого столько раз проезжал. Это была цель, к которой он стремился с таким предвкушением счастья. Почему же теперь, когда он достиг заветной цели, рука его так нерешительно потянулась к калитке? Почему городок, дорога, сама земля и все, что он видел на подступах к дому, который так любил, стали чужими, словно отвратительный сон? Почему его охватили замешательство, сомнения и чувство безнадежности? Наконец он толкнул калитку, медленно прошел по дорожке, поднялся по трем низким ступенькам на крыльцо и постучал в дверь. В прихожей послышались шаги. Дверь отворилась, и на порог вышла женщина. И сразу же он ощутил чувство горькой утраты и опустошения, и пожалел о том, что пришел. Он не сомневался, что подозрительно глядящая на него женщина та самая, что тысячи раз махала ему рукой. У нее было худое, черствое лицо с поджатыми губами и заострившимся носом. Желтоватая усталая кожа повисла дряблыми складками, в маленьких глазах светилось робкое недоверие и тревожное беспокойство. Как только он увидел ее и услышал ее недружелюбный голос, образ женщины, в поднятой руке которой ему виделись смелость, свобода, тепло и нежность, мгновенно померк. Он пытался объяснить ей свое появление, рассказать, кто он и почему пришел, однако его собственный голос казался ему неестественным и мертвым. Но он продолжал говорить, запинаясь, упрямо борясь с тяжелым чувством сожаления, смятения и неверия, которые теснили ему грудь, гася былую радость и превращая его порыв нежности и надежды в нечто постыдное и жалкое. В конце концов, женщина с явной неохотой пригласила его в дом и резким, визгливым голосом позвала дочь. Потом, мучаясь, он некоторое время сидел в жалкой маленькой гостиной и пытался говорить, а женщины с тупой, недоумевающей враждебностью смотрели на него, и в их угрюмой скованности сквозил испуг. Наконец, невнятно пробормотав скупые слова прощания, он поднялся. Шагая по тропинке, а затем по дороге к городу, он внезапно понял, что он старик. Его сердце, бывало бившееся мужественно и уверенно, когда он глядел на бегущую вперед, тающую в знакомых далях полосу рельсов, теперь вдруг ослабло от сомнений и страха при виде этой незнакомой и странной земли, до которой ему, казалось, всегда было рукой подать, но которую он так и не разглядел и не понял. И он почувствовал, что волшебство того, оставленного им сияющего пути, далей, где скрывалась сверкающая нить рельсов, мерещившегося ему уголка уютной и доброй вселенной, рожденной его мечтой и надеждой, утрачено им безвозвратно и навсегда.
1: Мы читали рассказ Томаса Вулфа «Издали и вблизи».
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин на заседании Совета Безопасности России подвел итоги учений Тихоокеанского флота, за которыми лично наблюдал с борта крейсера «Варяг». Президент подчеркнул, несмотря на фокус вокруг специальной военной операции, защита всех рубежей страны остается абсолютным приоритетом. В прошедших маневрах под руководством адмирала Виктора Лиины задействовали свыше 13 тысяч военных, 60 кораблей и подлодок, 30 самолетов, вертолетов и беспилотные комплексы морской авиации. Экономика России показала рост по итогам второго квартала, таким образом компенсировав спад первых трех месяцев. Министр экономического развития Максим Решетников указал, что ВВП России прибавил 1,3% и связал ускорение экономики с бюджетным импульсом, оживлением потребительского спроса и работой обрабатывающих отраслей. Положительную динамику также обеспечили накопленные сбережения населения и бизнеса. Россия ждет от Сербии реакции на вопрос немецкого журналиста Михаэля Мартенса об убийстве русских. Скандальную ситуацию, произошедшую на пресс-конференции Владимира Зеленского и Александра Вучича, прокомментировал в интервью информационной службы «Вести» министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Этот человек недостоин того, чтобы занимать какую-либо должность в медийных структурах, ну и тем более какие-то официальные позиции в правительственном аппарате. Я видел, что президент Вучич, он просто опешил, но, конечно, мы бы хотели от наших сербских друзей, учитывая их огромный вклад в победу над нацизмом, услышать какую-то реакцию.
1: В российском посольстве пообещали проверить, не нарушают ли слова Михаэля Мартенса уголовное законодательство России и Германии. Для этого дипломаты привлекут российские и немецкие правоохранительные органы. 109 пляжей Анапы получили разрешение Роспотребнадзора на открытие сезона после ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Еще три зоны проходят экспертизу. Правительство сообщило о завершении отсыпки пострадавших территорий. Комиссия продолжает координировать работы после крушения двух танкеров в Керченском проливе, когда в воду попали 1000 тонн мазута. После разрушительных паводков в Забайкальском крае введен режим чрезвычайной ситуации. Предварительный ущерб дорожной инфраструктуре превысил 350 миллионов рублей. Губернатор Александр Осипов отметил, что мера ускорит восстановление 9 пострадавших районов после 3 волн подтоплений. Одновременно режим ЧС объявлен и в Хабаровске. Уровень Амура достиг критических отметок. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
0: Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей
3: старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
4: В тот же день перед вечером пошел отец Яков париться в баню. Вернувшись, сел у камелька против царевича пить горячий сбитень, дымившийся в котле из яркой красной меди, в которой отражалось красное, как медь, лицо протопопа. Пил, не торопясь, кружку за кружкой и вытирал пот большим клетчатым платком. Он и в бане парился, и сбитень пил, точно обряд совершал. В том, как прихлебывал и причмокивал, и закусывал хрустящим сдобным бубликом, была такая же благолепная чинность и важность, как в церковнослужении. Виден был хранитель дедовских обычаев, слышен завет всей старины православной. «Буди неподвижен, яко мраморный столб, не склоняй ни на шуе, ни на десна». Царевич слушал рассуждения о том, какими вениками мягче париться, от какой травы, мяты или калуфера, бывает слаще в бане дух. И повествование, как матушка-протопопица на Николу Зимнего едва до смерти не запарилась, а также, к слову, поучение и назидание от святых отцов: «Червь смирен зело и худ, ты же славен и горд, но аще разумен еси, то сам уничижи гордость свою, помышляя, яко крепости сила твоя снеть червям будет. высокоумие хранися, гневодержание удаляйся. И опять. Опять о деле мужиков порецких, о неизбежном Петьке Анфимове. Царевичу хотелось спать, и порой казалось ему, что это не человек перед ним говорит, а вол жует и отрыгает, и снова жует бесконечную сонную жвачку. Надвигались унылые сумерки. На дворе была оттепель с желтым грязным туманом, на окнах бледные цветы мороза таяли, плакали, и в окна глядело небо, грязное, подслеповатое, слезящееся, как хитрые подлые глазки Петьки Подьячьего. Отец Яков сидел против царевича на том же месте, где 3 недели назад сидел архимандрит Федос. И Алексей невольно сравнивал обоих пастырей церкви, старой и новой. «Не архиерея, а шушера. Были мы орлы, а стали ночные нетопыри», — говорил поп Федос. «Были мы орлы, а стали волы подъеремные», — мог бы сказать поп Яков. За Федоской был вечный политик, древний князь мира сего, а за отцом Яковом был тот же политик. Новый князь мира сего — Петька Хам. Один стоил другого. Древнее стоило нового. И неужели за этими 2 лицами, прошлым и будущим, единое третье лицо всей церкви? Он смотрел то на грязное небо, то на красное лицо протопопа, и здесь и там было что-то плоское-плоское, пошлое, вечное в пошлости, то, что всегда есть, и что все-таки призрачнее самого дикого бреда. И пустота была в сердце его, и скука страшная, как смерть. И опять, как тогда, зазвенел колокольчик, сперва глухо вдали, потом все громче, ближе. Царевич прислушался и вдруг весь насторожился. «Едет кто-то», — сказал отец Яков, — «не сюда ли?» Послышалось шлепанье лошадиных копыт в лужах талого снега, визг полозьев по голым камням, голоса на крыльце, шаги в передней. Дверь открылась, и вошел великан с красивым глупым лицом, странную смесью римского легионера с русским Иванушкой-дурачком. То был денщик царя, Преображенской гвардии капитан Александр Иванович Румянцев. Он подал письмо царевичу, тот распечатал и прочел. «Сын, изволь быть к нам завтра на Зимний двор. Петр». Алексей не испугался, не удивился, как будто заранее знал об этом свидании, и ему было все равно. В ту ночь приснился царевичу сон, который часто снился ему, всегда одинаковый. Сон этот связан был с рассказом, который слышал он в детстве. Во время стрелецкого розыска царь Петр велел вырыть погребенное в трапезе церкви Николы на столпах и пролежавшее 17 лет в могиле тело врага своего, друга Софьи, главного мятежника, боярина Ивана Милославского. Открытый гроб ввести на свиньях в Преображенской и там в застенке поставить под плахою, где рубили головы изменникам, так, чтобы кровь лилась в гроб на покойника. Потом разрубить труп на части и зарыть их тут же в застенке под дыбами и плахами, дабы, гласил указ, онные скаридные части вора Милославского, умножаемую воровскою кровью, обливались вечно, по слову Псаломскому, «мужа кровей и льсти гнушается Господь». В этом сне своем Алексей сначала как будто ничего не видел, только слышал тихую-тихую страшную песенку из сказки о сестрице Аленушке и братце Иванушке, которую часто в детстве ему сказывала бабушка, старая царица Наталья Кирилловна Нарышкина, мать Петра. Братец Иванушка, превращенный в козлика, зовет сестрицу Аленушку. Но во сне вместо «Аленушка» звучало «Алешенька». Грозным и вещим казалось это созвучье имен. Алешенька, Алешенька, огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят тебя зарезать. Потом видел он глухую пустынную улицу, рыхлый талый снег, ряд черных бревенчатых срубов, свинцовые маковки старенькой церкви Николы на столпах, раннее, темное, как будто вечернее утро. На краю неба огромная звезда с хвостом, комета, красная, как кровь. Чудские свиньи, жирные, голые, черные, с розовыми пятнами, тащат шутовские сани. На санях открытый гроб, в гробу что-то черное, склизкое, как прелые листья в гнилом дупле. В луче кометы бледные маковки отливают кровью. Под санями тонкий лед весенних луж хрустит, и черная грязь брызжет, как кровь. Такая тишина, как перед кончиной мира, перед трубой архангела, только свиньи хрюкают. И чей-то голос, похожий на голос седенького старичка в зеленой полинялой ряске, святителя Дмитрия Ростовского, которого видел Алеша в детстве, шепчет ему на ухо: «Мужа кровей и льсти гнушается Господь». И царевич знает, что муж кровей — сам Петр. Он проснулся, как всегда, от этого сна в ужасе. В окно глядело раннее, темное, словно вечернее утро. Была такая тишина, как перед кончиной мира. Вдруг послышался стук в дверь и заспанный, сердитый голос Афанасьича. «Вставай, вставай, царевич, к отцу пора!» Алексей хотел крикнуть, вскочить и не мог, все члены точно отнялись. Он чувствовал тело свое на себе, как чужое. Лежал, как мертвый, ему казалось, что сон продолжается, что он во сне проснулся, и в то же время слышал стук в дверь и голос Афанасьича: «Пора, пора к отцу!» А голос бабушки, дряхлый, дребезжащий, как блеяние козлика, пел над ним тихую-тихую страшную песенку. «Алешенька, Алешенька, огни горят горючие, котлы кипят кипучие, ножи точат булатные, хотят тебя зарезать».
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
4: Глава 4. Петр говорил Алексею: «Когда война со шведом началась, о, коль великое гонение ради нашего неискусства претерпели! С какою горестью и терпением сию школу прошли, доколе сподобились видеть, что он и неприятель, от коего трепетали, едва не вяще от нас ныне трепещет. Что все моими бедными и прочих истинных сынов российских трудами достижено. И доселе вкушаем хлеб в поте лица своего по приказу Божию к прадеду нашему Адаму. Сколько могли потрудились яконой над ковчегом России, имея всегда одно в помышлении. На весь свет славна бы Русь была. Когда же сию радость, Богом данную Отечеству нашему рассмотрев, обозрюсь на линию наследства, едва неравная радости горесть меня снедает. Видя тебя весьма, направление дел государственных непотребно». Поднимаясь по лестнице Зимнего дворца и проходя мимо гренадера, стоявшего на часах у двери в конторку, рабочую комнату царя, Алексей испытывал, как всегда перед свиданием с отцом, бессмысленный животный страх. В глазах темнело, зубы стучали, ноги подкашивались, он боялся, что упадет. Но по мере того, как отец говорил спокойным ровным голосом длинную, видимо, заранее обдуманную и как будто наизусть заученную речь, Алексей успокаивался. Все застывало, каменело в нем, и опять было ему все равно, точно не о нем и не с ним говорил отец. Царевич стоял, как солдат на вытяжку, руки по швам, слушал и не слышал. украдкой оглядывая комнату с рассеянным и равнодушным любопытством. Токарные станки, плотничьи инструменты, астролябии, ватерпасы, компасы, глобусы и другие математические, артиллерийские, фортификационные приборы загромождали тесную конторку, придавая ей сходство с каютою. По стенам, обитым темным дубом, висели морские виды любимого Петром голландского мастера Адама Сила, полезные для познания корабельного искусства. Все предметы, с детства знакомые царевичу, рождавшие в нем целые рои воспоминаний. На газетном листке голландских курантах большие круглые железные очки, обмотанные синей шелковинкой, чтобы не терли переносицы. Рядом ночной колпак из белого дорожчатого канифаса с шелковой зеленой кисточкой, которую Алеша, играя однажды, оборвал нечаянно, но отец тогда не рассердился, а, бросив писать указ, тут же пришил ее собственноручно. За столом, заваленным бумагами, Петр сидел в старых кожаных креслах с высокой спинкой у жарко натопленной печи. На нем был голубой, полинялый, заношенный халат, который царевич помнил еще до Полтавского сражения с той уже заплатой более яркого цвета на месте прожженным трубкою. Шерстяная красная фуфайка с белыми костяными пуговицами. От одной из них сломанной оставалась только половинка. Он узнал ее и сосчитал, как почему-то всегда это делал во время длинных укоризненных речей отца, она была шестая снизу. Исподнее платье из грубого синего стамеда, серые гарусные штопанные чулки, старые стоптанные туфли. Царевич рассматривал все эти мелочи, такие привычные, родные, чуждые. Только лица батюшки почти не видел. Из окна, за которым белела снежная скатерть Невы, косой луч желтого зимнего солнца падал между ними, тонкий, длинный и острый, как меч. Он разделял их и заслонял друг от друга. В солнечном четырехугольнике оконной рамы на полу у самых ног царя спала, свернувшись в клубочек, его любимица, рыжая сучка Лизетта. И ровным, однозвучным, немного сиповатым от кашля голосом царь говорил, точно писанный указ читал. «Бог не есть виновен в твоем непотребстве, ибо разума тебя не лишил, ниже крепость телесную отнял. Хотя не весьма крепкой природа, однако и не слабой. Паче же всего о воинском деле и слышать не хочешь, чем от тьмы к свету мы вышли. И за что нас, которых не знали в свете, ныне почитают. Я не научаю, чтобы хоть был воевать без законной причины, но любить сие дело и всею возможностью снабдевать и учить». Ибо сие есть единое из двух необходимых дел к правлению, еже распорядок и оборона. От презрения к войне общая гибель следовать будет, как то в падении греческой монархии явный пример имеем. Не от сего ли пропали, что оружие оставили и единым миролюбием побеждены, желая жить в покое, всегда уступали неприятелю, который их покой в нескончаемое рабство тиранам отдал? Если же кладешь в уме своем, что могут то генералы по повелению управлять, то сие воистину не есть резон, ибо всяк смотрит начальника, дабы его охоте последовать, до чего охотник начальствующий, до того и все. От чего отвращаешься, о том не родят и прочие. К тому же, не имея охоты, ни в чем не обучаешься, и так не знаешь дел воинских. А не зная, как повелевать, он ими можешь, и как доброму доброе воздать, и нерадивого наказать, не разумея силы в их деле. Но принужден будешь, как птица молодая, в рот смотреть. Слабостью ли здоровья отговариваешься, что воинских трудов понести не можешь? Но и сие не резон, ибо не трудов, но охоты желаю, которую никакая болезнь отлучить не может». Думаешь ли, что многие не хотят сами на войну, а дела правятся? Правда. Хотя и не ходят, но охоту имеют. Как и умерший король французский Людвиг, который немного на войне сам был, но какую охоту великую имел к тому и какие славные дела показал, что его войну театром и школою света называли. И не только к одной войне, но и к прочим делам и мануфактурам, чем свое государство паче всех прославил. Сие все представя, обращуся паки на первое о тебе рассуждая, ибо я есмь человек и смерти подлежу. Разделявший их солнечный луч отодвинулся, и Алексей взглянул на лицо Петра. Оно так изменилось, как будто не месяц, а годы прошли с тех пор, как он видел отца в последний раз. Тогда Петр был в расцвете сил и мужества. Теперь почти старик. И царевич понял, что болезнь отца была непритворную, что, может быть, действительно он ближе был к смерти, чем думал сам, чем думали все. В оголенном черепе волосы спереди вылезли, в мешках под глазами, выступавшей вперед нижней челюсти, во всем бледно-желтом, одутловатом, точно налитом и опухшем лице было что-то тяжкое, грузное, застывшее, как в маске, снятой с мертвого. Только в слишком ярком, словно воспаленном блеске огромных, расширенных, как у пойманной хищной птицы, выпуклых, словно выпученных глаз, было прежнее, юное, но теперь уже бесконечно усталое, слабое, почти жалкое. И Алексей понял также, что хотя много думал о смерти отца и ждал, и желал этой смерти, но никогда не понимал ее, как будто не верил, что отец действительно умрет. Только теперь, в первый раз, вдруг поверил. И недоумение было в этом чувстве, и новый, никогда не испытанный страх уже не за себя, а за него. Чем должна быть для такого человека смерть? Как он будет умирать? «Ибо я есмь человек, и смерти подлежу», — продолжал Петр. «Такому сие начатое с помощью вышнего насаждения и уже некоторое взращенное оставлю». Тому, кто уподобился ленивому рабу евангельскому, вкопавшему талант свой в землю, сирич все, что Бог дал, бросил. Или же и сие вспомяну, какого злого нрава и упрямого ты исполнен. Ибо сколь много за сие тебя бранивал, и не только бранил, но и бивал, к тому же сколько лет, почитай, не говорю с тобою. Но ничто сие успело, ничто пользует. Все даром, все на сторону. И ничего делать не хочешь, только б дома в прохладу жить и всегда веселиться, хоть от другой половины и все противно идет. Ибо с единой стороны имеешь царскую кровь высокого рода, с другой же мерзкие рассуждения, как бы наинизшие из низких холопов, всегда общаясь с людьми непотребными, от коих ничему научиться не мог, а прич злых и пакостных дел. Ничем воздаешь за рождение отцу своему? Помогаешь ли в таких моих несносных печалях и трудах, достигши столь совершенного возраста? Ей не коли, что всем известно есть. Но паче ненавидишь дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья, делаю. И, конечно, по мне разорителем он их будешь. Что все размышляя с горестью, и, видя, что ничем тебя склонить не могу к добру, за благо изобрел сей последний тестамент тебе объявить и еще мало пождать. Аще не лицемерно обратишься? Если же нет, то известен будь. На этом слове закашлялся он долгим мучительным кашлем, который остался после болезни. Лицо побагровело, глаза вытаращились, пот выступил на лбу, жилы вздулись. Он задыхался и от яростных, тщетных усилий отхаркнуть еще больше давился, как неумеющие кашлять маленькие дети. В этом детском, старческом было смешное и страшное. Лизетта проснулась, подняла мордочку и уставилась на господина умным, как будто жалеющим взором. Царевич тоже взглянул на отца, и вдруг что-то острое пронзило ему сердце, точно ужалило. «И пес жалеет, а я...»
3: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
4: Петр, наконец, отхаркнул, выплюнул, выругался своим обычным непристойным ругательством и, вытирая платком пот и слезы с лица, тотчас же продолжал с того места, где остановился, хотя еще более хриплым, но по-прежнему бесстрастным ровным голосом. Точно писанный указ читал. «Паки, подтверждаю, дабы ты известен был...» Платок нечаянно выпал из рук его, он хотел наклониться, чтобы поднять, но Алексей предупредил его, бросился, поднял, подал. И эта маленькая услуга вдруг напомнила ему то робкое, нежное, почти влюбленное, что он когда-то чувствовал к отцу. «Батюшка!» — воскликнул он с таким выражением в лице и в голосе, что Петр посмотрел на него пристально и тотчас опустил глаза. «Видит Бог, ничего лукавого по совести не учинил я перед тобою. А лишение наследства я и сам для слабости моей желаю. Понеже что на себя брать, чего не снесть? Куда уж мне? И разве я, батюшка, для тебя... О, Господи!» — голос его оборвался. Он отчаянно, судорожно поднял руки, точно хотел схватиться за голову и замер так со странную, растерянную усмешкой на губах, весь бледный, дрожащий. Он сам не знал, что это, только чувствовал, как росло, подымалось что-то, рвалось из груди с потрясающей силой. Одно слово, один взор, один знак отца, и сын упал бы к ногам его, обнял бы их, зарыдал бы такими слезами, что распалась бы, растаяла, как лед от солнца, страшная стена между ними. Все объяснилось бы. Нашел бы такие слова, что отец простил бы, понял бы, как он любил его всю жизнь, его одного и теперь еще любит сильнее, чем прежде, и ничего не нужно ему, только бы он позволил любить его, умереть за него, только бы хоть раз пожалел и сказал, как было говаривал в детстве, прижимая к сердцу своему: «Алеша, мальчик мой милый». «Младенчество свое изволь оставить», — раздался грубый, но как будто нарочно грубый, а на самом деле смущенный и старающийся скрыть смущение голос Петра. «Не чини отговорки ничем. Покажи нам веру от дел своих, а словам верить нечего. И в Писании сказано: не может древо злое плодов добрых приносить». Избегая глаз Алексея, Петр глядел в сторону, а между тем в лице его что-то мелькало, дрожало, словно сквозь мертвую маску сквозило живое лицо. Царевичу слишком знакомое, милое. Но Петр уже овладел своим смущением. По мере того, как он говорил, лицо становилось все мертвенней, голос все тверже и беспощаднее. «Ныне тунеядцы не в высшей степени суть. Кто хлеб ест, а прибытку не делает Богу, царю и Отечеству, подобен есть червию, который токмо в тлю все притворяет, а пользы людям не чинит немалой, кроме пакости. А апостол глаголит: праздный да не ест, и проклят есть тунеядец. Ты же явился, яко бездельник». Алексей почти не слышал слов. Но каждый звук ранил душу его и врезался в нее с нестерпимую болью, как нож врезается в живое тело. Это было подобно убийству. Он хотел закричать, остановить его, но чувствовал, что отец ничего не поймет, не услышит. Опять между ними вставала стена, зияла пропасть. И отец уходил от него с каждым словом все дальше и дальше, все невозвратнее, как мертвые уходят от живых. Наконец боль затихла. Все опять окаменело в нем. Опять ему было все равно. Томила лишь сонная скука от этого мертвого голоса, который даже не ранил, а опилил, как тупая пила. Чтобы кончить, уйти поскорее, он выбрал минуту молчания и произнес давно обдуманный ответ с таким же, как у батюшки, мертвым лицом и таким же мертвым голосом. «Милостивый государь-батюшка, иного донести не имею, только буди изволишь за мою непотребность меня короны российской наследия лишить, буди по воле вашей. О чем я вас, государя, всенижайше прошу, видя себя к делу, а сем неудобно и непотребно, понеже памяти весьма лишен, без коей ничего не можно делать, и всеми силами, умными и телесными, от различных болезней ослабел и негоден стал к таликого народа правлению, где надобно человека не столь гнилого, как я. Того ради наследия российского по вас, хотя бы и брата у меня не было, а ныне, слава Богу, брат есть, которому, дай Боже, здравие, не претендую и впредь претендовать не буду, в чем Бога свидетеля полагаю на душу мою и ради истинного свидетельства написать сию клятву готов рукою своею. Детей вручаю в волю вашу, себе же прошу пропитание до смерти». Наступило молчание. В тишине зимнего полдня слышно было лишь мерное медное тиканье маятника на стенных часах. «Отречение твое токмо протяжка времени, а не истина», — произнес наконец Петр. «Ибо когда ныне не боишься и не зело смотришь на отцово прощение, то как по мне станешь завет хранить? Что же, приносишь клятву, тому верить нельзя? Жестокосердие ради твоего. К тому же Давидово слово «всяк человек ложь». Так же хотя бы и подлинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить длинные бороды, попы да старцы, которые ради тунеядства своего не в авантаже ныне обретаются. К ним же ты склонен зело. Того для так остаться, как желаешь, ни рыбою, ни мясом невозможно. Но или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, ибо дух наш без всего спокоен быть не может, особливо ныне, что мало здоров стал. Или будь монах. Алексей молчал, опустив глаза. Лицо его казалось теперь такой же мертвой маской, как лицо Петра, маска против маски. И в обеих внезапное, странное, как будто призрачное сходство, в противоположностях подобие, как будто широкое, круглое, пухлое лицо Петра, отражаясь в длинном и тощем лице Алексея, точно в вогнутом зеркале чудовищно сузилось, вытянулось. Молчал и Петр. Но в правой щеке, в углу рта и глаза, во всей правой стороне лица его началось быстрое дрожание, подергивание, постепенно усиливаясь, перешло оно в судорогу, которая сводила лицо, шею, плечо, руку и ногу. Многие считали его одержимым подучью или даже бесноватым за эти судорожные корчи, которые предвещали припадки бешенства. Алексей не мог смотреть на отца в такие минуты без ужаса. Но теперь он был спокоен, точно окружен невидимой, непроницаемой бронею. Что еще мог ему сделать батюшка? Убить? Пусть. Разве то, что он уже сделал только что, не хуже убийства? «Что молчишь?» — крикнул вдруг Петр, ударяя кулаком по столу в одном из судорожных движений, сотрясающим все его тело. «Берегись, Алешка! Думаешь, не знаю тебя, знаю, брат, вижу насквозь. На кровь свою восстал щенок, отцу смерти желаешь? Тихоня, святоша проклятый! От попов до старцев, небось, научился он и политике. Недаром Спаситель ничего апостолам бояться не велел, а сего весьма велел. Берегитесь, — сказал, — закваски фарисейской, что есть лицемерие монашеское, диссимуляция.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Тонкая злая усмешка сверкнула в потупленном взоре царевича. Он едва удержался, чтобы не спросить отца, что значит подлог чисел в объявлении сына моему, октября 11 вместо 22-го. У кого де сам батюшка научился этой диссимуляции, плутовству, достойному Петьки Подьячьего, Петьки Хама или Федоски, князя мира, с его богопремудрым коварством, невестной политикой? «Последнее напоминание еще», — заговорил Петр опять прежним ровным, почти бесстрастным голосом, неимоверным усилием воли сдерживая судорогу. «Подумай обо всем гораздо. И, взяв резолюцию, дай о том ответ немедленно, а ежели нет, то известен будь, что я весьма тебя наследства лишу. Ибо когда гангрена сделалась в пальце моем, не должен ли я отсечь оной, хотя и часть тела моего? Так и тебя, яко ут гангренный, отсеку. И не мни, что сие только в устрастку тебе говорю, воистину. Богу извольшу исполню, ибо за народ мое отечество живота своего не жалел и не жалею, так как могу тебя непотребного пожалеть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный. О чем паки подтверждаем, дабы учинено было, конечно, одно из сих двух. Либо нрав отменить, либо постричься. А будь того не учинишь... Петр поднялся во весь свой исполинский рост. Опять одолевала его судорога, тряслась голова, дергались руки и ноги. Кривлявшиеся, как будто шутовские рожи, корчившая мертвая маска лица с неподвижным воспаленным взором была ужасна. Глухое рычание зверя послышалось в голосе. «А будь того не учинишь, что я с тобою как злодеем поступлю!» «Желаю монашеского чина и прошу о сем милостивого соизволения», — произнес царевич тихим, твердым голосом. Он лгал. Петр знал, что он лжет. И Алексей знал, что отец его знает. Злая радость мщения наполняла душу царевича. В его бесконечной покорности было бесконечное упрямство. Теперь сын был сильнее отца, слабый сильнее сильного. Что пользы царю в пострижении сына? Клобук не гвоздем к голове прибит, можно не и снять. Вчера монах, завтра царь. Повернутся в земле кости батюшки, когда над ним надругается сын. Все расточит, разорит, не оставит камня на камне, погубит Россию. Не постричь, а убить бы его, истребить, стереть с лица земли. «Вон!» — простонал Петр в бессильном бешенстве. Царевич поднял глаза и посмотрел на отца в упор из-под лобья. Так волчонок смотрит на старого волка, оскалив зубы, ощетинившись. Взоры их скрестились, как шпаги в поединке, и взор отца потупился, точно сломался, как нож о твердый камень. И опять зарычал он, как раненый зверь, и с матерным ругательством вдруг поднял кулаки над головой у сына, готовый броситься, избить, убить его. Вдруг маленькая нежная и сильная ручка опустилась на плечо Петра. Государыня Екатерина Алексеевна давно уже подслушивала у дверей комнаты и пыталась подглядеть в замочную скважину. Катенька была любопытна. Как всегда, явилась она в самую опасную минуту на выручку мужа. Притворила дверь неслышно и подкралась к нему сзади на цыпочках. «Петенька, батюшка!» — заговорила она с видом смиренным и немного шутливым, притворным, как добрые няни говорят с упрямыми детьми или сиделки с больными. «Не замай себя, Петенька, не круши, светик, сердца своего, а то паче меру трудишься, да и сляжешь опять, расхвораешься.
3: А ты ступай-ка, царевич, ступай, родной, с Богом. Видишь, государю не можется».
2: Петр обернулся и увидел спокойное, почти веселое лицо Катеньки и сразу опомнился. Поднятые руки упали, повисли, как плети, и все громадное, грузное тело опустилось в кресло, точно рухнуло, как мертвое в корне подрубленное дерево. Алексей, глядя на отца по-прежнему в упор, из-под лобья, сгорбившись, точно ощетинившись, как зверь на зверя, медленно пятился к выходу и только на самом пороге вдруг быстро повернулся, открыл дверь и вышел. А Катенька присела сбоку на ручку кресла, обняла голову Петра и прижала ее к своей груди, толстой, мягкой, как подушка, настоящей груди кормилицы. Рядом с желтым, больным, почти старым лицом его, совсем еще молодым казалось румяное лицо Катеньки, все в маленьких пушистых родинках, похожих на мушки, в миловидных шишечках и ямочках, с высокими соболиными бровями, с тщательно завитыми колечками крашеных черных волос на низком лбу, с большими глазами на выкате, с неизменную, как на царских портретах, улыбкою. Вся она, впрочем, похожа была не столько на царицу, сколько на немецкую трактирную служанку или на русскую бабу-солдатку-портомою, как называл ее сам царь.

0: Обнимая голову его одной рукой, она другою гладила ему волосы, приговаривая все одни и те же слова: «Петенька, батюшка, свет мой, дружочек сердешненький». Она была как мать, которая баюкает больного ребенка, и как ласкающая зверя-укротительница львов. Под эту ровную, тихую ласкою царь успокаивался, точно засыпал. Судорога в теле слабела, только мертвая маска лица, теперь уже совсем окаменелая, с закрытыми глазами, все еще порою дергалась, как будто корчила шутовские рожи. За Катенькой вошла в комнату обезьянка, привезенная в подарок Лизоньке, младшей царевне, одним голландским шкипером. Шалунья-мартышка, следуя как паж за царицей, ловила подол ее платья, точно хотела приподнять его с дерзким бесстыдством. Но, увидев Лизетту, испугалась, вскочила на стол, со стола на сферу, изображавшую ход небесных светил по системе Коперника. Тонкие медные дуги прогнулись под маленьким зверьком, шар вселенной тихо зазвенел, потом еще выше, на самый верх стоячих английских часов в стеклянном ящике красного дерева. Последний луч солнца падал на них, и, качаясь, маятник блестел, как молния. Мартышка давно уж не видела солнца. Точно стараясь что-то припомнить, глядела она с грустным удивлением на чужое бледное зимнее солнце и щурилась, и корчила смешные рожицы, как будто передразнивая судорогу в лице Петра. И страшно было сходство шутовских кривляний в этих двух лицах маленькой зверушки и великого царя. Алексей возвращался домой. С ним было то, что бывает с людьми, у которых отрезали ногу или руку. Очнувшись, стараются они ощупать место, где был член, и видят, что его уже нет. Так царевич, чувствовав в душе своей место, где была любовь к отцу, и видел, что ее уже нет. «Яко ут гангренный отсеку», — вспоминалось ему слово батюшки. Как будто вместе с любовью из него вынули все. Пусто. Ни надежды, ни страха, ни скорби, ни радости. Пусто, легко и страшно. И он удивлялся, как быстро, как просто исполнилось его желание. Умер отец.
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Роберт Шекли. Рассказ «Гибель Атлантиды». Читает Егор Серов.
1: Несчетные столетия назад, до первых фараонов, до того, как континенты обрели нынешние очертания, а океаны и горы встали на нынешние места,

0: существовали земля и народ, не оставившие следа в летописях, ибо те летописи сгинули, когда вздымались и двигались хребты, когда океанские волны заливали плодородные поля, чтобы когда-нибудь в далеком будущем вновь отхлынуть. В общем-то, помним мы об этой стране только то, что она когда-то существовала, а называем, как и положено называть исчезнувшую без следа цивилизацию, Атлантидой. В Атлантиде чудесные дни сменяли друг друга с регулярностью, которую лишь неблагодарнейший осмелился бы назвать монотонной. Собственно, климат Атлантиды и прилегавших к ней земель напоминал климат нынешнего Майами. Жаркий, влажный, расслабляющий. Круглый год Атлантида пребывала в тропическом сне, и так продолжалось многие века. Правил Атлантидой великий царь. Владения его пересекались многими реками, большими и малыми, а реки были связаны каналами и протоками. Уровень воды в них поддерживался шлюзами, куда поднимали воду, вращаемые рабами колеса. Обширно было царство атлантов, и насквозь пронизано паутиной проток, каналов, озер и прудов. Лишь царскому флоту, военному и торговому, дозволялось бороздить государевы воды. Крестьянам разрешалось за отдельную плату рыбачить с берегов да плавать, вернее, грести, потому что плавание, как таковое, было привилегией царских десантников. А за самой дальней рекой простиралась пустыня до краев незнаемой земли. Странные безымянные племена являлись иногда оттуда, а иной раз — орды воинов. Но всегда останавливали их водные преграды, ибо тот, кто правил реками и каналами, правил Атлантидой. То была аксиома древняя, как само время, закон природы, с которым невозможно бороться. Поэтому царь атлантов не слишком обеспокоился, услыхав, что с севера движется очередная орда варваров, явившихся из-за края моря, из сказочной и туманной Гипербореи. Царь разослал разведчиков и шпионов и с облегчением услышал от них, что варвары, как обычно, не принесли с собой ни плотов, ни лодок, ни материалов для постройки моста через окружавшие Атлантиду реки. Воды всегда защищали Атлантиду от вторжения варваров. Даже если те и строили камышовые лодки или надували плавучие кожаные пузыри, типичные варварские уловки, бояться дикарей не стоило, ибо бдителен был государев флот, и быстрые каноэ, смертоносные триремы и величественные клювоносые галеры были одинаково превосходно вооружены, бронированы и заполнены отменной царской морской пехотой. Так что грядущего вторжения царь ожидал с полным хладнокровием. Однако на всякий случай проконсультировался с учеными.
1: «Сир, — сказал ему главный ученый, — мы рассмотрели все факторы. На основании наших многовековых наблюдений за варварами, их техникой боя и вооружением, и научного сравнения их с нашими собственными, я могу смело сказать вам, что за исключением абсолютно непредвиденных обстоятельств нам совершенно нечего опасаться».
0: Царь кивнул, но что-то в успокаивающих словах его насторожило.
1: «Что это за абсолютно непредвиденные обстоятельства, о которых ты болтаешь?»
2: «Это элемент непредсказуемого, сир».
1: «Но если вы знаете все факторы, то зачем делаете поправку на непредсказуемое? Ваша работа — предсказывать все, что может изменить положение вещей».
2: «В этом и состоит суть научного метода, недавним открытием которого мы очень гордимся, мой господин».
1: «Сказав, что мы знаем все, мы встали бы на одну доску с суеверными жрецами.
2: Но, признавая возможность непредвиденного, мы остаемся в жестких рамках научного метода».
1: «И какова же вероятность непредвиденных событий?»
2: «Так мала, что мы еще не придумали для нее достаточно малого числа».
0: Этим
2: и пришлось удовлетвориться царю, пусть и несовершенной уверенностью, но максимальным приближением к ней, какого может только добиться человек или монарх в нашей собачьей жизни. Царь приказал подтянуть войска к берегу Великой реки, опоясывавшей земли атлантов. Глубокая и широкая, медлительная, бурая и серо-стальная река испокон веков защищала царство. На дальнем берегу разбили лагерь враги. Волосатые варвары в шкурах. Ужасно неудобно в теплом климате. Разведчики доносили, что варвары молятся и заклинают своих поганых иноземных идолов, но лодки строить не пытаются. Положение варваров казалось безнадежным. Шпионы сообщали, что провизия во вражеском лагере подходит к концу. Пусть варвары многочисленные и хорошо вооружены, но реку им было не пересечь. А полная сил, сытая, победоносная царская армия ожидала неизбежного исхода. Но в тот самый день случилась небольшая, казалось бы, перемена. Да то ли неизменно синее небо Атлантиды заволокли тучи, хотя до начала сезона дождей оставалось несколько месяцев. И снова царь призвал к себе ученых.
1: «Дожди в необычного для них времени», — объявил главный ученый. «Большая редкость, но такое уже случалось. Холодает», — заметил царь. «И мы заметили это, и потому рекомендуем раздать солдатам куртки на вате».
2: К вечеру с неба начали падать белые крупинки, и царь беспокоился всерьез.
1: «Весьма необычное явление», — сказал главный ученый, «но и ему есть прецедент. Согласно нашим записям, в последний раз это вещество падало с неба около 700 лет назад. Оно исчезает слишком быстро, чтобы могли исследовать его поподробнее. Считается, что это обрывки облаков, рассеянных могучими ветрами горних сфер».
2: Армии это, само собой, не понравилось. Солдаты не любят неожиданностей и недобрых знамений. Но армия держалась, черпая отвагу в жалком зрелище варваров на другом берегу, жмущихся к крохотным лагерным кострам, чтобы просушить сырые шкуры. Но становилось все холоднее. А ночью холода стали вовсе невиданными. Войскам раздали хлопковые плащи и мантии с двойной подкладкой. А стужа крепчала, и вновь призвал царь своих ученых.
1: «Воистину, не видывали мы раньше таких холодов», — заявил главный ученый. «Но это не имеет значения. Варваров терзает холод больше, чем нас. Пусть солдаты как следует навощат тетивы луков, ибо в летописях сказано, что от большого холода льняные тетивы делаются хрупкими».
2: Так и было сделано. И усиленные наряды патрулировали берег реки, и армия провела кошмарную ночь. А на утро царя разбудили тревожные крики. Выбежав на берег, царь узрел, что за ночь речные воды переменились точно по волшебству. Уже не плескались о берег серовато-бурые волны. За ночь вода обратилась в некое иное вещество. Кое-где белое, в иных местах прозрачное, но везде явно твердая. «О боги!» — вскричал царь. «Демоны околдовали реку!»
1: «Отнюдь нет, мой господин!» — возразил главный ученый. «Мои помощники, как и положено последователям научного метода, всю ночь следили за рекой, и я с уверенностью могу сказать, что в ответ на неслыханные холода воды реки свернулись, хотя это, наверное, не точный термин. В любом случае, вода затвердела. Мы давно знали о теоретической возможности подобной, как мы говорим, трансформации, но в первый раз получили экспериментальное подтверждение».
2: «Так это не ведовство?» — разочарованно спросил царь.
1: «Конечно нет. Мы просто открыли новый закон природы. Вода, подвергнутая сверхнизким температурам, твердеет».
2: Орды варваров вступали на блестящую белую поверхность. Поначалу осторожно, потом, обнаружив, что она выдерживает их вес,
0: все увереннее, а царские корабли, накрепко вмерзшие в реку, стояли как отдельные форты, не в силах помешать обтекавшему их могучему потоку вооруженных дикарей. И глянул царь на пересекающую реку полчища воинов, и увидел, как бегут его солдаты, и понял он, что все кончено. «Ты обманул меня!» — вскричал он, оборачиваясь к главному ученому. «Ты говорил, что можешь предсказать все! Гляди же, что из этого вышло!»
2: «Мой господин!» — возразил главный ученый. «Я скорблю о случившемся не меньше вас, но не вините науку за эти неожиданные события. В научном лексиконе, мой господин, есть слово, которое прекрасно описывает то, что произошло с нами».
0: «И что это за слово?»
2: Такие происшествия обычно называют аномалиями. Аномалия — это абсолютно естественное событие, которое нельзя предсказать на основании того, что случалось раньше.
0: Ты никогда не говорил об аномалиях.
2: Зачем мне было утруждать, Ваше Величество, непознаваемым, когда столь многое нам доступно?
0: Варвары уже приближались. Царь с учеными подошли к коням, намереваясь ускакать во спасение своих жизней.
2: «Это конец света», — печально произнес царь, садясь на коня.
0: «Отнюдь нет, сир», — возразил ученый, забираясь на другого коня.
2: «Великое горе потерять царство, но пусть утешит вас, что ваше царствование началось беспрецедентное в истории Атлантиды событие».
0: «Какое же?» — спросил царь.
2: «Мы присвоили белому веществу временное название лед. И, если я не ошибаюсь, мы стали свидетелями начала первого на Земле ледникового периода».
0: «Тоже мне утешение!» — фыркнул царь и ускакал искать новое царство с более благоприятным климатом.
3: Мы читали рассказ Роберта Шекли «Гибель Атлантиды». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Россия не опустится до террористических методов Зеленского, однако сделает свои подходы более жесткими для разрушения всего, что подпитывает военную машину Киева. Об этом в интервью информационной службы «Вести» заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
2: Останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое регулирование. Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать.
1: Сергей Лавров также заявил, что Владимир Путин готов вновь принять американского спецпосланника Стивена Уиткофа и Джареда Кушнера, однако важно, с какими предложениями они приедут в Кремль. Российская армия высокоточным оружием и ударными беспилотниками нанесла серию ударов по портовой инфраструктуре Украины. По данным Министерства обороны, в Одессе уничтожены резервуары с топливом и оборудование для разгрузки военных грузов. В порту Южный ликвидирован склад с вооружением ВСУ. Кроме того, были поражены украинский патрульный катер в Очакове, пункт временной дислокации войск в Измаиле и командный пункт военно-морских сил в Рени. Энергоснабжение в единой энергосистеме Казахстана восстановлено после масштабного сбоя, затронувшего также Таджикистан, Узбекистан и Киргизию. Причиной блэкаута стал резкий наброс мощности, вызвавший срабатывание противоаварийной автоматики. Таджикские власти официально опровергли слухи об аварии на Нурекской ГЭС. Для расследования обстоятельств масштабного